0: Как заявили ТАСС в администрации, власти Херсонской области отменили все праздничные мероприятия в честь Дня защиты детей. Реакция Киева мешает США воплотить понимание, достигнутое в ходе российско-американского саммита в Анкоридже. Об этом помощник президента Юрий Ушаков заявил автору информслужбы «Вести» Павлу Зарубину. Как пояснил дипломат, на Аляске действительно были достигнуты понимания того, что та или иная сторона будет делать в контексте урегулирования украинского конфликта. Американцы обещали выполнить свою часть, но натолкнулись на ряд сложностей, которые прежде всего относятся к поведению Киева и реакции на те или иные обращения американцев, сказал Ушаков. Он добавил, что Украина опирается на поддержку со стороны европейцев. Зеленский обратился к США с просьбой предоставить лицензию на производство ракет для систем ПВО «Патриот», о чем он сообщил в соцсети X. Он отметил, что Соединенные Штаты производят недостаточное количество ракет для противовоздушной обороны, что может привести к кризисам в разных регионах мира. Как подчеркнул Зеленский, пока на Украине не будет создана европейская противоракетная система, Киеву будет необходима поддержка со стороны Вашингтона. Напомню, в Москве не раз осуждали любую помощь Запада Украине. Американские военные за полтора месяца морской блокады Ирана перенаправили более 100 коммерческих судов и 5 вывели из строя. С таким утверждением выступило Центральное командование Вооруженных сил США. 13 апреля американские военные начали морскую блокаду Ирана. В командовании заявили, что намерены блокировать движение всех судов, которые направляются в порты Исламской Республики или пытаются отойти от ее берегов. Между тем, Дональд Трамп выдвинул более жесткие условия соглашения с Ираном. Об этом пишет Нью-Йорк Таймс со ссылкой на неназванных должностных лиц американской администрации. По их словам, обновленные условия направлены иранской стороне. Информация о деталях нового предложения не приводится. Вместе с тем, по словам одного из американских чиновников, внесенные изменения направлены на оказание дополнительного давления на Тегеран и ускорение переговорного процесса. Сделка с США не состоится до тех пор, пока не будут обеспечены права иранского народа. Об этом заявил главный переговорщик со стороны Тегерана, спикер парламента страны. Он подчеркнул, что Исламская Республика не доверяет словам и обещаниям противника. О том, на какой стадии сейчас находятся переговоры, специальный корреспондент на Ближнем Востоке Эмиль Мирсаев.
1: Несмотря на активные дипломатические контакты, режим прекращения огня в Персидском заливе становится изо дня в день все более хрупким. Так, над территориальными водами Ирана сбит очередной американский беспилотник, а накануне Исламская Республика ударила по Кувейту, а именно по военной базе Али-Аль-Салем. Она используется вооруженными силами США, именно военно-воздушными подразделениями.
2: Обломки сбитой ракеты упали на территории базы, повредив, в числе прочего, сразу два ударных беспилотника MQ-9 Reaper. Стоимость одного такого дрона может доходить до 30 миллионов долларов. Кроме того, пятеро американских военнослужащих получили ранения.
1: Куда более масштабные боевые действия сейчас на другом фронте этой войны. В Ливане армия ЦАХАЛ нанесла новую серию ударов по южным районам страны. Кроме того, подразделения израильской армии приблизились к окрестностям города Набатия. Рядом с ним уже заняли средневековую крепость, которая расположена на высоте в 300 метров.
3: Армия Израиля расширила маневры в Ливане, пересекла реку Литани и захватила хребет Бафор, одну из важнейших стратегических точек для защиты наших населенных пунктов в Галилее. Кампания не окончена. Наша армия сильна, и мы полны решимости сокрушить Хизбалла и завершить миссию, обеспечив безопасность жителям севера Израиля.
1: Но несмотря на это, Иран и США склонны считать перемирие действующим, поскольку работа над мирным меморандумом еще идет. В ходе последнего брифинга с разведкой и с Кабмином американский президент несколько ужесточил требования к Исламской Республике и направил их ей на рассмотрение, выяснили журналисты издания «Нью-Йорк Таймс», а следом портал «Аксиус» уточнил, какие именно положения претерпели изменения.
3: Трамп попросил свою команду внести в проект документы изменения касательно ядерной программы Ирана. Может быть скорректирован пункт, затрагивающий возможную утилизацию иранского обогащенного урана. Речь скорее о деталях того, как США получат его и в какие сроки. Кроме того, могут быть изменены формулировки по вопросу открытия Ормузского пролива.
1: И пункт для Исламской Республики крайне чувствительный. Депутаты Ирана считают этот стратегически важный для всего мира транспортный коридор зоной своего контроля, потому если с кем-то и согласовывать по нему проход судов, то только с Маскатом.
4: Возвращение Ормузского пролива к той ситуации, которая существовала до войны, то есть к условиям, при которых враждебные государства, их военные корабли или иные недружественные суда могли бы беспрепятственно проходить через пролив, входить в Персидский залив и предпринимать действия против нас, исключительно.

0: Включено.
1: Так или иначе, сейчас запущен очередной раунд переговоров, считают так в Белом доме источники американской прессы. По их словам, он может растянуться, этот раунд контактов, еще на несколько дней. И ясность, таким образом, по поводу мирного меморандума наступит только к концу следующей недели. Сам американский лидер говорит о том, что торопиться ему, в принципе, некуда.
2: Медленно, но верно мы приближаемся к варианту, при котором мы получим то, что хотим. Иранцы жесткие переговорщики, на это уходит много времени. Но я никуда не тороплюсь. Мне хотелось бы, я представляю, как сильно снизятся цены на бензин после заключения сделки. Однако, когда вы торопитесь, невозможно заключить хорошее соглашение. Ну а в противном случае мы просто снова задействуем военное министерство.
1: В этом случае Пентагон готов выполнить любой приказ американского лидера, заявил глава ведомства Пит Хегсет. По его словам, вооруженные силы США располагают достаточным количеством боеприпасов, хотя ранее американская пресса писала ровно об обратном.
3: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
4: Спорт. Студия Екатерина Бредина, здравствуйте. Сборная России заняла первое место по количеству завоеванных медалей на чемпионате Европы по художественной гимнастике, прошедшем в болгарской Варне. Всего на счету спортсменок 9 медалей, 2 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые. По количеству золотых наград сборная России стала четвертой в медальном зачете. Первое место заняли болгарки. Россиянин Ян Непомнящий поднялся на 3 позиции и занял 17 место в рейтинге Международной шахматной федерации. Его лидером по-прежнему остается норвежец Магнус Карлсон. Второе и третье места, соответственно, занимают американцы Фабиано Каруана и Хикару Накамура. У женщин рейтинг по-прежнему возглавляет китаянка Хоу Ифани, россиянка Александра Горячкина осталась пятой. Мира Андреева вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема» Ролан-Гаррос. В 2 сетах она переиграла Джилл Тайхман со счетом 6-3, 6-2. Следующая соперница россиянки – Сарана Кирстя. В тренерский штаб московского «Динамо», который возглавляет Сандра Шварц, должен войти тренер по физподготовке Иван Карандашов, сообщает «Спортэкспресс». 34-летний российский специалист уже помогал Шварцу в «Динамо» в 2020-2022 годах, а сейчас работает во второй команде «Бело-голубых». Серебряный призер Олимпиады 2020 года Артем Вольвич покинул казанский «Зенит», сообщается на сайте волейбольного клуба. Вольвич присоединился к «Зениту» в 2016 году, а в 2023, после ухода Александра Волкова, центральный блокирующий стал капитаном команды. Всего за клуб он провел 403 матча. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
3: Погода. О прогнозе на 1 июня. В Сатке будет плюс 18, возможны дожди, в Челябинске плюс 21, без осадков. В Екатеринбурге плюс 19, пройдут кратковременные дожди, во Владивостоке плюс 16, без осадков. В Хабаровске около 27 тепла, пройдут дожди с грозами, в Южно-Сахалинске плюс 20, без осадков. В Петропавловске и Камчатском плюс 7 градусов, пройдут дожди, в Петрозаводске плюс 14, без осадков. В Нижнем Новгороде плюс 16, ожидаются дожди. В Петербурге в понедельник без существенных осадков, днем будет плюс 18 градусов. В Москве сегодня местами возможны дожди, днем около 20 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 10, давление 746 миллиметров.

0: Консерватники.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Программа «Консерватники». В студии Роман Антоновский, Андрей Афанасьев. Телеграм-каналы «Сыны монархии» и «Афанасьев Z». Мы поговорим с вами о, наверное, ключевом, самом важном деле сохранения народа. Это не экономика и даже не военное дело, это культура. И поговорим мы с человеком, знакомством и дружбой, с которым я искренне горжусь. Это Иван Ильич Глазунов, ректор Академии имени Ильи Сергеевича Глазунова. Замечательный художник и человек, который феноменально чувствует русскую эстетику, русскую душу, русскую красоту. Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
3: Добрый вечер.
1: Я побывал на мероприятии в Академии живописи, ваяния и зодчества, да, я правильно перечислил, имени Ильи Сергеевича Глазунова, и был, конечно же, в очередной раз удивлен и очень рад и красоте, которая там в целом живет. Я очень рекомендую хотя бы посмотреть видео какие-то или фотографии, что это за место удивительно. А во-вторых, я был очень рад тому, что начинается там учебный год с молебна, что туда идут студенты, и мне хочется верить, что они проносят это желание через весь период обучения делать красоту, учиться чувствовать, понимать и делать красоту. Потому что при слове «современное искусство» рука сама тянется к пистолету очень у многих. Вот. А не все же современное искусство – это уродство, вырождение и нечто страшное. И вот, наверное, первый вопрос, который хочется вам задать. Что такое современное искусство в России сегодня?
2: Ну, современное искусство – это термин такой широкий, и он узурпирован, к сожалению, вот уже на слуху, когда говорят «современное искусство», это, значит, какой-то музей современного искусства, это концептуальные какие-то такие вещи, которые, ну, кто-то интересуется этим, кто-то нет. Но вообще-то современное искусство – это все искусство, которое нашего времени, которым занимаются наше поколение, наши люди, живущие сейчас. Поэтому отказывать художникам, которые работают в иных жанрах и занимаются, кстати, очень важными сейчас для продолжения традиций вещами, наверное, не стоит. Современное искусство, я думаю, в России сейчас потерпело вот то современное искусство, которое самопровозгласилось как современное. Я думаю, что скоро отпадет желание у многих смотреть эти и, значит, созерцать эти концепции, какие-то такие, сказать, условные вещи, которые, ну, иногда бывают, может быть, остроумные, иногда, но это не моя, как бы, стезя, как Александр Бенуа, выходя вот с первых еще выставок современного искусства в Париже в начале 20 века, его спросили, что он думает про это, он сказал, так сказать, одним словом, что скучно. Ну, в этом много выражено, в слове «скучно», правда. Современное искусство в России, к сожалению, вот, так сказать, ассоциируется с этим. Но и во всем, наверное, везде так. Но, тем не менее, есть художники настоящего такого профессионального класса, которые работают в других жанрах. Это монументальная живопись, то, что сейчас замечательно воссоздаются росписи в церквях, делаются новые произведения. Конечно, сейчас нашу эпоху трудно назвать взлетом церковного искусства, но, тем не менее, есть выдающиеся мастера, и не надо им отказывать в современности. И мне кажется, что тут буквальное вот цитирование и повторение старого даже – это уже подвиг. А если что-то новое можно в этой, так сказать, русле сказать, это уже, так сказать, удел какой-то гениальности. К сожалению, конечно, бывают произведения не очень высокого свойства, но это все зависит от того, кто кого пригласил, кто кому нравится, и, наверное, кто сколько стоит тоже. Вот. Но есть художники, пишущие портреты, исторические картины, такие художники в большом смысле, которые могут, личности, которые могут заниматься и то, что называется дизайном, и интерьером, и вот, так сказать, конечно, живописью, скульптурой. И такие тоже сейчас есть замечательные люди, кто, в общем, свою жизнь посвятил такому искусству. И тут вопрос школы. Важнее всего школа. Вот у нас она осталась, и в советское время, вопреки, кстати, авангардистам, которые мечтали все развалить, значит, и навсегда завязать с классикой, все-таки в 30-е годы была восстановлена академия в Петербурге, уже не императорская, а институт имени Репина, и туда приглашались, значит, недобитки, старые кадры, которые даже из-за границы, в общем-то...
1: А ее закрыли после революции сразу, что ли?
2: Она не была закрыта, нет, там просто было течение вот этого вот нового пролетарского искусства, как они себя назвали, или передового искусства, коммунистического авангард, которая разрушала традицию. То есть были отменены, отменена программа старая императорской академии, были разбиты гипсовый класс, потому что без рисования гипсов молодой художник совершенно не, дальше не может двигаться. Но как бы это ни прошло. Но единственное, что родился из возрождения Академии Императорской в советское время, родился соцреализм, который такой вот мы часто вспоминаем, и картины, значит, муссируются вот эти «Сталин в гостях у Ворошилова» там и прочее. Но, тем не менее, этим художникам нельзя отказать в профессионализме. То есть вот это все социальное подчас вранье, там, которое изображалось, это, ну, как бы ушло в прошлое, но сохранилась школа рисунка, живописи, композиции, работы с формой скульпторов и архитектура, кстати, тоже. Поэтому благодаря вот тому периоду мы как-то в новую историю вошли уже в современную, все-таки с тем, что у нас есть... основа этой вот вековой, многовековой школы, которая, конечно, была от Европы заимствована в XVIII веке, но сейчас русские художники умеют рисовать, писать, потому что рисунок, он бывает профессиональный, бывает дилетантский, и тут как бы отличить довольно легко. Вот где есть этот профессионализм, там человек владеет... мастерством, и он может выразить любую эмоцию, любую какую-то мысль тонкую.
0: А вот скажите такой вопрос, да. Как к таким дилетантам от искусства. Вот у меня была претензия к искусству современному такая, что, вот, допустим, какой-нибудь тебя приходит в центр «Гараж», и там у них на полу сложно что-то с пустых бутылок. Я думаю, ну это я и так и сам могу тоже дома сделать такое. Прихожу потом подлечить глаза уже в нормальный музей типа Третьяковки. Вот, допустим, для наших слушателей, есть ли, допустим, какие-то критерии, позволяющие, может быть, непрофессионалу понять, что же является настоящим искусством живописи?
1: Что перед ним, искусство или нечто, притворяющееся искусством?
2: Ну, есть какие-то безусловные такие вот вековечные жанры. Это историческая картина, это портрет, это пейзаж, это живопись на холсте в раме. По ней люди уже соскучились за этими концепциями, потому что, ну, конечно, можно что-то изобретать, новые какие-то формы, но я даже соглашусь, что они нужны, может быть, но я не вижу как бы результатов этих вот текстовых концепций, в которых так все описано прекрасно обычно, вот. А смотришь на эти бутылки разложенные, да, думаешь, то ли был ремонт и забрали, что-то забыли убрать, или это оказывается, когда... но это не работает. То есть теоретически, конечно, можно что-то делать по-другому совсем и другими способами, но я не знаю такого, что сейчас имеет действительно такой... отношение к искусству в этом жанре. А картина, где написаны по профессиональным критериям хорошо написанная картина, которая может по уровню, так сказать, как-то продолжить линию вот тех художников, которые там же в Третьяковской галерее или где-то, это замечательно, это никогда не устареет. Это то, что соединяет времена и то, что вперед дает... молодым художникам, а их у нас каждый год выпускается несколько десятков, то, что им дает опору в жизни. Просто небо не изменилось со времен потопа, вот, а может быть и раньше. Не изменились человеческие отношения, не изменились страсти, не изменилась любовь, не изменилась... ничего не изменилось. То есть вот отобразить, это найти образ для сегодняшнего дня, вот это нужно быть талантливым человеком. Но если человек просто выходит хорошим ремесленником, допустим, и просто может изобразить тонко как-то пейзаж, ну, не хочу художника назвать ремесленником, но ремесло важно. Вот. Но как бы это более скромные задачи, это тоже очень хорошо. Но для таких особо одаренных, конечно, выразить сегодняшний день, его какой-то драматизм, его вот накал, так сказать, это способами традиционного искусства изобразительного, это вполне как бы это стремление заслуживает уже уважения, потому что это, во-первых, это понятно, не надо писать длинных концепций. Ну вот нам говорят, ну вот это, да, конечно, для быдла там, а это для каких-то особенно ученых, вот эти бутылки для тонких. Это тоже такое как бы фуфло для меня. Вот. Человек приходит, человек, в принципе, реагирует на искусство. Ну, большинство людей. Есть, конечно, кто отморожен полностью. Такие тоже, к сожалению, есть люди уже, это плод нашего времени. Вот. Но те, кто хочет образ какой-то, те, кто хочет сопережить какому-то образу, я думаю, что вот это направление, оно очень живо и всегда будет именно актуальным искусством.
1: Я тоже сейчас буду выражаться как дилетант. Когда вот смотрел и так поверхностно изучал историю русского искусства XX века, то у меня сложилось ощущение, что красоту то изгоняли, то брали на государственный паёк на какое-то время. Даже можно там, да, посмотреть на наши здания разных эпох. Для меня здания эпохи конструктивизма, они интересные, но они некрасивые. Это мой личный вкус. Хотя, возможно, там есть какая-то красота, геометрические формы, еще что-то. Но вот лично мой глаз, искусство же это всегда про личное отражение. И каждый человек имеет личный диалог с художником, с мастером, с произведением. А «Сталинский ампир», хотя к нему очень много вопросов, там есть попытка подчинить красоту и поставить ее вот на услужение государству. А потом происходит коллективная хрущевка, в которой мы все до сих пор живем, и вот в этом мире мы существуем.
2: Ну да.
1: Но, это так? Или
2: ну, наверное, так. Но вот я не знаю, в текстах того же Малевича там слова «красота» нету. Там начинается его одна из книг тем, что Давид Микеланджело, все мы согласны, что это уродство. Вот, ну, не знаю, кто мы там, и все согласны. Он себя то объявлял председателем космоса, там, то еще кем-то. Но как бы эта эпоха конструктивизма, она же эпоха военного коммунизма, она же, в общем, эпоха таких довольно жестких репрессий, она должна была заменить некий старый образ, образ, как бы, который вообще предполагалось стереть как ненужный атавизм. Вот наследие, допустим, и того же XIX века. Сейчас замечательная выставка Щусева, можно посмотреть проекты, какие были, допустим, на рубеже веков, вот конструктивисты это все как бы отрицали, хотя многие архитекторы конструктивизма вышли из классической среды, но просто на потребу, так сказать, новых задач каких-то делали вот эти, на мой взгляд, совершенно антихудожественные вещи, и они по концепции антихудожественные, потому что в них предполагалась жизнь в каком-то новом укладе такого общежития, да, регламентированного, где там каждому по комнате, комната там для свиданий, общая кухня, там еще что-то. Вот в таком духе...
0: Общий мужчина и женщина.
1: Сейчас да. Это называется ко-ливинг.
2: Да. Ну вот, да. Они такие дома стоят, они, как правило, очень плохо построены, поэтому все время трубят о необходимости их реставрировать, потому что они просто плохо сделаны, и наспех все это... И как бы считается в мире, так сказать, современного понимания искусства, что это наследие тоже эпохи. Я, честно говоря, если бы они вот перестали бы в кавычках, украшать наши улицы, сильно бы не расстроился. А вот,
1: вот и я.
2: Сталинский ампир, да, или Будённовский, да, ну, это наследие вообще-то еще императорской России, Российской империи. Что архитекторы все вышли оттуда, а не той школы. И в целом народ, в общем-то, больше ратовал. Были же конкурсы, тоже все-таки проводилось, не то, что продавливалось все сверху. И победило, в конце концов, вот такое помпезное, пафосное строительство, но все-таки с элементами классики. Какие-то, может быть, мысли были о таком вот итальянском ренессансе там и третьем или уже четвертом Риме, я не знаю. Но, тем не менее, эти дома, они немножко схожи с эпохой Муссолини, может быть, в Италии. Они, быть может, схожи... Ну, в то время много в Европе такого строили, и у нас не исключение. Но у нас это как бы грандиозно, пафосно, и они все-таки эти дома в каком-то вот русле классической культуры сделаны. Поэтому они не... жалко, что они иногда стоят на месте монастырей, древних церквей, палат 17 века и того, что, чем, того чуда, которым была Москва, но уже это мы не можем поменять сейчас. Поэтому сталинские дома, наверное, уже стали каким-то атрибутом таким этой новой Москвы.
1: Традиции при этом, ну, да. Они на фоне остального выглядят достаточно традиционно.
2: Да, да, они монументальные. Ну, уже все привыкли к ним. Но все-таки вот у людей есть тяга к красоте именно, которую конструктивисты хотели вообще как понятие
1: изжить
2: полностью. Поэтому всем нравилась вот эта новая тенденция в то время. И голосовали за такие проекты.
1: Ваш отец, Илья Сергеевич Глазунов, в очень непростое время, конечно, был художником, потому что... Если смотреть на его работы, знать его судьбу, он как раз красоту-то любил, ценил и понимал. И как он смог вот в те времена, а, как я понимаю, все-таки основной как бы этап жизни пришелся уже даже на постсталинское время, да, там, ну, Хрущев, да. Как он смог в те времена вот это сохранить? Каково это быть художником, любящим красоту? Когда красота-то, в принципе, подавляющему большинству не нужна. Нужны там цифры, метры, погонные метры, шпалы, рельсы, догнать и перегнать, кукуруза, вот это все.
2: Ну, в те годы школа у него все-таки в те годы была очень сильна еще петербургская школа. Он, кстати, свой эту альма-матер очень уважал всегда, Академию художеств, где он учился. И он был мальчик блокадный, он потерял родителей, он потерял многих родственников, он такой был одинокий, юноша, значит, изучавший и страстно горящий искусством. И у него всегда было, кстати, такое очень сильное чувство вот, критического взгляда на себя. Он себя там проклинал, он мне и рассказывал, и в воспоминаниях у него это есть, когда он рисовал череп просто в трех ракурсах, такое классическое задание. Вот. Не получался этот череп, и вот во что бы то ни стало, до ночи надо добиться, чтобы форма отчеканилась на рисунке. Он, конечно, страстно любил Эрмитаж и Русский музей, и, в общем, тогда это было такой, в те годы, такой, в общем, пропагандизма достаточно, и разрухи, и голода. В Эрмитаж они ходили как за глотком какой-то вот, не знаю, духовной пищи, и восторгались этим Тициановским складком там или... В общем, залы сами тоже много могли рассказать. И он всегда был как-то... У него вот в такое глубокое советское время всегда было осознание какой-то вот ценности, что ли, неприходящей вот той культуры Российской империи. То, что создано было, как он говорил всегда, до залпа «Авроры», он очень любил. Но школа в Петербурге была сильная, там учили, там, кстати, так сказать, искусством жили все-таки студенты, не хотели быть менеджерами от искусства или заниматься...
1: Комиссарами от искусства. Да,
0: да. А я даже помню, что в Академии художеств преподавал как раз художник великий русский Иван Билибин во время блокады. Как раз
2: Билибин, погиб. Да, в 42-м году умер Билибин. Он был вот из эмиграции приглашен, да, кстати. И вот эти наши любимые мультики, значит, советские, там, «Сказка о мертвой царевне», это, в общем-то, наследие билибинского такого стиля и школы.
1: Он там прослеживается однозначно.
0: Да. Да. Кроме Билибина, кто-то еще в этот период, как раз, когда там обучался ваш отец, это был с художником такого калибра до революционной школы?
2: Ну, конечно, тех уже не было, но ученики... преподавали еще ученики Чистякова, которые еще помнили великих мастеров, там ученики Репина. Этот дух витал, как в Петербурге говорят, тут стены учат. И тогда стены учили. И, в общем, они бились действительно, чтобы найти свой образ, чтобы стать большими художниками, свой образ в искусстве, я имею в виду. Без всякого эпатажа, там, без всяких... побочных каких-то. У них и возможностей не было, как у современных студентов. У них был, в общем, голодные годы и холодные мастерские, в общем, неотапливаемые иногда до поздней уже зимы. И, в общем, люди жили искусством, питались им и создавали какие-то вещи. Вот я смотрю эти рисунки там и живопись из фондов, но они замечательно сделаны. Сейчас просто, так сказать, критично надо современным студентам на себя взглянуть, чтобы такому же уровню соответствовать. Но Илья Сергеевич всегда стремился именно найти свой путь. У него очень рано состоялась первая персональная выставка, из-за которой, кстати, у него был некоторый конфликт даже с академией. Ему тройку за диплом поставили, потому что написали статью. Да, но у него уже появилась вот эта русская тема. И в ЦИДРИ была очередь на его выставку огромная. Он уже со многими познакомился. Он стал такой, как про него... западная пресса написала «Удар в спину соцреализма». То есть, как бы, язык-то тот же, ведь вот этот навык, я имею в виду, академический, другие, да. Но другой совсем образ. Где-то на выставках радовались, значит, колхозницы от роскошного урожая, там горы пшеницы, а он искал какой-то драматизм какой-то времени, он искал исторический образ. У него... какая-то сложная была очень работа вот над собой. Даже мне сейчас трудно нам, наверное, понять в то время, какого дорогого какого-то стоило это именно не быть не в русле. Конечно, если бы он писал там, у них темы такие были, сейчас бы студенты, вот все возмущаются, студенты сейчас темами, там что-то это, не, и то им не так. А тогда было, допустим, даже я, когда учился еще, я застал это, молодежь в сельскохозяйственном производстве, тема там на четвертом курсе, и будь здоров, иди.
1: Но это тоже может быть очень красиво.
2: Да, может, найди способ это как-то показать красиво, найди способ это сделать не казенно, и не так просто на потребу, что ли, да? Нужны работы с натурой, ты должен поехать там в деревню, сделать какие-то зарисовки, найти что-то. То есть кто был талантлив и умен, в то время так и делали. Они искали в этом свою тему. Вот. А кто был так прямолинеен и просто для отчета какого-то? Ну, были такие, да, темы, к сожалению. Сейчас, кстати, галеристы многие торгуют такими картинами. Вот. И чем казённее, тем, наверное, интереснее они, как документ того времени. Но были очень тонкие, хорошие художники. Но Илья Сергеевич сразу отличался, мне кажется, от многих, потому что он искал тему исторической России. И этим он и привлекал людей, потому что он давал образ, которого не было... больше негде было у современного художника тех лет посмотреть. И это было событие для... И вспоминают многие эти выставки его, значит, знаменитые «Два князя», вот эта его серия с где аппликация использована, кстати, от окладов сельских икон, такая экспериментальная, что ли, манера вот с жемчугами и тканями. Но замечательно, это его такое новое слово было. И никто этим не занимался. И люди шли и смотрели на былинные образы. Кстати, он и современную жизнь выразил, особенно в графике. Замечательно, какими-то вот этой знаменитой его лестницы с маленькой фигуркой, поднимающейся. Это такой образ на все времена. Многие нашли какой-то, видимо, отзвук в своих душах вот тому, что показал им молодой тогда еще художник.
1: Рядом с галереей Ильи Глазунова на Волхонке есть музей сословий. Я лично его очень люблю. Кто живет в Москве или кто в Москву приезжает или приедет, обязательно посетите. Потратьте там час-полтора времени, получите огромное удовольствие. Это музей, который описывает быт нашего народа, трех наших сословий, основных — крестьянства, дворянства, священства, в первую очередь на конкретных артефактах. И эти артефакты в массе своей из личной коллекции Ильи Сергеевича Глазунова. Почему он чувствовал вот эту такую тягу, необходимость? Это видно просто по тем вещам, которые там собраны. Вот сохранить это каким-то образом, не дать этому уйти, исчезнуть. Он с вами говорил на эту тему, как-то объяснял?
2: Да он, конечно, и не только говорил, он мне и привил эту страсть, значит, к не коллекционированию. Он никогда не называл себя коллекционером. К окружению себя вещами, которые вдохновляют и дают, опять-таки, какой-то импульс для поиска вот образа той России, которую он любил. Он еще в 60-е, 70-е годы на себе выносил иконы, в общем-то, приготовленные для растопки бань, причем не где-то из каких-то очень дальних мест, это буквально вот Ростов-Великий, Ярославль, вот, можно было поехать и увидеть, как в сельском храме все выломано, приготовлено, допустим, для сожжения или просто утилизации какой-то. И какой-нибудь сторож ему говорил: «Сергеич», как он любил цитировать тогда, «Сергеич, дай на бутылку, вот, и возьми, сколько унесешь». И он какую-нибудь икону одну брал, вот, которая его чем-то пронзала, там, не обязательно какой-то древности. Он, кстати, не сильно разделял вот так на какую-то ценности такие вот древние или 19-й пусть век. Просто, опять-таки, красота его пронзала. И он что мог действительно унести? Моя хрупкая такая мама, которая с ним всегда ездила, есть замечательные фотографии, они такие вот в каком-то он пальто, в таком, значит, еще убогом, вот шапка, зимой стоят на фоне Ростова, вот одна из таких поездок, вот, и она явно мерзнет, стоит зимой, вот... Поехали, что-то нашли, что привезли как сокровище в мастерскую, еще в маленькую мастерскую, где у него не было еще жилплощади, так называемой, никакой. В мастерской чудо происходило. И я вот с детства к этому уже был чуду, значит, прикосновен. Значит, когда темная доска, черная олифа, не видно даже, что там за иконой. И вдруг такой компресс маленький с растворителем открывает... Какое-то, как появляется окно туда, вот, в мир каких-то красок, какое-то волшебное вот впечатление. Я это унаследовал тоже, я тоже собираю. Я помню, что когда уже кончились вот эти вот поездки, уже не стало мамы, но Илья Сергеевич был себе верен, он, значит, на Измайловский парк, на вернисаж. Мы с ним на первом поезде метро ездили вместе уже, я уже, так сказать, подрос. Мне тоже этот был интерес уже заронен, да, так сильно. И вот там было в 5 утра, такое вот можно было что-то купить недорого. Он, ощущение вот это, такой охоты за чем-то любимым. И он привозил, он как ребенок радовался просто вот какому-то оттуда привезенной какой-нибудь вдруг иконе. И опять реставратор, опять вот это окно. Вот, и это было такое не увлечение, а это было... Такая благородная, наверное, страсть, которая помогала ему и продлевала, может быть, даже и лета как-то, не давала впасть иногда в какие-то грусть и тоску. Он очень любил вот это все, любил себя этим окружать и любил это показывать. И вот, конечно, в музее уже выглядит это вся как коллекция. Но эта коллекция не создавалась вот так в поиске за какими-то дорогими шедеврами. Это коллекция «Плод любви». Просто к той России, опять-таки, которую он любил. И вот эти артефакты старой России, они многих у него в мастерской приводили в священный трепет. Даже партийные руководители, которые вдруг открывали это для себя, может быть, которые даже готовы были и подписать что-то на дрова, вот, придя в мастерскую, пообщавшись с ним, он умел заразить вот этим своим подлинным, неподдельным чувством. И многие люди вспоминают встречу с Глазуновым, его мастерской, среди вот этих икон, среди каких-то предметов русской старины, вспоминают как некий акт какого-то перерождения. Вот. И я помню просто эти встречи и помню этих людей, которые сначала приходили, значит, равнодушно, потом в каком-то удивлении, потом уже размягчались от воздействия красоты. И потом до сих пор, кто жив, вот рассказывают об этой, может быть, одной, может, нескольких встречах, может быть, друзьями становились. Но это все работало опять на его вот это такое миссионерство его о России.
0: А как получалось вот такое миссионерство России в советскую эпоху, скажем так, протянуть в массы, потому что многие сталкивались с какой-то цензурой, как я помню, читал про некоторых наших вот первых рокеров советских, они, скажем, писали текст про там, советские репрессии, но чтобы он прошел, они писали: мы эту песню посвящаем жертвам там, террора Аугусто Пиночета там, для редактора. То есть какие-то, может быть, были тоже ухищрения, чтобы в массы тоже вот эти сюжеты православные на тему исторической России до советской, с чем приходилось сталкиваться?
2: Не, ну, конечно, его знаменитейшая картина «Мистерия 20 века», она была снята с выставки, и вообще даже был разговор о высылке из СССР. То есть он сталкивался в жизни очень часто с железобетонной стеной всех наших контролирующих органов, которые воспринимали его как человека, живущего вопреки. Вот. Но он, кстати, всегда говорил лучше на нарах своей стране, чем значит, в своем особняке где-нибудь на берегу Средиземного моря, и был этим словам верен, и на деле их доказал. Ему оставаться предлагали там десятки раз в разных странах, где он писал портреты. Он же такой был в этом смысле не советский человек. Он был, его принимали в круг, допустим, какой-то аристократии, как своего. Он умел из носка сделать галстук себе такой какой-то, вот, как у Врубеля на автопортрете. Он любил красивые пиджаки. Сразу первая поездка в Италии, это приехал уже человек, одетый так немножко по-другому, не как все. И вот этот его лоск у некоторых вызывал даже ненависть, у некоторых вызывал зависть, а у некоторых восторг, что вот он такой живет и работает здесь, служит своей стране, огромные очереди на выставке, а выглядит это красная Мальборо, которую он всегда, значит, одну от другой прикуривал, бросил поздно, к сожалению. Вот. Но это был лоск человека такого, живущего вопреки системе, что ли. И не знаю, насколько он это не делал искусственно тоже. Вот Илья Сергеевич, кстати, никаких на себя ролевых игр не вступал ни в какие ролевые игры. Он был сам собой всегда. И всегда был искренен, всегда был, если даже обижал кого-то, то он говорил то, что думает. Вот. Его воспринимали все по-разному. Вот. Но большинство, конечно, любило и уважало его вот за его мировоззрение, за его отстаивание, его позиции. Он все-таки картина «Два князя», где, да, сидит юный и князь, взрослый князь, и смотрят на пожарище, это Городец, Вот. Это такая программная вещь. Я ее видел в репродукциях, в маленьких, где угодно. Вот на судоремонтном заводе Великого Устюга, который закрывался, я как-то зашел, что-то мне там нужно было, я уже не помню. Но зашел в цех и увидел там у старшего мастера вот это «Два князя». Мне так каким-то теплом повеяло родительской мастерской и дома. Но просто его любили действительно вот за это. Вот. И он соответствовал этому образу, потому что назваться-то легко, а вот соответствовать трудно.
1: И вот Академия, которую вы возглавляете, это, безусловно, наверное, одно из больших, там, да, одна из больших частей наследия Ильи Сергеевича. А вот какие они, студенты Академии живописи, вояния и изучества, сегодня? Вам, к вам же поступают люди, если на бакалавриат, родившиеся, ужас, в 2006 году. Там, да, 17 лет, это человек, родившийся в 2006 году. Какие они, что они, любят ли они красоту, могут ли они ее воспроизводить, созидать?
2: У нас, к сожалению, все вот эти начала 2000-х были посвящены бесконечным дебатам о современном искусстве, о ненужности старой школы, ну, старой так условно, как дело подавалось, о каких-то новых путях, бесконечно эти личности, значит, в каких-то странных там одеты, вещали по всем каналам, и это на самом деле дало свой результат. Все-таки то, что сейчас называется какой-то либеральной интеллигенцией, вот это все, это круг был, уже был, потому что сейчас прекратились эти вещания, к счастью.
0: Вот, проблемы с теми Марат Гельман, который все это проталкивал активно.
2: Проталкивал, ну, много деятелей, да. И все это, значит, активно очень. И вот молодой человек просто с детства, ну, когда уже задумывался, может быть, о какой-то художке там или куда поступить, вот видел, допустим, это каждый день. А в училищах тоже, ведь училища бюджетные, многие педагоги умерли, некоторые ушли оттуда, чтобы просто где-то зарабатывать. Не во всех училищах остались те, что ли, кадры, которые могут научить рисовать. Начались вот эти брожения в разные стороны. И очень сложно вот из этих абитуриентов, у них в программе не было рисунка, например, обнаженной фигуры в рост. Они не знают, как ставятся слитки на плоскость. Вот. Ну, по какой-то причине там в их лице или училище отменили это. И, ну что же, они на первый курс приходят с тем, что они как бы должны были уже пройти давно, им приходится, вот мы называем иногда реанимацией первый курс, потому что там надо проходить то, что они должны бы были пройти раньше в своих вот училищах. Иногда поступают просто после школы. Но я скажу, что талантливые люди есть всегда. И каждый набор — это стариковские разговоры, что раньше было все лучше, и все были умнее там. Я не согласен, потому что люди замечательные, студенты у нас. И, кстати, таланты такой, который, ну, вот окрыляет человека, он хочет постичь и школу, и хочет искусство мировое знать, и свое в первую очередь. Такие люди есть. Но, к сожалению, вдогонку надо доучивать и доучивать. Ведь искусство, оно глубоко национально, поэтому мы пытаемся вернуть вот этот национальный русский колорит в обучение, потому что все культуры мировые, вот это как букет цветов, да? И если ты национально мыслящий человек, ты чужую культуру, соседнюю или дальнюю какую-то, малознакомую даже, будешь воспринимать с большим интересом и жаждой узнать. И никакого такого вот общепринятого искусства для всех, что ли, его нет и быть не может. В советское время говорили интернациональное, нет никакого интернационального искусства. Сейчас какое-то универсальное там было, звучала, значит, такая мысль. Его нет и не может быть. Искусство национально, даже вот эти вот бутылки, про которые мы начали разговор, они тоже достаточно национальны. Вот. Поэтому тут чем какой духовной пищей себя наполнить? А студент сам должен себя наполнять. Конечно, ему расскажут, покажут, но надо, но можно научиться, научить нельзя. Вот. Поэтому мы можем только помочь. Мы ориентируем на русскую национальную школу, которая во многом европейская школа. Ну, я не беру сейчас иконы там или наша допетровская, хотя мы этому тоже учим. Это два отдельных таких направления, они где-то вот смыкаются, где-то нет. И искусствоведам также мы даем углубленно знания по-русски. У нас сейчас факультет открылся, на факультете искусствоведения главная кафедра будет русско-византийского искусства. То есть мы будем изучать наследие православной Византии, именно с ее, так сказать, корнями греко-римскими, и как это спроецировалось на нашу великую русскую цивилизацию. Вот. Студентам надо вот давать это. Готовы они принять, не готовы, они вырастут. Если есть талант, есть какая-то тяга действительно вот, к познанию и к прекрасному, то никто не собьет уже потом с пути.
1: А вот кого из выпускников Академии вы бы рекомендовали посмотреть? Люди вот сейчас едут по всей стране, нас слышат от Петропавловска-Камчатского до Калининграда. Вот зайти просто даже в телефоне, вбить какое-нибудь имя или несколько, чтобы...
2: Нет, сначала надо сбить Академию.
1: Конечно.
2: В Академии все, значит, у нас представлены, кстати, картины. У нас замечательный был выпуск вот в том году, в позапрошлом году. У нас авторы, как бы авторы дипломных работ, а дипломная работа — это первая такая вот творческая, но все-таки еще последняя учебная. То есть автор уже участвует и в выставках, и мы устраиваем массу выставок, и, ну, может быть, сейчас так стало немного сложнее что-то по разным там, в основном бюджетным проблемам, но вообще-то мы возим выставки и по России, раньше и заграничные были, и вот удивительно, что, например, в Италию, когда мы ездили еще до вот событий, я не знал, как нас примут, потому что там очень сильны тоже вот эти позиции такого бутылок этих вот и все. Но приняли, просто сказали, у нас самая посещаемая выставка в Туринской академии, мы выставлялись, например. Туринская академия сказала, у вас за 20 последних лет самая посещаемая выставка. Потому что люди соскучились по картине в раме, люди соскучились по адекватной какой-то живописи, где есть опять на что смотреть, где есть образ, где есть человек в какой-то, так сказать, коллизии.
0: Ну, как на Серова, на наших классиков стоят постоянно очереди даже в России, а за современным искусством как-то вход свободный.
2: Ну, у них пустые залы, это, да. Кстати, по всей Европе, это, насколько я видел эти музеи, там, конечно, кто-то ходит, маргиналы какие-то, но очереди стоят на, вот, привозят, допустим, со всей Европы, там, Вермеера или Рембрандта, и очередь выстраивается из немцев, которые не любят вообще очереди очень, но с 5 утра занимают. Или там в Уффици надо записываться. Да. Но какой музей современного искусства может, так сказать, столько собрать людей? Вот. Классику хотят, потому что это «будьте как дети», еще Господь сказал. Это, в этом есть живое стремление человеческой души. Вот. Образован ты в искусстве или не образован, или, может, ты вообще первый раз в музей, ну, или ты просто глупый турист с 3 фотоаппаратами и первый раз приехал. Ну, куда ты? В Уффици, конечно, пойдешь, Боттичелли смотреть, потому что это какая-то великая красота. А у нас сколько такого создано. Это великая красота. Эта красота действует прямо на душу. Вот наша задача студентов, как за 6 лет, которые очень быстро проходят, на самом деле, дать им побольше возможностей прикоснуться и к великому наследию, и как-то самореализоваться, и создать что-то новое, как результат этого всего, откликнуться на современность как-то. Надо именно языком вот традиционного искусства, пластики, там, цвета, формы, откликнуться на современную жизнь, потому что это тоже важно. Но все разные, все студенты. У нас, кстати, при всей вот этой консервативности нашей школы дипломы все разные, и темы все, всех мучают разные, у каждого свой какой-то есть, вот, так сказать, своя ниша какая-то, и это видно уже по нашим молодым замечательным выпускникам. Вот если поименно их посмотреть, просто на нашем сайте есть молодые педагоги, которые за ассистентуру закончили, допустим, после уже шестого курса. Вот они замечательные художники, мы пытаемся их как-то, чтобы в нашем кругу оставались те, кто, ну, из хорошей картины и закончил, чтобы они нелегкую эту лямку тянули преподавание, конечно. Это тоже, не для всех. Но я всегда как-то пытаюсь сделать так, чтобы студент, вот, мой студент понимал, что если он останется потом работать в академии, что все-таки будет время для творчества.
1: Ну, в общем, за красотой на сайт Академии живописи, военной изотчества.
2: Да, но это звучит на имени, сайт. Приходите или, в гости.
1: Конечно, да. Приходите в гости, приходите в музей Глазунова, и, конечно же, в саму Академию тоже. Там действительно красиво и здорово. Мы, консерватники, рекомендуем. У нас в студии был Иван Ильич Глазунов. Берегите себя, любите Россию.

0: Консерватники.
1: Посоветуйте доктор. Ваша поддержка здоровья в прямом эфире Радио России.
2: Посоветуйте доктор. Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
1: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. Посоветуйте доктор с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
4: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
5: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
1: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Приятного аппетита!
7: Приятного аппетита!
8: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. Как приготовить главное блюдо адыгской национальной кухни — чипс-паста, соус мамалыгой и освежающий напиток бахсама из зерен кукурузы. Я, автор и ведущая программы Фатима Богус, жду ценителей традиционной здоровой пищи в эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
1: Радио России. Главное радио страны.
10: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. ВСУ беспилотникам нанесли удар по многоквартирным домам в Геническе. И пресс-секретарь президента назвал Украину и действия Киева первоисточником всех проблем в отношениях России и Европы. Теперь подробнее об этих и других событиях. Власти Херсонской области отменили проведение всех праздничных мероприятий в День защиты детей из-за атак со стороны вооруженных сил Украины. Об этом сообщили ТАСС в администрации. Ранее глава региона Владимир Сальдо заявил, что вечером ВСУ беспилотникам нанесли удар по многоквартирным домам в Геническе. По предварительным данным, погиб 6-летний ребенок, пострадали более 10 человек. По словам Сальдо, накануне Дня защиты детей ВСУ ударили

0: Сегодня в Минобороны подтвердили, что днем...
1: Русы были кельтические народы. Варяги-русы — это вообще очень интересная, до конца непонятная этническая группа. И, судя по всему, тот род русский, который возглавил русское государство, назвав его своим именем, русскую землю, так называлось это государство, и, соответственно, оно было едино русско-славянское или славяно-русское, потому что понятие «земля» — это славянское слово, а термин «русский» — это не славянское слово изначально.
0: А тут вот такой тоже, можешь вклинить, тоже вопрос. Может быть, здесь просто речь идет о том, что, по сути, если мы выводим, допустим, этногенез русских из племен славянских, финно-угорских и скандинавских, то, по сути, это...
1: О скандинавах речь вообще не идет.
0: Значит, нет, да. Но тем не менее, ну, то есть, допустим, это получаются разные языковые группы, но при этом и те, и другие, по большому счету, северноевропейцы похожего типажа, похожие по традициям, просто различавшиеся в большей степени по языку в свое время.
1: Вы знаете, если мы сейчас уйдем туда, в глубины этой этнической истории, мы закопаемся в ней и вряд ли из нее выберемся, потому что там темный лес, честно говоря. И вот сейчас то, что модно определять по геному и так далее, это тоже... Совершенно разные трактовки. Я о другом говорю. Я говорю о том, что мы очень часто сегодня, используя, скажем так, рационалистическую в основном методу мышления, очень нечетко, и до сих пор ведь в науке не определены такие понятия, как нация, этнос, народ, существует масса разных точек зрения. Вот мне кажется, смотреть на русских нужно... несколько иначе, чем привычно на них смотрят, на нас смотрят. Потому что русские, с одной стороны, это, несомненно, этнос. Это, несомненно, народ, который объединен и культурой, и языком, и историей. И, как это ни странно, с этим многие спорят, но он объединен даже на биологическом уровне.
2: Ибо R1, А1, гаплогруппа.
1: Ну, R1 плюс, значит, гаплогруппы, которые близки и, на основе, и для угрофинских народов, и плюс гаплогруппы отдельных тоже народов, которые жили. Дело в том, что славяне были сильны всегда своей ассимиляцией иных этносов. И это было у славян всегда и везде, поэтому, кстати говоря, антропологический тип славян не определяется. Классическое представление о русском человеке как о блондине высокого роста с голубыми глазами — это миф.
0: Потому что, смотрите на Антоновского.
1: Подтверждаем. Да. Да и на меня смотрите, я тоже не блондин, хотя и седой уже. Вот. И самое главное, что для наших с вами предков этническое происхождение было всегда вторично. Всегда спокойно принимали другие народы, и в этом была огромная сила славян. А ведь русы пришли, но славяне-то их ассимилировали. Та же история была с болгарами. Болгары ведь это тюрки, а создавшие свой каганат на славянской территории, на Балканском полуострове, ну, через 100 лет они стали славянами, отдав свое имя славянам. Так и русы стали славянами, отдав свое имя. И вот теперь мы возвращаемся к тому, с чего начали. С 11 века, собственно, появляется русский народ. И изначально складывается очень интересная ситуация. Русские одновременно, я повторюсь, это этнос, но одновременно это то, что принято в науке говорить политическая нация. Потому что русские сразу создают государство. И они являются создателями государства. Знаете, вот сейчас недавно прочитал статью «Как сегодня быть русским?» Ну, в Телеграме. Значит, «Как сегодня быть русским, если русские до сих пор не политическая нация?» И до сих пор не создали свое государство. Так вот, русские создали свое государство
2: минимум... Пока это еще не стало мейнстримом.
1: Да, минимум где-то в 10-11 веке, уже как ославянины русские. И, соответственно, с тех пор это существует. А как национальное государство, да, вы правы, с 15-го столетия. И вот эта проблема невозможности осмыслить наш народ... русский народ с точки зрения такой классической этнологии, русский народ не осмысливается. Он не влезает вот в те принятые в современной такой западноориентированной этнологии понятия, как этнос, нация, народ, народность. Ведь придумали еще тогда народность в советской историографии, чтобы объяснить, что русских не было. Что, кстати, породило за собой тот самый украинизм. Потому что вот если еще даже в януковские времена изданные учебники, казалось, Янукович вот такой наш друг, брат, и до сих пор у нас прячется, но в учебниках... Для

0: для шестого класса писалось, что по истории, что уже в 12 веке русские, белорусы и украинцы это были три разных народа. А на самом деле это все было единое, естественно, русский народ. Так вот, несомненно, вот эта неспособность определить и понять русских, исходя из вот такого рода якобы классических этнологических категорий, тем не менее, используется как оружие, и вот тут вы, Андрей, правы, раскола как по национальному, так и по политическому признаку. И это связано с тем, с одной стороны, все с тем же непониманием русских, что порождает такое явление, как русофобия, и, соответственно, страхом перед русскими, что усиливает такое явление, как русофобия, и от неумения понять суть русского народа рождается, с одной стороны, нежелание понять суть русского народа и русской государственности, а как результат желание ликвидировать и русский народ, и русскую государственность.
1: А вот наш постоянный слушатель, который постоянно нас критикует с левой точки зрения, Дмитрий, говорит, спрашивает, что же такое русскость? Определитесь уже.
0: Так я уже давно определился, читать мои работы. Русский, если я повторяю, русский — это прежде всего этнос. То есть это, несомненно, совершенно, это народ. Но, во-вторых, это политическая нация, и, в-третьих, это духовная общность. Потому что огромное количество людей не русские по своим этническим корням, не русские по своему происхождению политическо-государственному, не русские по своему происхождению религиозному, становились русскими после того, как принимали православие и осознавали себя русскими, именно после того, как принимали православие. Поэтому, когда сегодня говорят, что православие не играет никакой роли, и о нем нужно как можно быстрее забыть, это нечто отсталое и старое. Кстати говоря, это вот один из тезисов и левых, и таких рационалистов, которые сейчас вроде бы борются за право обладать умами нашего народа, что консерватизм, что религиозное миропонимание, это нужно добить окончательно, от него нужно избавиться. На самом деле это миф абсолютный, просто идет замена классической, традиционной религиозности религиозностью нетрадиционной. И в этом отношении русский человек, да, это тот, кто принадлежит и осознает себя как член русского народа, как, прежде всего, гражданин российского государства, во вторую очередь, как гражданин российского государства и как православный человек.
1: Что делать вот с людьми, которые нам пытаются рассказать, что Россия — это на самом деле осколок какого-то там Туранской империи, что русские не славяне.
2: Московское княжество было улусом Орды.
1: Что нам единственный путь — это светлое туранское будущее с полной потерей славянской православной идентичности.
0: Ну, прежде всего, освободиться от чтения трудов Льва Николаевича Гумилева для начала. Потом перестать обращать внимание на ранние сочинения Николая Сергеевича Трубецкого и Петра Николаевича Савицкого, создателей того самого евразийства. Потому как Николай Сергеевич Трубецкой, который, собственно, есть главный закоперщик евразийского учения, в 20-21 году его придумавший, и через 10 лет, даже раньше, лет через 9 от него отказавшийся и испугавшийся его, заявив в переписке, правда, с тем же Савицким или тем же Павлом Сувчинским, заявивший о том, что евразийство его сломало, оно убило в нем ученого, потому что ему приходилось врать ради евразийства, ему приходилось сочинять идеологию, ибо евразийство изначально придумывалось как левая идеология, такая специфическая левая идеология, основывающаяся, с одной стороны, на православии, с другой стороны, отрицающие западные традиции, потому что они считали, что коммунизм пришел из Запада. С третьей стороны, пытающиеся создать такую концепцию единства как раз русско-туранского, чуть ли не единого народа и единого языка, там вплоть до таких вещей доходило, придумавшие, собственно, термин России как Евразии, хотя Евразия – это, конечно, континент, который еще в XIX веке этот термин появился. Вот, и это все было придумано как идеологическое замещение коммунизма в том случае, если коммунисты и большевики не удержатся в России у власти, к власти вернется эмиграция, и было это придумано молодыми эмигрантами белыми, ну, или просто эмигрантами, которые уехали из Советской России, Трубецкому, Савицкому, Сувчинскому, когда они все это придумали, было, по-моему, лет по 30. То есть Трубецкой 90-го года рождения, Савицкий 95-го. То есть ему вообще было 25 лет фактически. И вот когда Трубецкой повзрослел, он сказал: я был слишком молод. Мне казалось, что все очень просто, поэтому я... И он евразийство охарактеризовал как очень поверхностное и ненаучное явление. Под евразийством нет ни науки, ни знания, потому что он даже писал, что когда я писал об истории, я писал то, о чем я не знаю. Но и у него есть очень интересное рассуждение в конце, уже ближе, там, в 30-е годы, о том, что вообще-то надо понимать себя как европейско-русских мыслителей, ученых. И мы, как ученые, как мы часть европейско-русской науки, больше того, писал он, не только как европейско-русской, как общеевропейской науки. Поэтому, потому что, и не надо забывать, что писать по-немецки, по-французски, если я буду писать, я не могу писать неправду. А по-русски я писал. Я писал неправду, исходя из принципа, и так сойдет.
2: Сергей Вячеславович, а не было ли вот евразийство некой попыткой примириться вот этих белоэмигрантов с большевизмом? Потому что, поскольку большевизм был такой редкой аномалией по сравнению, допустим, с развитием российского дореволюционного государства, и здесь, по сути, они решили, ну вот, раз победили большевики, то никак не получится вывести большевизм, допустим, из империи Романовых там, или из Руси Рюриковичей, а вот из Орды с ее жестокостью большевизм вывести можно. Тем более, что многие из них потом-то вернулись в Советскую Россию, где в массе были репрессированы.
0: Ну, вернулись они не по своей воле, чаще всего, как Красавин и Савицкий, которые просто были арестованы. Один в Риге, другой, да. Я уж не помню, в Праге, по-моему, да, в Праге. Если Савицкого, Красавина расстреляли, Савицкий отсидел свои 10 лет, потом оставался уже в Советской России. Его не... Тут ситуация наоборот. Евразийцы ненавидели коммунистов. И они создавали свое учение как антикоммунизм. И больше того, они ненавидели сменовеховцев, которые были готовы пойти на союз с коммунистами. Другой вопрос, что само евразийское движение не было единым. Там не было же никакой научной, методологической основы, там не было никакого политического единства, потому что они все, кто влез, кто под дрова, в этом отношении были. И, собственно, они даже Корсавину привлекли, у Трубецкого хорошая фраза есть, что мы его привлекли, потому что нам нужен философ, нам в этом учении не хватает философии. Вот давайте Корсавину. В итоге Корсавин создал свое отдельное движение и уехал в Ригу, потом его пригласили, значит, там работать. Вот, поэтому нет, они не были, и больше того, тут вот не надо забывать одну интересную такую вещь. Роман, я думаю, вы это любите, такие вещи. Дело в том, что Трубецкие, они потомки Гедиминовичей. И Романовых-то они не любили. И для Трубецкого власть Романовых в начале 20 века – это плохо. И большевиков он считал продолжателями плохого дела Романовых. И они и считал, что они как раз создадут другую Россию на других основаниях. Тут вот такой еще был разворот.
2: Интересно. Очень интересно. Да.
0: Вот. Я не скажу такое про Савицкого. Савицкий был из мелкопоместных дворян. Ему, блин, на эти выяснения отношений наплевать. Не до того. Как молодым декабристам, которым было на все наплевать, когда они хотели просто дворцовый переворот очередной совершить и выбраться наверх. Ну, как Орлова в свое время выбрались, да, при Екатерине там, и так далее. Вот. Так, я думаю, и с Петром Николаевичем Савицким был. Хотя он был очень интересный экономист, так же, как Трубецкой был гениальный лингвист совершенно. Он знал, по-моему, 39, что ли, языков. Но идеология, вот они попытались сочинить идеологию и поняли, и в итоге вот у него вот эта мешанина получилась. Но тут еще вот какой момент важный, как мне представляется. И, по-моему, и, Антон, и вы говорили, и, соответственно, Андрей об этом тоже и говорил, и писал. Те, кто сегодня называют себя евразийцами, они к евразийству не имеют никакого отношения, так по большому счету. Ну, во-первых, саму евразийство, повторяюсь, у него нет единой основы, хватайся за что угодно.
2: Да, да. Да.
0: Это куча такая, знаете, Навальная куча всего. Вот мы как-то какую-то передачу записали в свое время, ее опубликовали в интернете, и пошли куча всяких комментариев по этому поводу. И я вот читаю потом вот опровержение тех идей, о которых мы в свое время говорили, но это вот куча, все в кучу просто свалено. Опровергать невозможно, потому что надо же каждое слово говорить, что это бред. Так же, как бред, вот смотрите, вот союз Орды с Русью строится на придуманном в романе Югова факте о том, причем в романе, по-моему, в 47-м году он вышел, «Ротоборцы» роман, вторая часть называлась «Александр Невский», о том, что Александр Ярославович Невский побратался с Сартаком. Ну, вот это придуманный совершенно факт, который потом взял себе Лев Николаевич Гумилев, а дальше из этого сложили целую концепцию о том, что раз был заключен кровный союз с чингизидами, то, соответственно, все последующие рюриковичи московской ветви исполняли этот кровный союз и мыслили себя наследниками Чингисхана. Вот бред сивой кобылы, потому что читайте источники. Вся русская государственность становилась в борьбе с Ордой. Истоками русской государственности было, прежде всего, Священное Писание, на которое ориентировались, причем откровенно ориентировались на Священное Писание, пытались воплотить в реальность вот то, что Господь, как Господь говорит о том, что такое там монархия, какой она должна быть там, и так далее. Дословно, буквально. Во-вторых, это, конечно, византийский пример, имперский пример, потому что империя погибла, и нужно было создавать новую империю. Не случайно Иван III берет имперскую символику сразу. Двуглавый орел – это имперская символика уже в конце 15 века. И второй момент – это всадник, побивающий змеи. Это же образ государя, который является борцом с мировым злом. Обычно путают его с Георгием Победоносцем. Это не так на самом деле. То есть на одном гербе сразу вся символика российской государственности и российской истории представлена. И в-третьих, это собственный государственно-политический опыт устроения государства, потому что московское государство изначально строилось вовсе не как деспотическая восточная монархия, а как традиционный славянский союз центральной власти с развитой системой местного самоуправления. Причем вот эту систему местного самоуправления создавала сама самодержавная власть. И самодержавие как политическая система крайне интересная вещь. Она до конца не исследована, потому что самодержавие — это не просто власть государя, это прежде всего смысл самодержавия, это аналог понятия суверенитета. Мы сейчас провели специальные исследования на эту тему, изучили явление суверенитета и понятия, которыми наши с вами предки характеризовали свою политическую независимость, это понятие было самодержавие. Вплоть до конца XIX века в русской политической философии, в политической идеологии не было понятия суверенитет, было понятие самодержавие, которое полностью ассоциировалось с идеей независимости страны, то, что вот в западной традиции именуется суверенитетом. И второй момент, то, что государственность в XVI-XVII веке строилась, да, на теснейшем союзе с местным самоуправлением. Повторюсь, эту систему создавала сама самодержавная власть, и наиболее развитой эта система стала в 50-е годы XVI века при государе, первом русском царе Иване Васильевиче.
1: Какие цели преследуют сегодня люди, которые пытаются у нас это забрать? Ведь воюя и пытаясь залезть в нашу историю, в нашу историософию, в то, как мы понимаем то, что произошло и как это происходило, люди пытаются смоделировать не столько прошлое, сколько настоящее и будущее.
0: Во-первых, у нас это забрали уже где-то 100 лет назад, в том самом 17-м году. Нам уже тогда перемололи историю, и, я учился в это время, вы немножко помоложе. Я все-таки учился в 60-е, 70-е, 80-е годы, и я прекрасно знаю, как нас учили и чему нас учили. И вот именно тогда, в советское время, собственно, русская история была полностью переделана. И то, что говорится сейчас, ведь те идеи, о которых вот сейчас то, что называется, я повторю, не нужно использовать термин, естественно, евразийцы, это, конечно, ордынцы, это ордынство, а не евразийство. Так это же продолжение все тех же идей, которые появились в советское время. Труды Льва Николаевича Гумилева появились в советское время, и надо сказать, среди советской интеллигенции они были крайне популярны. Мой учитель, Аполлон Григорьевич Кузьмин, один из крупнейших советских историков и патриотов России, был одним из главных борцов тогда против Гумилева и против вот этого всего ордынства, которое стало страшно популярно в 70-е годы того времени. То же самое, как тогда же на основе трудов Бориса Николаевича Рыбакова родилось родноверие и неоязычество. И тогда же появился... То есть, понимаете, какая штука? То, что происходит сегодня, это неосоветизм. Это продолжение того, что началось в советское время. Это продолжение разрушения традиционной России, разрушения традиционной русской истории, реальной русской истории. И, соответственно, изъятие из памяти русского народа его исторического прошлого. А если... Дело, ну, вот опять же, тут уходить, если глубоко... Я уже говорил о том, что для славян вообще и для русского народа в частности не характерно родство по крови. Мы родные с друг другом люди по культуре, по языку, по литературе и по истории.
1: По вере.
0: Ну, вера – это само собой разумеется. Вот изыми один из этих компонентов – историю, литературу, язык, веру из нашего бытия общенародного, и разрушается наше единство. Вера, культура, литература, история, язык, вот эти вот пять понятий, это основа единства нашего русского единства, даже не территория, даже не границы. Границы менялись постоянно, туда-сюда уходили. Вот сейчас мы возвращаем свои границы, которые мы потеряли. Мне очень нравятся слова, которые сказал о нашей родине Алексей Степанович Хомяков в 19 веке. Очень короткая фраза. Отечество не в географии. И вот дальше начинается осмысление этого всего. Вот поэтому удар по истории – это удар по нашему самосознанию, это удар по самому существованию русского народа, и самое главное, не только русского народа, а всей нашей российской цивилизации, вообще всей нашей российской цивилизации, потому что стержень, и не случайно даже теперь уже официально признается, что русский народ является государственным образующим, стержень российской цивилизации – это русский народ, который объединил вокруг себя многоцветие. Ну, сейчас, вот как было в конце 19 века 200 народов по переписи 1897 года, так и сейчас.
1: Есть.
0: Да, ну, там плюс-минус. Плюс-минус, да, потому что отпали какие-то территории.
1: Какие-то объединились.
0: Да. И вот это все многоцветие, почему русским удалось объединить вокруг себя почти 200 народов, при этом все народы сохранились в истории? Как это получилось? А это получилось благодаря специфике русского бытия, специфике русского языка, специфике русского самосознания, русской культуры, специфике православия, которое изначально... Вот тоже ведь очень часто православие воспринимают только как национальную такую религию. Знаете, Иван Васильевич, первый русский государь, когда он спорил с одним, значит, соответственно, протестантским проповедником, он же очень четко сказал, православие – это вселенская религия. Она обладает вселенской истиной. Православие – это вселенскость. И это тоже очень такая своеобразная наша черта, которая подчеркивает ненациональную ограниченность. Вот русские чем всегда были сильны? Они свою национальность воспринимали в самом широком смысле. Вот Господь нам дал быть такими людьми, которые могут объединять, умеют прощать, умеет жертвовать собой во имя общих каких-то целей. Это совершенно уникальные качества, которые очень часто оборачиваются против нас. Мы очень часто отдаем и ничего не требуем взамен. Или отдаем просто так, и взамен получаем как раз ненависть. Ну, это известная, опять же, кстати, русская поговорка, которая является в каком-то смысле характеристикой положения русского народа в истории. «Не делай добра».
1: «Не будет зла».
0: Совершенно верно. Это же опыт народный в этой Конечно. Пословице. Не личный опыт даже. Это опыт цивилизационный. Но мы же все равно такие остаемся, и слава богу, наверное.
1: Мы меняемся вот вообще на протяжении истории. Менталитет русский, русское понимание себя в мире, русское понимание себя на политической карте, оно как-то трансформируется? Или все равно, вот так вот понаблюдаешь, вроде бы приходят одни и пытаются нам рассказать одно, что мы все какие-нибудь немцы или подмастерья немецкие. Было же такое, было в XVIII веке. Я упрощаю, понятное дело. Приходят другие, говорят, что вообще мы на самом деле угнетатели, тюрьма народов, и надо все по-новому делать, всем все дать, всем все раздать, русские сидеть цыц, у вас собственной национальной республики не будет, будете жить в коридоре, а у всех будет отдельная коммунальная комната. Вот тоже сейчас закончилось с этим. И все опять как-то возвращается, что называется, на круги своя.
0: Несомненно, история меняется, мы меняемся. Но вот интересная штука. Я не знаю, видели вы или нет, сейчас в Телеграме разразился большая дискуссия, споры. Иноагент Незыгарь это здорово разыграл. Не видели? Опубликована статья исследователей из Института социологии, собранная из разных исследований и их собственных, и в том числе, кстати, исследователей нашего факультета политологии, о неких политических предпочтениях и ценностях современных жителей России, причем и разбитая как по возрастам, так и по месту проживания, столица и провинция. Ну, тоже, сами понимаете, такая условная такая вещь. Но самое интересное другое. Значит, на первом месте у большинства опрошенных, что у молодых, что у пожилых, что у столичных жителей, что у жителей провинции, стоит понятие свободы. И понеслась. Вот настоящая либеральная западная ценность наконец-то завоевала сознание вот этих вот ужасных, значит, жителей дикарей. России, дикарей, которого никогда не было. Я вот читаю это, и, ну, это вот опять связано с незнанием России. Помните, у Гоголя, по-моему, мы не знаем своей России. И незнание России – это самое страшное. У меня был как-то диалог с хорошим очень человеком, любящим Россию. Я говорю, давайте поговорим о свободе. Он говорит, ну ведь свобода – это не русская. Я говорю, ребят, вы что, с ума сошли? Свобода – это древнейшее славянское понятие, древнейшее общеславянское понятие. Свобода – это важнейшее качество нашего народа, и наш народ всегда осмыслил себя свободным. Другой вопрос в понимании того, что такое свобода. И вот ведь на протяжении столетий, знаете, какое было первое значение свободы в русском понимании? Свобода от греха. Это главное, что было в свободе. Свобода от греха. После этого начинаются все остальные свободы, в том числе и политические свободы. Но при этом, вот мы проанализировали, у нас опять же работа об этом, это я говорю как результат наших научных исследований, потому что мы изучили понятие свободы с того времени, как появилась, значит, соответственно, письменность в России, ну, минимум там с конца 10-11 века и до, соответственно, ну, минимум там 1917 года, 20 век мы не брали, это отдельно немножко история. Но вот этот период, когда, казалось бы, свободы совсем не было. Вот именно тогда как это понятие свободы и существовало, потому что было понятие и личной свободы, и политической свободы, но было и другое. Это вот исходя как раз из того исторического опыта проживания наших с вами предков на этой нашей огромной территории, освоения этой огромной нашей русской земли. А опыт был очень простой. Свобода народа, свобода государства важнее личной свободы. Вот этот опыт, умение жертвовать личной свободой во имя общей свободы, во имя свободы государства, во имя того, чтобы мы были свободными с точки зрения того, чтобы мы были самодержавными, вот это совершенно удивительное качество нашего народа. И идея личной свободы, она, несомненно, присутствовала, но она всегда осмысливалась в том контексте, что это не самое главное. Есть гораздо более важное. Есть, прежде всего, не совершать грех, и, во-вторых, уметь пожертвовать своей личной свободой во имя общей свободы. Вы знаете, удивительная штука. Вот когда сегодня говорят, что да, вот, молодежь у нас, ну, молодежь в самом деле, свобода, справедливость, желание спокойного, мирного, безопасного существования стоит на первом плане сейчас. Но у меня сразу вопрос, а у кого эти категории не стоят на первом плане? Кто не хочет жить в свободном, справедливом, мирном, безопасном государстве, в котором есть порядок? Эти вот основные ценности, которые молодежь сейчас выделяет. Но это же наши. Так,
1: это точно здравый так же смысл называется.
0: Это абсолютно нормальные ценности. Вопрос, какой ценой и кто это обеспечивает? Вот в том же, ведь те, кто сейчас комментирует эту статью сотрудников Института социологии, они не дочитали до конца. И не досмотрели, как... вот они увидели...
1: Как часто это бывает.
0: Да, один показатель. А проблема заключается в том, что в конце делается вывод, что вот все вот эти важные идеи, там, свобода, справедливость, хорошая жизнь, все замечательно. Кто будет это все делать? И ответ традиционный на протяжении столетий. Государство.
1: Ну, а кто еще?
0: В западной традиции я сам себя делаю. Ну, американский принцип. Сам себя сделавший человек. А у нас нет. Вы знаете, интересная штука. Осенью 22-го года, в самое тяжелое вот время на фронтах специальной военной операции, когда отступали, когда мобилизация началась, и когда настроения в обществе были очень непростые, мы проводили как раз опрос молодежи от 14 до 18. Ну, коллеги наши с факультета политологии, просто мы единой группой работали по единому плану. Мы вырабатывали концепцию содержательную для социологических исследований, а наши коллеги эту концепцию вставляют, собственно, в контекст методики социологического. А методология у нас была одна. Ну вот, и вот получили как раз вот эти вот результаты, что на первом месте стоят свобода, мир сначала, безопасность, свобода, справедливость, порядок, права человека. Самое интересное, что примерно в это же время точно такие же исследования проводили другие группы, в том числе те группы исследователей, которые в 23-м году убежали из России. И даже кто-то из них иноагентом признан. Результат получили одинаковый. И ответ на то, кто все это обеспечивает, получили одинаковый. Государство, отсюда вот тот общий вывод практически всех социологических групп о том, что для русского самосознания, даже для российского самосознания, для общероссийского самосознания крайне характерен понятие патернализма. Надежда на то, что есть некто или нечто, что обеспечит твои права, твои свободы, твою нормальную жизнь. И выводы были разные. Мы пришли к выводу, что да, это наша традиционная ценность, это нормально. В русской цивилизации иначе существовать не можем. Мы все время к этому возвращаемся. Те, кто убежал, сделали вывод очень... Точно такой же вывод, но кардинальные иначе, так сказать, результаты. Да, с этим народом ничего сделать нельзя. Мы его 100 лет пытаемся переделать, ничего не получается. Вот к вопросу о том, меняемся мы или нет. Меняемся. Что-то меняется, что-то нет. Но вот не случайно я на всех своих лекциях и в своих работах мы пишем, а мы уже много лет занимаемся исследованием традиционных ценностей России, что наша цивилизация базируется как раз на материке ценностей, которые существуют, ну, так или иначе, меняясь на протяжении всего этого тысячелетия. Но самое интересное другое. Его постоянно нам пытаются подменить. Вот с ордынством это та же самая история, когда нам пытаются подменить нашу историю, подменить наши ценностные категории, подменить, да даже наш язык подменить активно пытаются. В общем, тут вещь абсолютно постоянная на протяжении всей нашей отечественной истории, должен вам сказать, повторяющаяся постоянно.
2: А вот исходя из борьбы вот разных то сейчас идеологии в России, потому что многие говорят, что нам нужна идеология, идеология патриотизма, но у всех разные понимания. Кто-то несет неосоветизм, кто-то несет, соответственно, там правый патриотизм, православный национализм, и вот идут уже споры на этой почве. Вот если мы посмотрим на мир, у нас есть, допустим, проект глобалистский леволиберальный, который сейчас отражен в ЕС. Трамписты пытаются сейчас играть на территории таких христианских консерваторов, хотя они в большей степени сектанты. Китай вещь в себе, они никакую идеологию не транслируют, чисто на экономических основах заходим, вот мы вам...
0: Ну, не всегда так было.
2: Да, принесли...
0: Они рационалисты до мозга костей, прагматики на протяжении всей своей истории.
2: Да, вот у турок есть региональный проект пантюркизма, который отчасти как раз и...
0: Туранская как раз концепция.
2: Да, и наше ордынство как раз является частичным ответвлением этой истории. Вот, на ваш взгляд, в текущей ситуации что могла бы в мир нести как некий проект своей вот идеологии, своего видения мироустройства России? Допустим, до революции тоже мы выступали как защитники христиан, с чем были связаны русско-турецкие войны. Была популярна одно время идеология панславизма, которая, может быть, не совсем сыграла с учетом того, что болгары, освобожденные нами, потом нас и кинули в итоге. Вот сейчас стоит ли нам быть чистыми прагматиками, как китайцы, или с учетом того, что в США все-таки они больше позеры, чем такие, чем христиане, можно побороться с Трампистской Америкой за вот лидера христианского мира.
0: Ну, лидерами христианского мира мы станем вряд ли, потому что большинство христиан католики. А тут как раз дело в том, что вообще вся русская цивилизация – это и есть как раз отдельный свой проект, огромный тысячелетней истории проект, который пытаются пробить с разных сторон. Вот 100 лет уничтожали классическую русский мир, начиная с 17-го года. Даже раньше началось, если мы берем эти... Вот, кстати говоря, вы сказали панславизм. Он никогда не был официальной идеологией. Панславизм вообще в России не был популярен. Вот. У отдельных личностей, да, панславизм — это идея западных славян, а не и южных славян, а вовсе не наш. Вот. Ну, были, хотя были отдельные панслависты, несомненно. И у русского правительства панславизм никогда не пользовался никакой популярностью.
1: А почему?
0: Его боялись. Ну, боялись.
1: А чего боялись?
0: А у русского правительства, начиная с государя Николая I, да даже с Екатерины II, было совершенно четкое понимание того, что если законная власть, против законной власти воевать нельзя. И поэтому, кстати говоря, с большим трудом, например, поддерживали греков в борьбе с османами, практически не поддерживали славян в борьбе с Австро-Венгрией, потому что Австро-Венгрия была союзником России. А австро-венгерское правительство поддерживали.
1: Еще как.
0: Мы все знаем, год. Да. Да. Вот. И после чего Австро-Венгрию предали. Это к вопросу не делай добра. Да? Государь Николай Павлович это очень хорошо осознал и даже признал это. Когда в 1856 году с началом вот этой Первой мировой фактической войны или Великой Восточной войны, которую мы знаем как Крымская война, выяснилось, что нам придется держать огромные гарнизоны на западной границе, войска для того, чтобы австрийцы и пруссаки не напали, которые заявили о том, чтобы мы тут особо не дергались. Вот он, Николай Павлович, сказал, государь, они не простят нам 1948 года. Когда мы их спасли от этого. Так вот, этот проект есть. И этот проект должен быть, как мне представляется, на позициях нового русского консерватизма, такого вполне реалистического себе учения. Вы знаете, ведь, по сути дела, то, что сейчас происходит, это идет подспудная реанимация учения не только Николаевича Данилевского, но и Константина Николаевича Леонтьева, который был при всем своем, так сказать, большой прозорливости, он был очень серьезным реалистом. И он вполне реалистически оценивал, ну, во всяком случае, ту ситуацию, в которой он жил. Ну, в силу того, что он был дипломатом. И в этом отношении он, конечно, для нас определенный урок и определенный повод для того, чтобы понять себя, не опираться ни на какие-то там левые мифологемы, не опираться не на, допустим, тот же американский консерватизм и протестантские мифологемы, очень осторожно общаться с католическими мифологемами, а продолжать свою линию. Вот мы 100 лет изменяли собственной русской линии, по которой шли до 1917 года. Откровенно изменяли. Ничего хорошего из этого не получилось. Вывод. Надо идти все по той же русской линии, да, в новых условиях, да, с новым осмыслением самого консерватизма, потому что именно русского консерватизма, потому что он категорически отличается от американского консерватизма или от любого другого европейского консерватизма. Уж не говоря о всяких этих генонах и прочих, это вообще к нам никакого отношения не имеют. В этом плане как раз вот это опор на собственный, традиционный русский консерватизм, очень прагматичный, но при этом метафизичный, потому что он основывается на православном вероучении, но при этом глубоко нравственный консерватизм, потому что он основывается на признании права народов развиваться самостоятельно и не насилуют иные народы. Это основа, повторюсь, это основа нашей цивилизации. Мы же ни одного народа не уничтожили. Мы же не раскидывали отравленные одеяла среди чукчей, с которыми у нас было 3 войны в 18 веке. Очень жестокие были войны. Но потом же замирились. А почти 30-летняя Кавказская война. Но ведь замирились потом. Ведь нашли вариант решения. То же самое были войны же с черемисами, ну или марийцами в 16 веке. Но ведь нашли решение потом, замирились и спокойно существовали на протяжении всех последующих многих веков. Вот, вот в этом сила русской цивилизации, в умении собрать вокруг себя народы, которые начинают понимать, что вот нам с русскими-то по пути. И не случайно сейчас все чаще и чаще, вот вы говорите о том, что часто раздаются голоса о том, что, значит, надо срочно с русскими бороться, а я слышу другие голоса о том, что наоборот, надо думать о русских, нужно помогать русским, потому что тяжелейшая демографическая ситуация сейчас у нас в стране, проведены новые исследования о том, что к 2050 году население нашей России может снизиться до 100 миллионов человек, и, соответственно, Москва, Санкт-Петербург и многие крупные города перестанут быть русскими городами, просто перестанут быть. В жутком ситуации окажутся все малочисленные народы России. Их просто ассимилируют, насильственно ассимилируют.
1: Не очень быстро.
0: Элементарно совершенно все делается. Вот. Соответственно, если сейчас всем нашим народам не позаботиться о русском народе и не проявить свое понимание значимости русского народа, то просто наша цивилизация погибнет.
1: Благодарим вас за этот замечательный разговор. Я напомню, что Сергей Перевезенцев был у нас в студии Радио России. Благодарим, читаем ваши комментарии. Кет, тоже пользователи, благодарит нас за качественную работу, спасибо, за замечательных гостей, глубокие темы. Спрашивает, когда Зюганов и его команда освободят свои должности, а мумию Ленина выбросят на Запад. Ну, может быть, мы с вами доживем до этого светлого времени. Вот. Самое главное, нам думать не о том, у кого какие должности, о том, что мы делаем для будущего и безопасности, и счастья нашего государства. Мы благодарим вас. Берегите себя, любите Россию, читайте Сергея Вячеславовича Перевезенца, его книги и его телеграм-канал.

0: консерватники. Радио России. Театр Радио России представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
1: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
0: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
1: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. И вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
0: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
2: Подвиг этот очень опасен?
1: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
0: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте по будням в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Приятного аппетита или гухафушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Реакция Киева мешает США воплотить понимание, достигнутое в ходе российско-американского саммита в Анкоридже. И сделка с США не состоится до тех пор, пока не будут обеспечены права иранского народа. Теперь подробнее об этих и других событиях. Число пострадавших при атаке дронов ВСУ на Геническ выросло до 11 человек, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, все раненые в состоянии средней тяжести, им оказывают медицинскую помощь. Ранее сообщалось, что украинские беспилотники атаковали в Геническе жилые многоквартирные дома. Погиб 6-летний мальчик. Сразу после атаки в больницу обратились 10 горожан. Из-за налета БПЛА обесточены 9 округов региона. Как заявили ТАСС в администрации, власти Херсонской области отменили все праздничные мероприятия в честь Дня защиты детей. Реакция Киева мешает США воплотить понимание, достигнутое в ходе российско-американского саммита в Анкоридже. Об этом помощник президента Юрий Ушаков заявил автору информслужбы «Вести» Павлу Зарубину. Как пояснил дипломат, на Аляске действительно были достигнуты понимания того, что та или иная сторона будет делать в контексте урегулирования украинского конфликта. Американцы

0: помощь Запада Украине. Американские военные за полтора месяца морской блокады Ирана перенаправили более 100 коммерческих судов и 5 вывели из строя. С таким утверждением выступило Центральное командование вооруженных сил США. 13 апреля американские военные начали морскую блокаду Ирана. В командовании заявили, что намерены блокировать движение всех судов, которые направляются в порты Исламской Республики или пытаются отойти от ее берегов. Между тем, Дональд Трамп выдвинул более жесткие условия соглашения с Ираном. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на неназванных должностных лиц американской администрации. По их словам, обновленные условия направлены иранской стороне. Информация о деталях нового предложения не приводится. Вместе с тем, по словам одного из американских чиновников, внесенные изменения направлены на оказание дополнительного давления на Тегеран и ускорение переговорного процесса. Сделка с США не состоится до тех пор, пока не будут обеспечены права иранского народа. Об этом заявил главный переговорщик со стороны Тегерана, спикер парламента страны. Он подчеркнул, что Исламская Республика не доверяет словам и обещаниям противника. О том, на какой стадии сейчас находятся переговоры, специальный корреспондент на Ближнем Востоке Эмиль Мерсаев.
1: Несмотря на активные дипломатические контакты, режим прекращения огня в Персидском заливе становится изо дня в день все более хрупким. Так, над территориальными водами Ирана сбит очередной американский беспилотник, а накануне Исламская Республика ударила по Кувейту, а именно по военной базе Али-Аль-Салем. Она используется вооруженными силами США, именно военно-воздушными подразделениями.
2: Обломки сбитой ракеты упали на территории базы, повредив, в числе прочего, сразу два ударных беспилотника MQ-9 Reaper. Стоимость одного такого дрона может доходить до 30 миллионов долларов. Кроме того, пятеро американских военнослужащих получили ранения.
1: Куда более масштабные боевые действия сейчас на другом фронте этой войны. В Ливане армия ЦАХАЛ нанесла новую серию ударов по южным районам страны. Кроме того, подразделения израильской армии приблизились к окрестностям города Набатия. Рядом с ним уже заняли средневековую крепость, которая расположена на высоте в 300 метров.
3: Армия Израиля расширила маневры в Ливане, пересекла реку Литани и захватила хребет Бафор, одну из важнейших стратегических точек для защиты наших населенных пунктов в Галилее. Кампания не окончена. Наша армия сильна, и мы полны решимости сокрушить Хезболла и завершить миссию, обеспечив безопасность жителям севера Израиля.
1: Но несмотря на это, Иран и США склонны считать перемирие действующим, поскольку работа над мирным меморандумом еще идет. В ходе последнего брифинга с разведкой и с Кабмином американский президент несколько ужесточил требования к Исламской Республике и направил их ей на рассмотрение, выяснили журналисты издания «Нью-Йорк Таймс», а следом портал «Аксиос» уточнил, какие именно положения претерпели изменения.
3: Трамп попросил свою команду внести в проект документы изменения касательно ядерной программы Ирана. Может быть скорректирован пункт, затрагивающий возможную утилизацию иранского обогащенного урана. Речь скорее о деталях того, как США получат его и в какие сроки. Кроме того, могут быть изменены формулировки по вопросу открытия Ормузского пролива.
1: Пункт для Исламской Республики крайне чувствительный. Депутаты Ирана считают этот стратегически важный для всего мира транспортный коридор зоной своего контроля, потому если с кем-то и согласовывать по нему проход судов, то только с Маскатом.
4: Возвращение Ормузского пролива к той ситуации, которая существовала до войны, то есть к условиям, при которых враждебные государства, их военные корабли или иные недружественные суда могли бы беспрепятственно проходить через пролив, входить в Персидский залив и предпринимать действия против нас, исключено.
1: Так или иначе, сейчас запущен очередной раунд переговоров, считают так в Белом доме источники американской прессы. По их словам, он может растянуться, этот раунд контактов, еще на несколько дней. И ясность таким образом по поводу мирного меморандума наступит только к концу следующей недели. Сам американский лидер говорит о том, что торопиться ему в принципе некуда.
2: Медленно, но верно мы приближаемся к варианту, при котором мы получим то, что хотим. Иранцы жесткие переговорщики, на это уходит много времени. Но я никуда не тороплюсь. Мне хотелось бы, я представляю, как сильно снизится цена на бензин после заключения сделки. Однако, когда вы торопитесь, невозможно заключить хорошее соглашение. Ну а в противном случае мы просто снова задействуем военное министерство.
1: В этом случае Пентагон готов выполнить любой приказ американского лидера, заявил глава ведомства Пит Хегсет. По его словам, вооруженные силы США располагают достаточным количеством боеприпасов, хотя ранее американская пресса писала ровно об обратном.
0: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру, далее о спортивных событиях.
5: Спорт. студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Сборная России заняла первое место по...

0: По количеству завоеванных медалей на чемпионате Европы по художественной гимнастике, прошедшем в болгарской Варне. Всего на счету спортсменок 9 медалей, 2 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые. По количеству золотых наград сборная России стала четвертой в медальном зачете, первое место заняли болгарки. Россиянин Ян Непомнящий поднялся на 3 позиции и занял 17 место в рейтинге Международной шахматной федерации. Его лидером по-прежнему остается норвежец Магнус Карлсон. Второе и третье места, соответственно, занимают американцы Фабиано Каруана и Хикару Накамура. У женщин рейтинг по-прежнему возглавляет китаянка Хоу Ифани, россиянка Александра Горячкина осталась пятой. Мира Андреева вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема» Ролан-Гаррос. В двух сетах она переиграла Джилл Тайхман со счетом 6-3, 6-2. Следующая соперница россиянки – Сарана Кирстя. В тренерский штаб московского «Динамо», который возглавляет Сандра Шварц, должен войти тренер по физподготовке Иван Карандашов, сообщает «Спортэкспресс». 34-летний российский специалист уже помогал Шварцу в «Динамо» в 2020-2022 годах, а сейчас работает во второй команде «Бело-голубых». Серебряный призер Олимпиады 2020 года Артем Вольвич покинул казанский «Зенит», сообщается на сайте волейбольного клуба. Вольвич присоединился к «Зениту» в 2016 году, а в 2023, после ухода Александра Волкова, центральный блокирующий стал капитаном команды. Всего за клуб он провел 403 матча. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода. По прогнозе на 1 июня в Сапке будет плюс 18, возможны дожди, в Челябинске плюс 21, без осадков. В Екатеринбурге около 19, тепла, пройдут кратковременные дожди. Во Владивостоке плюс 16, без осадков. В Хабаровске плюс 27, пройдут дожди с грозами. В Южно-Сахалинске плюс 20, без осадков. В Петропавловске и Камчатском пройдут дожди, днем плюс 7 градусов. В Великом Новгороде плюс 17, без существенных осадков. В Петербурге в понедельник без существенных осадков, днем плюс 18. В Москве сегодня местами возможны дожди, днем около 20 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 12, давление 746 миллиметров.
2: Радио России. Музыка.
3: Альбом «Радио России».
4: На исходе мая, когда лето уже стучится в двери, мы оглядываемся на весну и благодарим ее за дары. И за нежданный майский снег тоже. Эта неделя особенная для многих из нас. Она вместила в себя два главных народных праздника, говорящих о самом важном. И хотя обряды разные, суть одна – забота о близких, благодарность и надежда на лучшее. 31 мая православные отмечают Троицу. Зеленью березовых ветвей украшают церкви, храмовые пространства наполняются ароматом свежескошенной травы, символом жизни и обновления. На днях наступил один из главных дней исламского календаря – Курбан-байрам. День, который напоминает о вере и готовности делиться благами с теми, кто нуждается. В своем обращении к российским мусульманам президент России Владимир Владимирович Путин отметил вклад мусульманских организаций в жизнь страны, их внимание к укреплению института семьи и воспитанию молодежи, а также активное участие в делах благотворительности и просвещения. У микрофона Людмила Осипова, за режиссерским пультом Наталья Замиралова. Легендарная туркменская группа «Гунеш» открывает наш фолк-альбом.

Говорят, чтобы понять туркменскую музыку, нужно смотреть на ковер и представлять себе, как эта связь раскрывается через особенности национальной музыкальной и ремесленной традиции. В последнее воскресенье мая отмечается День туркменского ковра. А такой был в советскую эпоху практически в каждом доме. Некоторые художники, такие как, например, авангардист Рувим Мазель, называли туркменский ковер графической партитурой. Любоваться узорами Мазель рекомендовал под звуки дутара. Слушать ковер, видеть народную музыку. Дутар – струнный щипковый инструмент, у него две струны, гриф очень длинный и тонкий. Послушаем Джамал Сапарову, женщину Бахши. Это символично, что ее голос звучит в нашей программе. Ковроткачеством занимались и занимаются женщины. Во время работы они напевают разные песни.

В 2009 году на международном конкурсе записи фольклорной музыки Гран-при Светозара Строчины в конкурсной программе участвовала бельгийская композиция «Табаган». В ней звучит хор оловянных свистков. Обычно такие инструменты ассоциируются с традиционной ирландской флейтой, но здесь нечто иное. Это набор старинных бельгийских военных свистков, которыми пользовались исключительно командиры. Свисток с шестью отверстиями. Прилагать особых усилий по извлечению звука не приходится. Давайте послушаем эту забавную музыку.

0: Сергей Николаевич Старостин зовет нас в странствие за народной музыкой Троицы.
1: Странствие с Сергеем Старостиным.
2: Праздник Троицы, или, как его еще называют, Пятидесятницы, отсчитывая 50-й день от Пасхи. По народным поверьям, Троица являлась пограничьем между весною и летом. К этому времени крестьяне, занимавшиеся сельскохозяйственными работами, прежде всего обращали внимание, дружно или нет поднимаются всходы. И если нет, то специально устраивали хороводы для пробуждения земных сил. Но не только подобными наблюдениями интересна Троица. Дело в том, что большинство троицких песен были связаны, конечно же, с человеческой судьбой и, как правило, с судьбой девушек, которым еще предстояло выйти замуж, либо молодухам, уже обретшим семью. В традиции Смоленско-Тверского пограничья очень много троицких песен, которые и мне самому приходилось записывать. В самом начале праздника начинает звучать «Святой Дух да Троица» с классическим сюжетом «Святой Дух да Троица, дозволь погулять, дозволь погулять, цветочки рвати, веночки плести». И сейчас мы послушаем с вами такую песню от ансамбля певиц из деревни Кривцова Нелидовского района Тверской области.
3: Свят!

0: Классический сюжет заканчивается, а за ним следует еще один вариант на тот же напев «Святой Дух да Троица», но только уже с другим текстом. И он повествует о судьбе девушки-сироты. Давайте послушаем эту троицкую песню в исполнении Славицкой Марии Филипповны из деревни Шейкино Нелидовского района.
1: Белая береза, белая береза, кудря.

0: Конечно, троицкие гуляния трудно представить себе без обряда кумления. Девушки обменивались венками, кумились, дарили друг другу подарки, ну и, естественно, ходили на реку гадать на венках. Одна из таких песен сейчас прозвучит. «Пойдемте, девки, в зеленую рощу» в исполнении певиц из деревни Монины Нелидовского района.
1: По

0: очень любопытный сюжет был записан мною о Славицкой Марии Филипповны из деревни Шейкино, которую вы уже слышали. Песня с зачином «Дулевская улица». Дулевская улица – это не Шейкинская улица, это улица в соседней деревне. И смысл этой песни в том, чтобы подстегнуть соседствующих девушек и жителей к соревнованию в собственной деревне, поскольку в нашей деревне Шейкино все хорошо, а у вас на Дулевской улице в Дулевской деревне не очень хорошо.
1: Дулевская я.

0: шмочках.
1: Одним из голосов, рожденных как раз весенним временем, является голос просверелки. Мне посчастливилось в одной из фольклорных экспедиций по Тверской области по реке Меже записать просверелку. Это дудочка, которая сделана из ивовой коры, составленным в верхний конец свистковым приспособлением. Давайте послушаем звуки просверелки.

сейчас мы послушаем с вами песню «Пойдем, девки, в луги гулять». Пошли девушки в луги гулять, траву топтать. Травушку привтолочили, кверху коренями переворочили. Пошла трава, Богу жалится, Христу кланяться. Уж ты Бог-то наш, ты Иисус Христос. Меня девушки привтолочили, кверху коренями переворочили. А тебе трава всегда пора, а красным девушкам лишь одна пора семи к троице. То есть у девушек есть лишь одно время покрасоваться, выйти в своих прекрасных новых нарядах и, может быть, обрести себе жениха. Поют Ольга и Мария Лапшины, играет на рожке Сергей Старостин.

всегда пора, пора, времечко. Ой, да, да.

0: 27 мая 1960 года в Череповце, городе Вологодской области, родился Александр Башлачев, поэт, бард, которого иногда даже называют основоположником советского рока. Освобождаясь от пафосных характеристик, оставим Башлачеву одну – русский поэт. Не удивляйтесь, пожалуйста, что музыка Александра Башлачева будет звучать в фолк-альбоме, ведь корни его поэзии в древнерусском музыкально-поэтическом наследии, и он словно озвучивал сказания и былины, окрашивая свои рассказы-перепевы современной речью, переводя на современный язык и наделяя их современными ритмами. А вот как распевали бы песни Башлачева в деревнях? Наверное, так, как делает это Александр Маточкин. Сейчас он вам споет, но вначале пусть признается, что привело его к творческому наследию Александра Николаевича Башлачева.
1: О Башлачеве сложно что-то сказать мне, кроме общих каких-то фраз «Это душа России», «Совесть поколения» и прочее. Чтобы что-то конкретно сказать о его творчестве, им, конечно, нужно заниматься. А так я тут выступаю просто как рядовой слушатель Башлачева, который издавна его слушает, любит его песни. Вот, собственно, и все. Задаюсь я вопросом, стал бы я сказывать старины, если бы в школьном возрасте не познакомился с наследием Башлачева, когда отец пластинку вот эту знаменитую фирмы «Мелодия» принес. Ну, наверное, все равно стал бы, потому что в то же время ведь я и Шергина уже читал, и «Повесть временных лет», слава богу, уже почитывал. Вот, в те же годы «Евангелие» нашел, от прабабки досталось, а там тексты на русском и на славянском, вот интересно было почитать. То есть русское предание, оно пробивается же множеством ростков, и кто тяготеет к нему душой, тот все равно найдет. Но, конечно, без Башлачева вот эта основа языковая, корневая, была бы неполной. Наш современник, не какой-то там древний человек, а в наше время появился такой человек, который напомнил, как все было скроено, да все опять перекроил.

тебе дано, и ты без сожаления смотрел однажды

А то, что было где-то впереди, то ни на шаг к тебе не приближалось, но торопиться некуда, казалось.

и кутаешься, если дует ветер. И вот уж вечер, разве ты заметил,

0: 27 лет земной жизни отвела судьба Александру Башлачеву, гениальному поэту, барду и необычайно скромному человеку. Сегодня его песни исполняет Александр Маточкин, фольклорист-ученый, сказитель, собиратель русского фольклора. По его признанию, творчеством Башлачева он увлекся в отрочестве. На песнях барда учился русскому языку.
1: Вот, например, как словарь тех же пословиц пригодился ему в песне «На жизнь поэтов». «Жизнь поэта за семерых отмеряет и режет. Эх, раз, еще раз. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Через поэта прорвется к перу то, что долго рубить топором. Что написано пером, не вырубить топором. Что у всех на уме, то у поэта на языке. Поэта не взять ни тюрьмой, ни сумой. Что у трезвого на уме, у пьяного на языке, от тюрьмы до сумы не зарекайся». Вот уж действительно, поэт умывает слова, возводя их в приметы. Эти пословицы когда-то придумали народные мастера, и Башлачев встает в их ряд.

0: Пословица – это устный жанр, которому еще посчастливилось дольше других задержаться в живой речи. До сих пор мы их еще слышим. Чего не скажешь о многих других видах словесности. Вот кто сейчас сможет спеть по памяти былину, рассказать традиционную сказку или затянуть долгую песню? Старина, она уступает место новизне. Один народ сменяет другой, это закономерно. Все идет по плану, и вспять тут невозможно повернуть историю. И вот какое же удивление у нас вызывает Башлачев, этот человек, который накануне 21-го столетия, после 10-векового пути, когда уже можно прилечь и отдохнуть, тут он неожиданно говорит о том, что надо дар русской речи сберечь. Вот, кажется, песенка-то спета уже, а нет.
1: Спасибо Александру Маточкину за песню Башлачева. Все будет хорошо.

«Знаешь ли ты, любимый?» Поет Нелли Андреева, солистка оркестра народных инструментов Болгарского радио. Эта лирическая композиция завершает сегодняшний выпуск, который для вас подготовила и провела Людмила Осипова, режиссер Наталья Замиралова.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. Марко Рубио провел переговоры с лидерами Ливана и Израиля о новом перемирии. И на юге России стартует курортный сезон. Все подробности далее. Потери ВСУ от действий южной группировки войск за сутки составили 32 блиндажа с пехотой, 6 терминалов спутниковой связи Starlink, а также 9 наземных робототехнических комплексов. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
2: Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием 3 механизированных аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Николаевки, Краматорска, Юрковки, Рай-Александровки, Ореховатки, Константиновки и Малиновки. За сутки противник потерял свыше 165 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены 4 боевые бронированные машины, 18 автомобилей, 2 артиллерийских орудия, машина реактивной системы залпового огня «Град», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы «Анти-ПК-36» и станция радиоэлектронной борьбы. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 8 антенн связи и БПЛА, 6 терминалов Starlink, 9 наземных робототехнических комплексов. Поражено 12 пунктов управления БПЛА, а также 32 блиндажа и укрытия с личным составом ВСУ. Сбито 11 беспилотников противника.
1: ВСУ потеряли за сутки от действий «Востока» 37 БПЛА самолетного типа. Российские бойцы также ликвидировали свыше 445 военных противника. В то же время операторы дронов группировки «Север» уничтожили украинский опорный пункт в Сумской области. Десантники «Днепра» с помощью FPV-дрона, работавшего в режиме свободной охоты в «Сумерках», уничтожили дроном броневик ВСУ «Хаммер», дополнительно усиленный пассивной антидроновой защитой. Госсекретарь США Марко Рубио.

0: А с 1 июля два раза в день.
1: Кстати, военная часть лишь флаг. Та экспонат я с Людяны Донан. Республика Савелычан ясен, но десне коми войтер культура лыщи амурж. Школа ясен, вечка дышаслан, советник я, стыдма десне, челядес традиции ясен, вож войтер кывьян, вырван. Тычи десне мы, асму, мьян, ыжи страналан юкан, дона. Ворса десне, считалесне задание яс, велычи счастлыш арлы тыдвыла бочтаман. Сыктывкарса коми культура ширин воджа нуада ас ес проект. Корану причина наес, код яс радитана республика намас. Бур уджна зелены сэвмаднес ес. Июнь да сквайтат луна шорнитны воа зэв аслас пылас морд. Емдин землячество он зелищ, Сыктывкарын емдин районца социально-культурны ширинан вечкадлыш воджмасчич Ань Наталья Тынчук. Волыш яс вермасны тыдмашны сылан олам выламан выльтер ясан. Тая же ширина не важен волосны, не лямон шижимат номера детсад еш зон посне. Зарни туис ансамблиш нывьяс, вичталисны гоща гажьяс, примета яс, обыча яс, да обряд яс елыш. Челя чилысны, ектысны, тадмалысны нытковьяс, пыттыджны сширалысны. Зарни туис кад вогагарчеш учтасыс, шиема вид шижим арасэслы. Печерянка, коми ескост котыр шедедес коймад места ташам ансамблеслан расшиеса ордышам гажан. Шилысны круг шырын по мичаны всулалы, да тундраса войтырлыш вид кырыска кутала шиланкывьяс. Ансамблена свечкадлы Ольга Кацубанская. Фештиваляс петкачис кыкшо квайтамын сая фольклор котыр. Текерзенет вильтарьяс.
2: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается облачно с прояснениями, дождь, в отдельных районах сильный, гроза. Ветер северной четверти 6-11, на севере порывами до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха плюс 11-16, в южных районах до 21 градуса тепла. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была плюс 12 градусов. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 98%. Ветер западный 1 метр в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 16-18 градусов, а атмосферное давление существенно не изменится.

0: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
1: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
3: Эфирин Миянкат.
4: Видеоланд, студиан Елена Быстрова. Челядь таймян джори джаз. Оламлан да семьялан подов, меча донатор. Код я слыще там став щелом да радий там. Кудешуоны тай, кага ясыд, бать мамлан медыджит отца щущаз, да ловка подыщаз. Ен мам кожналам медыджит шуд. Лыджаном я медвуджалуны, ми пасям челядес дориан войтер костсалун. Айча дырща каштылым ясыд, век меча шоны дэждам мусаж. Со кыджи аджи помните, та ылы колям кацы, коми радиолан бурьорт и я Степановна Щурвасева.
5: Виджауланыд?
6: Виджауланыд, донаморт. Кота годжи шоритышны, отече сыной на дырща, челядлен олам елыш. Щука дволынал оламыс. Талын кэжлы, меча томыслыйн, как я мзасыз тырыснин. А мукадыслы, гашка ёк мзасаяснин. Абузе унатычам Езус, но емышна. Мы сомынез вов тае кадас. Школа амуни кэжлы, миян мый вали. Лампатым джузган. Урок того чель подчеркаянда, кочедведда, подчерканный гижан, мика кружомка буквы оставилыдан. Сеща корка не корка води, лампочка или чай длоис. Джика тика слышу дасын, пузан дураткан, кой старным пукалам, кодием гортас. Кады тамуна, корка и как лампочка позже плоис водичины. Кады бара муна.

0: Муна радио лои, се кушам дива. Бутеги на мабу, а шорните, шорните, меча ја на великарите мяли мој дяс. Оквали кушам гажа, ме откан буд ми джикат ка вали да, ме буте век котка, ме дори нем, се шам гажа вали. И ви ути ја на вали кузими се. Воджи кадет муна, школа адмоним, ми вилн вали гижам. Кушам лист тор шируш сас, кам пет корка кришка ка шурас. Вали строг учители давали велачинте кола бура, а мя вали вижат косям велачини се. Но велачан кадет се вот кричка одје коля, сени пионери адвали, ох, юна мьян се вали кажет, че ме юна сок помнит, кажи ме пионера спримите с на мене. Но вот они, менум кор уже дары дет турист, куте видля в нашим альбомы. Чижим клас помали, не оти фото абу. А шурис, оти и читик фото, бите ка паспорт вилы, сышта. Пухала нувка, зев строга криса пуктама, зонкала моз юршица ширема, галстука, земича кртала ма ерит кофта, вылоса сарапанчика, сани значок, а шуйга кияс, знак уруштама, звене вэй. Быт торса бочам вэли, и постановка тапэй, ворот пэкайлам, и гуляй там пэй, мяна свек кычек лыжведан вэли. Сейчас съем фото са пукти, орчен, мы мем вэли кор, отпус дасыс, и съест. А, да, а я на табу и вершима. Чукару се косуду штама. У нас тар вочим отлан. Ота мэдло отцашим. Отцашим и уджуджук я заслу. Сежи пионери акадас. И че ты ж нами волим? Мя нас вели мододасны колхозы. Каршанги носи. Они бытие к матын тентикод. А куим километра. Мунам каям. Ведра крыскам. Кола шеп чукартны. Ведра тыр. Чукартам шеп. Чеша бырлычам. Они события шутя автобусы дмуна, тут бурда, а секет, чукля мукля тут из юбока до свали муна. Пионерия, зевбуркад вали комсомол. Но секи бытя ми между кут кажечин, бытя канас верши с олом с екадас. Но мы ям бур секи вали, общество не уштавачам, ошу не уто убери там, пуяс пукталам. Цвет ясто пукталам, а чем зебура помнита. Корт миян тай район се вычистну, строитесн тай керка ясто, кони ми они ола. Миян вели бырья керка, и медеринин вычистны, и тай школа са тай отчин номер один имени Куратова, и вокзал лыджис. И стал пуясто, конечно, я говорю, школьника не нужала нин вели, секи стал пуясто, вокзал лыдж, пукти ми. Мы всякие филиалы вели ужалам. И сия пуясто стал спокасулалы. Вот я сиштим. Ишу нила у напуктим, он ища вот са быдмы, тався тупка и на вот сюда, то са не вот югу до сос туда.
1: Где я спуктинет?
0: Да, мешка си ек пукте, арт ми стаджи. Секи газы с СВ в ташем, кыджи они локта, а жиженной. И сене ее раз, кон на детская площадка, сене вали зеву джид, порт почашон ли, мы я съешу, все тысячи вели локта, жиженной газ. А ми челядь, мы на кухнам дуксо кызыны, кыгарми тополь щали. Мы мечал, где пуктыны, тополь ветка, миссия говорю с пуктим, бурвала бы те конец. А корка не корка, локта маш, строитель яс, убери ты маш, челядли, лылавайла маш, лома, ворса нын постин челядли. А кычу пояс того, что ты, а миян дорн, бы те как джуджук мы усвали, мы на челядли, сплошь яла маш. Миша ща бы те вали радость, ну миян мича, ерыз бы. А быд минис, куим рад, тополь не на мост ты дав. Луншер, а ми лампа.
1: А мы ля тополь са пуктылысны.
0: Мы чак окне вали пуктылысы. Мы вершит ваялим коди кушампу, он же касы кыч, да пелыш, кор филармония ата кутисны строитны. Крыскалим сымын да лыла, мян вали век кромка субботник. Орчан, бытте век ужалим, сюртак мы ща витымын кахяму садво. Лыддям вали гижан, мы как окол лыддины, чатыен. Эшакат колис, лыдищан торис, верши сыша мэдье, и читик машина пузангылын. Сейчас джонь станция лоис лыдин, и компьютер лоис, и сие языс, код яслы нык музаз гэгэр. Петисны пенчавылы, мекасся они воджа нуэдны сыйлыш, код яс оланы, и сбоеш, и кычрасны, и шорняш, и вешалыш, кодлэн кучамка юрыс лудж, киес лудж, коди мыка гижа, шуам кыджи мя гижа, да? А коди вот и ачис кылбурса гижа. Эм Марта Николаевна сие быд лун гижа кылбур. Кыча бос петав, кыча бос кышовт.
2: Корка еш кычайтлана, кыджи мортыдлан олымыс вермазбергачына. Бура, либо лёка. Война када курд лунас йонажа и щурли челядлы. Ын и акаштылым ясас, шинва такне кыч. Война кырса тыдлыма Москвайш, щурс ыкмыща комын квайтыд вон чужлым Марта Ниманывка. А паджиканда выльгортын сиест тыдыны кыч Марта Николаевнас, веладлыма школа ясын. Вома вера сыскыт, сиест устама чужалны таче комимуы, таны сеща йомыча маш. Боч колины баттык, мам пельпом выла колимаш витчелядь. Марта Николаевна меджуляс. Щурс ыкмыща нелямын кыкыт вон кувща мамыз. Шыгнище пытыш челядёлы нашныс. Кынымы чумалы. Шонат пачкымы дабу. Жугуль пырыш каштылы Марта Николаевна. Меднёна кынам чумалымсы улыдлышны. Вит арысанывка ветлыдлы керкашань керка. Векнен мыка шикца язы четыштасны. Ачыс ощой. Аваяз гортас, да юкшасны челядь аз костаныс. Кыны олымаш, дерт гортын он вермышуны. Вывлам канторапы. Крыватез выв. Пач бокас, ыта мыт дороляс кышам, да сиджи ужам, каштылань. Ще кыткады, щурлы овны секща зон поснилы. Ну а миянлы, кыч бать мамта гяслы, сие кадывалы кыкпав щекыт. Но олам вылаз не коре геляшлы, не лыгы кутлы, адми прыста вещь калым быдмылым татшам кады. Юкшис аслас каштылым ясан, ком ему радитыш Марта Николаевна.
3: Мне уже лет немало. Боже, какой пройден путь. Время силы уносит, чаще зовет отдохнуть, чаще раздумья приходят, чаще грусть набежит. Было и есть о чем вспомнить, есть еще чем дорожить. Есть мои дети и внуки, правнуки уже есть. Милые сердцу люди, как же их не беречь? Я их люблю всем сердцем, дороже их нет никого. Пусть всем их и будет согласие, мир, любовь и покой. Пусть не обходит их счастье, и не надо судьбы другой. Пусть будут великодушны, пусть честными будут во всем. Пусть к людям будут радушны, награды не ищут ни в чем. И я буду счастлива этим. В том есть и заслуга моя, что честно живут мои дети. Значит, жизнь прожила я не зря. Родилась в Москве в 1936 году, Краснопресненский район Москвы, улица 905 года. Мы на этой улице жили. 5 лет было мне, когда война началась. Старший мальчик у нас учился в специальной военной школе. Папа скончался рано у нас, но, видимо, пошли навстречу семья, 5 детей. Мама одна, папа был участник гражданской войны и был инженер-конструктор. И мальчика Колю старшего взяли в военное музыкальное училище. Это как вот интернат. Там же в Москве он находился. И когда началась война, мама, видимо, решила, что надо съездить хотя бы в родные края. Погорелое городище под Ржевом, село большое. И она, видимо, решила, что с ребятами съезжу туда, на родину. Там родной дом. В один из дней мы оказались в поезде, едем в поезд. Вагон почти пустой, потому что уже из Москвы население переезжали, предприятия. Время опасное было. Уехали в погорелое городище, домик небольшой, тетя Лена, там мамина сестра и мамочкин, значит, дом был. Были какое-то время хорошо, летнее время, еще август. Въезд в Москву был закрыт. И она с Риточкой решила поехать в Москву со старшей сестренкой. Ну, хотя бы какие-то вещички. Мы же в летних одежках приехали побыть немножко и уехать оттуда, да. И когда они поехали с Ритой, запрет в Москву, въезд закрыт. Из Москвы, пожалуйста, а в Москву нет. Я помню, утром просыпаюсь там у тети Лены. А я очень любила пряники. Мама, прянички привезла. Это шутя. Ключик от ящичка потерялся, пряники мы не привезли. Ну, вот такой момент такой был. Что в Москву въезд был закрыт, значит, все. И мы остались. А вскоре туда пришли немцы. Какой момент был, когда туда пришли немцы? Я помню. Ну, мы играли там во дворе у тети Лены. Там. И вдруг однажды какая-то тревога. Тетя Лена и мама в тревоге собирают нас, собирают, а дело к ночи. Пойдемте, пойдемте, пойдемте. Оказывается, видно, ожидалось наступление немцев. Мы по какому-то косогору поднялись. И потом вдруг в темноте мы видим огонек. Для меня это огонек, а это ракеты. Вот когда песня-то, мы знаем, светилась, падая ракета. Ракета. Я этот момент вспоминаю, что я впервые увидела ракету, летящую высоко-высоко. Сидели мы в темноте, и вдруг что-то вода заплюхала. По пояс из воды выходит мужчина, наш солдатик. Он что-то такое говорит. Пошел своим путем солдатик. Вступали наши, и так пришлось, что кто куда мог еще хотя бы. Я помню, что проснулась, спускаемся с этого косогора к домику, домик тети Ленин. И люди тоже, все, которые сидели здесь в кустах, тоже идут. Почему-то мне так интересно, почему-то все были с нами, а теперь все идут опять по домам. Ну, вернулись к своему домику. Через некоторое время, даже не успели мы там и побегать по двору немножечко, вдруг грохот такой, грохот. И перед нашим домом, перед калиточкой остановился танк, громадный черный, с крестом, остановился, и оттуда вылез немец. Постоял, посмотрел, а потом махнул рукой так, дескать, своим команду дал: давай вперед, наступайте. И как помчали, поехали танки по погорелому городищу. Сколько там я не считала, но грохот был страшный. И мимо нас они промчались буквально. Ну, вот они захватывали наши территории, вот так вот, да. Мы еще пока жили в своем домике у тети Лены. И вдруг однажды ночью я просыпаюсь от того, что мне в глаза светит яркий-яркий фонарь. Я заплакала. Какой-то дядька смотрит, что-то говорит. Мы не понимаем. Потом мамочка меня погладила, успокаивает. Дали знать, что мы придем к вам жить сюда. Потому что в этот же день появились немцы, заходят к нам в дом. И, видно, дали команду: марш отсюда. Все, значит, тетя Лена, мама, нас, четверо детей. Коль с нами не было, да? И все вот в этой маленькой узкой кухонке. Кровать тети Лены служила нам для всех. А немцы расположились в этой комнате. Через занавесочку мы видели, что там они что-то вкусное едят. Днем они уходили, видимо, как я теперь понимаю, в разведку, в дела нашей территории, занимать, вредить и все на свете, да. Оставался дежурный. В той комнате тихо-тихо. И мы решили, мы можем войти в свою комнату. Мама, мы пойдем в свою комнату. Ну, войдите, мамочка сказала, тетя Лена тоже. Мы с Галей вошли сюда и сели на нашу любимую маленькую скамеечку около печушечки. Тетя Лена обычно топила печечку, и стенка эта нагревалась. Сели, сидим на фоне окна. Какая-то фигура. Ну, дядька какой-то стоит, оказывается. Мы сразу это не увидели. Он так повернулся, подходит. Стол стоит большой, здесь в центре комнаты этой. Мы у печурочки сидим, чирикаем. Что-то на нас посмотрел. Что-то такое произнес, но мы не знаем, что он произнес. Подошел к столу, взял две конфетки со стола и нам дал. А мы были рады не столько конфетке, сколько нам знакомы эти конфетки. Конфетка «Снежок» называлась. Московских времен мы помним эту. Конфетка «Снежок». Грубого не сказала ничего. А только так, дескать, форт. Марш, марш отсюда, ребята. Почему-то вдруг сказали всем собираться, выйти из дома. И огромная толпа людей, вот как в фильме, видите, людей гонят, немцы. И собаки тоже по бокам. Уже зима, уже ноябрь. В ноябре самые сильные отступления наши, к сожалению, отступали. Но потом с декабря у нас лучше потом пошли дела. И от Москвы немцы уже отошли, как мы знаем, из истории, из военных событий. Мы шли в конце этой колонны по зимней, по скользкой дороге. И вот начиналась новая деревня. Мама остановилась, и рядом шел немец. По бокам шли и сзади. Она смогла ему сказать, что вот можно вот в этот дом детей заведу попить водички. Он разрешил зайти. Хозяюшка открывает дверь, и мы замерзшие такие вошли в этот домик. Хозяюшка нас молодая такая тетенька встретила так. Мы зашли в теплое помещение. А у меня от холода уже были по телу чири, где-то вот тут на грудке был так больной очень чири, потому что мы уже полуголые, полураздетые шли, у нас же ни одежды, ничего. Мы ночевали. Поесть, не поесть, об этом речи как-то даже не вспоминается. И я когда проснулась, вижу тут окно, кровать стоит. Молодая тетенька все время лежит и кричит. Оказывается, эта женщина должна была родить. И тут куча людей посторонних. И мы из этого дома ушли. Конечно, мама с тетей Леной поблагодарили, как могли. Вот получилось так. Все-то ушли, всех немцы погнали, а мы-то кучкой своей идем, проходим по деревне. Нас никто не цепляет так, но страшновато как-то так. Но мы-то дети не очень сгали. Мы идем из деревни в деревню как-то мы ходили. Кто-то нас пускал ночевать. Зашли мы в этот домик, и нам разрешили в каком-то там чуланчике переночевать. Вот Риточка вспоминает, от Марточка, помнишь, в чуланчике нам дали место, мы переночевали там. И в этой же деревне потом утром кто-то им посоветовал, наверное, сказали, что куда-то им надо деваться все-таки людям, да. А там вон в конце деревни стоит дом пустой, он незаселенный. Там, видимо, как я потом понимала, что там была какая-то контора. Какое спасение было. Две женщины, мама и тетя Лена, да, и вот четверо ребяток. Мы пошли к этому дому, вошли туда, пусто, но это дом, понимаете, это уже дом, это уже стены. Ну все, для нас счастье. Представляю, какое счастье для мамы и тети Лены было, что мы нашли какой-то уголок, и люди нам подсказали вот так вот. Ну, конечно, такую кучу людей, кто может нас держать у себя? А немцы тут и живут, они контролируют все на свете. Как-то затапливали Рита с мамой печурочку. Настало такое время, что ни куска хлеба, ничего. То, что было у тети Лены с собой, какие-то сухарики взяты. Все мы уже сгрызли, пока по дорогам гнали. гнали нас. Пришлось так нам идти, самим себе добывать хлеб. Лёва сказал, я пойду вон в ту деревню, там рядом деревня, я там похожу, посмотрю. Кусочек корочки он приносил, Лёва. Мы расползались по этой деревне. С Галечкой выходим из нашего пустого домика. Ты куда пойдешь? Я пойду сегодня сюда. Никто не плачет из нас, никто не рыдает. Однажды я из этого домика вышла, да, на дорогу, через два дома, наверное. Такая красивая, такая какая-то дорожка, посыпанная кирпичным цветом. У немцев комендатура это. Дверь открыта, я зашла в коридор. И в углу стоят такие красивые, высокие, как куклы блестящие. Это немецкие какие-то снаряды были. Штук 5-6. Я около них села и стала играть. И вот я с ними разговариваю, переставляю их. Вдруг открывается дверь, выходит немец оттуда. Форт! Прочь пошла, дескать. Я вышла из этого домика по этой же кирпичной дороге. Дальше пойду по деревню. Перешла дорогу, там повыше крылечко. Поднялась, дверка открыта, в коридор вошла. Я так подошла к двери, пелочку смотрю. Потолку подвешено на пружине. Корыце какое-то. А это детская люлька. Там ребеночек лежал, но я сразу не рассмотрела. Потом вижу, там ручками шевелит. И женщина передо мной появилась. Смотрит на меня. Апрель месяц был. И она меня увидела, видно, что маленькая бесочком стоит. Раз, подняла меня через порожек. А здесь топится печечка как раз. И вот я около этой печечки села, такая довольная. И она мне мои ножки так дверцу приоткрыла. Садись поближе. Ножки так поближе тоже сюда к огоньку. И я так согрелась, такая счастливая. Сижу. Она так ко мне подойдет. Погладит немножко так, потом что-то люлечку свою покачает. Руки протянула к печке, она что-то там покопошилась, что-то лохматое достала оттуда. За стол села, смотрю, у нее ножницы большие в руках, и она что-то там делает, а я сижу. И она потом подходит ко мне, и она сшила мне тапочки, внутри лохматенькие, тепленькие. Я такая вся согретая, я улыбаюсь, я не то что там плачу, я опять щебечу, я опять что-то я смешное говорю, рассказываю и радуюсь этим тапочкам. Потом какую-то турбочку маленькую, какой-то мешочек просто, да, прицепила мне как-то вот на плечи и туда положила хлебушка мне кусочки, да. И вот я такая счастливая в этих тапочках лохматых. И я, конечно, бегу через с крылечка с этого, через дорогу, и наискосочек к нашему жилищу. Маме надо рассказать. Риточка около мамы. Мама больная, лежит на полу. Там не кровати, ничего, но ну, хоть в доме. Я такая довольная, прибежала счастливая. Мамочка, мамочка. Мама лежит на полу. Мать, какие у меня тапочки. Я перед мамочкой так выплясываю, выплясываю. Говорить она не могла уже. Я только вижу, что попытка, улыбка вроде есть, да, но слезы просто качутся. Слезы. То есть вот такой был счастливый день у Марточки, что и тапочки тепленькие дали. И я принесла какие-то корочки хлебца, все. А мы обычно так, кто что принесет, прямо около этой печечки, вот печурочка топится, и мы около печечки просто клали. Галя пришла откуда-то, что-то принесла. Лёва, мальчишка, прибежал, тоже что-то принес. Иногда как-то Риточка помогала как-то маме как-то сесть к сеночке немножко около печки. И мама начинала то, что мы принесли, она делилась им, а себе малюсенький положила. Все это время, пока мы были 10 месяцев, мы спиной к печечке сюда, на корточках мы сидели, мы спали, мы разговаривали, засыпали так. Так на корточках и просыпались. И вот однажды я просыпаюсь от того, что Риточка почему-то всхлипывает. И она вдруг зарыдала. Мама умерла. Рыдание такое. Мама. Так вот все к ней бросились. Мамочка, тяжело. Так. Риточка сказала, ну вы пока бегите, ну надо где-то чего-то покушать там самим-то. Голодные все. Добыть что-то, кто-то что-то даст нам. А сама пошла в соседний дом, зашла, сказала там дяденька, что у нас мама умерла. Это сосед дяденька принес кусок фанеры и веревочку. К фанере прицепил веревку, вот так вот переложили мамочку на фанеру и потащили вот по деревне Праслова. Река недалеко была. Ну, опять же, по улице мы опять расходимся по деревню, там кто что даст. Уже узнали, что и мать умерла, уже никого нету этих детей. Проходишь мимо дома, даже иногда увидит тетенька, на, скорее тебе корочку. И вот однажды, значит, Галя, выходим из этого пустого нашего дома, но все-таки мы там живем, мы там ночуем, все как уже весна. Опять рассуждаем, кто в какую сторону пойдет. Через дорогу перешла, домик стоит, около него я никогда не бывала. Я поднялась на ступеньки, по коридору прошла, дверь открыта. Я стою около порога, и на этих полках я вижу буханки хлеба, белые буханки хлеба, черные буханки хлеба. Около меня проходит немец, белые засученные рукава, а это пекарь. Посмотрел на меня, ничего не сказал. И вдруг передо мной появляется на этом же расстоянии большущая собака, овчарка. Но собака меня не тронула. Бегом на крыльцо, и вдруг
4: прямо над головой. Наш советский самолет с красными звездами летит. Как закричала: «Наши, наши, наши!» И бегом к своему домику и кричу по улице, все равно бегу и кричу, мне не страшно: «Наши, наши!» И Рита меня встречает, обнимает: «Марточка, наши!» Лёва откуда-то примчался тоже, понял, в чем дело, да? Лёва и Галя, и мы стоим, Риточка у нас как за маму была, пятиклассница девочка, да, обнимает нас, и мы все обнимаемся, кричим: «Это наши!» А в это время бомбежка началась, наши наступают, слышны взрывы там, там. А Риточка еще говорит: «Ой, давайте спрячемся под репейник, листья большие, мы так сели туда, мы хохочем, мы смеемся, мы не боимся». Ну, в нас тоже могло взрыв попасть. Потом, наконец, как-то так стихло, потише стало, спокойнее, как-то грохота нет, танки промчались. Мы зашли в свой домик, в этот, около окошка стали, и вдруг слышим такой громкий голос, так, и наши солдаты «Ура!» кричат. И мы стоим в окошко, смотрим, невозможно было описать это состояние. Тот день для нас настоящий был днем победы. Они неслись мимо наших окон, вот эта масса, с криком «Ура!» Милые мальчики наступали. Представляете, для них каково было. Вот они тоже вот под огнем и все были. Вдруг к нам забегают три солдата, обнимают нас, целуют тоже. Видно, им кто-то подсказал: «Там дети, сироты, идите туда, навестите их». Обнимают, целуют в пилоточках, в этих зелененьких выцвевших одеждах своих. У одного, значит, вот ящик под мышкой. А я сразу вспомнила. Ящик я видела, да, еще до наступления наших. Я однажды заходила, там тоже поднялась по ступенечку. Захожу, дверь открыта. За письменным столом сидит молодой парень. Ну, понял, что нищая пришла. Это, видно, какой-то местный продажный человек. «Как тебя зовут?» «Марта». Он смекнул: «Ага, тут неспроста, с немецким языком связано». А Риточка же училась в 5-м классе в школе, и был немецкий язык в школе. С 5-го класса раньше, вот, вступление назад я делаю. И Рита мне показывала: «Анна und Марта баден». Анна и Марта купаются, вот такую картинку. И поэтому от Риты я знала некоторые слова. И вот этот немец говорит: «Ага, значит, Марта, да? А как по-немецки мама?» Гаденыша, мама умерла. Да, спросите у ребенка про маму, которой уже нет, вот недавно умерла. «Мутер». Видно, доволен так. «А папа?»
5: «Фатер».
4: В середине комнаты ведро стоит цинковое, так мокрое блестит. И он, ну, думает: «Ну, сейчас поймаю ее на слове, она не скажет». «А ведро как?» И ведро показывает.
5: «Аймер».
4: Но в этот момент я стою, и вот здесь у ног посылочный ящик, и там наполовину ящика шоколадки лежат, знакомые, потому что в Москве мы такие шоколадки мамочка покупала. Такие московские шоколадки. Посмотрела, да, он услышал: «Мутер, фатер, да, аймер». «Ну ладно, иди». Я так посмотрела на эти шоколадки и пошла. Пошла, думаю, как будто в Москве, как будто мамочку увидела, как будто в Москве побывала. Вот когда к нам солдатики забежали, а я говорю: «А я видела эти шоколадки. Это вот в этом доме». Обнимают нас. Мы не плачем, нет, мы радуемся. Да, нас освободили. И мы все угощались, и всех угощали. И Лёва всем раздавал тоже ребятам шоколадку. Кусили радости, да. Уже мы совсем по-другому живем. Уже немцев нет. Уже не ходили по домам, потому что что-то принесут нам. Люди тоже раскрепостились, уже не боятся. 5 августа нас освободили, деревню Праслова. Мы все в своей в этой избушке живем. И однажды как-то заметил, вот какая-то тетенька около нашего дома тут остановится. Ходит, походит, пройдет, уйдет. «Рита, там какая-то тетенька ходит». Риточка старшенькая. Видно, ей сказали, что ребятки вас скоро заберут, за вами могут приехать. И вот однажды в утреннее время останавливается машина грузовая. Тетенька приходит, вот та самая, которая пуховым платком была прикрыта, ходила. А Риточка идет и говорит: «За нами машина приехала, тетенька сказала». Вот, и она подходит: «Ребятки, собирайтесь, пойдемте в машину». А нам чего собираться-то? Мы как стояли, так пошли. Нам нечего собирать. А там уже в кузове сидели еще ребятки из соседней деревни, тоже подобранные. Мы оказались в детприемнике. У нас привезли в село Ашурково. Нас накормили, ну, много детей, поэтому так группами-группами. Распределили нас по домам, по жителям. А оказывается, здесь же, в этом селе Ашурково, был дом, где наши военные там жили. Я помню, что нам сказали: «Вот там военные живут. Ребята, вы можете навестить военных». И мы побежали к ним навестить военных. Они нас обнимают, освободители. И потом, как ты однажды заметила, а нет Риточки нашей. А мы жили по разным домам. А потом сказали, что а всех старших в ремесленное училище их потом определили. Тушино под Москвой Риточка оказалась. Война шла, и силы этих детей нужны тоже были. Они же тоже снаряды готовили, всякие задания. Они выполняли какие-то детали.
3: детали изготавливали. Вот такие дети тоже были помощники Победы. В какой-то момент, значит, нам сказали: ребятки, давайте поедем. Говорят, город Калинин. Накормили в столовой, потом нас отвели в какое-то помещение. Оказалось, потом нам сказали, это детский садик. И мы ночевали в этом детском садике, к нам хорошо относились. По имени называли, наши имена запоминают, все. Кораблик отплывает от нас, там кричат, кричат. Объяснили, что они уедут на пароходике, вы потом их увидите. Опять нас где-то накормили, нас. Галя и Лёва попали в Молоковский детский дом, село Молоково Калининской области. Нас потом определили в село Троица-Нерли на Волге. Мы были самые первые тишки, которые попали в детский дом. Директором детского дома Фросинья Игнатьевна Дашкевич. Мамочкой стала потом болеть. Она была родом из Идрицы, где была сформирована в свое время 150-я Идрицкая гвардейская стрелковая дивизия. Жизнь в детском доме, Нерлишский детский дом Калининской области, это было прекрасное место. Детей буквально спасли от бед, от несчастий. А потом она вернулась в эту Идрицу со мной. Я в Идрицкой школе я училась, среднюю школу закончила в Идрице. Потом поступила в институт иностранных языков в Ленинград. Второй иностранный был у нас. Но потом нас на пятом курсе объединили института имени Герцена. Мы шли дальше по жизни, мы выходили в люди. Пакости никому не делали, никому не угрожали, не оскорбляли. То есть злобы нет, мы не впитали никакую злобу с детства. Быть добрыми друг к другу, да, не озлобляться, не ругаться, да, не ссориться. Да. Дружба и помощь друг другу, полюбить родных, близких своих. Доброе отношение к учителю. Самые добрые пожелания детям.
2: Дона Войтер. Чоломалам коми мусь став зон посни томолумсе, да налыш бать мамсе. Челядес дорьян Войтер Косалунын. Та югыт сестым гажес барана качтышты миянлы, вершти яслы. Мый бурыч ми кывку там бытмыш Войтерлан шуда челядер вэсна. Миян мог, вычны челядес бура веледым, бытым да сымыдым могыч став коланасы. Та дырьи пыркутны тыдвылын, мый оламас став бурыс чужы семьян. А тавылын ставыс, адишлы тэч став бурсы.

0: Вести Комигор.
1: Студия Максим Канов. Корам кызыны вильдерьяс. Сыктыв районын гожым кешлы кысыны медавны нёль матрос спасателес. Нае пондасны ужавны кыклан, виженщикца да первомайской пошёлокса юездорын кыны чукарчылыны езыс. Мездыщия скутасны шёрнитны шочищескад, вичны спасательный эмбур. Налы кулы кужны тэрыба отсавны выишлы. Боштасны даскак ямыс арысыш верстеджик. Джоньвича варчыны кужыш ён мортьясыс. Велычасны сыктыв карын, дашыш вештыны бурнажытка. Челядес школа детсадеса республика нолдыны маты куим шурс километр куштату есад. Колем велычан вопаныгын, донялышасыз вызесны ыдырчыны нелемын куим юганыш. Медым байадны участок яссы шогманаыч, республика кудьи школы вичмадны как ямыс миллиард, шижимшы миллион шайд. Места усаясыш куим миллиард, куимшы миллион. Ын истычмадыны кыни да мый вычны. Войвылын тая уржасы эштадасны юнь дасыд, лунувда шыр районесын выльлуна. Ныштайте шекадлун. Челядес нолдыш автобус яс быть видлавны вонас кыкыш. Уналан артмылысыч, мый техстанцияс очередцы вичишаны выфты дыр. Торьян шекыт таяс вычны шиктясын, кынисымын өти видаланын. Куламден районца пожак шиктын лышачаны воштаны ев переработайтан выльмадам цех. Кортая лоас да кучам вылага кысилэчны фермер. Пожак шикца выль цех мог бы дасны ынья оборудование, тая щитас пожан лун даштыны дас шикаса вылага, ев, нык, сыр, соловы да мороженый, ставнас дас шикас продукция. Производство это рысывма, сутки антани пожас переработайтны ви тоннач ев, таяс артмис вычны торья конкурса пырым да гран шыдадым бырын. Пожакса цех леджи и яя вылага, шырым яй, котлет да пельнянь. Апрелин артмис переработайтны заптыны да вузовны шурс да джин тонна яй. Ыни оумасын шо окмызда слыштан мыс, медым вылыны джунджан быт тулы стане кыжыны кырым вылатурун.
2: У нас план порщу 350 гектар сеять, а сегодняшний день сделаны 250 гектар однолетка мы посеяли, и остальные работы планируем, вот работает у нас трактор. Мы сейчас сеяли пшеница, овес, горох, хачмен, всякий так далее.
1: Видлыны тачыс вузыс позже Сыктывкарын, мылдин, кырткерыс да куламдин район ясын. Бала шерти, ела цех, тырвые заводитасны ужадны кыш шижима двоын. Ныштана пачкаджика, кутасны могбадны комин олышасыс, чэскыд да пыль заваиш вылаган. Гыракыджа бошесны и туялыш яс. Агробиотехнология институтын ужалыш яс даштыны асланы свидалым яс уламу яс. Воджа туяланы кыджа инманы картопельлы электромагнита гы яс. Доняланы чырш выльму вердас. Удобреньесы даштесны коминаука ширыныш геолог яс. Кыв Елена Золотаревалы.
3: Электромагнита гыясын картопель вынчыдымы ученая свычыснынин медведжа кывкардат. Постер ясы скотера, бытас буракуйлы да ячажы квища. Но опыт ясны оданы воджы, кысин тытбавна озатая отца вичны и шикас яслыш аслыс пылыслынцы. Эт картопель кыйды своштавынцы воучво.
4: Урожайность мы увеличиваем. И кроме того, мы прослеживаем, как меняется само растение, в том числе та же урожайность, клубнеобразование на протяжении нескольких лет. Потому что любой картофельный сорт, он в течение 5-6-7 лет начинает вырождаться.
3: Картопель электромагнита гыясын обработать нагасена и мия новмас яс и мукадрегион ясыч. Век же тырвая пыртны тая ног саулама озна артма. Сывасна мэй абы эксперт советлан помшу. Но опыт ясно оданы воджи и вещик пачкадан того ужалана Беларусь яйш ужьёрт яскад.
5: Таво коми еш сорт яскад эту в пуктисна и суер сайса манифест да фламинго. Ужьёрт яслан корам чертиваем торса чочи вичисна электромагнита гыясылан. Суер сайса омас ясла осковны коми еш яслан кабалаяс. Налы тотчана кывкартат и сиело таво арнин. Орча му быть и челядином ворсанин ставы скавьин. Таны ученые осведаны быль мувердас, мелиорант яс. Наяс дачисна миян геолог яс. Могас чинтына мулыш шомлун колям во кывкартатыс вылый бор. Кыджи мукат опыт яздыри тавала кумасникан во ужавна кола зев стыча, медан почес откудявна пукта минлыш юкан яс. Бурыш тавасна ученая сдаштана муса линейка да кыв яс отсаган.
1: Мылдин районца шыр музейлан Украинака тышка шишаслы шием юканы вайсны выль эмбур. Владимир Меншиков кожналы Санкт-Петербургыш саришса пехотинец ясан езадам небак. Сэтчы пыртама погимитам йорт яс евшис юор яс. Таджан нэммадыма чырш мылдыныш Иван Прямоносовас да Сергей Уфимцевас. Музейлы шитисны нэштайте военная частлыш флаг. Тая экспонат яссы лыдяны донан. Республика Савелычендесен нодесне коми войтер культура лыщи амудж. Школа ясен бечка дышеслен советник я стыдмадесне челядес традиции ясен вуж войтер кывьен вырван. Тычи десне мы асму мьян ыджи страналан юкан дона. Ворса десне считалесне задание яс велычи счастлыш арлы тыдвыла бочтаман. Сыктывкарса коми культура шырин воджа нода ас ес проект. Кораны прычина наес кодес радитана республика намас. Бур уджна зелены сывмаднес ес. Июнь дас квайтат луна шорнитны воа зев аслас полос морд. Емден землячество он зелищ. Сыктывкарын емден районца социально-культурны шыринан вечкадлыш. Воджмас чеч Ань Наталья Тынчук. Волыш яс вермасны тыдмашны сылан олам выламан вультер ясан. Тая же ширина не важен волосны не лямон шидимат номера детсад еш зон посне. Зарни туис ансамблиш нывьяс вичталисны гоща гажьяс, приметаяс, обычаяс, да обрядяс елыш. Челя чилисны, ектисны, тадмалисны нытковьяс, пыттыджны сширалисны. Зарни туис кад вогагарчеш учтасыс, шиема вид шижим арасаяслы. Печорянка, коми ескост котыр шедедес коймад места ташам ансамблеслан расшиеса ордышам гажан. Шилисны круг шырын по мичаны всулалы, да тундраса войтырлыш вид кырыска кутала шиланкывьяс. Ансамблена свечкадлы Ольга Кацубанская. Фестиваляс петкачис кыкшок вайтамын сая фольклор котыр. Текевзанет вильтарьяс.
0: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается облачно с прояснениями, дождь, в отдельных районах сильный, гроза. Ветер северной четверти 6-11, на севере порывами до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха плюс 11-16, в южных районах до 21 градуса тепла. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была плюс 12 градусов. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 98%. Ветер западный 1 метр в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер северный 4-9 метра в секунду. Температура воздуха плюс 16-18 градусов, а атмосферное давление существенно не изменится.

0: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
1: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
3: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. Дональд Трамп заявил, что по его мирной инициативе у Ирана не будет ядерного оружия. И в России начнут действовать новые стандарты в сфере туризма и гостиничных услуг. Все подробности далее. ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск «Восток» 29 пунктов управления беспилотной авиацией и 37 дронов самолетного типа. Подробности рассказал офицер пресс-центра группировки войск Михаил Герасимов.
4: Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад и 3 штурмовых полков ВСУ. В районах населенных пунктов Копани, Гавриловка, Трудовое, Терсянка, Коломийцы, Новоселовка, Любицкая и Комсомольская. В ВСУ потеряли свыше 445 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 9 автомобилей и 2 артиллерийских орудия, 29 пунктов управления беспилотной авиацией и 37 БПЛА самолетного типа.
3: Российская группировка «Запад» за прошедшие сутки уничтожила 51 пункт управления беспилотниками ВСУ от действий «Южной». Противник за сутки потерял 32 блиндажа с пехотой. Бойцы вооруженных сил также ликвидировали 9 наземных робототехнических комплексов. В Одессе и Сумах прогремели взрывы, передает телеканал «Общественное». По данным онлайн-карты Министерства цифровой информации Украины, в Сумской области и части Одесской ночью звучал сигнал воздушной тревоги. В проекте мирного соглашения между Вашингтоном и Тегераном четко прописан пункт о том, что у Ирана не будет ядерного оружия. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети. Таким образом, он опроверг сообщение телеканала CNN о том, что сделка с Ираном по ядерной программе вообще не касается ядерной темы. Глава Белого дома заверил, что ситуация вокруг этой темы обсуждается подробно и обстоятельно. При этом вновь предупредил, что будет готов возобновить боевые действия, если Иран не пойдет на сделку. По данным портала Axios, в пятницу на совещании в Вашингтоне Трамп сформулировал новые идеи по соглашению, выдвинул более жесткие требования, в частности, по судьбе иранского обогащенного урана. Студентки, ставшие матерями во время обучения в ВУЗе, имеют право на перевод с платного обучения на бюджетное, а также на получение материальной поддержки. Об этом РИА Новостям сообщили в Миноборнауки. Сегодня ВУЗы

0: 200 Комигор.
1: В эфире новости, в студии Татьяна Мельхер. Госсовет Коми предложил включать отпуск по уходу за ребенком в северный стаж. Продолжительная работа на севере позволяет матерям с двумя и более детьми досрочно выходить на пенсию. Как объяснила председатель Комитета по социальной политике Анастасия Михайлова, сейчас отпуск по уходу за ребенком до полутора лет засчитывается только в страховой стаж и не включается в стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. А именно, северный стаж дает право на досрочный выход на пенсию. Женщины, родившие двух и более детей при достижении возраста 50 лет, вправе претендовать на назначение страховой пенсии по старости, если они имеют страховой стаж не менее 20 лет и проработали в районах Крайнего Севера не менее 12 лет или 17 лет в приравненных к нему местностях. В настоящее время проблема снижения рождаемости актуальна как для нашей республики, так и для других северных регионов Российской Федерации. Для перелома негативных тенденций необходимо устанавливать дополнительные гарантии, направленные на увеличение количества многодетных семей, заметила парламентарий. В Коми разрабатывают новую госпрограмму «Развитие внутреннего и въездного туризма в республике» на период 2027-2030 годов. С такой инициативой выступила профильный министр Мария Бадмацеренова. В числе главных задач – создание новых маршрутов и поддержка предпринимателей.
2: По поручению главы Республики Коми Ростислава Эрнстовича Гольштейна разрабатывается государственная программа развития внутреннего и въездного туризма в Республике Коми. Это один из важнейших шагов, который станет механизмом системного и комплексного развития туристической отрасли и сервисной экономики в нашем регионе. Для Республики открываются значительные перспективы развития, и программа в том числе позволит системно развивать приоритетные направления природные, экологические, туризм, арктический туризм, этнокультурный, оздоровительный, промышленный и другие виды туризма. Госпрограмма станет инструментом координации инвестиционных проектов, развития туристской инфраструктуры, создания новых туристических продуктов. И, конечно же, приоритетом нашей политики госпрограммы является устойчивое развитие, сохранением природного потенциала, культурного наследия и развитием местной локальной экономики, которая в первую очередь будет вестись на повышение качества жизни в муниципалитетах, развитие малого и среднего предпринимательства и позиционирование региона Республики Коми как привлекательного туристического направления на всероссийском и международном уровнях.
1: На другие темы. Больше полувека в Центральном парке Объячьего стоял памятник солдату-победителю. Теперь место рядом с ним заняла новая скульптура – символ единства фронта и тыла высотой больше 3 метров. Женщина со снопом пшеницы в руке обнимает прижавшегося к ней мальчика. Это еще и дань памяти детям войны, всем тем, кто тяжелым трудом приближал победу. Идея возникла у главы района и местного совета ветеранов. Работу над эскизом доверили молодой художнице Алине Вальшиной, которая создала единый образ из сотен снимков военного и послевоенного времени.
3: Склеено было из многих изображений, наложила фактуру, ну вот эту всю ткань,

0: ну, прорисовано. Вообще, я считаю, что заслуги, конечно, это все-таки мастеров, которые это все отлили, слепили, смогли из моей плоской картинки, потому что я им не подавала как такой многосторонний 3D. То есть у меня была просто задача поставить, как будто фотографию сделать. И вот они уже сами меня поняли, где что нужно, где какой акцент сделать.
1: К скульптуре часто приходят дети и школьники. Именно здесь начинается туристический маршрут, посвященный истории родного села, чтобы помнили. Мошенники продолжают обдирать жителей Коми, вытряхивая со счетов тысячи и миллионы. Застают врасплох, легко сбивают с толку, пользуются малейшими слабостями, играют на чувствах и в итоге часто добиваются желаемого. А летом подключают новые сезонные схемы. Долгожданный отпуск может быть испорчен, предупреждает старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска УМВД по Сыктывкару Алексей Трифилов. В попытке найти недорогие билеты или жилье люди теряют бдительность. Экономия оборачивается убытками.
2: Обращать всегда стоит внимание на то, если цена слишком заманчива, если продавец обязует или торопит вас в приобретении там, жилья или путевки, потому что вот-вот она пропадет. Также не стоит забывать, что банк, когда блокирует операцию, он видит картину шире, он видит не только вас как отправителя, но и получателя денежных средств, и просто так он ее не заблокирует. А если продавец всегда находит причину и дает инструкции, как снять эту блокировку, стоит задуматься, не мошенник ли это.
1: В Коми пока прецедентов нет, но в других регионах на удочку мошенников уже ловятся дачники. Их пугают штрафом за неухоженный участок, предлагают оплатить его со скидкой, перейдя по ссылке из письма. Так люди дают доступ к госуслугам. В ближайший месяц целью аферистов могут стать и выпускники. Если ученик захочет купить готовые ответы на ЕГЭ или ОГЭ, может остаться не только без денег, но и с вирусом на телефоне, который проникнет во все приложения и натворит бед. Новости культуры. Коллективы театра оперы и балета Коми представили нового директора. Им стала 34-летний специалист из Москвы Татьяна Зоря. В последние 3 года она руководила объединением культурных и досуговых центров Юго-Восточного административного округа Москвы. А до этого была директором культурного центра «Капотня». После назначена заместителем руководителя московского филиала Государственного фонда «Защитники Отечества», где занималась социокультурной поддержкой участников СВО и членов их семей. Министр культуры и архивного дела Республики Коми Марина Бурмистрова отметила, что это взвешенное кадровое решение. Цитата. «Уверена, что богатый опыт Татьяны Николаевны в организации крупных культурных проектов, умение выстраивать эффективную работу коллектива и налаживать связи с партнерами позволят поднять престиж театра, привлечь зрителей и внести вклад в укрепление имиджа республики на общероссийском уровне». Напомним, 28 апреля во время спектакля «Пиковая дама» в разгар Международного театрального фестиваля «Сыктывкарса Тулас» прежний директор театра Алексей Садовский написал заявление об увольнении по собственному желанию. В Республике Коми завершился региональный этап Всероссийского хорового фестиваля. Лауреатом первой степени и обладателем права представлять республику на окружном этапе стал народный хор «Асов» из села Айкино Усть-Вымского района. Лауреатом второй степени признан народный фольклорный коллектив «Сударушка» из этого же района. Лауреатом третьей степени – хоровая группа ансамбля песни и танца «Качащиньяс» из Сысолы. Всероссийский хоровой фестиваль – крупнейший проект Всероссийского хорового общества и одно из самых масштабных ежегодных музыкальных событий в России с 2014 года. Организатор регионального этапа фестиваля – Центр народного творчества и повышения квалификации. Это было последнее сообщение выпуска. В нем использовались материалы агентств «Коми-Информ», «Бизнес-новости Коми», а также собственных корреспондентов. Напоминаем, что выпуски новостей и другие передачи радио «Коми-Гор» вы также можете слушать на нашем сайте komigor.com.
3: Вести «Коми-Гор». Радио России «Коми-Гор». Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается облачно с прояснениями, дождь, в отдельных районах сильный, гроза. Ветер северной четверти 6-11, на севере порывами до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха плюс 11-16, в южных районах до 21 градуса тепла. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была плюс 12 градусов. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 98%. Ветер западный 1 метр в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер северный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха плюс 16-18 градусов, а атмосферное давление существенно не изменится.

0: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
1: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
2: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске. Силы ПВО за ночь сбили 72 украинских БПЛА. КСИР нанес ответный удар по базе, с которой США атаковали иранский остров. И в России стартовал основной период единого государственного экзамена. Все подробности далее. Российская группировка «Запад» за прошедшие сутки уничтожила 51 пункт управления беспилотниками ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра этой группировки Иван Бигма. По его словам, скрыты и уничтожены 51 пункт управления, станция спутниковой связи «Старлинг», 19 наземных робототехнических комплексов. Кроме того, по его словам, расчеты противовоздушной обороны и мобильные огневые группы сбили 37 беспилотников самолетного типа и 88 тяжелых боевых гексокоптеров противника. Офицер пресс-центра группировки «Восток» Михаил Герасимов в свою очередь сообщил, что в зоне ответственности этой группировки противник потерял 29 пунктов управления беспилотной авиацией и 37 БПЛА самолетного типа. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 72 украинских БПЛА на территории России. Об этом сообщила Минобороны. Атаки были пресечены в период с 20 часов 31 мая до 7 утра 1 июня. Дроны самолетного типа сбиты над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря. Украинские войска ударами по Запорожской АЭС и Энергодару пытаются вынудить сотрудников покинуть объект и уехать из города, чтобы посеять хаос. Об этом заявил ТАСС директор ЗАОС Юрий Черничук. Ранее на станции неоднократно заявляли, что ВСУ наносят удары по транспорту, перевозящему атомщиков, по инфраструктуре атомной станции и Энергодара, где живут семьи работников ЗАЭС, чтобы дестабилизировать обстановку и усилить психологическое давление на персонал. 31 мая ВСУ в очередной раз нанесли удар по транспортному цеху Запорожской АЭС. Уничтожены 6 автобусов и 2 автомобиля «Газель». Пострадавших среди персонала нет. 30 мая беспилотник ВСУ с оптоволоконным каналом управления нанес удар по машинному залу энергоблока номер 6 Запорожской станции. Повреждения зафиксировала группа экспертов МАГАТЭ. Место атаки находится в нескольких метрах от реактора. Евросоюз рассматривает возможность временно заморозить потолок цен на российскую нефть из-за войны на Ближнем Востоке, которая продолжается уже четвертый месяц. Об этом сообщает Bloomberg. Заморозка сохранила бы потолок цен на текущем уровне. Среди других рассматриваемых вариантов – приостановка динамического и автоматического повышения до конца года с учетом чрезвычайных обстоятельств на Ближнем Востоке, либо ограничение любого повышения уровня в $60, то есть возвращение к уровню, установленному странами «Большой семерки». Этот шаг стал бы частью 21-го пакета санкций ЕС, сообщили источники агентства. Следующий пересмотр потолка цен в июле, вероятно, приведет к повышению уровня как минимум до $65, выше прежнего порога в $60. Корпус стражи Исламской революции нанес ответный удар по базе, с которой США атаковали иранский остров. Все намеченные цели ликвидированы. Об этом передает агентство МИХ.

0: Ксения Колчина.
1: Выпускник.
2: Традициями государственности.
3: Из института вот в соцфонд. Теперь семья должна быть все-таки, ну, я не говорю малоимущая, но должна отвечать критериям все-таки необходимости, да, получения такой социальной выплаты. Там на средний душевой доход семьи не должен превышать 1,5 минимальных прожиточных минимума в регионе, где семья проживает. Плюс у семьи не должно быть 2 квартиры, 2 машины, 2 дома. Там должна быть 1 квартира, да, определенное количество метров. Это все можно найти, эту информацию, можно подать заявление как в МФЦ, через госуслуги, непосредственно обратившись в соцфонд. Там есть, это, в принципе, все очень легко. И действительно, вы сказали, не нужно будет собирать какие-то справки. Может быть, только из учебного учреждения, где обучается ребенок совершеннолетний до 23 лет, чтобы получить эту выплату. Потому что все остальное будет собирать соцфонд, в налоговой инспекции есть информация по имуществу, по банковским вкладам, по доходам. И получить возврат все-таки 7%, да, это будет очень интересно для многих семей, потому что если, например, родитель, причем каждый родитель может получить такую выплату, если, например, родитель один, отец, получил зарплату 1 миллион рублей, я просто так вот говорю, чтобы легко было посчитать, заплатил 2 НДФЛ, да, вот это вот у нас налог на доходы физического лица 13%, 130 тысяч в год заплатил, ему вернут 70 тысяч по его заявлению, если семья отвечает вот этим критериям.
1: Ну, неплохое подспорье, надо сказать.
3: Мама тоже может получить такой же возврат уплаченных ранее налогов. И еще очень важно, это должен быть все-таки налог на доходы физического лица. Самозанятые, ИП не смогут вернуть эти, вот, получить эти выплаты, потому что их налог и так равен там 6-4%, да, если, особенно если там какие-то льготные налогообложения. То есть это мы говорим, налог на доходы физического лица 13%.
4: Знаете, Мария, сразу возникает вопрос, почему-то, да, мы много посвящаем внимание, уделяем вот подобного рода вещам и мошенничеству в том числе, по поводу социальных выплат, кто-то оформляет прописку в нефтегазоносных районах, регионах, да, чтобы там побольше получать, а проживать, например, на Северном Кавказе, мошеннические схемы там на миллиарды рублей и так далее, все-все знали, но все-все закрывали глаза. Здесь-то не будет вариантов с мошенничеством, занижая свою, так скажем, доходную базу.
3: Вы знаете, сразу хочу предупредить, как адвокат. Много граждан, которые пытаются получить какой-то, или вот, например, социальный договор, какие-то деньги получить, скрывая свой доход, манипулируя со сведениями. Если потом скроется эта информация, человек не только должен будет вернуть излишнее возвращенное, да, полученное из государственного бюджета денежное средство, ну и получить до 6 лет лишения свободы за мошенничество. Поэтому все-таки я как адвокат не советую идти тем, у кого явно все нормально, никаких проблем нет, но хочется вернуть что-то за счет бюджета себе получить. То, что не предназначено в соответствии с законом, я все-таки рекомендую в такие игры не играть, потому что там, за какие-нибудь 60 тысяч можно получить 6 лет, потому что это будет считаться мошенничеством, и раскрыть подобные преступления очень легко.
1: Да, вот, кстати, часто говорят, что налоговая сегодня видит не только ваши доходы, но и расходы, и если они не сходятся, а у них есть искусственный интеллект, который предупреждает налогового инспектора, и начинается разбирательство, расследование, что же там откуда появилось, да? А вот много ли стало дел, связанных как раз-таки с обвинением, может быть, госорганов, людей, которые не имели права на ту или иную выплату? То есть оспаривание право получения данных выплат и семейных, самых разных льгот, и налоговых послаблений, и разных преференций, вот социальный бизнес, который у нас был. Много ли таких дел вообще?
3: Я бы не сказала, что их много, потому что я думаю, что не так много

0: граждан, которые хотят поживиться за чужой счет. Но такие дела есть. И буквально сейчас в последнее время возбуждали дела против предпринимателей, которые взяли по социальному договору денежные средства для развития бизнеса, скрывая свой доход. И буквально там, может быть, они скрыли небольшую сумму, может быть, там 10 тысяч в месяц, которую они скрыли за предыдущий год. А это уже мошенничество, как я уже сказала ранее, до 6 лет лишения свободы. Поэтому здесь очень важно не пожадничать, посмотреть, отвечаете ли вы критериям, не создавать искусственно видимость нуждаемости, потому что это не только непорядочно и безнравственно, но и может служить основанием для привлечения к уголовной ответственности, получения наказания по всей строгости Уголовного кодекса.
1: Скажите, пожалуйста, а что еще следует учесть при подаче заявлений на семейный кэшбэк?
0: Прежде всего, посмотреть, действительно ли отвечает семья критериям таким. Не пропустить возможность подать это заявление. Если что-то нужно, попросят чиновники собрать какие-то дополнительные сведения, прийти и подать. В случае, если семья действительно нуждается и отвечает всем критериям закона, получить выплату и потратить на своих детей, на любые нужды, какие-то удовольствия, которые семья была лишена. То есть это дополнительно. На самом деле государство почему дает такую возможность? Ведь можно было на корню сделать так. Какие-то семьи с детьми, налогообложение не 13%, а 6%. Не надо никаких возвратов. Но получается, что у нас такую льготу может получить только семья с двумя детьми и более. И если они, их доход не отвечает, если их доход признается недостаточным для того, чтобы уплачивать налог 13%.
2: Для того, чтобы семья жила комфортно, да. Спасибо, Мария. Мария Ярмыш, адвокат, специалист по гражданскому международному праву, специалист в области опеки над детьми, была с нами на связи. Кстати, в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления соцфонд пришлет решение о назначении выплаты, а после этого деньги поступят в течение 5 рабочих дней. То есть буквально 2 недели, если вы действительно претендуете на эту выплату, если вы имеете на нее право, вы уже получите деньги. А в случае отказа ведомство должно указать причины в ответе.
1: Напомню, что с сегодняшнего дня родители двух и более детей в России могут подать заявление на получение ежегодной семейной выплаты, причем она, как и другие меры соцподдержки, будет защищена от списания за долги. Об этом ранее заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Да, вот обсудили эту историю, и становится чуть более понятным комплекс мер социальной поддержки в России.
3: Совет дня. Отчего и почему?
4: Привет, друзья! Это Лена Симонова.
5: Сны – одно из немногих явлений, которые переживают все люди на планете и которые никто до конца не понимает. Наука изучает сны уже больше 100 лет и до сих пор не пришла к единому ответу на вопрос, зачем они нужны. Большинство сновидений происходит в фазе быстрого сна. Это парадоксальная фаза. Тело почти полностью обездвижено, а мозг работает на уровне бодрствования и местами даже активнее. Тело парализовано намеренно, чтобы человек не воспроизводил движения из сна физически. Интересная деталь – быстрые движения глаз под веками не случайны. Исследования показывают, что направление взгляда во сне коррелирует с происходящим в сновидении. Например, когда спящий смотрит влево во сне, глаза под веками движутся туда же. Зачем снятся сны? Существует несколько конкурирующих теорий. Первое – во сне мозг отбирает важные события дня и перемещает их в долгосрочную память. Вторая – эмоциональная обработка. Мозг переваривает эмоционально заряженные события, снижая их остроту. Третье – репетиция угроз. Сновидения эволюционировали как безопасная среда для проигрывания опасных сценариев. Отсюда кошмары как тренировочная программа. Четвертое. Сны помогают избавиться от нерелевантных воспоминаний. Быстрый сон также связан с творческими инсайтами. Именно в этой фазе мозг соединяет несвязанные концепции. Ни одна из этих теорий не исключает другую. Возможно, сны выполняют все функции одновременно.
4: Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
3: Совет дня. Радио России. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
6: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в нашей жизни.
3: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
8: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
3: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
9: На правах рекламы.
10: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о заболеваниях позвоночника и о возможностях его лечения. Знаете, что самое страшное, когда болит спина? То, что наступает такой момент, когда привычные средства уже не помогают. Увы, к любым препаратам организм привыкает, поэтому рано или поздно это может случиться с каждым. Приступы случаются все чаще, боль пронзает все острее, скрючило и не отпускает. Жить становится невыносимо. В гостях у нас сегодня эксперт, специалист в области новейших технологий Фаина Борисовна Полазник. Здравствуйте, Фаина Борисовна.
11: Здравствуйте. Вы правы, становится страшно. Операция, инвалидность, беспомощность, одиночество. Разве о такой жизни вы мечтали? Но шанс поставить себя на ноги все-таки есть. Революционный способ лечения, который придумал русский ученый, вас просто шокирует и перевернет привычное представление о лечении заболеваний позвоночника.
10: Фаина Борисовна, вы нас заинтриговали. Расскажите об этом новом способе лечения, может, он и мне подойдет?
11: Конечно, но для наглядности давайте представим, что будет, если наступить ногой в сугроб? Думаем, ответ вы знаете. Тут же окажетесь по колено в снегу. А если возьмем лыжи, вы будете легко скользить по поверхности. Почему так происходит? Да потому что в лыжах ваш вес распределяется равномерно, в то время как без них всей массой давит на одну точку. К чему я это все рассказываю? Этот пример наглядно показывает, что с одним и тем же весом результат может быть разным, если не соблюдать баланс. Как это связано с моей больной спиной, спросите вы? А я отвечу. В медицине существует способ лечения, который мало кто знает – аутогравитационная терапия. Это вытяжение позвоночника под воздействием собственного веса. Причем совершенно неважно, сколько вы весите – 50 или 100 килограммов. Если во время процедуры распределить свой вес правильно, то структура позвоночника и параспинальных мышц начнет растягиваться, благодаря чему снижается давление на суставные поверхности соседних позвонков. Вы почувствуете, как ваши мышцы начинают расслабляться, уходит чувство тяжести, а боль становится слабее. В каждый ваш позвонок возвращается подвижность, а в мышцы – сила. Плечи распрямляются, и кажется, что вы даже стали выше ростом. Как же добиться такого эффекта? Как спортсмену нужны лыжи, так человеку с больной спиной нужно медицинское устройство – кордус.
10: Вот, казалось бы, наш вес нам мешает, но при этом помогает в лечении болезни спины. Поразительно. Медицина сейчас идет очень быстро вперед, а если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется устройством, вы можете рассказать о нем более подробно?
11: С удовольствием. Кордус – это медицинское устройство для домашнего лечения спины, шеи и поясницы. Без мазей и дополнительного оборудования, а главное, практически без особых усилий, способное помочь вернуть вам полноценную жизнь. Его создатель – молодой ученый Юрий Корюкалов, которого во всем мире уже прозвали новым русским гением или вторым Елизаровым, нейрофизиолог, кандидат биологических наук, автор 52 научных работ и публикаций. Еще на втором курсе к нему пришла идея использовать вес пациента для лечения позвоночника, а после окончания вуза и защиты диссертации он воплотил ее в жизнь. Лечить позвоночник, используя лишь собственный вес, согласитесь, это же гениально. А сколько денег вы сэкономите на мазях, гелях, массаже. Кордус – это ваш домашний мануальный терапевт на всю жизнь. Приобретя его один раз, потом годами можно пользоваться всей семьей, не расходуя ни копейки, и наслаждаться индивидуальной коррекцией позвоночника и возможностью получить долгожданную легкость в спине. Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию об устройстве Кордус, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер 8 800 777 2505. 8 800 777 2505. Звонок по России бесплатный. Уважаемые радиослушатели, обращаю внимание, это очень важно. Оригинальный Кордус имеет специальную защитную голограмму на упаковке. Пожалуйста, остерегайтесь подделок. По номеру 8 800 777 2505 вы сможете приобрести оригинальный Кордус. Доставка по России бесплатна.
10: Думаю, многих наших радиослушателей волнует вопрос, легко ли им пользоваться, ведь для человека с болью в спине лишнее движение превращается в пытку.
11: Нужно просто лечь на Кордус всем телом на пару минут. Благодаря анатомической форме устройства ваш позвоночник примет нужное положение. Вам практически не нужно ничего делать. Кордус сам подстраивается под индивидуальный тонус мышц, что делает его использование максимально комфортным. Основное правило – просто лежи и лечись, ничего сложного. Терапевтические вершины устройства под действием вашего собственного веса погружаются глубоко в спазмированные мышцы на рекордную глубину 25-28 миллиметров. Так глубоко не работает ни один мануальщик, массажист и остеопат. Их предел – это максимум 3-10 миллиметров. И часто этого бывает недостаточно для решения проблемы. Ни одна манипуляция мануального терапевта не позволяет давить на глубокие мышцы с постоянной, одинаковой силой на протяжении 3 минут. А именно это нужно для того, чтобы снять спазм, главную причину боли в спине и шее и в пояснице, чтобы, проснувшись утром, вы с удивлением обнаружили: «Все! Больше не болит, нигде не стреляет, будто легли на оголенный провод. Вы можете поднять руку вверх, не перекосив лицо от неприятных ощущений, и спокойно переворачиваться ночью, не просыпаясь от боли, а наутро встать свежим, отдохнувшим человеком, который легкой походкой идет по своим делам».
10: Звучит очень просто, заманчиво, и какая экономия на мазях, массажах и прочем. Меня, например, мучают частые головные боли и ноющие боли в спине. Эта боль проходит при смене положения тела, но потом снова возвращается. При обращении к врачу был поставлен диагноз «позвоночная грыжа». Поможет ли мне Кордус?
11: Кордус показан к применению при таких болезнях, как остеохондроз любой локализации, сколиоз первой-второй степени, кифосколиоз второй степени, болезнь Шейермана-Мау, нарушение осанки. Боли в шее при профессиональном мышечном перенапряжении, где работа связана с длительным пребыванием в одном положении, а также с подъемом тяжестей. Вегетативно-висцеральные нарушения, вызванные биомеханическими нарушениями в позвоночно-двигательных сегментах, кардиологический синдром, стенокардия, ишемическая болезнь сердца, вегетососудистые дистонии по гипотоническому и гипертоническому типу, функциональные нарушения зрения и слуха. головные боли различной этиологии, недостаточность мозгового кровообращения, связанная с патологией шейного отдела позвоночника, синдром позвоночной артерии, невралгия затылочных нервов, нарушение сна. Миофасциальные болевые синдромы, ограничение подвижности в области шейного, грудного, пояснично-крестцового отделов позвоночника, когда развивается функциональная рефлекторная блокада позвоночно-двигательных сегментов, спазм глубоких межпозвонковых мышц, дискалгия, люмбалгия, люмбоэшалгия, торакалгия, цервикалгия. Болевой синдром вследствие протрузии, это выпячивание фиброзного кольца межпозвонкового диска, грыжи, туннельные синдромы, радикулярные синдромы верхних конечностей, онемение рук, плечелопаточный периартрит, эпикондилит плеча, хроническое мышечное перенапряжение при занятиях спортом, общее оздоровление организма, профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у детей с 12 лет и взрослых.
10: Да, срочно надо заказать кордус, думаю, за ним выстроится очередь. Повторю номер, по которому вы можете получить бесплатную консультацию. 8 800 777 2505. 8 800 777 2505. Номер бесплатный. И напоминаю, что оригинальное устройство Cordus имеет специальную защитную голограмму на упаковке. Необходимо быть внимательным при покупке. Оригинальный кордус доступен по номеру 8 800 777 2505. Доставка по России бесплатна. Я слышал, что боли в спине могут спровоцировать деменцию. Это правда?
11: Расскажу. Недавно ученые провели эксперимент. В нем участвовали 98 добровольцев, страдающих начальной стадией деменции. И большинство из них отмечало наличие хронических болей в пояснице. Магнитно-резонансная томография показала, что у подопытных с хронической и острой болью в спине заметно снижен объем предлежащего ядра головного мозга. Вы становитесь рассеянным, медлительным, быстро устаете. Знакомо? Поэтому начните лечить спину сегодня, и тогда завтра, возможно, не придется лечить деменцию, не начнутся проблемы с памятью.
10: Да, но наша программа подходит уже к концу, и самое время подвести итоги, взять карандаш и записать телефон.
11: Не отчаивайтесь, с болью в спине можно справиться. В этом вам поможет устройство Cordus. Он с каждым днем набирает все большую популярность среди простых людей. Не зря он экспортируется в 48 стран и применяется не только в домашних условиях, но и в 250 зарубежных клиниках. Не ждите чуда, само не пройдет. И если вы ждали шанс, чтобы бюджетно поправить здоровье, то вот он. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатна. Телефон 8 800 777 2505. Доставка по России бесплатна.
10: Наша программа подошла к концу. Теперь выбор только за вами. Доживать свой век с болями в спине, шее, голове, пояснице, смириться со старостью, что движения будут приносить страдания, а память подводить, или подарить себе шанс идти в ногу со временем. И пользоваться новыми технологиями, которые придуманы специально для вас. Ответ вы наверняка уже знаете. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-3036-55, юридический адрес, город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
3: Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
12: Это наш свет. Вот один раз увидишь, то человек должен быть счастлив.
13: Меня зовут Ольга Минтеева. Я ведущая программы «Свет веры».
14: Понятно, что буддийские танки, они созданы по такой технологии, что предполагают скручивание и раскручивание в процессе своего бытования.
13: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге на канале «Радио Россия Калмыкия» на FM-частоте 102.7.
3: «Радио России» – главное радио страны.
15: Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7-910-444-91-59 плюс 7-910-444-91-59. Ваши послания услышит вся страна.

0: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Директор Запорожской АЭС раскрыл главную цель ударов ВСУ по атомной станции. В Сербии обсуждают отмену безвизового режима с Россией ради вступления в Евросоюз. И вода за неделю ушла из последнего подтопленного жилого дома в Новосибирской области. Все подробности далее. Киевский режим и украинские военные сделали сотрудников Запорожской атомной станции главной целью своих ударов, пытаясь атаками дестабилизировать обстановку и добиться их психологического истощения. Такое мнение ТАСС выразил директор ЗАЭС Юрий Черничук. По его словам, удары по транспорту, который перевозит атомщиков, по инфраструктуре атомной станции и энергодаров, в котором живут семьи работников ЗАЭС, являются психологическими атаками.
2: Противник добивается дестабилизации ситуации на станции, посеяния некого хаоса, там паники. По большому счету, наверное, люди здесь являются основным, скажем так, богатством или основной целью врага, потому что на них держится безопасность объекта.
1: В пятницу на саммите ЕАЭС в Астане Григорян заявил, что Армения намерена и далее добросовестно участвовать в работе объединения на основе взаимного уважения, равноправного партнерства и учета национальных интересов всех государств-членов ЕАЭС. Весной прошлого года, напомню, в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя такая возможность самим объединением не предлагалась. Премьер страны Никол Пашинян заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в Евросоюзе и ЕАЭС. При этом страна будет соотносить свою повестку с работой обоих объединений до тех пор, пока это возможно. И, как только что заявил Пашинян, Армения работает и продолжит работать в ЕАЭС.
3: У нас не стоит вопрос разрыва связи с Евразийским экономическим союзом. Соответственно, делать расчеты мы в этом не видим никакой необходимости на данный момент.
4: Да, но при этом ведь говорится на высшем уровне, что невозможно совместить два союза. Это просто невозможно.
3: Да, но когда дело дойдет до того, что этот вопрос станет ребром, как говорится, когда есть ли и когда будет конкретика с этим вопросом, тогда и будем проводить стресс-тесты, если будет такая необходимость. Сейчас мы просто не рассматриваем такого сценария, соответственно, делать какие-то анализы по торговому обороту, я просто не вижу никакого смысла и надеюсь, те проблемы, которые сейчас возникают с движением товаров в сторону России, надеюсь, что они будут техническими и скоро их не будет.
4: Вы разделяете мнение председателя правительства, премьер-министра о том, что Армения может даже разбогатеть без дешевых энергоносителей из России?
3: Конечно же, я разделяю мнение премьер-министра Армении. Это по определению так. Как разбогатеет, что будет, какие будут потоки, это долгий разговор. Сейчас мне сложно будет на ногах просто репликой вам ответить на этот вопрос.
1: Такое заявление сделал вице-премьер Армении Мгер Григорян в интервью журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину. Расчеты противовоздушной обороны группировки войск «Север» уничтожили 50 БПЛА ВСУ, летящих в сторону тыловых районов российских военнослужащих в Харьковской и Сумской областях. Об этом ТАСС сообщили в группировке войск. Потери ВСУ в результате действий южной группировки войск за сутки составили 32 блиндажа с пехотой, 6 терминалов спутниковой связи «Старлинг», а также 9 наземных робототехнических комплексов. Бойцы южной группировки нейтрализовали 3.

0: условия для рамочного соглашения с Ираном, изменив первоначальный проект договора. Белград обсуждает возможную отмену безвизового режима с Россией для вступления в Евросоюз. Об этом заявил глава комитета Скопщины по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич. Об этом сообщает газета «Известия». В свою очередь, посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко в беседе с изданием напомнил, что, несмотря на усиливающееся давление со стороны Евросоюза, Белград не присоединился к санкциям против Москвы. В ноябре 2025 года глава постоянной делегации ЕС в Белграде Андреас фон Беккарт подготовил доклад о прогрессе республики на пути евроинтеграции. В нем отдельно подчеркивалось, что Сербии необходимо согласовать внешнюю политику с линией Брюсселя. Вода за неделю ушла из последнего потопленного жилого дома в Новосибирской области. На сегодняшний день остаются в воде более 6 домов, 24 приусадебных участка и 16 дачных участков. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона сообщил замначальника МЧС по региону Евгений Лебедев. По его словам, также в области потоплены 2 участка автомобильных дорог, нарушено автомобильное сообщение с 2 населенными пунктами. Май в столице стал самым влажным за последние 5 лет. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По его словам, осадков выпало много – 74 миллиметра или 121% от месячной нормы. С таким показателем май занимает 7-е место в списке самых влажных в 21 веке. Синоптик отметил, что сильные дожди отмечены 17 и 23 мая. При этом 17 мая выпало 28 миллиметров осадков, что стало новым суточным рекордом. Также в течение 4 дней грозы наблюдались в столице. Вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру.
1: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянка Мира Андреева пробилась в четвертьфинал открытого чемпионата Франции по теннису. Она в 4-м круге обыграла Жиль Тайхман из Швейцарии со счетом 6-3-6-2 и теперь встретится с румынкой Сараной Кырсти. В мужской части соревнований Андрей Рублев в 4-м раунде уступил чеху Якубу Меншику 3-6-6-7, 6-4, 6-2, 3-6. Российские спортсменки заняли первое место по числу завоеванных медалей на завершившемся чемпионате Европы в Болгарии. Россиянки выиграли 9 наград, 2 золотые, 4 серебряные, 3 бронзовые. Накануне София Ильтерякова выиграла золото в индивидуальных упражнениях с обручем. Она же стала 3-й в упражнении с мячом. У Марии Борисовой серебро в упражнении с булавами и бронза в упражнении с лентой. Также россиянки остались 2-ми в групповых упражнениях с 3 обручами и 2 парами булав. Полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес и защитник столичного «Локомотива» СССР Монтес вошли в состав сборной Мексики на чемпионат мира по футболу 2026 года. Соперниками мексиканцев на групповом этапе будут ЮАР, Южная Корея и Чехия. Томислав Томович останется тренером краснодарского баскетбольного «Локомотива Кубани» вне зависимости от исхода серии за бронзовые медали Единой лиги ВТБ с петербургским «Зенитом». Об этом сообщает «Спортэкспресс». Отмечается, что в краснодарском клубе довольны той работой, которую проделал сербский специалист после назначения по ходу сезона, и не будут пользоваться опцией выхода из соглашения. Омский хоккейный «Авангард» подпишет контракт с защитником Кириллом Адамчуком на 3 года. Об этом сообщает журналист Артур Хайрулин. 32-летний хоккеист 2 последних сезона провел в московском «Динамо». С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
0: Сегодня в Мурманске плюс 8-10 градусов, переменная облачность, в Архангельске плюс 11-13 градусов, в Петрозаводске плюс 12-14, в Вологде плюс 13-15 и кратковременный дождь. В Великом Новгороде плюс 15-17 градусов, облачно с прояснениями, в Калининграде кратковременный дождь, плюс 20-22 градуса, в Перми плюс 16-18 дождь, в Кирове плюс 14-16 и также дождливо. В Санкт-Петербурге без существенных осадков плюс 16-18 градусов днем. В Москве без осадков плюс 18-20. Сейчас столица плюс 16, без осадков, ветер западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Здравствуйте, дорогие наши зрители! Вас приветствует Андрей Леонов. Спектакль «Великий комбинатор». 9-10 июня. Буду ждать вас. Всего самого доброго.
1: 6-7 июня. Москва. Концертный зал «Зарядье». 4-й Московский летний музыкальный фестиваль «Зарядье» откроется премьерой оперы «Лоенгрин» Вагнера в исполнении Государственного академического русского хора имени Свешникова и Московского государственного симфонического оркестра. Музыкальный руководитель и дирижер Иван Рудин. В главной партии Иван Генгазов. Также участвуют молодые солисты, прошедшие программу творческого вызова «Опера Кол». Начало в 18.00. 6+.
2: 14 июня в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с Абисалом Гергиевым. В исполнении молодого пианиста, победителя множества международных конкурсов, прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Густава Малера, Фредерика Шопена и Александра Скрябина. Завершит программу сюита из оперы «Хованщина» Модеста Мусоргского. 6+.

0: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
1: Слушаем!
0: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
1: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
2: Передаем сигналы.
1: Сигналы точного времени.
3: Сигналы точного времени в эфире. Самое утреннее шоу на Радио России продолжает свою работу на эфирных часах. 9:12:26. Понедельник, 1 июня, это начало лета, Международный день защиты детей. Отмечаем в прямом эфире вместе с вами.
4: Здравствуйте, 8-925-222-99-92. Продолжаем темы, которые касаются всех и каждого. Ну и, по крайней мере, с днем детей, вот они, как минимум, связаны непосредственно. Итак, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Президентского совета по демографии сделала довольно любопытное заявление.
3: Ну, во-первых, она сказала, что семейная ипотека в России лишь по названию является таковой и нуждается в совершенствовании. Ну, и, собственно, Матвиенко выступает за создание особых условий семейной ипотеки для многодетных семей. То есть имеется в виду увеличение лимитов льготного ипотечного кредитования и уменьшение размеров первоначального взноса, то есть требования к таким семьям должны быть помягче, потому что их необходимо поддерживать, и это, в свою очередь, скажется на демографии. Кроме того, собственно, она напомнила про идею, которая давно витает в воздухе, активно обсуждается и в Госдуме, и в Совете Федерации, и среди общественников о том, что чем больше детей в семье, тем меньше должна быть ставка по ипотеке.
4: В общем, разумно, и заметьте, это не мы сами предлагаем, это спикер Совета Федерации. Плюс напомним, что условия предоставления в этом году ипотеки по семейной программе, а это 6% годовых, как минимум.
3: В некоторых регионах 2%.
4: В некоторых 2%. Минимальный первоначальный взнос, то, о чем ты сказала, составляет 20,1%. Если покупатель, ну и там ряд условий, в общем, 20%, соответственно, снизить, ну это, наверное, процентов до 10 входной билет, да, в ипотеку. Плюс, разумеется, нужно понимать, что не для всех регионов одинаковые суммы. Тем не менее, все-таки базовые лимиты 12 миллионов и 6 миллионов рублей, соответственно, действуют по всей стране.
3: Ну, кстати, здесь, может быть, и не нужно этого снижения, потому что если это многодетная семья, за троих детей есть материнский капитал, который вполне может стать подспорьем во многих регионах. Я сейчас не беру Москву и Петербург, да, и Севастополь, Сочи, может быть, Краснодар, но в обычном городе, обычная среднестатистическая многодетная семья, для нее все эти деньги по мат-капиталу могут стать серьезным первоначальным взносом по ипотеке. Кроме того, у нас же есть предоставление семьям выплаты в 450 тысяч рублей, которые сегодня действуют в России, это многодетные семьи, на погашение задолженности именно по ипотечным кредитам при рождении третьего ребенка. И в этом механизме есть нюанс, который как раз-таки предлагают изменить. Глава Софеды напоминает, что значит, такая выплата в случае рождения и четвертого, и пятого, и последующих детей тоже должна предоставляться.
4: Да, заявление можно заполнить без визита в банк на портале госуслуги. Все это очень доступно, и там же, соответственно, прилагается инструкция. Но мы же все-таки об ипотеке, потому что вот те самые титульные 6%, о которых я сказал, далеко не всегда 6% на выходе, потому что есть и комиссии за выдачу, да, и есть страхование, потому как вот даже Домклик, ипотечный сервис Сбера, да, сообщает, что от 7,9% действует ставка для Москвы, Мособласти, Санкт-Петербурга и Ленобласти по семейной ипотеке.
3: Ну, собственно, как это влияет на демографию? Насколько эти выплаты действительно полезны и позволяют семьям улучшить свои жилищные условия и дают надежду, что семья захочет завести еще одного ребенка, потому что для этого есть все условия, да, никакие финансовые вопросы их останавливать не будут. Давайте попробуем выяснить. Вот я смотрю на статистику, сколько, собственно, суммарный коэффициент рождаемости в России, то есть число родившихся детей в расчете на одну женщину, по данным Росстата, вот самая хорошая цифра у нас была в 2015 году – 1,78. Дальше уже начало снижаться 1,76, 1,62. И в 2025 году один из самых низких за все последнее время коэффициентов – это 1,37.
4: Адвокат, управляющий партнер юридической компании «Кочерин и партнеры» Владислав Кочерин с нами на прямой связи. Владислав, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте, доброе утро.
4: Мы обсуждаем механизм выплат в качестве поддержки для семейных ипотечников, да и не только. Угу. Каким образом все это дело организовать и как такие выплаты действительно помогают семьям?
5: Ну, организовано сейчас, в принципе, уже все неплохо, да, потому что, к счастью, мы, можно сказать, впереди планеты всей в плане цифровизации, и очень много госуслуг вы получаете, в общем-то, через одноименный портал госуслуги, да, который можно установить любой смартфон. И то, что раньше как раз, вот как юрист могу прокомментировать, да, то, что раньше требовало достаточно больших трудозатрат и времени, и знаний, и сил отстоять какие-то очереди, да, сейчас решается буквально там несколько кликов. То есть вы можете и получить сертификат на материнский капитал, и оформить какие-то другие льготы буквально парой кликов с мобильного телефона. Это, конечно, очень удобно, очень в интерес, конечно же, граждан. К сожалению, не все, наверное, пока еще умеют пользоваться этой возможностью, но постепенно ситуация меняется в том плане, что это уже стало неотъемлемой нашей частью. И я наблюдаю, что люди, скажем так, пожилого возраста, они уже, у них есть какие-то помощники, которые помогают им это делать, да, и новое поколение, скажем так, с взрослением, да, то есть оно эти навыки приобретает, они при нем остаются, то есть все равно мы идем к тому, что большинство как бы будет именно так оформлять эти юридические моменты, да, и это очень удобно и становится нормой жизни. Вот, поэтому сами, конечно, эти все льготы, эта помощь, конечно, она очень полезна, своевременна. Я лично знаю очень много примеров, когда люди этим пользуются очень активно. И, конечно, это и снимает какую-то социальную напряженность, экономически помогает семьям и, в общем-то, учитывая, опять же, отсутствие каких-то бюрократических препон получения этой помощи, которые вот я, знаете, на заре своей юридической практики помню, таких достаточно много было. То есть и бесплатно тоже достаточно много было еще социализма, да, но и получить это бесплатное было очень сложно. Сейчас, к счастью, ситуация изменилась, и действительно очень многое стало достаточно. Во-первых, и льготы какие-то появились дополнительные, да, которых раньше не было, в том числе вот в плане вот этих вот ипотечных платежей, материнского капитала, так еще и их оформление юридическое, да, стало достаточно простым, удобным и нетрудозатратным.
3: Да, вот, кстати, если сравнивать с общемировой практикой, ну, нигде в мире, кроме как в России, не выдают никаких нормальных материнских капиталов, которые, знаете, не чисто символические, то есть там 700 с чем-то тысяч, до миллиона рублей, получается, выплаты материнского капитала, по-моему, это даже для московской семьи большое подспорье. А кроме того, у нас же изменились условия предоставления семейной ипотеки с этого года, с февраля месяца. А есть еще другие программы. Молодая семья, например, где супруги до 35 лет могут воспользоваться льготными разными программами. У нас есть дальневосточная ипотека, которую тоже доработали совсем недавно и разрешили семьям покупать не только новостройки, но и вторички, потому что на Дальнем Востоке оказалось очень много городов, в которых не строили 20 лет уже ничего, там нет ни одной новостройки, а улучшать жилищные условия как-то хочется. И вот более-менее новые дома разрешили покупать.
5: Да, я бы еще дополнил ипотека для айтишников тоже. И все вот эти программы, насколько я вот наблюдаю, ими очень активно пользуются. И, ну, конечно, это все очень, очень позитивно для граждан. Честно говоря, единственное, наверное, меня что беспокоит, чтобы на все это хватило финансировать. Вот. А так, конечно, это очень очень полезные льготы, и очень многие ими пользуются. И, наверное, стоит лишний раз на это обратить внимание, что такие права у граждан есть, потому что просто многие могут не знать об этом.
4: Действительно, да, просвещаем вместе с вами. Спасибо. Владислав Кочерин, адвокат, управляющий партнер юридической компании «Кочерин и партнеры», был с нами на связи. Ну, разные, конечно, звучат мнения о том, как действительно, да, нужно помогать семьям при рождении детей. Ну, тут от популизма, конечно, нужно отделять все эти ремарки, а вот одно из них от одного из специалистов звучит довольно резонансно. Нужно вообще 30 квадратных метров жилья делать выплату в эквиваленте именно этого уровня квартиры, да? Ну, а где взять средства, опять же? Кто просчитывает подобного рода калькуляцию?
3: Ну, очень сложно сделать, и, например, в зависимости от региона, да, у нас сложно подсчитывается средний квадратный метр в стране, потому что есть новостройки, которые очень сильно выросли в цене из-за большого спроса и действия общей льготной программы ипотеки, да, которая очень сильно нарастила рынок именно в цене, а есть семейная ипотека, ну, то есть... Очень сложно вообще реализовать вот эту задумку, что в зависимости от региона 30 квадратов в каждой семье выдается. Потому что 30 квадратов в Москве, это в среднем 300 тысяч стоит квадрат. Вот посчитай, сколько должны выделить московской семье.
4: 10 миллионов почти.
3: И каким грузом это ляжет на бюджет Москвы. Даже Москва столько себе позволить не сможет.
4: Да.
3: А тем не менее, у нас есть льготная программа «Семейная ипотека», по которой семьи могут взять кредит всего за 6%, остальную часть ставки банка компенсирует государство, чтобы как раз сделать покупку жилья более доступной. Программа будет работать, ну, по крайней мере, до конца 2030 года. 20% необходимо семье внести и пользоваться. Но сейчас семья может только одну ипотеку получить.
4: Да, чтобы не было перегрева на рынке, чтобы получали эту льготу именно те, кому это действительно нужно. С нами на связи завкафедра ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета при правительстве Александр Цыганов. Александр Андреевич, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
4: Ну вот по поводу уменьшения первоначального взноса, да, были ремарки, значит, с 20%, соответственно, вниз, первый взнос там, ну, пусть 10-15%, а ведь мы понимаем, что многодетные семьи и молодые семьи элементарно просто в большинстве своем не могут накопить на первый взнос, потому что деньги так или иначе расходятся, а может быть, обнулить первый взнос вообще для таких категорий?
6: Знаете, давайте задумаемся, а зачем вообще первый взнос бывает? И если вот так непредвзято посмотреть, не с позиции того, что у меня нету, но хочу кредит получить, а с позиции именно кредитования.
3: Ну, что человек может копить, может платить.
6: Конечно. Что он может платить, у него есть дисциплина внутренняя. Он умеет планировать свои средства. А он сумел накопить или каким-то образом получить поддержку от родственников, каким-то еще образом материнский капитал использует для первого взноса, это уж возможно. Здесь нужно, наверное, говорить о том, что нужно заранее учить, каким образом такие накопления делать, планировать, что нужно предпринять для того, чтобы войти в ту или иную программу. Это вопрос финансовой грамотности, который при всей утомительности, потому что, наверное, каждый день про них говорят, они действительно важны и действительно все еще недоработаны. И мало того, останавливаться здесь вообще никогда не будет нельзя, потому что эти проблемы должны быть на слуху у граждан. Граждане должны понимать как свои права, так и обязанности, потому что кредит — это возможность купить квартиру, но обязанность его оплачивать. И вот здесь просто так сказать, а давайте 30 метров раздадим, а давайте сделаем без первого взноса, а давайте вообще ипотечную ставку обнулим. Но они требуют как расчета, потому что это не за чей-то счет делается, а за счет всех нас, всего населения России. И это должно быть обосновано и с прицелом на будущее делаться, а не просто как какой-то популистский шаг. И плюс к этому не нужно все сводить в ипотеки, потому что как молодые семьи, так и многодетные семьи. Может статься, что ему не нужна ипотека, им нужна социальная поддержка. Они не смогут оплачивать приобретение жилья, и их нужно обеспечить именно социальным жильем. И вот это достаточно сложный комплекс вопросов, завязанный еще и на предпочтение граждан получить жилье в собственность, чтобы потом его продать или завещать, или подарить детям. А в каких-то случаях действительно нужно говорить о социальном жилье, о предоставлении по социальному найму, с возможностью его последующей использования по мере необходимости.
4: Очень хорошо звучит. На самом деле понимаю, что все куда сложнее. И понятно, что то, с чего мы начали с вами, финансовая дисциплина, способность откладывать, копить в условиях, чуть не сказал, финансовых лишений, но финансовых платежей, да, по ипотеке. Все это, конечно, важно. И если ипотека будет ноль, побегут все, а это риски перегрева. Это, конечно, мы вряд ли можем себе представить. Но, тем не менее, сделать внятный и понятный льготные семейные ипотеки, ну, по крайней мере, донастроить их, как то призывают в правительстве, это вполне возможно. А как? И готовы ли в бюджете выделять на это средства?
6: Ну, во-первых, программа семейной ипотеки, уже даже в нашей передаче, которая сейчас идет, была озвучена, что она до 30-го года как минимум. То есть эти условия объявлены, они понятны, прозрачны. Любой может ознакомиться с ними, например, на сайте Дом РФ, государственного оператора жилищной политики. И я рекомендую всем заинтересованным людям посмотреть условия, ознакомиться, примерить на себя, понять, насколько это возможно к использованию. Скажу, что за последнее время стала более интересная практика по ИЖС, когда кредитуются молодые, в первую очередь многодетные семьи, на строительство своего дома, что зачастую более целесообразно. Там можно себе позволить за те же деньги большую площадь, более
3: безопасно. Ну и каждому ребенку по комнате, и действительно, жить просторнее, как-то комфортнее. А между тем, знаете, интересная история. Может ли семья, допустим, молодая семья, да, взяли в ипотеку квартиру, все, заселились, у них появился ребенок. Они стали получать право, да, они получили это право на семейную ипотеку. Они могут рефинансировать действующую ипотеку под семейную, под 6%, например? Это же очень сильно упростит им жизнь.
6: Это вот одно из условий, которые можно рассматривать в дальнейшем. Хотя я бы здесь считал более правильным использовать имеющееся, скорее всего, небольшое жилье как первый взнос. И его можно продать, несмотря на то, что есть ипотечный кредит действующий, есть технология, она понятна и пользуются достаточно многие. И приобрести большую квартиру. Поэтому у предложенного варианта есть логика, и в то же время есть и проблемы. По сути дела, мы предложим молодой семье, которая, скорее всего, все-таки проживает в небольшой квартире, в ней и остаться. А задача по политике в данном случае, не обязательно кредитной причем, это может быть и социальное жилье, подчеркну, помочь семье переехать в более просторную квартиру или дом и подумать.
3: Ну, главное, чтобы у них еще были деньги на это, понимаете? Им-то помощь нужна здесь и сейчас. Спасибо, Александр Андреевич. Александр Цыганов, завкафедра ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета при правительстве России был в нашем эфире.
4: 8-925-222-99-92. Ждем ваших сообщений.
7: Одиннадцатого, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва.
8: Меня зовут Валерий Лунин. Я психолог.
9: Кирилл Жандаров. Дарья Урсуля.
10: Брось пистолет на землю. Бросай.
11: Маньяков ловить?
12: Ловлю.
11: И как? Много поймали?
9: Любовь Толкалина. Иван Охлобыстин.
13: У вас тоже есть свои секреты.
14: Это все маскировка. Все ложный след.
9: Ян Цапник. Михаил Пореченков.
15: Загляни ему в голову и узнай, что там переклинило.
9: В захватывающем детективе «Загляни ему в голову». Премьера сегодня в 21.30 на телеканале «Россия».
16: Загляни ему в голову.
9: Категория 16+.
17: Сигналы точного времени.
4: 9 часов 31 минута 7 секунд точное московское. Татьяна Голованова, Кирилл Гришин этим утром вместе с вами. Продолжаем эфир. Пора отдохнуть.
3: Да, пора отдохнуть, по крайней мере, детям и подросткам. Интересную статистику тут опубликовали. Один из сервисов бронирования совместно с онлайн-школой, они заявили, что каждый пятый опрошенный подросток планирует летом отдыхать и ничего не делать.
4: Что будешь делать? Я буду ничего не делать.
3: Да, я не хочу ничего делать, буду лежать на диване, вот, и вечером выходить с друзьями.
4: Батониться, как они говорят сейчас. Что ты будешь делать? Батониться. Ну да ладно, у любой прокрастинации есть и смысл, и цели, и сроки, но если серьезно, то если каждый пятый ничего не хочет делать, то это, наверное... Ну, некая проблемка, это вызов.
3: О массовом выгорании подростков речь идет. Но каждый третий старшеклассник при этом собирается отправиться в путешествие с родителями, 31% таких опрошенных. Еще 23% школьников планируют проводить время с друзьями. Ну, вот это как раз совместить, да, приятное с полезным. Но каждый пятый вот как раз ничего не делает. 15% хотят подработать во время каникул.
4: Уже неплохо.
3: Да, а есть, кстати, 11% подростков, они, как называется, ботаники. Они планируют заниматься учебой и готовиться к экзаменам.
4: Есть батоники, а есть ботаники. Ну, те, кто отдыхает, и те, кто учится. Ну, это тоже целеполагание, это перспектива, почему бы и нет.
3: Знаешь, куда летят подростки с родителями? Ну, по крайней мере, планируют этим летом.
4: Куда?
3: Самое популярное, значит, самый популярный топ я назову — Калининград, Сочи. Uh-huh. Стамбул, Ничанг и Анталия.
4: Ну, неплохой такой амбициозный перечень.
3: Никто, а можно везде?
4: Никто, заметь, не едет в Суздаль, Торжок и Тверь.
3: Ну, это туры выходного дня больше.
4: Ага. Ну, хорошо, хорошо. Так как же занять подростков летом? Спросим эксперта, заместитель директора Института развития здоровья и адаптации ребенка Валерий Майоров у нас в эфире. Валерий Сергеевич, здравствуйте.
12: Доброе утро, доброе утро. Тоже хочется в Суздаль, знаете...
3: Да, нам тоже там нравится. Тем не менее, статистика-то пугающая. Каждый пятый подросток вообще ничего не планирует делать летом. Планирует, видимо, батонить, как сказал Кирилл. Что с этим можно поделать, как это исправить?
12: Ну, слушайте, давайте не пугаться. 80% подростков остается, которые планируют что-то поделать. Поэтому давайте радоваться тому, что большинство что-то планирует,
4: сейчас
12: планирует заняться. Да, да. Но надо сказать, что действительно есть ряд ребят, которые не хотят ничего делать, и у, по-моему, 30% из них, там 35%, это дети, которые отказываются от какой-то деятельности в пользу того, чтобы не навредить своей учебе. То есть у них есть мотивация, которой они следуют, и действительно сегодня, особенно у старших подростков, у которых впереди ЕГЭ, у них есть страх перед тем, как бы не навредить самому себе в преддверии с последнего учебного года. Поэтому их тоже можно понять. Ну а количество летнего досуга сегодня или занятости огромное. Есть что предложить, могу рассказать.
4: Хорошо, а какие существуют вообще, ну, внятные формы занятости? Давайте о занятости поговорим, потому что немало подростков собираются подработать этим летом.
12: Да, вы знаете, есть сегодня много, конечно, мы говорим про легальный, доступный и безопасный труд, это очень важно обозначать, и мы не так давно встречались с Минтрудом, у них есть подведомственное учреждение, которое как раз этим и занимается, и во всех, я вам сегодня точно скажу, во всех кадровых центрах России, который называется «Работа России», есть вакансии для подростков. То есть каждый подросток может прийти и найти себе подработку либо на лето, либо на каникулы. Ну, в общем, как на каникулы, я имею в виду, в течение года. Ну, в общем, всячески занять себя. Более 500 000 подростков уже так трудоустроились. Ну, а вообще, если говорить про легальный опыт, то это то, что связано с курьерской службой. Дети прекрасно в это идут, с раздачей флаеров или какой-то рекламной продукции у метро. Это специальности, которые не требуют квалификации, но требуют такой оперативной и быстрой работы. Подростки прекрасно на нее идут, и главное, могут зарабатывать, получить свой первый опыт.
3: Да, в наше время особенно охотно в дворники брали подростков.
12: Сегодня вы не представляете, сколько много вакансий. Они называются озеленитель, и очень много вакансий на озеленение территории. Очень легко берут, надо сказать. Но рынок труда такой, что у подростка есть из чего выбрать, поэтому он может выбрать пойти озеленителем, пойти курьером или куда-то еще.
4: Я вот продавцом в ларьке работал в ночное время.
3: А так, ну ладно, это не надо, это уже опасно, мне
4: это
3: кажется.
4: Опасно, это опасно, да. Но это было конец 90-х, я ни к чему не призываю, это такой опыт.
3: Вы знаете, я хотелось бы понять, а что касается детских лагерей труда и отдыха, например? Таких много вообще создано по стране. И можно ли подростка уговорить отправиться в тот же лагерь детский?
12: Да, сегодня очень много, по-моему, в каждом субъекте есть лагерь труда и отдыха, в который можно поехать. Понятно, что все мы стремимся поехать туда, где теплее. Я бы сейчас еще, прежде чем мы закончим вот с официальным трудоустройством, я сказал, что есть форма занятости волонтерства. И если мы возвращаемся к педагогической школе, то есть и Макаренко, и Самлинский, которые говорили, что лучшая занятость для ребенка – это занятость, которая приносит пользу. Вот волонтерство – это неоплачиваемая занятость, но сегодня волонтеры получают баллы к ЕГЭ, в общем, всяческие бонусы, поэтому дети, которые в этом участвуют, они тоже, а во-первых, они участвуют не просто так, они чем-то что-то делают, они знакомятся с новыми людьми, приобретают экспертизу, ну и пользу для себя. Лагеря, да, можно уговорить, есть лагеря тематические, есть лагеря для ребят по профилю, по интересу. Мне кажется, что стоит, если уж вы взрослый и хотите поговорить про это с ребенком, стоит спросить, что он вообще хочет, самому немножко погрузиться в эту тему и дальше дать ему палитру выбора. Есть вот такой лагерь, есть такой, есть платные, есть бесплатные лагеря, а есть вот форма, где ты еще и заработаешь себе денег, ну, не знаю, на что-нибудь, на свидание.
4: Ну, в общем,
3: на новенький
4: неплохо.
3: Смартфон.
4: Да.
12: На новенький смартфон.
4: Ага. Смотрите, а если есть ситуация, при которой молодой человек, молодая девушка, ну, мягко говоря, не хочет двигаться, да, куда-то. Мне и так хорошо, мне и так здорово. Я сейчас подумал, а может быть, это пересмотреть условия семейного тарифа на интернет, там как-то подвинуть человека к активности.
3: Так, жестокий Кирилл работает? Сегодня в Международный день защиты детей говорит отрезать детей.
4: Прагматичный.
12: Слушай, ну да, вы правда жестокий. У нас недавно было обсуждение про это на одной из площадок, и мы сошлись на том, что давайте не отрезать детей от интернета. За ними будущее, и очевидно, что за интернетом не только настоящее, но и будущее. Еще некоторые страны сегодня идут по этому пути, но Россия все-таки достаточно прогрессивная страна, и детей не надо отрезать. Но здесь, знаете, вы справедливо говорите, что многие дети не хотят, но у меня есть такое вот знание, что они не хотят еще и потому, что они не видят опций, они не знают, куда пойти и что поделать. Это первое. А второе, не везде есть доступная среда, где можно поучаствовать. И это тоже проблема, задача, которую нужно решать. Но здесь, мне кажется, родители могут быть отличным подспорьем, которые могут сказать, а давай попробуем, может быть, не у нас в населенном пункте, а вот в соседнем, до него там ехать час, и там можно тоже попробовать найти себя. Но и здесь надо искать.
4: И заодно побыть один на один с ребенком во время дороги. Это тоже важно.
12: Да, да, в том числе. Такой.
4: Я понял вашу мысль. Беру на карандаш.
3: Да. А что касается, кстати, работы подростков, можно ли их привлечь, вы говорили про волонтеров, вожатыми в лагерь?
12: Вожатыми можно, старших подростков можно привлекать помощниками вожатых и вообще всячески задействовать. Если вы помните, то советский опыт очень богат этим, и вообще, по-моему, все советское кино было построено на том, что есть молодые такие взрослые подростки, которые участвуют в лагерных сменах. Да, конечно, привлекаются, там есть отбор, есть подготовка, особенно те подростки, которые учатся в педагогических колледжах, у них прямо часть их практики и работы проходит в лагерях. Но если это не предколледж, то есть городские лагеря, куда просто подросток может прийти с улицы, ну, пройти там некоторые этапы отбора, они почти везде есть, и попробовать себя в работе с детьми. Не всем это интересно, но это такой, мне кажется, прикольный вид занятости, когда ты сам можешь взять на себя ответственность за людей, которые младше тебя.
4: Ну, а родители должны только лишь подталкивать и направлять в данном случае. И приветствовать.
12: Абсолютно так. Да, предлагать варианты и не бояться, что ребенку что-то не понравится. Нам взрослым много что не нравится. Надо всегда подносить снаряды, как говорится.
4: Звучит.
3: Да, еще неплохо. Мы часто говорим им, вот каникулы, каждое утро будешь у меня спортом заниматься. Должен бегать, не знаю, прыгать, идти на тренажеры. И ведь не заставить подростка это сделать, если ты сам этим не занимаешься.
12: Ой, я только хотел это сказать. Я вот думаю, а мы сами часто каждое утро бегаем на тренажерах? Ну, не то чтобы часто. Если мы сами ходим с удовольствием, с любовью, я думаю, что ребенок к нам присоединится. Надо про себя думать.
4: Да, выступать молчаливым примером, ну не то чтобы молчаливым, да, но, наверное, все-таки энергичным. А потом еще ведь очень важно, Валерий Сергеевич, понимать, что лето приходит и лето уходит, а отношения с детьми могут быть либо улучшены, либо ухудшены в зависимости от тех задач, которые родители, знаете, такие ставят перед своим ребенком. Значит, вот ты у меня хоккеем занимаешься, а теперь будешь все лето гонять на подкатку. Никаких бабушек, никаких общений с друзьями. Мы должны вот наверстать все это, вот, значит, потому что у тебя большое великое будущее. Ты поедешь в серьезную заокеанскую лигу, например, или пробьешься в континентальную хоккейную лигу. Ну, что-то такое, оно ведь тоже не очень здорово, правда?
12: Абсолютно. Вы знаете, Кирилл, вы прямо сказали важную мысль. Семья, она же про любовь, она не про заставляние друг друга, она прямо про выстраивание добрых, теплых отношений, про то, что мы друг друга любим. Ну, в общем, это место любви. Поэтому я бы в первую очередь опирался на то, что мы друг друга любим, а во вторую — на то, что надо заниматься спортом. Хорошо, когда эти вещи совпадают, хорошо, когда мы можем через любовь это объяснить. Это замечательно. Но здесь, знаете, я добавлю еще, просто у нас огромная наша российская педагогика, она давно держится на простой мысли, что воспитывает не мероприятие само по себе, а включенность в общность и в общее дело. Вот это, мне кажется, гораздо важнее. Поэтому говорим ли мы про спорт, и мы вот с вами не говорим, например, про театр, а я считаю, что театр – это важная форма досуговой занятости. Есть разные творческие направления. Тут важно не то, чем я занимаюсь, а то, как я занимаюсь и с кем я это делаю. Вот это, мне кажется, критически для ребенка.
3: Ну, по Москве целый блок разных дневных лагерей как раз с театральным и киношным направлением. Очень интересно, мы на прошлой неделе обсуждали эту московскую историю. Тем не менее, смотрите, подростки едут с родителями путешествовать, каждый третий буквально куда-то собирается. Мы перечислили топ: Калининград, Сочи, Стамбул, Ничан, Канталья. Собственно, как сделать этот отпуск и это путешествие интересным для подростков? Вы знаете, очень много роликов в интернете, когда подростки сидят на Мальдивах и говорят, что я хочу домой, хочу к друзьям, не хочу здесь находиться. И родители в недоумении, они столько денег выложили, а ребенку не нравится.
12: Ну, слушайте, я думаю, что надо спросить подростка до выезда, а что он хочет там поделать. И мы возвращаемся к простому тезису, что семья — это про то, чтобы делать что-то вместе. Если ребенок понимает, куда он летит, что там для него будет предложено, не сделано, а предложено, из чего он может выбирать, это сильно облегчает. Сначала вы перед выездом, взрослые, мы с женой планируем, например, маршрут, прежде чем куда-то выехать, и договариваемся, что мы будем там делать. Но если с нами едет еще и ребенок, то мы приглашаем в этот разговор и ребенка. В целом, если ребенок исключен из разговора заранее, то почему мы питаем иллюзии, что он в процессе в это втянется? Ну, довольно сомнительно. Сколько бы денег мы на это не потратили? Сначала мы вместе планируем. Рецепт простой. Мы планируем вместе, затем, когда приезжаем, мы действуем в общих интересах. У нас есть разные члены группы, и нам хорошо бы, чтобы каждый из них, каждый из членов группы, был доволен. Подростку, вот, может быть, неинтересно сидеть на пляже, например, просто так.
4: Вот вы, по сути, ответили на наш вопрос. Как в итоге найти баланс в летнем отдыхе с ребенком?
12: Но договариваться, Кирилл, сложно, и мы же с вами знаем, взрослые не всегда умеют договариваться, и компромисс — это дело такое сложное. Поэтому помимо того, что вы просто договариваетесь, вы еще и учите ребенка тому, что да, мы ищем компромиссы, да, где-то я поступаюсь там с желанием, не знаю, поехать смотреть на зебр, а где-то ты.
4: Отдохнуть важно, но не испортить отношения в семье еще важнее. Спасибо, Валерий Майоров, заместитель директора Института развития здоровья и адаптации ребенка.
3: 8-925-222-99-92 – это контакты нашего мессенджера. И заходите в наши каналы в Максе и в Телеграме.
17: Радио России.
13: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
17: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
16: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
17: Радио России.
18: Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
19: На правах рекламы.
20: Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня мы поговорим о наших глазах. Все мы понимаем, что с годами наши глаза начинают видеть все хуже и хуже. А под влиянием многих негативных факторов иногда это приводит к полной слепоте. Так почему наше зрение садится? Что на это влияет? И самое главное, можно ли этого избежать? С этим мы сегодня и постараемся разобраться. А в гостях у нас эксперт по разработкам новых технологий Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте, Вера Алексеевна.
21: Здравствуйте. Для начала хочу обозначить масштаб проблемы. В мире около 2,2 миллиарда человек страдают нарушениями зрения. Это данные Всемирной организации здравоохранения. Но важно то, что по меньшей мере у 1 миллиарда из них, то есть почти у половины, нарушение зрения можно было предотвратить или еще можно скорректировать. В России сейчас у 20,7 миллионов россиян есть болезни глаз. А всего каких-то 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше. Хоть мы всегда считались самой читающей страной и в очках ходили мало. Врачи бьют тревогу. Ведь если так пойдет и дальше, то уже через несколько лет проблемы со зрением будут у 70% людей. 70! Вы только вдумайтесь в эту страшную цифру. Еще недавно снижение зрения считалось нормальным явлением. Но разве это нормально? Разве нормально, что совсем скоро большинство из нас может стать совершенно беспомощными? Когда мир погружается во тьму, надо что-то с этим делать, а не считать это нормой. На помощь приходят наука и медицина. Ученые сделали вывод, что глаза могут видеть хорошо на протяжении всей жизни человека, а болезни глаз возникают вовсе не от старости. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Если эти процессы нарушены, появляются замутнения, снижается острота, черные точки, сухость. Поэтому в 21 веке катаракта и близорукость уже не приговор.
20: Ну, то есть, если человек нормализует кровоснабжение, питание, у него будет шанс полностью или частично восстановить зрение, иметь отличное зрение даже в самом преклонном возрасте?
21: Да, именно это я и хочу сказать.
20: Скажите, а вот современная медицина достигла того уровня прогресса, когда у человека появляется шанс решить эти проблемы?
21: Настоящая революция в офтальмологии сегодня – аппарат для домашнего использования Self-Docs Vision. Это уникальная медицинская техника для лечения и профилактики глазных заболеваний в домашних условиях. Vision можно смело назвать жемчужиной отечественной медицины. Ведь без этого изобретения людям с плохим зрением жить было бы намного сложнее. Аппарат является медицинским изделием. Vision уже смог изменить жизнь тысяч людей к лучшему. Те, кто прошел курс процедур, смогли оценить его потрясающее действие. А те, кто еще ничего о нем не знает... Слушайте, в его основе лежат технологии, которые уже успешно применяются в офтальмологических отделениях больниц и клиник. А благодаря понятной и простой конструкции Vision можно использовать и дома тоже. Vision – это возможность помочь справиться с большим количеством глазных заболеваний. Важным моментом является то, что прибор недорогой, доступен для пенсионеров. Ведь глаза зачастую именно их уязвимое место. Ведь потеря зрения – это трагедия как для самого человека, так и для его родных. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено. Поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 60 60 8 800 777 60-60. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя. А это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 60-60. Наши реквизиты. ООО «Prodex», ОГРН 122-730-000-36-55. Юридический адрес, город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
20: Вера Алексеевна, вот как Vision воздействует на органы зрения?
21: В основе работы аппарата цветоимпульсная терапия. Он воздействует на орган зрения цветом и ритмом. Это современный безоперационный метод лечения болезней глаз. Как же работает Vision? Ну, представьте светофор. Красный, желтый и зеленый. Почему выбрали именно эти цвета, вы знаете? Да потому что их видно издалека. Дело в том, что каждый цвет излучает электромагнитные волны разной длины. Ученые выяснили, чем длиннее волна, тем быстрее человеческий глаз может увидеть ее издалека. Все три цвета светофора обладают длинными волнами, поэтому хорошо видны людям невооруженным глазом. Вот на этом принципе и построена работа аппарата Vision. В нем на ваши глаза воздействует особое, грамотно подобранное сочетание цветов разной длины. А их частота схожа с частотой наших собственных клеток. Поэтому при воздействии на них родным цветом у вас появляется возможность исправить многие нарушения в работе глаз.
20: И что же происходит во время этой процедуры?
21: Мышцы глаза сокращаются, улучшается питание и микроциркуляция в тканях, активизируются процессы метаболизма. Его световые сигналы разной амплитуды, частоты и яркости вызывают отклик нейронов сетчатки глаза. И мозг получает сигнал повысить остроту зрения. Это как в бинокле настроить резкость. При регулярном использовании укрепляются мышцы глазного яблока. Это почти как тренировки для спортсменов. Только тренируете вы глазные мышцы. Уже через несколько процедур очертания предметов становятся более четкими, а цвета сочными и яркими. Пропадает краснота и ощущение песка в глазах. С Vision в буквальном смысле появляется шанс остановить старение глаз и видеть снова, как в молодости, когда про очки даже и не слышали. Теперь вы с удовольствием можете читать, смотреть телевизор или заняться мелкой работой.
20: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 6060. 8 800 777 6060. И давайте перечислим, при каких тяжелейших недугах глаз может помочь Vision.
21: Важнейшее отличие Vision от других аппаратов – это широкий спектр применения. Чаще всего Vision используют для лечения таких заболеваний глаз, как катаракта – профилактика и лечение начальных стадий катаракты, глаукома – нормализация внутриглазного давления, дистрофия сетчатки – снижение риска развития дистрофии сетчатки, атрофия зрительного нерва – профилактика дегенерации зрительного нерва, астигматизм – стабилизация работы аккомодационного аппарата глаза, близорукость – миопия – профилактика и лечение близорукости, спазм аккомодации – расслабление мышечного аппарата глаза при длительной интенсивной нагрузке. Также его рекомендуется использовать для профилактики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С Vision все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом падения зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8 800 777 6060. 8 800 777 6060. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный.
20: Список заболеваний, с которым борется Vision, впечатляет. Вот есть вопрос. Насколько сложно им пользоваться? Пожилой человек справится?
21: Лечиться Vision просто и приятно. Достаточно удобно устроиться на любимом диване, надеть аппарат и нажать кнопку. Просто справится каждый, и вы тоже. Его анатомическая форма подойдет любому типу лица, а надежное крепление обеспечит плотное прилегание во время процедуры. Поэтому лечебные сеансы пройдут для вас с максимальным комфортом. Вам даже не придется засекать время. Аппарат сам отключится, когда закончится процедура. Согласитесь, это очень удобно. Vision с ювелирной точностью управляет динамикой подачи цветовых импульсов. Ваш зрачок будет сокращаться и расширяться, что-то похожее на массаж. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Мы уже говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, а им страдают 60% населения в мире, это особенно актуально. Среди более чем десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. Такой индивидуальный подход может позволить существенно сокращать сроки лечения. и в разы повышает его качество, а значит, делает вашу жизнь комфортней и радостней. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60.
20: Ну вот наше время уже потихоньку подходит к концу. Давайте подведем итог и сделаем вывод.
21: Вывод прост. Vision – один из лучших аппаратов экспертного класса для коррекции зрения. С изобретением аппарата Vision в офтальмологии началась новая эпоха. Ведь это не просто аппарат. Это медицинская техника нового поколения прямо у вас дома. И все это по доступной цене. Правительство поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. А Vision является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Еще совсем недавно вы даже мечтать о таком не могли. А сегодня это можно сделать прямо не вставая с дивана. Чудо? Нет. Современные технологии. Помогая глазам, мы помогаем всему организму и, значит, продлеваем нашу жизнь. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам, они вам помогут и все расскажут о приборе Vision. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60.
20: Вера Алексеевна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Радио России.
0: Читайте «Клаксон» в июне. Изучили все новинки мирового автопрома на пекинском автосалоне. Рассказываем, как, куда и когда все это поедет. На чем ездить с коммерческой выгодой. Представляем самые интересные автомобили для малого бизнеса. Познакомились поближе с новыми русскими, у которых китайские гены. И составили честный отчет об этих автомобилях. Без клаксона, как без руля. 12+.
2: +14 июня в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с Абисалом Гергиевым. В исполнении молодого пианиста, победителя множества международных конкурсов, прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Густава Малера, Фредерика Шопена и Александра Скрябина. Завершит программу сюита из оперы «Хованщина» Модеста Мусоргского. 6+.
22: 8 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Впервые на сцене зала «Зарядье» Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии. В программе сочинения Сергея Рахманинова. Вторая симфония и первый концерт для фортепиано с оркестром. Солист Николай Луганский. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19:00. 6+.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимир Путин дал ряд поручений Кабмину. Хизбалла за сутки провела 21 боевую операцию против армии Израиля. И в Шереметьево запустили сервис посадки в самолет по биометрии. Все подробности далее. Владимир Путин поручил расширить перечень регионов, которым предоставляются субсидии на проекты комплексного развития территории. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Также президент порекомендовал местным властям оказать бесплатную помощь в сфере здравоохранения и туризма бойцам СВО и их семьям. Кроме того, глава государства поручил Кабмину до 1 сентября представить предложение по повышению эффективности тепло- и водоснабжения в малонаселенных пунктах, а также разработать механизмы страхования жилых помещений о чрезвычайных ситуациях. Уполномоченная по правам человека Яна Лантратова в День защиты детей призвала не дать забыть о трагедии детей в Старобельске. Она отметила, ВСУ целенаправленно стреляли по детям, которые спали в своих кроватях, нарушив священное право каждого – право на жизнь. Задача России, как отметила омбудсмен, сохранить правду и добиться справедливости.
2: Празднику более 100 лет и свыше 60 стран мира присоединились к этой инициативе. Но есть и те, кто, напротив, начал отказываться от этого дня, переносить его на другие даты, менять историю и сам смысл, отмечать вместо Дня защиты детей просто День детей. В прошлом году Владимир Зеленский перенес этот праздник, чтобы соответствовать западным стандартам. А в этом году, накануне праздника, случилась страшная трагедия в Старобельске, перечеркнувшая главное право человека – право на жизнь. ВСУ целенаправленно стреляли по детям, которые спали в своих кроватях. Пострадали 86 человек, 21 ребенок погиб. В основном это были девочки – Аня, Таисия, Алина, Елена, София, Дарья, Александра, Татьяна, Оксана, Яна, Вероника, Анастасия, Виктория, Ирина, Алиса и многие другие. К сожалению, позиция международного сообщества по этому вопросу пока остается неоднозначной. Многие предпочитают отмалчиваться или делать вид, что ничего не произошло, игнорируя очевидные факты преступлений. Наша задача – сохранить правду и добиться справедливости. Безнаказанность в таких военных преступлениях недопустима.
1: Напомню, в ЛНР накануне простились со студентами Старобельского профессионального колледжа, который был атакован ВСУ в ночь на 22 мая. Атака унесла жизни 21 человека, 18 девушек и 3 молодых людей. Они до последнего пытались спасти друг друга. Всего в здании на момент удара находилось 86 подростков. Президент Владимир Путин заявил, что удар ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске нанесли 3 волны с использованием 16 беспилотников. Помимо колледжа в городе были повреждены магазины, административные здания и частные дома. Президент Владимир Путин поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с днем рождения, отметив, что отношения России и Армении носят дружественный характер и стороны заинтересованы в их развитии. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Российский лидер пожелал Пашиняну здоровья, благополучия, успехов. 1 июня Пашиняну исполняется 51 год. Армения продолжит работу в ЕС до тех пор, пока выбор между Союзом и Евросоюзом не станет неизбежным, после чего будет проведен референдум. Об этом заявил ранее премьер-министр Армении Пашинян. По его словам, важным является вопрос о сроках проведения референдума. Ливанское движение «Хизбалла» заявило, что в воскресенье провело 21 боевую операцию против израильской армии на юге Ливана и севере Израиля. Согласно опубликованной сводке, в течение дня бойцы движения наносили ракетные удары, а также удары из артиллерии и ударных беспилотников по скоплениям израильских военнослужащих и техники в районе Баяды, Дибли и другим районам, а также по исторической крепости Скиф. В заявлениях утверждается, что часть дронов привела к подтвержденным поражениям цели. В движении подчеркнули, что по-прежнему считают своей задачей защиту территории Ливана и его населения, заявив, что их действия являются ответом на продолжающиеся израильские удары и нарушение режима прекращения.

0: годы, поскольку эти сценарии являются вероятностными. Об этом ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. В то же время, по его словам, если прогноз предоставляется конкретным организациям, например, аэропортам или авиакомпаниям, ответственность наступает. Если будет доказано, что синоптик действовал небрежно, нарушил методику работы, сроки выпуска или обновления прогноза, не контролировал его качество, и это привело к убыткам аэропорта, авиакомпании или другой организации, может наступить гражданско-правовая ответственность, уточнил эксперт. Он отметил, что при привлечении синоптиков к ответственности проводится анализ причин ошибки. Была ли это халатность специалиста или природная аномалия? Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, белорусский специалист Александр Андреевский останется на посту главного тренера хабаровского клуба континентальной хоккейной лиги «Амур». Об этом сообщила пресс-служба команды. Андреевский возглавляет «Амур» с декабря 2025 года. Старшим тренером клуба стал бывший наставник тольяттинской «Лады» Павел Десятков. Работу с защитниками продолжит Яков Рылов. Защитник Кирилл Адамчук покинул московское хоккейное «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Срок действия контракта с защитником подошел к концу. По данным российских СМИ, 32-летний хоккеист продолжит карьеру в омском «Авангарде». Тем временем, как сообщает «Спортэкспресс», нападающий Даниил Сераух подпишет однолетний контракт с нижегородским «Торпедо» с зарплатой в 30 миллионов рублей в год. 28-летний россиянин играл за «Сочи» с 2023 года. Полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес и защитник столичного «Локомотива» Сесар Монтас вошли в состав сборной Мексики на чемпионат мира по футболу 2026 года. Соперниками мексиканцев на групповом этапе мирового первенства будут Южноафриканская республика, Южная Корея и Чехия. Следующей целью московского футбольного клуба «Спартак» после победы в Кубке России является чемпионство в российской премьер-лиге. Об этом заявил главный тренер красно-белых Хуан Карседо. В минувшем сезоне спартаковцы взяли Кубок страны и остались четвертыми в чемпионате. Россиянка Мира Андреева вышла в четвертьфинал открытого чемпионата Франции по теннису. Она в четвертом круге была сильнее Жиль Тайхман из Швейцарии со счетом 6-3, 6-2 и теперь встретится с румынкой Сараной Кырстей. В мужской части соревнования Андрей Рублев в четвертом раунде Ролан Гаррос уступил чеху Якубу Меншику 3-6, 6-7, 6-4, 6-2, 3-6. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
0: Сегодня в Нижнем Новгороде плюс 14-16 градусов, кратковременный дождь. В Пензе плюс 15-17 градусов, дождь. В Ярославле плюс 14-16, дождь. Во Владимире и Туле плюс 16-18, дождь. В Воронеже плюс 17-19, кратковременный дождь и гроза. В Ростове-на-Дону и Волгограде плюс 18-20 градусов, дождь и гроза. В Краснодаре и Сочи дожди, местами сильные, плюс 16-18 градусов. В Ставрополе плюс 14-16, умеренные дожди. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 16-18, в Москве без осадков плюс 18-20. Сейчас в столице плюс 17 градусов, без осадков ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Хватит меня анализировать.
1: Я просто хочу понять, какая вы настоящая.
2: Загляни ему в голову. Премьера сегодня в 21:30 на телеканале «Россия».
3: Загляни ему в голову.
2: Категория 16+.
4: 9 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. 6 концертов для клавира с оркестром Баха прозвучат в исполнении Ильи Папаяна и Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». Дирижер Иван Никифорчин. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19:00. 6+.
5: Читайте «Клаксон» в июне. Изучили все новинки мирового автопрома на пекинском автосалоне. Рассказываем, как, куда и когда все это поедет. На чем ездить с коммерческой выгодой. Представляем самые интересные автомобили для малого бизнеса. Познакомились поближе с новыми русскими, у которых китайские гены. И составили честный отчет об этих автомобилях.

0: клаксона, как без руля. 12+.
1: Всем привет, дорогие люди. Премьера «Великий комбинатор». 9-10 июня. Режиссер Владимир Панков. Я, Антон Шагин, играю Остапа Бендера. Всем быть.
2: Меня зовут Валерий Лунин. Я психолог.
3: Загляни ему в голову и узнай, что там переклинило.
4: «Загляни ему в голову». Премьера сегодня в 21:30 на телеканале «Россия».
5: «Загляни ему в голову».
4: Категория 16+.
6: Информационное сотрудничество. 8-495-739-3023.

0: слушаем.
1: Я приветствую вас, друзья. Все, кто слушает Радио России, меня зовут Дмитрий Чернов. Разумеется, нельзя не напомнить вам, друзья, что сегодня 1 июня, что сегодня День защиты детей. Ну, на всякий случай, я знаю, что вы помните. В этой связи сообщение сегодня принимаем, соответственно, о ваших детях. Неважно, дети ведь всегда остаются для родителей детьми, даже если им далеко уже за 20. Поэтому рассказывайте, поздравляйте своих детей с Днем защиты детей, расскажите о том, какой вклад в защиту детей вы внесли. И номер для ваших сообщений у нас прежний 8-925-222-99-92. Во втором часе расскажу вам о новом государственном способе сохранить свои деньги. Любопытная платформа заработала у нас в стране. Поговорим о свободной розничной продаже гражданских противогазов. Будет у нас автомобильная страничка, и появились сообщения о том, что вновь возвращается все-таки техосмотр. Поговорим мы про постоплату парковок и о многом-многом другом. Также у нас будут, конечно же, московские новости. В этом часе речь у нас пойдет в том числе об ужесточении наказания для производства, за производство избыта пищевого фальсификата. На прилавках большое количество различных очень странных товаров. Точнее, как раз товары-то не странные, а привычные нам, но если вчитаться в состав, там творится, конечно, нечто непонятное в этих самых списках. Поговорим мы про удивительную историю о том, что более 40% регионов не удовлетворены уровнем подготовки выпускников среднего профессионального образования. В чем здесь причина и действительно ли на этом, как мне кажется, сказывается желание школьников побыстрее из 9 класса все-таки уйти в колледж, чтобы со школой попрощаться и отсидеться где-то, так сказать, в колледже на этом самом, на этих самых занятиях среднего профессионального образования. А потом мы с вами имеем то, что имеем, как говорится, водопроводчика, который не знает, что такое вода и трубы. Работодатели стали чаще проверять социальные сети соискателей. Это тоже интересная тема, на которой в этом часе мы побеседуем. И в Москве стартовали тренировки на пляжах. В Москве предложили в театрах оставлять актерам чаевые. Все эти темы мы тоже постараемся затронуть и обсудить. А вот какая удивительная история, с которой я хотел бы сегодня начать и о которой написали газеты, касается она вот какой темы. В России полностью вышла из-под контроля ситуация с наградами за участие в СВО, заявили об этом члены Общественной палаты. Дело в том, что фонды, различные некоммерческие организации и даже частные лица выпускают огромное количество орденов и медалей, похожих на государственные. А на маркетплейсах можно купить копии реальных наград. И разобраться в этом хаосе очень сложно. В результате ряженые читают лекции в школах и вузах, а в случае уголовного преследования убеждают суд проявить снисхождение к ветерану. В палате признают, что после окончания СВО проблема может только усугубиться. И как это действительно все влияет на нашу с вами сегодняшнюю реальность, давайте об этом поговорим, потому что, ну вот как сказала член Общественной палаты Екатерина Колотовкина, ситуация с неправомерным ношением наград стала уже неконтролируемой. Журналистка Анастасия Кашеварова сказала о том, что все делают собственные медали и бесконтрольно раздают их. По ее словам, некоторые военные носят такие общественные награды без злого умысла. Но есть и липовые ветераны СВО, которые с помощью наград теряются доверие и просят деньги. И как это все квалифицировать, между прочим, с правовой точки зрения? Вот об этом, друзья, хочется побеседовать с нашим экспертом первым сегодня, заслуженный юрист России, советник председателя правления Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России Иван Соловьев с нами на прямой связи. Иван Николаевич, здравствуйте.
2: Да, добрый день, Дмитрий, добрый день, дорогие друзья.
1: Насколько, на ваш взгляд, проблема сегодня действительно большая?
2: Ну, то, что она поднята, конечно, это очень хорошо. Я вкратце могу описать действительно ту реальность, которая у нас есть сегодня. Давайте начнем с того, что у нас, ну, государственные награды, мы их все знаем, они в перечне, они утверждаются законом, указом президента и так далее. Плюс Значит, после начала специальной военной операции награды у нас стало учреждать регионы. То есть есть региональные награды. Региональные награды есть тем, кто участвует в СВО, и тем, кто помогает фронту. Это правильно, потому что мы понимаем, что сегодня волонтерское движение также требует того, чтобы этих замечательных людей могли отметить. Это верно. Я очень надеюсь, что будет какая-то награда на уровне федеральном для тех, кто вкладывает свой труд, финансы в помощь нашему фронту. Но помимо федерального центра регионов есть... да, еще давайте мы остановимся на том, что у нас фактически очень многие подразделения наших вооруженных сил, находящиеся в зоне СВО, также учреждают свои награды и награждают их своих военнослужащих. Потому что, ну, иногда мы понимаем, что чего-то не хватает до государственной награды, что-то не прошло, человека надо отметить. Ну и замечательно, когда есть своя там полковая, там награда, награда подразделений, да, и так далее. Я просто объясню, откуда их так много, да, появляется. Ну и, конечно, у нас огромное количество ветеранских организаций.
1: Все, да, о чем вы говорите, ветераны. Это легальные награды, да? Это награды, которые носить, так сказать, не, ну, не стыдно, не зазорно.
2: Дмитрий, действительно, это легальные награды. У нас за ношение орденов, медалей и нагрудных знаков государственных, да, если это федеральные награды, предусмотрено поддельное, ну, незаконное ношение. Если у тебя этой награды нет, а ты нацепил этот знак, то там, простите, штраф от 1000 до 1500 рублей, смешно. Вот, значит, но... Вот давайте мы все-таки к тому, что действительно у нас фактически любой человек, который, у которого сегодня есть минимальное там количество денег, может заказать 100 медалей, к ним удостоверение напечатать и выдавать. Это действительно бесконтрольная ситуация. Вопрос в источнике. Сегодня нужно наводить порядок в том, кто, как и за что выдает эти награды. Вот здесь, мне кажется, сделать это достаточно просто. Вот если, что предусматривает выдача государственной награды? Представление с описанием того, что человек сделал, описание его заслуг, подвига, ну, что стало основанием, да, и соответствующее решение. И вот если мы разделим, да, все награды, легальными наградами будут только те, которые приняты и выданы в установленном государством порядке. Такой порядок должен быть для общественных наград, региональных и федеральных. То есть там должно быть представление, там должно быть решение, на основании чего. И тогда эта награда, она хоть какой-то минимальный вес будет иметь. Потому что действительно, ну право, и в том числе и Кашеварова права, когда говорит о том, что сегодня разнообразные фонды, да, они медали выпускают. Кому они их выдают? Действительно, можно от 3-4 фондов по 2 медали получить, и у тебя вся грудь уже в медалях.
1: Конечно, Иван Николаевич, а еще плюс ко всему, у нас же в народе, как говорится, нет такой привычки спрашивать разрешение. То есть видишь человека в медалях, весь в орденах, не будешь к нему подходить и говорить, а не могли бы вы предъявить, так сказать, документики вот на ваши вот эти вот красивые значки. Самое страшное, кстати, говорит госпожа Кашеварова, что эти самозванцы, эти самые ряженые, как их называют, лезут во власть. И вот с этим надо бороться как-то законодательно. Вы знаете, ведь эти вот все, значит, огромное количество медалей, которые на маркетплейсах, между прочим, можно заказать и купить запросто, копии всех вот государственных наград.
2: Дмитрий, я вам не сказал про этот сегмент. И там не только копии можно купить, просто можно купить медаль там фонда или еще, ну, которые действительно выдаются людям, волонтерам за существенную помощь. Они продаются на маркетплейсах. Уже, к сожалению, с удостоверением, и в удостоверении уже, дорогие друзья, печать есть и подпись даже, да, ну, пусть факсимиле, но тем не менее, понимаете, что страшно? То есть человек может себе купить, заполнить, одеть и ходить. Поэтому нам нужен порядок, который бы это все разделил на законные и незаконные через представление, через реестр наград, через прохождение геральдического совета, потому что он у нас формальный. Кто, ну, кому надо, они его проходят, а кому не надо, никогда не пройдут. Но надо какие-то сделать для людей условия правильные. Действительно, количество наград зашкаливает. И, к сожалению, для многих это, ну, такое искушение, собственно говоря, нацепить на себя это все, купить за 2500 камуфляж и ходить.
0: Конечно.
2: Да, и вот тебе живой ветеран. Да.
1: И деньги еще собирать с людей. Спасибо.
2: И деньги собирать. Да.
1: Спасибо большое. Иван Соловьев, заслуженный юрист России, советник председателя правления Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России. Ну и, наверное, здесь радикально как-то надо действовать, потому что сложно себе представить, чтобы в советское время, например, была вот такая вот возможность штамповать, а тем более покупать копии государственных наград. Все привести к изначально, обнулить, запретить вот эти самые продажи, конечно же, в первую очередь, ввести их в незаконное вот это вот поле, и все это как-то начать, потому что вот это огромное количество копий, огромное количество медалей от разных общественных организаций компрометирует главное, государственную награду. Нивелирует и делает их, в принципе, ничтожными. В России также хотят ужесточить наказание вплоть до тюремных сроков за производство и сбыт пищевого фальсификата, что правильно, кстати говоря, тоже. Общественники предлагают вот эту самую инициативу и просят Генпрокуратуру принять, наконец, дополнительные меры по защите прав потребителей, обязать торговые сети проверять товары на предмет их соответствия качеству, потому что... Ну, мы говорили об этом, да, и об этом писали много, что доля фальсификата только в молочке у нас в 2025 году у ритейлеров достигла максимума 18%. А что делать? И насколько вот это самое, этот самый фальсификат, да, что такое фальсификат? Давайте, кстати, с этого начнем. Павел Шапкин, председатель Национального союза защиты прав потребителей, с нами на прямой связи. Павел Сергеевич, здравствуйте. Вот как Анатолий Выборный говорит, зампред комитета по безопасности Госдумы, фальсификат на полках – это острая социально значимая проблема, это не просто обман потребителя, а прямая угроза национальной безопасности. Что такое фальсификат в продуктах сегодня? Вот как назовете?
3: Ну, по закону о качестве безопасности пищевой продукции, фальсификат – это измененный состав, оригинальный, то есть подмена оригинальных компонентов, скажем, фальшивым сырьем. Ну вот если говорить про конкретные примеры, то это, например, когда сметана состоит не из молочного жира, а из пальмового масла. Uh-huh. То есть это известная как бы вещь. Кстати говоря, вот если говорить про пальмовое масло, то вот я, например, ни разу не видел, что в магазинах продавалось пальмовое масло как пальмовое масло. А продается как сыр, творог, метана, молоко, то есть вот практически все, что сюда ввозится, идет на фальсификацию молочных и других продуктов питания. Хотя, например, пальмовое масло используется в кондитерской промышленности, там для изготовления всяких кремов, но там как бы в принципе производители предупреждают. Или вот, например, мороженое, да, то есть там, мы читаем, содержит молочный жир, там, жир молочного происхождения.
1: Да.
3: Иногда производители честно об этом пишут, что тоже ничего хорошего, на самом деле. То есть, если это узаконенный фальсификат, но только пишите, что это как бы с использованием жира немолочного происхождения, то, пожалуйста, продавайте его легально. То есть, это тоже неправильно, на самом деле, потому что продукты должны быть оригинальными. Вот у нас наконец-то повысили пошлину ввозную на ввоз пальмового масла с августа прошлого года до 30%. Я думаю, что меры тут такие должны быть экономические. То есть нужно еще больше увеличить ввозную пошлину на ввоз пальмового масла, там, скажем, до 100% от таможенной стоимости, чтобы просто невыгодно было подделывать молочные и другие продукты при помощи вот этого сырья. Если вам нужно пальмовое масло, пожалуйста, используйте как пальмовое масло.
1: Торговые сети, вот эти самые ритейлы, они сегодня обязаны проверять продукцию, которую на полке выставляют?
3: Ну, понимаете, в чем дело? Теоретически, да. Но вот смотрите, у нас в 2004 году отменили обязательную сертификацию продуктов питания. Значит, после этого можно делать не по ГОСТам стало продукты питания, а по техническим условиям, которые разрабатывают самими организациями. То есть, условно, вы берете, так сказать, делаете колбасу, скажем, любительскую, которая состоит вообще не из мяса, а в лучшем случае, так сказать, из птицы, из каких-то шкурок там, из стоя, да, и при этом, так сказать, это полностью соответствует вашим техническим условиям, и вы пишете там номер этих технических условий, проверить это никто не может, потому что это ваша коммерческая тайна, да?
1: Да.
3: И, соответственно, как бы единственное, чего от вас требуется, это соответствовать требованиям безопасности. Ну, чтобы никто не помер, там, съев эту вашу колбасу, понимаете? То есть, ну, это же другая сфера. То есть, как правило, значит, все требования технических регламентов, они касаются наличия или отсутствия тяжелых металлов, там, мышьяка, значит, чтобы не было бактериальной обсемененности, то есть там вот именно требования безопасности. А что вы туда понапихали, там, туалетную бумагу или, так сказать, пальмовое масло, об этом, в общем-то, речь не идет. Если вы этим не отравитесь прям тут же, да, то, следовательно, к вам никаких претензий со стороны законодательства. Здесь нужно менять законодательство в этой сфере в отношении пищевой продукции и возвращать вот эти вот все требования, которые сейчас существуют в Беларуси до сих пор, например, и которые у нас были. То есть более строгий контроль за именно качеством продуктов питания. Потому что, когда возникают эти вот случаи массовых там отравлений, то, конечно, начинает подрываться и Роспотребнадзор, там, принимать меры, и прокуратура, так сказать, правильно наказывает нарушителей. Но дело здесь не в сертификате, может быть, а именно в том, что там нарушены санитарные требования. То есть, например, вполне себе нормальная, скажем, колбаса по составу, там, состоящий из мяса, действительно, так сказать, соответствующий ГОСТу, но вдруг содержит там токсин ботулизм, потому что, ну, где-то там он туда попал в силу там разных обстоятельств. И тогда произошли отравления, да?
1: Да.
3: Но это не имеет отношения к качеству, это имеет отношение к безопасности.
1: Спасибо. Павел Шапкин, председатель Национального союза защиты прав потребителей. Об этом уже в голос говорят депутаты, и не первый уже месяц, и мы с вами, друзья, об этом много-много-много говорили раз. Но, как известно, ВОЗ и ныне там. Вот пользуясь вот этими самыми мораториями на проверку, вот ритейлеры не проверяют в большинстве случаев, что они выставляют на полку, и, как говорится в статье на эту тему, нарушители свою противоправную коммерческую деятельность не прекратили. А это огромное количество тех самых больших магазинов, в которые мы с вами привычно ходим.
0: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
5: Это волшебство технологий.
6: Каждый гость студии – настоящая находка.
0: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: Уже построен каменный мост, присутственные места, уже есть дворянское собрание. Все в городе красиво.
8: Программа «Радио России Калуга. Литературные прогулки» рассказывает о судьбах и творчестве поэтов и писателей, чья жизнь была связана с Калужским краем в разные годы.
9: Николай Васильевич Гоголь везут на правый берег. Все ему кажется новым, необыкновенным, и он даже город назвал Константинополем.
8: Читаем, слушаем и обсуждаем вместе.
0: Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
1: Продолжаем, друзья. Еще две важные темы будем сейчас обсуждать. Во-первых, более 40% регионов не удовлетворены уровнем подготовки выпускников СПО, то есть среднего профессионального образования. Предприниматели из 36 регионов, которые в течение 2024 года нанимали выпускников с дипломом о среднем профессиональном образовании и опытом работы менее трех лет, не удовлетворены качеством их подготовки. По 5-бальной шкале они оценили ее уровень менее чем в 3 балла. Вот говорится об этом в результатах аналитического доклада. Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах. Такая вот, в общем, довольно неприятная на самом деле история, такой неприятный вывод. И как сказала Людмила Иванова Швец, это доцент базовой кафедры торгово-промышленной палаты, неудовлетворительное качество подготовки связано с недостаточной материально-технической базой учебных заведений. Такое есть предположение. А может быть, есть другие причины. Давайте спросим Юрия Оболонского, исполнительного директора Национального родительского комитета. Юрий Владимирович, здравствуйте.
10: Добрый день, Дмитрий. Добрый день, наши дорогие радиослушатели. Самые интеллигентные, самые, я скажу, социальные радиостанции России.
1: Это правда. И вот мои наблюдения, мне сейчас приходится часто общаться с обучающимися в колледжах ребятами. Мои наблюдения подсказывают вот что, что в колледже школьники все-таки бегут ради того, чтобы, наконец, 9 классов отсидеть и эту школу свою ненавистную, так сказать, закончить, хотя бы куда-то уйти, чтобы где-то начать уже чего-то, как-то взрослую жизнь. Поскорее стремятся во взрослую жизнь, и поэтому со школой хотят распрощаться. А уж там, поступив в колледж, в который поступить, так сказать, не представляется сложным сегодня, и слава богу, как говорится, там можно чего-нибудь отсидеться, так сказать, как-то сдать чего-то, получить какой-то диплом и, значит, уже пытаться куда-то устроиться. И вот отсюда, знаете, может быть, и недовольство.
10: Согласен. Согласен с вами, потому что учеба в колледжах, СПО и, скажем так, отзывы заказчиков, они же как сообщающиеся сосуды.
1: Да.
10: Почему? Потому что вы совершенно правы, я с вами соглашусь, то, что многие ведь наши радиослушатели должны знать, что конкурс и поток вот в колледже, такие профессиональные, возрос не просто там на 10-20%. Друзья мои, в разы возрос поток. Я считаю, причин несколько. Первый – уход от ЕГЭ. Ну, не каждому ребенку, не каждому родителю в семье хочется быть практически 2 года под суперстрессом и терять психологическое здоровье для того, чтобы нормально сдать ЕГЭ. А это не просто психологическая трата времени и здоровья, а в том числе и материальная, потому что многие, большинство нанимают, скажем так, специалистов высокого класса, на чем и сидит, в том числе школа, это, то есть, репетиторство. Это первое. Второе. Если действительно идет выбор профессии, то мы должны понимать, что у нас Россия делится на несколько секторов. Это Москва, Московская область, города-миллионники и вся остальная Россия по финансированию этих учебных заведений. Потому что в Москву, в Московскую область попасть в некоторые учебные заведения, вот такие профессиональные подготовки, не то что сложно, а сложнее, чем в некоторые вузы, я вам скажу, друзья, и многие ко мне вот родители обращают: Юрий Владимирович, помогите каким-то образом там написать рекомендательное письмо, потому что многодетные мамы, папы даже просят это, потому что уровень оснащения в таких колледжах просто на уровне Московского государственного университета есть, понимаете? Поэтому да, туда попасть очень сложно. Это во-первых. Во-вторых, соответствующее финансирование, и поэтому оплачивается труд преподавателей и мастеров производственного обучения, которые специализируются на какой-то профессии. Это тоже принципиальная разница. Одна разница, если ты мастеру производственного обучения к профессии получает там 200 тысяч рублей, а второе где-то в регионах там, например, 50. Это абсолютно разные, я уверен, уровень профессионализма у этих преподавателей. Угу. Поэтому идет расслоение и разделение. Вот. И самое главное, конечно, мотивация. А то, что, как вы говорите, получить диплом, а что диплом? Он дает какой-то шлагбаум на поступление в университет или в институт? Нет. Ты закончил колледж и, в принципе, можешь дальше продолжить обучение, если у тебя есть мотивация и интерес. А может быть, это и поможет определить направление. Может быть, он хотел быть юристом, а побывал в таком прекрасном колледже с хорошим мастером и преподавателем и выбрал, например, там другой профессиональный путь свой и выбрал совсем другой институт или университет. Поэтому разных вариантов много, но вы правы,
1: да,
10: то, что действительно зависит все от материально-технического снабжения.
1: А вот еще нам слушательница Светлана Ольцева пишет, что это связано с отсутствием практики. Вот это вот уровень подготовки не очень...
10: О! Ключевой вопрос!
1: Вот я могу сказать, что...
10: Извините, секунду буквально, да.
1: В Москве-то с этим нет проблем, на самом деле. Может быть, с этого региона?
10: Московские областные, такие колледжи, они напрямую связаны, например, с производственными площадками. И они как сообщающиеся сосудом. А если колледж оторван от производства, то ему грош цена, я скажу. Обязательно должна быть производственная площадка, где они ходить должны на практику, с наставниками работать. И когда эта вот работа происходит, то это вообще проблем никаких перейти. Это практически ты был специалистом начальным, а потом станешь специалистом первого класса, потому что уже будешь работать непосредственно на производстве. А те, которые оторваны и просто ради бумажки числятся в реестре учебных заведений, то, конечно, какой там 3 балла? Там, я думаю, и 2 балла можно ставить таким специалистам.
1: Спасибо большое. Юрий Оболонский, исполнительный директор Национального родительского комитета, был с нами на прямой связи. Но вообще, надо сказать, что в передовых регионах, кстати, если уж быть здесь справедливыми, да, и важно это отметить, все-таки большое внимание уделяется внедрению именно лучших практик обучения. И, кстати говоря, и система мотивации там, в общем, для преподавателей и студентов развивают. И все остальное, все, что требуется. В регионам, конечно, надо подтянуть немножко внимание к уровню своей подготовки в колледжах. Работодатели тем временем не только жалуются, но еще и стали проверять социальные сети соискателей. Если вы ищете работу, то эта информация, вот эта вот беседа сейчас и новость для вас как раз. Изучив резюме, будущий начальник может полюбопытствовать, а как кандидат проводит свободное время? И изучить не только семейные фотографии, конечно, которые означают, что человек ценит свою семью, гордится родными, но еще и нужны и ссылки на его публикации. Вот зачем это все работодателю? Давайте спросим независимого HR-специалиста Зулию Лойкову. Зулия, здравствуйте.
11: Да, здравствуйте.
1: То есть для каких таких целей работодатель, если ему симпатичен, видимо, соискатель, да, заглянет в его социальные сети. Что он там хочет найти?
11: Ну, на самом деле, соцсети – это наш цифровой след, и проверка социальных сетей стала такой обычной практикой на многих этапах найма, от отбора резюме до финального собеседования. Порой часто сами соискатели указывают ссылочки на социальные сети, где можно с ними тоже ознакомиться, да, и работодатели смотрят прежде всего не только на профессиональные навыки из резюме, но и на такую культурную совместимость, уровень зрелости, потенциальные риски для компании, например, агрессию, дискриминационные высказывания, недостоверные данные об образовании, об опыте, приверженность каким-то радикальным, например, течениям. И особенное внимание, естественно, компания обращает на открытые посты, комментарии, в том числе и многолетней давности. Это может тоже попасть в такой, знаете, фокус внимания на подписки в группах, на публичные страницы, фото, видео, контент, который демонстрирует образ жизни кандидата. И вот здесь вот как раз смотрят и противоречия с резюме, риски. Например, кандидат пишет о серьезном отношении к работе, а в соцсетях у него могут, например, быть постоянные жалобы на руководство, истории о больничных для отдыха и так далее. Вот, поэтому...
1: То есть критикуешь начальство у себя в соцсетях свое нынешнее, да? Желательно, так сказать, при поиске новой работы... А будущему руководству свои социальные сети не показывать, ну или как минимум их почистить. А что, скажите, пожалуйста, делать, если социальные сети закрыты у соискателя? Ну вот так бывает, да, вот только тем, с кем он дружен.
11: Да, бывает такое.
1: Угу. Как в этом случае быть?
11: Ну, на самом деле, люди пользуются. Это редко, но бывает, да, такой момент, когда да. Сами соискатели говорят, а вы меня там не найдете. Но опять же, мы оперируем тем, смотря на какую позицию человек идет, какая у него будет зона ответственности, уровень секретности, может быть, да, определенный в работе. Все, что необходимо, найдут. Опять же, проверка проводится таким образом, что порой вот соискатель говорит, меня нет в соцсетях. Ну, мы находим ту информацию, которую даже он может и не знать. Я уж не говорю о том, что служба безопасности, например, в компаниях, она может работать достаточно глубоко и серьезно. Но, опять же, надеяться на полную какую-то анонимность рискованно, потому что профессионалы по найму находят и скрытые профили через комментарии друзей, старые репутки и так далее. Поэтому крайне редко бывает найти полное отсутствие соцсетей. Это тоже может настораживать, потому что ну, оно настораживает гораздо меньше, чем токсичные или непрофессиональные коммуникации, публикации, но тем не менее здесь мы тоже внимательно изучаем. Потому что к кандидату мы относимся и как к соцсетям, как к продолжению его резюме, по крайней мере, к тем их частям, которые видны публично. А работодатели, естественно, помнят и об ограничениях.
1: Вот то, о чем вы говорите, как будто бы обязывает любого человека какие-то аккаунты в каких-то соцсетях все равно вести. Но я знаю людей, которые совершенно точно никогда их не заводили и, более того, всегда как-то абстрагировались от всего этого интернет-сообщества. Да? Вот что человеку делать, если он действительно никаких соцсетей никогда не вел? А, кстати говоря, и у нас сегодня, между прочим, большой подъем, да, обращают внимание работодатели на кандидатов, что называется, 60+, вот, ну, по крайней мере, мы тоже говорили об этом на прошлой неделе. Вот как быть этим людям, которые действительно из соцсетей-то, может, никогда и не было?
11: Ой, у них есть соцсети, просто они сидят, например, в других соцсетях.
1: Ну, конечно, конечно. Мы знаем прекрасно эту социальную сеть. Не будем ее называть, как говорится, в эфире. Но мы понимаем, о чем вы говорите. Так.
11: На самом деле, вот тот пример, о котором вы говорили, что не ведут соцсети, у меня за мою 17-летнюю практику встречался всего лишь один кандидат, который работал в закрытой лаборатории исследовательской. Это был человек науки, и у него даже телефон был кнопочный, дабы не отвлекаться в свое время, да, не тратить на какие-то информационные потоки. И когда он заполнял у нас анкету, и он даже не откликался на вакансию, просто я его искала прямым поиском.
1: Да.
11: И когда мы общались, он говорит, вы знаете, я вот вообще прям отключен от внешнего мира, и мне реально, вот кроме моих исследований научных, мало что интересно, соцсетей у меня точно нет, но мы нашли выход на него через другой аккаунт. То есть он все-таки периодически заходил, он
1: где-то
11: говорил, я иногда
1: следы
11: захожу
1: цифровые
11: поздравлять, да, и посмотреть, да, что у друзей происходит.
1: Спасибо большое. Зулия Лойкова, друзья, была с нами на прямой связи, независимый HR-специалист. Ну, социальные сети подготовьте, если ищете работу. Все равно работодатель полюбопытствует. Вернусь через минуту. Московский блок впереди.

0: «Дачные затеи». Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
1: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
2: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
0: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
1: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
2: Да не может быть, Маша.
0: Может, потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
1: «Дачные затеи» – специальные выпуски программы «Все в сад».
2: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
0: «Дачные затеи» по воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
4: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
3: На днях я разговаривала с мамой, ей уже за 70, и она жаловалась на больные ноги. Ей стало тяжелее ходить, даже до магазина во дворе дойти проблема. И сегодня, когда я узнала, кто придет к нам в студию, я поняла, что тема будет крайне важна не только для миллионов наших слушателей, но и для меня лично. Сегодня мы будем говорить о варикозе, о том, как постараться его избежать, чем можно помочь, если уже это случилось, и о том, как справиться с его последствиями. У меня в гостях специалист Национального центра здоровья Горский Виктор Владимирович. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. С возрастом мы все теряем свободу движения. Ноги начинают болеть и отекать, колени не сгибаются, по лестнице быстро не подняться. Даже обычная прогулка становится испытанием. Поэтому очень важно внимательно относиться к своему организму. И если только появляются первые намеки на проблему, нужно действовать. И желательно обратиться за квалифицированной медицинской помощью.
3: Я слышала, что проблема больных ног чаще всего в суставах и костях. Это так?
5: Не совсем. В большинстве случаев больные ноги – это следствие варикоза, а не проблем с суставами и костями. Вообще, если говорить о варикозе, то это серьезное нарушение. Конечно же, в идеале его лучше не допускать. Ведь варикоз разрушает вены, и именно это приводит к болям, судорогам, отечности и другим более серьезным состояниям. И если вы не знали, варикоз – это болезнь вен, и именно вен, не артерий.
3: Вены, артерии – это же одна система.
5: Система одна, только есть принципиальное отличие. По артериям кровь под давлением движется вниз от сердца, а по венам – вверх к сердцу с помощью клапанов вен. Варикоз всегда начинается с ног, потому что больше всего клапанов именно в голени, более 40 пар.
3: Да, я часто вижу людей с такими синими, выпирающими венами, но, насколько я понимаю, это из-за густой крови и повышенного давления.
5: Вы неверно понимаете. К сожалению, многие так думают, но это ошибка. И должен вас огорчить, что когда при варикозе люди бездумно начинают разжижать кровь, понижать давление и носить утягивающие чулки, пытаясь перенаправить кровоток в глубокие вены, они не избавляются от варикоза и не возвращают венам былую эластичность.
3: Но так снимается нагрузка с вен, которые вылезли на поверхность. Разве это не помогает?
5: В том-то и дело. Если переводить нагрузку с поверхностных вен, можно только усугубить ситуацию. Может спровоцировать распространение варикоза еще и на глубокие вены, а это приводит к осложнениям на все органы, включая сердце. К тому же это не решит главную проблему и причину варикоза.
3: Но почему же появляется варикоз?
5: Есть исследования мировых флебологов, которые нашли причину больных ног, особенно с возрастом. Это неработающий клапанный вен. Я уже говорил, что кровь по венам движется снизу вверх за счет клапанов, которые регулируют венозный кровоток. И если клапаны повреждены, венозная кровь просто не может подняться снизу вверх и буквально стекает в ноги. Появляются отеки, застои, тромбы, а вены растягиваются. Поэтому при варикозе ноги страдают в первую очередь. Кстати, у сосудов клапанов нет, они есть только у вен. А значит, средства для сосудов не подходят для вен.
3: То есть тромбозы, застои, отеки – это все последствия нарушения работы венозных клапанов?
5: Именно. При варикозном расширении вен клапаны ломаются и перестают вовремя перекрывать венозное русло. Из-за этого под действием силы тяжести кровь стекает вниз, а стенки вен гораздо тоньше, чем у артерий. Они раздуваются, и вены вылезают наружу. Более того, повреждается каркас вен. Вот он и варикоз. Поэтому поврежденные клапаны – это и есть первопричина варикоза, геморроя, нарушения венозного кровообращения и даже кровенаполнения сердца, потому что кровь не может нормально дойти до сердца. Кстати, венозные клапаны были открыты еще 400 лет назад. Но и связь с варикозом была доказана только сейчас.
3: Что же делать, чтобы сохранить правильную работу вен, особенно в ногах, и поддержать работу сердца, чтобы не допустить в будущем возможных осложнений?
5: Первое, что надо предпринять, поддержать корректную работу клапанов. А это возможно, если воздействие на вены будет одновременно и снаружи, и изнутри. Второе, надо помочь каркасу вены. И третье, позаботиться о кровообращении. Я предлагаю обратить внимание на европейский комплекс флебазол. Ученые-разработчики назвали его регенератор вен. Активные вещества флебазола поддерживают каркас вен снаружи и клапаны изнутри, реологию, текучесть крови. Таким образом, облегчая клапанам работу. А корректная работа клапанов – это здоровые ноги, здоровое сердце и чистые сосуды. Звоните прямо сейчас по бесплатному телефону 8 800 100 0133 или с мобильного на бесплатный короткий номер «#2203». Узнавайте подробности и заказывайте регенератор вен флебазол. Все позвонившие сегодня узнают, как получить упаковку флебазола бесплатно. 8 800 100 0133 или звоните с мобильного «#2203».
3: Как понять, что у меня проблемы с ногами из-за варикоза? Вот моей маме как это объяснить?
5: Все просто. Давайте проведем небольшой тест.
3: Давайте.
5: Посмотрим на свои ноги. Если на ногах в районе щиколотки появились сосудистые звездочки, это уже варикоз. Если не просто звездочки и сосудистые сетки, а видны вылезшие синие вены, это говорит о том, что процесс уже идет давно. Клапаны вен повреждены и начались осложнения. Ну а если вены вылезли не только внизу, но и по голени, плюс некоторые вены уже с бляшками и воспалениями, ноги отечны, скорее всего, варикоз уже перешел на глубокие вены. И это самое страшное, потому что 85% крови идет по глубоким венам. И если с ними проблемы, то сразу начинаются осложнения для всего организма. Поэтому нет ничего удивительного, что при всех этих признаках появляются сильные боли, тяжесть, жжение в ногах, отеки, судороги, онемение. Все это говорит о том, что ногам, а точнее венам, срочно нужна помощь.
3: Я знаю, что существует масса кремов и мазей от звездочек и сеточек. А если ситуация совсем тяжелая, то люди принимают уже радикальные меры. Но вот совершенно непонятно, что делать тем, кто вовремя на проблемы внимания не обратил. Ситуацию запустил, а к хирургу идти боится.
5: В любом случае, просто мазью не обойтись. И необходимо обратиться к специалисту. Потому что нужно, как я уже говорил, комплексное воздействие на причины варикоза и снаружи, и изнутри. Чтобы нормализовать венозный кровоток, восстановить каркас вен и правильную работу венозных клапанов, необходима работа и с поверхностными, и с глубокими венами одновременно.
3: То есть просто мазью не обойтись.
5: Верно. Создавая комплекс флебазол, разработчики произвели два продукта со схожим составом. Это капсулы для внутреннего применения и косметический гель для наружного. Это сделано специально, чтобы активные компоненты, действуя одновременно, навстречу друг другу, могли поддержать вены, давление в них, венозные клапаны, кровоток, лимфоток и укрепить каркас вен. Это как раз то, что нужно, потому что вены должны быть эластичными, подтянутыми и выносливыми, даже при неожиданных перепадах давления, без боли, судорог, отеков и тяжести в ногах. Должна быть легкость, сила, кожа на ногах должна быть без сеток и сосудистых звездочек и варикозных узлов.
3: То есть можно ожидать еще и видимого результата?
5: Конечно, активные натуральные компоненты флебазола, как профессиональный флеболог, работают одновременно изнутри и снаружи. Изнутри поддерживая состояние вен, а снаружи внешний вид ног.
3: А какие могут быть осложнения?
5: Осложнения у варикоза могут быть очень коварные. Начинается все с застоя, сгущения крови, воспаления вен и образования тромбов разного размера, которые могут оторваться и закупорить как мелкие капилляры, так и крупные вены и артерии. Это очень опасно и может привести к необратимым последствиям. Но особенно важно позаботиться о своих венах при наличии сопутствующих нарушений, которые еще больше ухудшают ситуацию. Высокий сахар в крови, холестериновые бляшки, проблемы с миокардом. Не доводите до этих последствий. Флебазол может сохранить вены и подарить им легкость и комфорт. Позаботьтесь о себе и своем здоровье сейчас. Звоните по бесплатному телефону 8 800 100 0133 или с мобильного на бесплатный короткий номер #2203 и заказывайте регенератор вен флебазол. Напомню, что все позвонившие сегодня узнают, как получить упаковку флебазола бесплатно. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильную звездочка 2203.
3: Давайте поговорим о составе флибазола.
5: Флибазол содержит уникальные природные клеточные регенераторы. Это лактоны и сафаразиды. Причем эти вещества содержатся только в компонентах флибазола и больше нигде. Поэтому его и называют регенератор вен. Именно лактоны в составе флибазола способствуют укреплению каркаса вен, сохраняя их стенки крепкими и упругими, что позволяет не допустить выход воды из вен в ткани. Это причина отеков. Кроме того, лактоны работают с кровообращением и микроциркуляцией, сохраняя качество крови. А значит, риск появления сгустков сводится к минимуму. Ведь если сгустки появятся, то стенки вен еще больше растягиваются, повреждая клапаны. А еще густая кровь из-за неработающих клапанов плохо поступает к сердцу, что постепенно может приводить к разрушению сердечной мышцы.
3: Вы говорили два активных вещества в составе флибазола.
5: Второе вещество – сафаразиды. Их основная задача – это поддержание клапанов вен, чтобы движение крови было правильным – снизу вверх. Представьте, какое это счастье ходить легко, без боли и усталости, не допуская отеков.
3: А как приятно надеть любимые туфли, в которые раньше нога не могла поместиться.
5: Конечно, ведь отекшие ноги иногда трудно втиснуть даже в обычные тапочки. Позвольте радости и свободу движения. Звоните прямо сейчас по бесплатному телефону 8 800 100 01 33 или с мобильного на бесплатный короткий номер звездочка 2203 и заказывайте регенератор вен флебазол. Еще раз напомню, что все позвонившие сегодня узнают, как получить упаковку флебазола бесплатно.
3: Такая поддержка для вен нужна каждому, и особенно нашим пожилым родителям, которые из дома иногда не могут выйти. Поэтому сейчас крайне важно позаботиться о себе, своих венах, ногах и о своем здоровье. Ведь здоровые вены – это здоровье всего организма.
5: В нашем организме все взаимосвязано. Улучшая работу вен и венозных клапанов, мы улучшаем кровообращение, работу сердца, нормализуем давление и даже облегчаем симптомы геморроя. Ведь там тоже вся проблема в венах. Флибазол – это европейский комплекс. Флибазол – это эстетическая поддержка ног. Флибазол – это бережная забота о венах и венозных клапанах. Верните себе радость движения. Звоните прямо сейчас по бесплатному телефону и заказывайте регенератор вен флибазол. Все позвонившие сегодня узнают, как получить упаковку флибазол бесплатно. Звоните 8 800 100 0133 или звоните с мобильного звездочка 2203. И не покупайте подделки. Оригинальный европейский флибазол можно заказать только у нас и больше нигде.
3: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года. Не является офертой.
0: Радио России. Театр Радио России представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
6: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
0: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
6: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
0: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
6: Подвиг этот очень опасен. Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
0: Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Вооруженные силы России прорывают оборону ВСУ у линии Рай-Александровка. Новые правила импорта в рамках ЕАЭС защитят российских потребителей от некачественной продукции. И на госуслугах можно оформить выплату для семей с двумя и более детьми. Все подробности далее. Российские войска перемалывают резервы ВСУ, стягивающиеся к Рай-Александровке в Донецкой Народной Республике. Подробности рассказал в эфире «Вестей» глава ДНР Денис Пушилин.
2: На Славянском участке подразделения со стороны Кривой Луки продолжают движение к Пискуновке. Не прекращаются боестолкновения за стратегическую высоту в районе Рай-Александровки. Противник постоянно продолжает стягивать туда резервы. Ну а наши подразделения перемалывают силы противника. Тем не менее, мы видим, что противник пока имеет возможность удерживать данный укрепрайон. По крайней мере, мы видим, что здесь попытки противника, ну, как можно больше, на больший период времени растянуть удержание данного укрепрайона, исходя из того, что после освобождения Рай-Александровки открывается у нас оперативный простор как в направлении Краматорска, так и в направлении непосредственно самого Славянска.
1: Село Рай-Александровка расположено в 17 километрах от Краматорска и Славянска. Населенный пункт является одним из крупнейших стратегических дорожных узлов ВСУ. Киевский режим и украинские военные сделали сотрудников Запорожской атомной станции главной целью своих ударов, пытаясь атаками дестабилизировать обстановку и добиться психологического их истощения. Такое мнение ТАСС выразил директор ЗАЭС Юрий Черенчук. По его словам, удары по транспорту, который перевозит атомщиков, по инфраструктуре атомной станции и энергодаров, в котором живут семьи работников ЗАЭС, являются психологическими атаками.
3: Противник добивается дестабилизации ситуации на станции, посеяния некого хаоса, там паники. По большому счету, наверное, люди здесь являются основным, скажем так, богатством или основной целью врага, потому что на них держится безопасность объекта.
1: 30 мая боевой беспилотник ВСУ на оптоволокне ударил по машинному залу энергоблока номер 6 Запорожской АЭС. Повреждения зафиксировала группа экспертов Международного агентства по атомной энергии. Место атаки находится в нескольких метрах от реактора. Владимир Путин поручил Верховному суду России обобщить судебную практику по выплатам на приобретение жилья для детей-сирот. Такое поручение дал глава государства по итогам встречи с представителями муниципальных сообществ, состоявшейся 21 апреля. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля. Глава государства также поручил к 1 сентября проработать вопрос использования газовых котлов для отопления многоквартирных домов в новых регионах. При необходимости ответственным лицам нужно внести соответствующие изменения в нормативно-правовые акты. Ранее Путин пообещал продлить разрешение на использование газовых котлов в многоквартирных домах в новых регионах. Президент Владимир Путин в поздравлении с Днем защиты детей отметил, что в России вопросам воспитания детей и укрепления семейных ценностей уделяется приоритетное внимание. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Глава государства отметил важность вклада авторитетных общественных и благотворительных организаций, таких как Российский детский фонд, о решении задач по воспитанию детей. Его проекты способствуют творческой самореализации детей, поддерживают их в сложных жизненных ситуациях. Кроме того, Путин отметил особую миссию фонда по оказанию помощи детям и семьям бойцов, участников специальной военной операции. Семьи с двумя и более детьми могут оформить новый вид семейной выплаты на госуслугах с 1 июня. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Выплату может получить семья, в которой каждый работающий родитель и двое и более детей. Семья постоянно проживает в России. Средний доход на человека не выше 1,5 регионального прожиточного минимума. За прошлый год уплачен НДФЛ, нет задолженности по алиментам. Размер выплаты – это разница между фактически уплаченным уплаченным НДФЛ и НДФЛ по ставке 6%. Например, семья в прошлом году уплатила НДФЛ по ставке 13% на сумму 100 тысяч рублей. По ставке 6% сумма налога составила бы 46 154 рублей. Выплата 53 846 рублей, пояснили в аппарате. Отмечается, что получить выплату можно один раз за предыдущий год. Период подачи заявления на выплату с 1 июня по 30 сентября. Армении со 2 июня необходимо приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной для экспорта в Россию, во всех армянских компаниях, за исключением двух, прошедших проверку до урегулирования сложившейся ситуации. Об этом сообщает Россельхознадзор. Рыбная продукция двух допущенных к работе заводов будет ввозиться в Россию при условии лабораторного мониторинга по показателям безопасности, уточняется в сообщении ведомства. Как ранее сообщал руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, служба выявила поставки неконтролируемой продукции, часть которой могла быть не армянского происхождения. Форель из горных рек Армении никак не может быть похожа на норвежскую, говорил он. Непрекращающиеся дожди в Краснодаре привели к повышению уровня воды в реке Кубань. Вода

0: Он отступает за Урал, так что температура постепенно будет возвращаться к своей климатической норме. Об этом сообщил синоптик гидрометцентра Максим Обухов.
1: Последующий каждый день температура будет повышаться на 1-2 градуса. И во второй половине предстоящей недели температура воздуха достигнет плюс 23-25 градусов. При этом практически каждый день ожидаются кратковременные дожди, но погода будет соответствовать климату июня.
2: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Олимпийская чемпионка и двукратная абсолютная чемпионка мира Алина Кабаева поздравила сборную России с успешным выступлением на чемпионате Европы, отметив, что результаты турнира доказывают, что российская художественная гимнастика остается в числе сильнейших в мире. В Болгарии завершился, напомню, чемпионат Европы. Сборная России, выступающая с флагом и гимном, заняла первое место по количеству завоеванных медалей. В активе команды 2 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые награды. Это событие имеет большое значение для всего отечественного спорта. Этот чемпионат Европы еще раз подтвердил, что российская художественная гимнастика остается одной из сильнейших в мире и продолжает развиваться уверенно. Впереди у нашей сборной еще много ярких побед и поводов для гордости. Приводит слова Кабаева, сайт Академии «Небесная грация». Белорусский специалист Александр Андреевский останется на посту главного тренера хабаровского клуба континентальной хоккейной лиги «Амур». Об этом сообщила пресс-служба команды. Андреевский возглавляет «Амур» с декабря 2025 года. Старшим тренером команды стал бывший наставник тольяттинской «Лады» Павел Десятков. Работу с защитниками продолжит Яков Рылов. Аргентинский футбольный клуб «Индепендиенте» хочет взять в аренду полузащитника московского «Спартака» Сикеля Барко, сообщает местная пресса. По данным источников, сам Барко желает вернуться в клуб в Аргентину, за который выступал с 15 по 17 год. При этом аргентинец готов продлить контракт со «Спартаком» в качестве жеста доброй воли и вернуться в Москву через год. И российская гандболистка Анна Вяхерева стала чемпионкой Франции в составе Бреста. В матче заключительного тура команда разгромила Самбур-Авенуа со счетом 43-25 и сохранила первую строчку в таблице. С новостями спорта вас знакомила Виктория Колосова.
3: Погода.
0: 2 июня в Петропавловске-Камчатском плюс 10-12 градусов, временами дожди. В Южно-Сахалинске плюс 23-25 градусов, без осадков. В Магадане плюс 10-12 градусов, облачно с прояснениями. В Хабаровске плюс 18-20 градусов, небольшие дожди. Во Владивостоке плюс 16-18, без осадков. В Екатеринбурге плюс 19-21 градус, кратковременные дожди. В Челябинске и Тюмени плюс 21-23, небольшие дожди. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 21-23. В Москве переменная облачность, плюс 19-21. Сейчас столица плюс 18. Без осадков, ветер северный, 1 метр в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: «Наша трибуна» – шоу о спорте в новой реальности. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян разбирают не только голы, очки и секунды, но и рассуждают о том, как современные события переписывают правила игры. «Наша трибуна». Слушайте по вторникам и пятницам в 10.10 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
2: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
3: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
4: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременные выплаты более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами.

0: В лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь. Слушаем.
1: Второй час работы канала «Слушаем» в прямом эфире Радио России. Друзья, как я всегда говорю, будет еще интереснее. И наша информация, разумеется, полезная, вместе с нашими экспертами обсуждается. Вы тоже можете принимать участие. Вот номер назову для ваших сообщений. Присылайте их. 8-925-222-99-92. О чем будем говорить? Будем говорить про противогазы, как ни странно. Они возвращаются в розничную продажу. Будет у нас автомобильная страничка. Мы поговорим про то, что ГИБДД вновь начинает участвовать в проведении техосмотра. И про постоплату парковок. Ее хотят закрепить на федеральном уровне. Странно, почему до сих пор этого никто не делает. Ну, ничего странного на самом деле в этом нет. Понятно, почему. А как это могло бы работать и сколько денег сэкономить и кому, вот об этом, конечно же, хотелось бы побеседовать. В московском блоке у нас будет сегодня обсуждаться программа «Умный прием» в московских поликлиниках, а также «Погода на всю неделю». Выйдет к нам в прямой эфир, как всегда, Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео». Но это чуть позже. А начнем мы вот с чего. Ну, здесь вновь экономисты различных уровней оценивают и оценивали всю прошлую неделю возможности рубля. Рубль укрепляется, и самые различные прогнозы строятся сегодня относительно того, насколько он может укрепиться. Есть мнение, например, вот только что я, значит, сейчас изучал этот вопрос. Говорят, что может до конца года держаться до рубль в пределах 70-75 рублей за доллар с небольшим заскоком в 69. Есть мнение о том, что удвоение стоимости нефти может привести к снижению курса доллара до 50 аж рублей. Ну и, конечно, мир идет, есть и такие мнения, что мир идет к новому паритету в курсах валют, в том числе и рубля. И вот это вот тоже загадка. То есть три дороги перед рублем сейчас как бы находятся. Давайте немножко поговорим о деньгах, о финансах. Константин Ордов с нами на прямой связи, директор Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова. Константин Васильевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вы какого мнения придерживаетесь вот из всех трех обозначенных мною ранее? Что думаете относительно курса национальной валюты на ближайшую перспективу? Давайте возьмем, наверное, горизонт планирования, ну вот 1 сентября, например.
2: Да, здесь как бы смешно это не звучало, но все три версии я поддерживаю ваши, и с ними абсолютно согласен. И здесь мы понимаем, что прогнозирование цен на нефть и курс – это самое неблагодарное дело, но при этом с чем это связано? Ровно с тем, что, к сожалению, те будущие обстоятельства будут влиять на этот курс. Сегодня их спрогнозировать крайне сложно. Продолжится ли вот это противостояние с Ираном? Насколько нефть останется дорогой и долго ли она останется? Насколько это негативно повлияет на общую мировую экономику? То есть это те вопросы, на которые сегодня можно лишь пытаться спекулировать, ища ответы. Так что тут, ну, с высокой вероятностью мы можем констатировать, что там Министерству финансов и Центральному банку укрепление дальнейшего рубля точно не надо. Ну и ослабление излишнее для Центрального банка имеет инфляционные факторы, поэтому можно тоже быть уверенным, что на валютном рынке сохранятся. Поэтому 70-75 рублей до сентября, ну, вполне реально, если какая-то макроэкономическая конъюнктура не изменится.
1: Вот
2: 60
1: теперь...
2: это и 50 тем более уже, это совсем какие-то сценарии тоже эпатажные.
1: Вряд ли. Согласны ли вы с тем, что сейчас вот покупать доллары, да, с прицелом на какое-то инвестирование, что ли, я не знаю, сохранение, что ли, да, рублей, это не очень правильная история. Вот, вот в золото, может быть, сейчас вкладываться гораздо, наверное, эффективнее и правильнее. Что думаете?
2: Здесь тоже у нас есть какая-то новая реальность. Оказывается, доллар доллару рознь. Если раньше нам рассказывали, что доллар там и 100 лет назад выпущенный будет иметь такую же ценность и всегда будет приниматься ФРС США и все такое прочее, то вдруг мы неожиданно выясняем, что есть доллары нового образца, старого образца.
1: Да.
2: Старого образца у вас могут не взять в банке, но продать вам. А нового образца их нету или они в дефиците. То есть в этом отношении уже доллар тоже требует такого специфического подхода и некого опыта уже обреченного. А золото, возможно, конечно, мы видим со стороны мировых центральных банков сегодня как такой защитный актив, убежище, может еще подорожать, но, к сожалению, за последние годы выросло в цене настолько, насколько за, может быть, всю мировую историю не росло такими темпами. И ожидать дальнейшего роста, наверное, не стоит. Но, с другой стороны, как некий актив, который будет востребован, и сегодня мы тоже понимаем, что если еще 5 лет назад облагался НДСом, то сегодня не облагается. Вопрос лишь в физической форме, в некой монетарной форме, там, в виде депозита, привязанного к цене золота. Здесь можно выбирать актив, и финансовых инструментов предостаточно. Но в золото обычно женщины верят. Больше.
1: Ну, хорошо, пусть женщины верят в золото, а тем не менее, в вот этот новый инструмент, который, кстати говоря, с государственной легкой руки, так сказать, был запущен, Росвексель так называемый, да, это где можно купить уже физическое золото, и причем сделать это по такой, в общем, приятной довольно цене. Вот как вы оцениваете эту инвестиционную, так сказать, модель поведения для наших российских граждан?
2: Это хорошая история, там, где действительно государственная цифровая платформа, во-первых, делает это доступным, удобным, и, во-вторых, сохранным, гарантированным. И вам не надо его где-то под подушкой, этот слиток, или как корейка, там, эту потом гирю пытаться распилить. То есть в этом отношении государство берет на себя полномочия по сохранности, по гарантии ваших инвестиций, и при этом вы, наверное, можете рассчитывать на доходность, ну, может быть, большую, небольшую, это другой вопрос, все-таки лотерея, но, тем не менее, главное же в наших сбережениях — это сохранность.
1: Да.
2: И в этом отношении золото все-таки на перспективу 5-10 лет всегда является гарантом сохранности средств с учетом инфляции даже.
1: Ну, а это возможность приобрести физический золотой слиток, начиная с 1 грамма, и в этом, кстати, уникальность этого сервиса заключается. А это подход-то действительно реальный? То есть тут действительно привезут этот 1 грамм, его можно подержать в руках, купить, или же воспользоваться металлическим счетом, да, и вот в онлайне управлять, так сказать, своими покупками. Это положительный плюс, это положительная история, да, в этом несомненный плюс есть.
2: Да-да-да, это не бутик. Здесь я не думаю, что прям привезут 1 грамм, это невозможно.
1: А именно так
2: то,
1: и есть.
2: Что действительно посредством, да, вы можете для себя выбрать сумму для инвестирования. Причем мы говорим о некой такой финансовой грамотности, финансовой культуре, там, где эти сбережения необходимо, и самое главное, делать систематически. То есть вы с каждой зарплаты, пускай по 1 грамму, будете откладывать, и в конечном итоге вдруг неожиданно, ближе к тому периоду, когда эти средства будут для вас необходимы, вы накопите достаточно существенную сумму, которая позволит вам сохранить свой привычный образ жизни. Так что здесь надо присмотреться. Как одна из альтернатив, это, конечно, сегодня нам расширяет возможности гарантированного сохранения собственных накоплений.
1: Большое спасибо. Говорим мы Константину Ордову, директору Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова. Далее у нас рубрика «Вас не обманут» — Алексей Гвоздев, а затем противогазы. Друзья, не поверите, поступят в розничную продажу свободную.
0: «Вас не обманут».
3: Здравствуйте. Эксперты по кибербезопасности рассказали, как мошенники заманивают на свои сайты, которые собирают данные и крадут деньги. Аферисты рассылают россиянам письма от имени крупных продуктовых сетей и обещают крупные выигрыши до нескольких сотен тысяч рублей. Чтобы забрать подарок, естественно, предлагают перейти по ссылке, но в итоге человек получает не подарок, а у него похищают деньги. Чтобы вызвать доверие к этой схеме, мошенники применяют целый набор приемов социальной инженерии. На странице, похожей на программу лояльности супермаркета, предлагают участвовать в юбилейном розыгрыше. Показывают разные призы, от бытовой техники до дорогих смартфонов. Злоумышленники показывают настоящему человеку множество фальшивых, который имитирует большое количество посетителей сайта в реальном времени, публикуя фальшивые отзывы победителей в чате и предлагая дополнительные попытки участия в розыгрыше. Каждый шаг требует времени. Например, поддельный оператор медленно печатает сообщение, а ближайший пункт выдачи долго ищется. В одном из сценариев пользователю сначала сообщают о выигрыше бытовой техники и других призов. Потом злоумышленники предлагают выбор – забрать призы из пункта выдачи или обменять их на деньги. Если человек выбирает первый вариант, страницу начинает имитировать поиск ближайших пунктов выдачи. После этого появляется уведомление, что товаров нет на складе, и пользователю предлагают обменять их на денежный приз. Когда человек соглашается получить деньги, на сайте открывается поддельный чат со специалистом по выплатам. Фальшивый оператор сначала просит подтвердить обмен, затем переводит на форму для ввода данных банковской карты, на которую человек хочет получить выигрыш. После ввода данных он теряет деньги, а вместе с деньгами исчезает и оператор. Эксперты предупреждают, что мошенники научились создавать всплывающие окна авторизации, которые практически неотличимы от настоящих форм входа на популярный сайт. После того, как пользователь вводит свой логин и пароль в такое окно, конфиденциальные данные тут же попадают к злоумышленникам. Подделки очень похожи на настоящие страницы для входа на настоящие сайты. Но есть одно отличие, по которому внимательный пользователь сможет отличить подделку. Настоящее всплывающее окно обычно можно перемещать по экрану, сворачивать или закрывать как независимый элемент браузера. Подделка, как правило, словно приклеена к основной странице, ее нельзя двигать, она не ведет себя как отдельное окно и исчезает только при закрытии всего сайта. Еще один способ проверки. Введите специальный, неверный пароль. Если система принимает некорректные данные и не выдает стандартные ошибки, как это делает настоящий сервис, это явно сигнал о подделке. Но если у вас появляется сомнение в подлинности хоть чего-то, лучше довериться своим сомнениям и не вводить свои данные, потому что это буквально то же самое, что рассказать о себе и продиктовать пароль и код из СМС незнакомцу. Только тут вы не проговорите, а напечатаете все злоумышленникам. Берегите свои деньги и данные, не дайте мошенникам заработать.
1: Ну что же, продолжаем, друзья. Скоро противогазы, а также другие средства индивидуальной защиты появятся в свободной продаже. Проект соответствующего президентского указа размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. И эта новость, конечно, заинтересует тех, кто о своей безопасности беспокоится. Но с удивлением узнают многие люди, что сейчас, к примеру, в магазинах продавать противогазы почему-то нельзя. Потому что нет утвержденных требований к средствам индивидуальной защиты населения. А многие ли из вас хотели бы купить себе парочку противогазов на различные, так сказать, случаи и возможности? Напишите 8-925-222-99-92. С нами на прямой связи Михаил Аничкин, председатель комиссии Общественной палаты России по безопасности. Михаил Станиславович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Правильно ли понимаем мы, что сегодня противогазы только на каком-то теневом рынке можно приобрести, если уж очень нужно?
4: Ну, в общем, да, такое есть правило продажи. Это называется все-таки специальное средство защиты, поэтому, да, это так и есть. Но, исходя из того, что вы сказали, знаете, здесь есть некая граница между желаемым и необходимым. Вот с учетом возрастания, на самом деле, реального возрастания рисков и угроз для общества, для гражданина, для конкретного человека, то возникает необходимость, естественно, иметь некие средства защиты, ну, включая противогаз. Другое дело, как он будет сертифицирован, кем он будет сертифицирован, и какие будут правила продажи, в общем, качества. Кто будет определять, что это продукция качественная? Ну, это другой совершенно вопрос.
1: Даже говорят, что для грудничков появятся разрешенные средства индивидуальной защиты. А в каких случаях противогаз вдруг бывает необходим?
4: Слушайте, ну, я надеюсь, все смотрели фильм «Золотой теленок», когда во время учений, там, объявлялись учения, сразу говорит, значит, химическая атака, и сразу там народ начал надевать противогазы. На самом деле, система этих учений, гражданская оборона, она была достаточно распространена в прежние времена, и это было достаточно эффективным средством для обучения людей, как действовать себя в очень таких экстренных случаях. Случается с учетом, там, утечки газов. Дальше, у нас сейчас очень серьезные проблемы с биобезопасностью, да, вы знаете, что везде кругом, значит, непонятные лаборатории в странах существуют, из которых что-то утекает, чего-то это самое. Дальше, химическая защита, там, от разных утечек, разных там вредных веществ, всяких труб и всех остальных прочих и так далее. То есть, на самом деле, техногенные катастрофы, которые преследуют человечество на протяжении последних там лет, они, собственно, определяют степень опасности для комфортного проживания человека. Ну, я как-то так могу сказать.
1: А вот если пожар, дым, задымленность помещения, да, вот в таких случаях противогаз помогает?
4: Ну, смотрите, насколько я знаю, вот МЧС, который осуществляет пожаротушение, у них же тоже своя система, значит, фильтрация того воздуха, который к ним поступает. Но там у них еще есть и кислородные баллоны. Я думаю, на какой-то период времени, в зависимости от того, что горит. И, естественно, токсичные вещества, которые выделяются при горении, вот от них противогаз, пожалуй, спасет.
1: Спасибо большое.
4: Опять-таки, в зависимости от его качества, насколько он работает, ну и так далее, и так далее.
1: Спасибо. Михаил Анечкин, председатель комиссии Общественной палаты России по безопасности, был с нами на прямой связи. Возможно, пишет издание, что выйдет вскоре торговля противогазами из тени. Никого штрафовать, наказывать не придется за этот самый серый рынок. И, как я уже сказал, даже разрешенные средства индивидуальной защиты появятся для грудничков, а для новорожденных в продажу поступят специальные защитные дыхательные камеры. Ну и что касается тех, кто уже сегодня на рынке покупает противогазы, которые без сертификатов продаются, их никто не проверяет, не сертифицирует, то люди, по сути, покупают кота в мешке. В МЧС России пояснили, что до 26 года все это приводило к реализации низкокачественных средств защиты, поступающих в том числе из-за рубежа, а также к наличию на рынке контрафактной продукции, следовательно, низкой эффективности защиты населения. Ну вот, озаботились этим. Соответственно, теперь, конечно же, давайте последим, интересная история. Что, друзья, через минуту после рекламы у нас будет обсуждаться? ГИБДД впервые с 2012 года вернется в техосмотр. Но получит право пока инспекторы ГАИ лично участвовать в техническом осмотре автомобилей. Речь пока идет только о грузовиках. Но далеко ли от грузовиков до легковых наших с вами автомобилей, это вопрос, который мы сейчас будем обсуждать.
0: Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
5: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
6: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
0: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
8: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
0: Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
1: Так, друзья, продолжаем. Итак, автомобильная страничка, номер для сообщений 8-925-222-99-92. Впервые с 2012 года сотрудники ГАИ получат право лично участвовать в техническом осмотре автомобилей. Пока, правда, речь идет о грузовиках, перевозящих опасные грузы, но, более того, Минтранс и МВД пересмотрят нынешнее положение техосмотра, чтобы его обновить под требования времени. Эксперты, опрошенные порталом «Газета.ру», сомневаются, что возвращение ТО даст положительный эффект для водителей. Но вообще, возвращение ТО должно дать положительный эффект для автомобилей, как мне казалось. Давайте поприветствуем нашего эксперта Егора Васильева, автоэксперта и мастера спорта по ралли. Егор, здравствуйте.
9: Добрый день.
1: Мы же понимаем, что когда говорят о том, что возвращение ТО, что ГАИ вернется в ТО, ТО сейчас есть. Да, и пройти, да, так сказать, техосмотр может каждый желающий. Другое дело, что это не обязательная процедура. Насколько я понимаю, диагностических карт даже сейчас, да, уже, в общем-то, и нет как таковых. Что сейчас происходит? Вот давайте немножко начнем с реалий.
9: Ну, на самом деле, если мы говорим вообще о проблематике технического осмотра, здесь ситуация выглядит довольно интересно, потому что из-за технических неисправностей автомобилей происходит, ну, наверное, порядка 3% аварий от всех, которые фиксируются у нас на дорогах России. При этом есть еще один нюанс, потому что, как правило, эти технические неполадки — это все-таки следствие неправильного отношения водителя к своему автомобилю. Ну, то есть это, по большей части, человеческий фактор, а не проблема непосредственно техники. Угу. Если речь идет сейчас о новых автомобилях, туда, легковых автомобилях, то нет необходимости проходить технический осмотр, потому что у этих автомобилей как бы проблем нет изначально, ибо они сошли с конвейера и прошли, по большому счету, контроль качества непосредственно перед продажей. Здесь никаких проблем. Если автомобиль старше 3 лет, при перепродаже диагностическую карту надо будет сделать, то есть надо будет пройти технический осмотр. Но эта история как бы не массовая, по большому счету, и не затрагивающая сейчас прям вот всех водителей. Угу. А вот то, что касается грузового транспорта, то здесь сложностей намного больше, так, потому что это профессиональная техника, она большая, она тяжелая, эксплуатируется она в напряженных режимах, ну и плюс ко всему, она, как правило, представляет из себя источник повышенной опасности на дорогах для всех. И естественно, что постоянно шли разговоры о необходимости контроля технического состояния этих автомобилей в процессе, ну, непосредственно на дорогах, и возникал вопрос, кто это может делать. Вот сейчас речь идет о том, что да, вполне возможно, что инспектор ГАИ может проводить какую-то первичную диагностику, ну, на уровне тормозная система, световые приборы, там перегруз, там исправность или состояние шин и так далее, и так далее. И вот в этом отношении здесь никаких чудес нет. В принципе, инспектор в любом случае может, в соответствии с перечнем неисправностей, которые присутствуют в правилах дорожного движения, прекратить эксплуатацию любого автомобиля на данный момент времени. Просто до этого момента это выглядело несколько, ну, скажем так, находилось, наверное, где-то в серой зоне. Конечно, у подобного подхода есть и проблемы, потому что для проведения все-таки полноценной и юридически обязывающей каким-то действием диагностики необходимо иметь и соответствующую квалификацию, с одной стороны, а с другой стороны, комплекс измерительных приборов, которыми, конечно же, на данный момент времени патрули госавтоинспекции вряд ли оборудованы. Поэтому здесь мне трудно сказать сейчас, как эта инициатива будет реализовываться. Вот. Она может быть, с одной стороны, немножечко улучшить ситуацию с точки зрения отношения водителей, ну, или владельцев автопарков, где эксплуатируются коммерческие транспортные средства, к их техническому состоянию. Но мне кажется, что конкретная реализация все-таки будет еще претерпевать большое количество корректировок и изменений.
1: Но, на ваш взгляд, означает ли это, что от грузовых автомобилей до обычного легкового транспорта наших граждан, пусть, как известно, короткий, что вот так, такой вот тихой сапой ТО у нас обязательно вернется где-нибудь там через годик, через два?
9: Мне кажется, не хотелось бы, чтобы это произошло, потому что это довольно странная область регулирования эксплуатации транспортных средств, особенно если речь идет о частных автомобилях, о легковом транспорте. И вот весь опыт на данный момент существования системы технического осмотра, он по большей части негативный, к сожалению, потому что большое количество коррупционных скандалов, очень много требуется все-таки технического оборудования сложного. Плюс ко всему есть еще и необходимость в том, чтобы вот обойти все эти возможные лазейки по нечестному предоставлению техосмотра, все-таки хранить данные, то есть это огромные объемы данных, это сервера, это затратная часть слишком велика, чтобы сейчас заниматься подобного рода историями, как мне кажется.
1: Еще одна важная инициатива. Минтранс предложил закрепить постоплату парковок на федеральном уровне. Я знаю, что сейчас есть такое в качестве эксперимента. Да, эта инициатива реализована была уже во многих крупных городах, там даже в частности в Волгограде, в Ростове, в Москве, в Севастополе. Насколько это эффективная история? И, конечно же, хотелось бы, чтобы на федеральном уровне появились одинаковые правила для всех игроков. Здесь вот что можете сказать?
9: Ну, на самом деле, здесь я абсолютно согласен, потому что проблема с парковками существует, пространство больше не становится, количество машин увеличивается, куда-то их надо девать, ну и в парковочной деятельности много возникает сложностей. Вот в этом году зима была очень снежная, разметка заносилась, данные знаки тоже иногда страдали из-за снега, их было не видно. Ну и плюс ко всему, работа информационных сервисов, она на данный момент, конечно, вызывает большое количество вопросов. В результате человек, приехав на парковку, в течение 5 минут просто пытается найти, кому платить, как платить, и тут вдруг выясняется, что не работает Wi-Fi, не работает передача данных по сети сотовой связи, и он автоматически попадает на штраф. Это не очень красивая история, и тем более, что все-таки, если мы говорим о крупных городах, это еще и туризм, и довольно часто человек, приезжая из другого региона, просто не понимая специфики среды, в которой он оказался, может просто получить штраф на пустом месте. Вот. И поэтому вот такая вот постоплата парковки, мне кажется, выглядит довольно логичной, потому что, да, я как бы приехал сразу, не понял что, но потом мне приходит такое письмо счастья, сообщение о том, что там с такого-то по такое-то у вас автомобиль был запаркован, давайте, будьте добры, там оплатить эту самую парковку. Ну, почему нет? Плюс ко всему есть еще одна тоже довольно любопытная история, связанная с тем, что в некоторых местах штраф за парковку ниже, чем оплата парковки, ну, начиная с определенных промежутков, временных промежутков. Может быть, и для того, чтобы от таких вот историй избавиться, тоже используется такой подход.
1: Большое спасибо. На связи с нами был автоэксперт, мастер спорта по ралли Егор Васильев. Благодарим за комментарий. Что, друзья, с 1 июня вообще для автолюбителей поменялось с сегодняшнего дня? Здесь тоже есть несколько ноу-хау, я бы хотел вкратце рассказать вам. Ну, во-первых, пьяных водителей будут оформлять быстрее с сегодняшнего дня. Подписан президентом закон, упрощающий работу инспекторов ГАИ с нетрезвыми автомобилистами. С 1 июня сотрудник ДПС может обратить внимание водителей на полезный бланк «Европротокол» в бумажном виде. Сейчас в сети активно муссируются различные слухи, что, значит, будут штрафовать за отсутствие этого самого бумажного европротокола. Это чушь. Никого штрафовать за отсутствие не будут, просто инспектор может порекомендовать или предупредить водителя о том, что если что-то где-то, не дай бог, столкновение, авария, да, что вы не сможете в отсутствии интернет-связи заполнить этот европротокол в электронном виде. Поэтому бумажный всегда с собой возите. Вот так вот он должен будет вам сказать с сегодняшнего дня. Ну и МЧС и топливные операторы с сегодняшнего дня будут строже отслеживать правила заправки топливом. Нельзя было раньше пользоваться телефонами возле бензоколонок. С 1 июня АЗС обязаны будут строже контролировать поведение клиентов возле топливораздаточных колонок, пишет газета.ру. Основное правило остается прежним: не использовать телефон непосредственно у колонки вне салона автомобиля. Вот такие вот новости, друзья, есть для автомобилистов. Далее у нас Михаил Притеченский, кстати, в песне по случаю, по теме нашего разговора, потому что 60 лет назад состоялась премьера фильма «Берегись автомобиля». Слушаем.
10: Песня по случаю.
11: Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский, а случай у нас сегодня такой. Ровно 60 лет назад на экраны вышла комедия Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля». История о человеке, который угоняет машины, перепродает их, а вырученные деньги передает в детские дома, ходила по городам и весям Советского Союза много лет. Рязанов и его соавтор Эмиль Брагинский очень ей заинтересовались. Даже спрашивали в милиции, но там сказали, что таких случаев не зафиксировано. И тогда соавторы решили сказку сделать былью и написали сценарий про Юрия Деточкина. Впрочем, главная трудность ждала Рязанова впереди. В роли благородного угонщика он видел только Иннокентия Смоктуновского. Сценарий актеру понравился, но из-за усталости от съемок в фильме о Ленине на другом берегу и проблем со здоровьем он отказался и уехал отдыхать и лечиться на дачу в 100 километрах от Ленинграда. И тогда Рязанов без приглашения туда отправился. Была та самая погода, в которую, как говорят, хороший хозяин собаку во двор не выпускает, вспоминал Смоктуновский. Слышу легкий шепот сына Филиппа. «Папа, вставай, какой-то дядя приехал». Чувствовал я себя из рук вон худо, с трудом открыл глаза и онемел от увиденного. Рязанов стоял в проеме двери, весь в черном, с него стекала вода и почему-то шел пар. «Здравствуй, Кеша! Ну, что ты вытаращился на меня? Это я, Эльдар». Естественно, самоотверженность режиссера произвела на Смоктуновского большое впечатление, и он согласился. Музыку для фильма Рязанов заказал ленинградскому композитору Андрею Петрову. До этого они не сотрудничали. Поначалу, ставший впоследствии знаменитым автомобильный вальс, Рязанов не оценил. Дело в том, что Петров играл на рояле не очень хорошо. Авторское исполнение режиссеру не понравилось. Но потом вальс сыграл оркестр кинематографии, и все встало на свои места. –

0: Когда появляются дети, вопросов становится больше, чем сна. И как с этим быть? Давайте разбираться.
1: Здравствуйте! В эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. В каком возрасте приучать ребенка к чистке зубов? Как давать детям сладости? Что делать, если ребенок боится контрольных и из-за этого показывает худший результат? Как вести себя родителям, чтобы выстроить доверительные отношения со своим чадом?
0: На каждый вопрос найдется ответ. Реальные истории, полезные советы и все, что волнует родителей в программе «Я ж мать». По пятницам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
3: Словарь русских говоров Забайкалья.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Многие ошибочно считают, что артроз не болезнь, а вполне естественный процесс старения. Значит, и лечить его бессмысленно. Мол, а что тут сделаешь, возраст? Эту фразу часто можно услышать, причем даже от врачей. Но на самом деле артроз куда опаснее, чем вы думаете. Об этом мы сегодня и поговорим с нашим постоянным гостем, экспертом Ниной Солнцевой. Здравствуйте, Нина.
5: Добрый день, дорогие радиослушатели. К сожалению, артроз – это коварная болезнь, проникающая в суставы незаметно и постепенно их разрушая и вызывая воспалительные процессы. Это как термиты, которые медленно, но вероломно разъедают дерево, пока оно не обрушится в самый неожиданный момент. На первых порах симптомы могут быть едва заметными. Вы чувствуете боль только при движении, появляется утренняя скованность, но со временем болезнь прогрессирует и боль уже становится постоянной и мучительной. Вам становится больно стоять, сидеть и даже просто лежать. Про спокойный сон можно вообще забыть. И чтобы облегчить страдания, человек начинает горстями пить обезболивающие таблетки, которые не лечат, а лишь снижают симптомы.
4: Ну а к чему может привести развитие артроза?
5: К самым ужасным последствиям. В итоге болезнь переходит уже в запущенную стадию, когда сустав полностью разрушается, что приводит к полной неподвижности, а инвалидность становится неизбежностью. Таким образом, артроз становится не просто старческой болезнью, а самым страшным заболеванием, которое разрушает ваше здоровье. Больной уже не живет, а существует, не может радоваться жизни. Он становится обузой для родных и близких, так как позаботиться о себе он уже не в состоянии.
4: Ну вот в наши дни современная медицина чего только не предлагает от боли в суставах. В аптеках вы можете найти множество обезболивающих таблеток и мазей, которые обещают мгновенное избавление от самой болезни.
5: Если бы все это действительно помогало, то артроз был бы проблемой прошлого, и тогда не нужны были бы никакие операции по замене сустава. Возможно, сейчас мы вас шокируем этой новостью, но на самом деле большинство болеутоляющих предназначены для облегчения симптомов, то есть они способны только на недолгое время унять боль. Но само прогрессирование болезни они остановить не могут, ведь артроз разрушает суставы, а таблетки их не восстанавливают. Это как попытка скрыть трещину в стекле пластырем. Что до мазей, они хоть и не влияют на желудок и прочее, но приносят лишь временное облегчение, потому как в сустав они полностью не проникают, а значит, тоже болезнь не лечат.
4: Ну, действительно, новости шокирующие. Но чем же тогда лечиться, спросят наши слушатели.
5: Наши российские специалисты озаботились этой проблемой и придумали гениальное решение. Они создали просто невероятный физиотерапевтический аппарат «Аврора» – шедевр современной российской науки, который предназначен, разработан как для избавления вас от боли, а также чтобы подарить шанс вернуть вашим суставам подвижность.
4: Ну, думаю, нашим слушателям очень интересно узнать об аппарате «Аврора».
5: Физиотерапевтический аппарат «Аврора» – это удивительное открытие в области медицины. В нем сочетаются сразу три метода воздействия – ультразвук, красная фототерапия и инфракрасная фототерапия. И каждый из факторов усиливает действие другого. Значит, вы получите максимум пользы. Одновременное использование сразу трех факторов воздействия дает шанс сократить срок лечения. Ведь «Аврора» воздействует напрямую на сустав и благодаря этому может восстановить подвижность суставов. А теперь приятный сюрприз для наших радиослушателей. Сейчас вы можете приобрести потрясающий медицинский аппарат «Аврора» особенно выгодно. Ведь именно сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка – 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И доставка по всей России бесплатна. Также каждый заказавший аппарат «Аврора» получит в подарок комплект стелек из турмалина, обеспечивающих невероятный комфорт при ходьбе. Но поспешите, количество товара и подарков ограничено. Данные акции предоставляет компания «Упродок» с реквизита ОГРН 12-27-30-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленное, здание 36, офис 402.
4: Ну давайте подробно расскажем нашим слушателям о том, как работает «Аврора».
5: Очень важно, что аппарат «Аврора» прост в использовании и не требует специальной подготовки. Просто устройтесь поудобнее и включите аппарат, а дальше он начнет лечение. Как это происходит? Ультразвуковая терапия. Лечение ультразвуком – это один из наиболее уникальных способов физиотерапии при артрозе. Он был разработан для того, чтобы дать возможность снять воспалительные процессы и забыть о боли. А также действие ультразвука направлено на ускорение процессов регенерации. То есть хрящевая ткань может начать постепенно восстанавливаться и становиться эластичнее, а суставы более гибкими и подвижными, хоть сейчас марафон беги. Но и это еще не все. С помощью ультразвука вы можете проводить фонофорез. То есть, если вы все же пользуетесь мазями, то с помощью ультразвука они глубоко могут проникнуть сквозь кожу. А значит, их лечебное действие усилится вдвойне. Красная фототерапия. Красная терапия направлена на улучшение кровообращения в суставах. Для чего это нужно? Кровь доносит до суставов полезные вещества и кислород. Благодаря этому ваши суставы получают питание, а значит, начинают работать лучше, и вы двигаетесь свободно и легко. И инфракрасная фототерапия. Такая терапия оказывает противовоспалительный и противоотечные эффекты, что может помочь вам снять боль, отеки, скованность в суставах, сохраняя их от дальнейшего разрушения. Таким образом, аппарат «Аврора» вполне может заменить доктора дома. Вы сможете почувствовать долгожданное облегчение, словно с вас сняли оковы. «Аврора» может подарить надежду на то, чтобы любое движение перестало быть пыткой и можно было спокойно сходить в магазин или просто прогуляться по улице без трости. Это шанс заниматься своими привычными делами, не боясь лишний раз пошевелиться. И, наконец, просто подарите себе возможность ощутить такую долгожданную свободу движений.
4: Уважаемые радиослушатели, напомню, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И доставка по всей России бесплатна. Но и это не все. При заказе аппарата «Аврора» вы получите замечательный комплект турмалиновых стелек. Звоните. Номер 8 800 777-83-22. Нина, расскажите, пожалуйста, в каких случаях может помочь «Аврора»?
5: Аппарат «Аврора» направлен на лечение не только артроза, но и других заболеваний. Вы только посмотрите. Заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания травмы костно-мышечной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, воспалительные дегенеративно-дистрофические заболевания суставов с выраженным болевым синдромом, заболевания лор-органов, глаза, полости рта, склеродермии и трофические язвы. Как видите, список приличный, а ведь это еще далеко не все, что он может лечить. Именно поэтому, если у вас есть и другие хронические заболевания, то «Аврора» будет для вас идеальным и доступным решением. Уважаемые радиослушатели, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. А каждый, заказавший аппарат «Аврора», получит очень полезный подарок – комплект турмалиновых стелек и доставка по всей России бесплатно. Но поспешите, количество товара и подарков сильно ограничено. 8 800 777 83 22.
4: Ну, давайте подводить итоги нашей программы. Почему стоит выбрать аппарат «Аврора»?
5: Аргументов в пользу «Авроры» множество, но назову ключевые. Первый – это возможность снизить прием обезболивающих таблеток, так как аппарат «Аврора» сам обладает обезболивающим действием. Экономия, ведь снижение приема лекарств спасает и ваши кошельки, ведь цены сейчас растут молниеносно. И особенно это касается аптечных препаратов. Вы только подумайте, сколько денег у вас уйдет на их приобретение. Полпенсии точно, а болит ведь постоянно. Но, приобретая аппарат «Аврора», вы экономите на покупке лекарств. Ведь этот аппарат у вас будет постоянно, и не надо никуда бежать. В любое время он будет всегда с вами, чтобы прийти вам на помощь. Прост в использовании. Аппарат «Аврора» имеет очень простой и понятный дизайн. Вы можете им пользоваться самостоятельно. К тому же он не занимает много места. Вы можете брать его с собой куда угодно. Награды. Аппарат «Аврора» признан лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». Такие призы получают только лучшие из лучших.
4: Ну, действительно, после таких аргументов становится ясно, что «Аврора» может стать лучшей покупкой для семьи. Благодарю нашего постоянного гостя Нину Солнцеву.
5: Надеюсь, эта программа поможет нашим слушателям вернуть здоровье себе и своим близким. Мы часто склонны надеяться, что наши проблемы исчезнут сами по себе. Однако со здоровьем это так не работает. И особенно это касается такого заболевания, как артроз. Он никогда сам не уйдет. Ведь если эту болезнь запустить, то это приведет к неминуемым последствиям. Вам не захочется быть обузой для своих близких. Поэтому пора признать, что забота о вашем здоровье – это прежде всего обязанность перед собой. Поэтому не дайте боли и ограничениям управлять вашей жизнью. Начните лечение с «Авророй». Этот аппарат нужен вам как никогда. Верните себе вторую молодость. «Аврора» может сделать вашу жизнь намного лучше. Поэтому начните действовать прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик свое здоровье. Возьмите телефон, наберите номер и сделайте первый шаг к своему здоровью. Тем более, когда есть возможность купить аппарат «Аврора» со скидкой 5000 рублей. Это специальная скидка для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И напоминаю про подарок. Комплект стелек из турмалина, обеспечивающих дополнительный комфорт при ходьбе. И, конечно, доставка по всей России бесплатна. Но поспешите, количество товара и подарков очень ограничены. Номер 8 800 777 83 22.
4: Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
0: Радио России. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
6: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимир Путин и Никол Пашинян по телефону обсудили итоги прошедшего в Астане заседания ВС. Под контроль России перешел населенный пункт Тихоновка в ДНР. И новое правительство Венгрии инициирует в парламенте процедуру импичмента президента. Все подробности далее. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора обсудили итоги состоявшегося 29 мая в Астане заседания Высшего Евразийского экономического совета. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Кроме того, Путин в ходе разговора поздравил премьера Армении с днем рождения. Ранее ему была направлена поздравительная телеграмма. Путин находился в Казахстане с 27 по 29 мая с государственным визитом. Также российский лидер принял участие в мероприятиях саммита ЕАЭС, который прошел в Астане. Прошедшее заседание Высшего Евразийского экономического совета – это первое в этом году и 26-е с момента создания Евразийского экономического союза. ЕАЭС был создан 12 лет назад. Гарантии того, что у россиян будет сохраняться доступ к важнейшим ресурсам страны в период ограничения работы интернета, будут укрепляться. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
2: Это работа в русле продолжения, совершенствования белых списков. Во-первых, это не догма, а постоянно расширяющийся перечень. В него входят действительно важнейшие ресурсы. И вот именно это имеется в виду. С тем, чтобы действительно важнейшие сервисы электронные нашли свое место в белых списках. Их работа была гарантирована.
1: Президент сегодня поручил Федеральной службе безопасности и правительству обеспечить бесперебойную работу сервиса в период ограничения интернета. Доклад должен быть представлен до 1 июля. Военнослужащие Южной группировки войск за минувшие сутки освободили населенный пункт Тихоновка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. За минувшие сутки российские войска поразили цеха производства, места подготовки и площадки запуска дальних беспилотников ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских подразделений в 137 районах. Средства противовоздушной обороны сбили за сутки 9 управляемых авиабомб и 233 беспилотника ВСУ самолетного типа. В общей сложности армия Украины потеряла в зоне СВО за сутки 1335 военных. И, как только что заявили в МИДе, большинство опорных пунктов африканского корпуса в Мали контролируется российскими военнослужащими. Эксперты МАГАТЭ подробнее ознакомились с последствиями атаки дронов ВСУ по Запорожской АЭС. Об этом сообщил директор атомной станции Юрий Черенчук в интервью «Вестям».
3: Эксперты МАГАТЭ были на месте событий. Им было продемонстрировано то, что от этого взрывного устройства осталось. Некоторые части мы даже разрешили забрать с собой для идентификации. Не знаю, что у них из этого получится. Реакцию агентства я видел только в социальных сетях о том, что генеральный директор МАГАТЭ озабочен этой ситуацией, настаивает на недопустимости подобных ситуаций. Ну, у нас с МАГАТЭ сложилась практика взаимодействия, и по ситуации на Запорожской АЭС агентство выпускает официальные ноты или стейтменты, так называемые. Официального документа я пока не видел, поэтому то, что прочитал в соцсетях, могу сказать. Больше ничего пока на данный момент.
1: Напомню, 30 мая беспилотник ВСУ на оптоволокне ударил по машинному залу энергоблока номер 6 Запорожской АЭС. Повреждения зафиксировала группа экспертов Международного агентства по атомной энергии. Место атаки находится в нескольких метрах от реактора. Новое правительство Венгрии инициирует в парламенте процедуру импичмента президента страны Тамоша Шуйока, если тот откажется добровольно покинуть свой пост. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадер после встречи с главой государства. По его словам, в случае необходимости фракция ТИСА внесет в парламент предложение о внесении поправок в основной закон, чтобы отправить Шуйока в отставку. Мадьяр утверждал, что Шойок не справляется с обязанностями главы государства и в последние годы препятствовал злоупотреблениям, которые допускало предыдущее правительство Виктора Орбана. Россия откроет дипломатические представительства на Коморских островах, в Гамбии, Либерии и Того. Об этом сообщил ТАСС директор Департамента по делам государств Африки МИДа Анатолий Башкин. В ближайшее время в указанных странах фактически физически начнут функционировать российские посольства, заключил директор департамента МИДа. Мошенники активно используют схемы, при которых жертве отправляют письма, замаскированные под автоматическое уведомление о взломе учетной записи в виде СМС по электронной почте или в мессенджерах, а также указывают телефон, по которому якобы можно получить помощь в этой ситуации, предупредили в пресс-центре МВД. А там добавили, что чаще всего мошеннические схемы начинаются со звонка от неизвестного, который имитирует бытовое общение, чтобы, не вызывая подозрений, выманить у жертвы персональные данные или код авторизации СМС-сообщения. Регистрация пассажиров на рейс с помощью биометрии занимает около минуты, сообщает РИА Новости после запуска системы в аэропорту Шереметьево. Пассажир, сдавший биометрические данные, сможет самостоятельно зарегистрироваться на рейс и получить посадочный талон в киоске самообслуживания примерно за минуту. Также можно распечатать бумажную бирку и сдать багаж самостоятельно. Сервис посадки в самолет по биоданным в экспериментальном режиме заработал на рейсах программы «Аэрофлот Шаттл» между Москвой и Санкт-Петербургом. Использование биометрии станет альтернативой предъявлению паспорта. Каждый пассажир сможет сам решить, что ему использовать – паспорт или биометрические данные. При этом, пока идет эксперимент, даже при использовании биометрии необходимо иметь при себе паспорт. Месячная

0: Франции по теннису. В эти минуты россиянка Анна Калинская проводит встречу с представительницей Австрии Анастасией Потаповой. И первый сет выиграла россиянка 6-4. Серебряный призер Олимпийских игр в Токио волейболист Дмитрий Волков перешел из казанского «Зенита» в московское «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба. Срок соглашения с доигровщиком не уточняется. Волков выступал за «Зенит» с 2021 года, а начинал карьеру в Новоуренгойском «Факеле». Белорусский специалист Александр Андреевский останется на посту главного тренера хабаровского клуба континентальной хоккейной лиги «Амур». Об этом сообщила пресс-служба команды. Андреевский возглавляет «Амур» с декабря 2025 года. Старшим тренером команды стал бывший тренер тольяттинской «Лады» Павел Десятков. Работу с защитниками продолжит Яков Рылов. По итогам сезона хабаровский клуб занял 9-е место Восточной конференции. Набрав 60 очков, команда не смогла выйти в плей-офф континентальной хоккейной лиги. Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Хуан Карлос Карседо объявил, что клуб решил не продлевать контракты с защитником Олегом Рыбчуком и полузащитником Тео Банганда, так как не мог гарантировать им игровое время. Ранее красно-белые объявили, что футболисты покинут команду после истечения контрактов летом. «К сожалению, тренер не может давать время всем футболистам. Я им благодарен за профессионализм и доброжелательное отношение», — сказал Карседо. Российские бойцы Умар Нурмагомедов и Магомед Анкалаев следующие бои проведут 25 июля на турнире UFC в Абу-Даби, сообщает пресс-служба промоушена. Умар Нурмагомедов, выступающий в легчайшей весовой категории UFC, проведет бой с Джонатаном Мартинесом из США. Нурмагомедов остается непобежденным на профессиональной арене. Ну а соперником россиянина Анкалаева станет американец Халил Раундтри младший. О спорте на этом пока все.
1: Погода. 2 июня в Красноярске плюс 22-24 градуса, небольшая облачность. В Иркутске плюс 14-16, небольшие дожди. В Новосибирске плюс 25-27 градусов без осадков. В Омске плюс 24-26, кратковременные дожди. В Сургуте плюс 21-23 дожди. В Ханты-Мансийске плюс 22-24 облачно с прояснениями. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 21-23 градуса. В Москве переменная облачность плюс 19-21. Сейчас столица плюс 19, облачно без осадков, ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: 200 Комигор.
1: В эфире новости. У микрофона Виктория Казакова. Здравствуйте. Сегодня филиалу Фонда «Защитники Отечества» в Коми исполняется 3 года. За это время специалистам учреждения поступило 19 тысяч обращений. 97% вопросов решены, остальные находятся в проработке. Фонд реализует 43 меры поддержки для участников и ветеранов СВО, в их числе санаторно-курортное лечение. Подробнее рассказывает руководитель филиала Валентина Диц.
2: Есть у нас возможность у ветеранов, членов семей получать санаторно-курортное лечение. И эта мера поддержки, она тоже расширена у нас в регионе, так как имеется возможность у семей получать санаторно-курортное лечение, реабилитацию в санаториях социального фонда. Порядка 10 санаториев в различных городах, регионах. Ребята ездят. Получило у нас порядка 300 человек санаторно-курортное лечение, порядка 200 реабилитаций. Медицинскую. И это, конечно, такие основные показатели, которые приводят наших ребят к дальнейшей полноценной жизни. Особенно ребят, имеющих тяжелую степень ограничения, когда им действительно необходима медицинская поддержка.
1: Больше полувека в Центральном парке Обьячево стоял памятник солдату-победителю. Теперь место рядом с ним заняла новая скульптура – символ единства фронта и тыла высотой больше 3 метров. Женщина со снопом пшеницы в руке обнимает прижавшегося к ней мальчика. Это еще и дань памяти детям войны, всем тем, кто тяжелым трудом приближал победу. Идея возникла у главы района и местного совета ветеранов. Работу над эскизом доверили молодой художнице Алине Вальшиной, которая создала

0: дала единый образ из сотен снимков военного и послевоенного времени.
1: Склеено было из многих изображений, наложила фактуру, ну, вот эту всю ткань, все, ну, прорисовано. Вообще, я считаю, что заслуги, конечно, это все-таки мастеров, которые это все отлили, слепили, смогли из моей плоской картинки, потому что я им не подавала как такой многосторонний 3D. То есть у меня была просто задача поставить, как будто фотографию сделать. И вот они уже сами меня поняли, где что нужно, где какой акцент сделать.
0: Вопросы дорожной безопасности обсуждались в конце минувшей недели на заседании правительства Куми. Предметом особого внимания стали пешеходные переходы. Их в соответствии с поручением президента требуется привести к ГОСТу. Списки городов, где за пешеходную безопасность взялись основательно – Усинск, Ухта и Сыктывкар. В столице Куми только за прошлый год под необходимые нормативы подвели 30 переходов. Еще 15 в планах текущего года. Оправдали себя появившиеся проекционные дорожки из кнопочных вызовом. По данным ГАИ, количество ДТП в сравнении с маем прошлого года снизилось на 30%. Такая практика распространяется и на другие муниципалитеты региона, сообщил министр транспорта Коми Николай Соколов.
2: На территории республики Коми оборудованы 2230 пешеходных переходов, что составляет 82%. Вблизи школ и других учебных заведений 261, что составляет 100%. В 2025 году в целях исполнения поручения оборудованы 19 новых пешеходных переходов, соответствующих требованиям национальных стандартов. В 2026 году планируется обустроить 39 пешеходных переходов, планируется направить 7,3 миллиона рублей. Основной недостаток пешеходных переходов, находящихся на трассах, заключается в отсутствии освещения. Удаленность точек подключения к электросети. Вместе с тем необходимо отметить, что плановое финансирование на 2027-2028 годы предусмотрено в размере 32,8 миллиона рублей на автодороги регионального значения и 15 миллионов рублей это на дороги местного значения.
0: Сегодня в честь Дня защиты детей в Сыктывкаре проходят праздничные мероприятия. В сквере у Центра досуга и кино «Октябрь» с 14 до 15 часов Центр дополнительного образования «Вдохновение» проведет две активности – мастер-класс по рисованию и мастер-класс по лепке из пластилина. В столичной 13-й библиотеке начала работу фотовыставка «Путешествие в детство», организованная отделением Банка России по Коми. Экспозиция приглашает и взрослых, и детей перенестись в мир, где на памятных монетах оживают любимые герои сказок, книг из мультфильмов. Здесь можно встретить Деда Мороза, озорного Винни-Пуха с пятачком, трогательных крокодила Гену и Чебурашку, а также современных персонажей – Барбоскиных, Машу и Медведя. Также посетители смогут узнать о современных технологиях чеканки, цветной лакокрасочной печати, лазерной гравировке и выборочном золочении. В республике завершился региональный этап Всероссийского хорового фестиваля. Лауреатом первой степени и обладателем права представлять республику на окружном этапе стал народный хор «Асов» из села Айкино. Лауреатом второй степени признан народный фольклорный коллектив «Сударушка» из села Усть-Вымь. На третьей ступеньке – хоровая группа народного коллектива ансамбля песни и танца «Кашащиньес» из села Визинга. Центр народных ремесел «Зарань» стал площадкой 10-го конкурса «Игрушки-говорушки». В 2013-м его впервые организовал народный мастер России Валерий Торопов. Тогда идея настолько понравилась творческим детским объединениям, что состязание решили сделать постоянным. Школьники из 7 городов и районов республики соревновались в мастерстве создания игрушек в традиционных техниках. Перед стартом – вдохновляющая выставка. Это результат домашнего задания участников. Роспись по дереву, береста, керамика и текстиль. Головоломки из куска фанеры и веревки, хозяюшки с ведрами и мужики в лодках, домашние животные из войлока.
3: У меня будет всадник на коне. И женщина с ребенком. Это обычные деревенские люди, которые просто живут деревенской жизнью. У них свои хлопоты, свои занятия. Своя атмосфера в деревне. Там спокойствие, там умиротворение какое-то.
0: Это не сувениры, украшения, а игрушки, которые можно пустить в дело, устроить мини-спектакль с озвучкой. Вторжение цифровых технологий лишает детей полета фантазии, говорит методист центра, организатор Мария Корчагина.
4: Чтобы ребенок научился в природе видеть какие-то возможные вариации для того, чтобы вот палочку взять, веточку, тряпочку, лоскуточек, что-то из этого скрутить, и чтобы получилась настоящая живая игрушка.
0: О спорте. В Коме для сотни мальчишек и девчонок учебный год завершился масштабным турниром, региональным этапом президентских состязаний и президентских спортивных игр. Соревнования собрали свыше 100 школьников из 12 городов и районов республики. Команды соревновались в футзале, баскетболе, волейболе, настольном теннисе, легкой атлетике и эстафетах. Победители регионального этапа выступят в финале престижных турниров, которые пройдут во флагманских лагерях России. Вы слушали новости.
5: Вести Коми-Гор. Радио России Коми-Гор. Погода.
0: По сообщению синоптиков, прошедшие сутки по республике наблюдалась теплая погода, местами с грозами и ливнями. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 10 градусов, в 12 часов дня – плюс 16. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,6 до 0,1 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра по республике ожидается облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, ночью в отдельных восточных районах сильный. Днем на крайнем западе без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный, в южных районах 6-11 метров в секунду, в северных районах 7-12 метров в секунду, местами порывами до 15 метров в секунду. Днем на крайнем северо-востоке порывами 15-20 метров в секунду. Температура ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 13, плюс 18 градусов. Местами ночью плюс 1, плюс 6, днем плюс 7, плюс 12. В Сыктывкаре ночью дождь, днем небольшой, ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 14, плюс 16 градусов. 3-4 июня ожидается прохладная погода, местами с кратковременными дождями. В северных районах при прояснении велика вероятность ночных заморозков.
5: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Добрый день. В студии Галина Ведерникова.

0: Сегодня я хочу познакомить вас с обладателем этого чудесного голоса Бориса Калашникова, органично вошедшего в состав Академического театра оперы и балета Республики Коми не так давно, наспевшего почти весь репертуар лирико-драматического тенора. Хотя многие, кто любит ходить на оперные спектакли, его знают, да и в самом начале своей службы в нашем театре мы уже встречались. Но сегодня, накануне спектакля «Любовный напиток» на музыку Доницетти, нам с вами удастся больше узнать об этом артисте, и не только о его певческой судьбе, но и разных моментах его жизни. Борис, добрый день.
1: Здравствуйте.
0: Я, конечно, много раз видела вас со сцены. Вы, как я поняла, 11 лет уже в нашем театре.
1: Да, уже 11 сезонов.
0: 11 сезонов, вам 45, естественно, вы, наверное, не 11 лет начали свою творческую деятельность.
1: Ну, конечно.
0: А до этого что было?
1: До этого тоже работал в других театрах. Также во время того, как учился в Санкт-Петербургской консерватории, работал и преподавателем. То есть обширная деятельность такая, и преподавательская, и певческая, и концерты, и с народным оркестром пел, и с народными ансамблями пел.
0: Это не у нас, да, не в нашей республике?
1: Да, в Санкт-Петербурге.
0: Почему из Санкт-Петербурга к нам приехали?
1: Дело в том, что меня пригласили как ведущего специалиста в Сыктывкар, и меня, конечно, прельщали вот эти партии, которые я смогу здесь петь, главной ведущей партии. Очень приятно, что в ближайшее время, вот в этом сезоне, была такая партия, как партия Калафа в опере «Турандот». Это, конечно, мечта, теноровая мечта, скажем так.
0: Это вы в октябре исполняли, да, в прошлом году?
1: Две премьеры я пел подряд с разными солистками, с разными «Турандот». И еще был спектакль уже в декабре вместе с китайским дирижером. Во время фестиваля был приглашенный солист.
0: Ну, хорошо. Конечно, «Турандот», ну, наверное, человек маломальский, знакомый с музыкой, понимает, насколько эта музыка вообще тяжелая для вокалиста в исполнении всей партии.
1: Конечно.
0: Но партия Калафа, она не только трудная, но она, наверное, эта мелодия одна из самых прекрасных, которые существуют в опере. Да, это просто наслаждение слушать, и вам, наверное, исполнять.
1: Жемчужина, да. Кстати, вот в опере «Любовный напиток» тоже есть эта жемчужина. Это роман с Немарино «Una furtiva lagrima».
0: Да. Вот это вот. Да, я когда ее первый раз услышала, я просто была заворожена, и я не понимала, почему я ее раньше не слышала. Видимо, «Любовный напиток» все-таки не так часто у нас ставился раньше в России.
1: Ну, вот, вероятно,
0: естественно,
1: да.
0: Естественно, за 200 лет существования оперы он во всех странах был. Но у нас сейчас, да, многие театры ставят эту оперу, но она у нас в таком современном стиле, да, поставлена?
1: Да, в современном. То есть там современные костюмы. Получается, что я уже не сельский юноша, а я, получается, осветитель по замыслу режиссера. И я влюбляюсь в актрису.
0: Очень многие люди, которые привыкли к классической постановке, удивляются и не сразу врубаются, но при чем тут «Любовный напиток» Доницетти, да, и современной жизни. Это немножко, может, мешает восприятию.
1: Возможно, конечно, и мешают, но сейчас время идет вперед, и поэтому во многих театрах уже вот современные постановки, это, в принципе, нормально.

0: Я давно интересуюсь репертуаром нашего театра. Иногда очень хочется, чтобы вот это было поставлено, это. Но я понимаю, и художественные руководители, и дирижеры говорят, ну, нет возможности, потому что или оркестр не может, или исполнителей нет. А сейчас выходит все-таки у нас насчет исполнителей получше. У нас вот, я смотрю, даже меццо-сопрано 2. Раньше же было время, когда ни одного не было. Колоратурный есть, теноров тоже. Оба Калашникова, да? Вы драматический тенор, а друг?
1: Ну нет, я не драматический, я лирико-драматический, потому что на самом деле я пою и лирический репертуар, и крепкий репертуар. То есть это вот именно голос лирико-драматического тенора.
0: И поэтому, скажем, вы партию Герцога поете в Риголетто.
1: Герцог, да. Но Герцог, к сожалению, сейчас не идет, но...
0: Но вы успели?
1: Возможно, конечно, я спел несколько спектаклей Герцога. Это шикарная тоже музыка, замечательная.
0: Раньше у нас очень долго работал Гловацкий. К сожалению, он умер очень таким довольно молодым певцом. Я вот вспоминаю, его голос очень хорошо звучал. Ну и вас тоже один раз слышала. Риголетто давно не идет, да?
1: Да, очень давно не шел спектакль.
0: А сейчас в каких постановках вы участвуете?
1: Сейчас очень много постановок. Вот если взять от постановок, вот, которые были не так давно, это получается вот «Турандот», потом «Аида», вот я «Радамеса» спел, тоже серьезнейшая партия. Потом вот не так давно был «Гофман», «Сказки Гофмана». Потом писали для Фонда культуры, писали оперу «Царская невеста».
0: Там тоже
1: Лыкова, да, тоже знаменательное событие. Ну и текущий репертуар – это и «Пинкертон», и, получается, и вот «Вадемон». В принципе, очень много. Вот «Царь Берендей», допустим.
0: А как вы пришли к классической музыке? Вы учились в музыкальной школе, у вас проявился голос?
1: Да, вы знаете, я сначала пошел учиться по классу аккордеона, мне было 9 лет. Закончил музыкальную школу по классу аккордеона, потом еще учился на гитаре год, потом мама мне сказала, что а вот не походить ли тебе на хор? Мы пришли на хор, а у нас уже трое было вот ребят, а у нас голоса уже измененные, мужские, и нам сказали, что вы только будете здесь портить нам хор, идите-ка в народный ансамбль. И я вот пошел в народный ансамбль сначала, а потом уже вот это пристрастие, вот первый мой педагог как раз проявил классики, классической музыки, к романсу. И как-то пошло, потом поступил в музыкально-педагогический вуз, закончил его как преподаватель музыки, ну и, естественно, дальше уже поехал в Санкт-Петербург, в консерваторию.
0: Откуда вы поехали?
1: Я родился в городе-герое Волгограде. И хотелось дальше развиваться. Выбирал между Питером и Москвой. Все-таки выбрал Питер. Поступил своими силами, ни с кем не занимаясь. Интересная была история. Когда я приехал в Петербург, я узнал, что, оказывается, уже на следующий день первый вступительный экзамен по вокалу, первый тур. Я в костюме, в белой рубашке, полил дождь, я выхожу, не знаю, куда идти, меня женщина под зонтом провела близко к консерватории, и вот как раз такой вот был экстремальный у меня первый тур.
0: Как он прошел?
1: Замечательно прошел, как раз была Ирина Богачева, принимала вот у меня вот этот экзамен. Я спросил, что мне петь, у меня есть народная песня, ария, русская ария и зарубежная ария. Она говорит, ну, пойте вот арию. Я как раз исполнял на первом туре арию Лыкова, первую арию «Иное все».
0: То есть вы сами учили, да?
1: Самостоятельно? Нет, у меня же были уроки в педагогическом университете по вокалу. То есть там у меня и вокал был, и инструмент, и дирижирование, и так далее.
0: То есть вы родились в городе на юге нашей страны.
1: Да.
0: Потом перебрались на северо-запад.
1: Да.
0: Ну и потом уже подвинулись немножко
1: и к потом,
0: востоку.
1: И потом,
0: да,
1: меня пригласили, да.
0: Вам тут нравится? Все-таки город по сравнению с Санкт-Петербургом раз 15 меньше.
1: Да, меньше. Дело в том, что здесь очень замечательная зима. Очень замечательно, что можно в любое время, ну, не в любое, а когда есть время, сходить, вот, допустим, на «Динамо», покататься на лыжах, В Питере себе я этого не смог бы позволить.
0: В Волгограде тем более.
1: Ну, в Волгограде, да. Но хотя в Волгограде вот мы с папой катались на лыжах. Это было интересно. Мы катались прям буквально к Мамаеву кургану, к матери родины. Там еще можно было как-то покататься, потому что снег еще был в то время, вот, в детстве.
0: Ну и тем более не только климат, но вы же сами сказали, что для вас открылся обширнейший репертуар.
1: Прежде всего, конечно, это вот работа. Это именно большой репертуар. То есть это очень интересно.
0: В нашем театре приглашают артистов из других театров и очень прославленных даже. Не только на фестиваль Сыктывкар-Сатулыс, но иногда и на отдельные спектакли. Вы учитесь у них чему-нибудь, у приезжих артистов, которые вот такие же партии исполняют, как вы?
1: Да, вы знаете, да, учусь. И бывают такие, конечно, ситуации, когда, наоборот, учусь тому, чего делать не надо. Грубо говоря, я никогда не смотрю на регалии, я всегда смотрю, как человек работает на сцене, как человек звучит, как звучит у него голос, насколько он артистичен и так далее. Не всегда, конечно, бывает такое, что приглашают артиста гораздо лучше, скажем так.
0: Кто вам запомнился из гостей, которые были у нас в Сыктывкаре?
1: Ну вот, допустим, две солистки приезжали, интересные, из Якутии и из Бурятии, вот на Турандот. Да. С ними было комфортно работать очень.
0: Да, красивые голоса восточных женщин.
1: Да.
0: Я не знаю, чем это обусловлено, но да, вот в советское время же тоже очень много было колоратурных сопрано именно из республик Средней Азии. Я просто удивилась, потом они куда-то исчезли, хотя еще были довольно молодые артистки, так вот разбрасываться талантами. А так вам комфортно, да, здесь работать с коллективом, с руководителями?
1: Да, конечно. Потому что я считаю то, что прежде мы должны заниматься творчеством, прежде вот как раз творить, заниматься именно профессией, голосом, развитием голоса, постоянно его. А еще хочу такой момент сказать, что в Сыктывкаре, допустим, жизнь продлевается как будто дольше. Сам день длится дольше, потому что меньше тратится на дорогу времени и так далее. В Питере, в Москве жизнь гораздо быстрее протекает.
0: Но кроме театра у вас есть еще какие-то увлечения?
1: Увлечения, да, конечно. Вот как раз вот я сказал, зимние увлечения – это лыжи, чуть-чуть коньки. Потом летнее увлечение и в межсезонье – это велосипед, конечно. Катаюсь на велосипеде и сам, и с велогруппой. Потом еще у меня есть замечательное хобби, как игра на аккордеоне. Это такая отдушина.
0: Просто сами с собой наедине?
1: Не только. У меня были и концерты. То есть, был концерт в кафе при театре, был концерт в Спасском. И также бывает, ради удовольствия выхожу и играю на аккордеоне, допустим, в парке. Это тоже очень приятно.
0: Много друзей вы здесь приобрели. Ну, не только, наверное, те, которые любят ходить в театры, любят слушать красивые голоса. Ну и вообще, не все же люди ходят в оперу, не все понимают.
1: А вы знаете, так получается, что я являюсь, бывает, даже проводником людей в театр. Тот, кто не был никогда в театре, они когда думали, что это скучно, когда первый раз приходили в театр, сразу у них мнение менялось, и они были удивлены, что на самом деле опера и театр – это совсем не скучно. Тем более вот опера, которая сейчас будет, это «Любовный напиток», это комическая опера. И все-таки, как я говорил, что летом не хочется вот этой трагедии и так далее, вот этих каких-то убийств, там, которые бывают вот в трагических операх.
0: Ну, у нас еще вторая комическая опера будет в июне, да?
1: Да.
0: «Сивильский цирюльник». Вы там тоже поете, да?
1: Да, я «Графа Альмавиву» пою. Я вот не знаю, как в этот раз кто будет петь, но вообще моя партия – это вот «Граф Альмавиву».
0: Я посмотрела во время фестиваля «Сыктывкар-Сатулыс». Конечно, там состав совершенно другой, ну и костюмы немножко другие. Но так вот, если говорить об общей канве спектакля, это так же, как при Е. Петровне Боброковой «Южной», она не застали уже ее, да?
1: Ее не застал, застал ее постановки.
0: Но вот эта постановка, она шла очень долго, лет 17, наверное. Она все равно, я много раз смотрела, все равно она была любимой, наверное, у многих. Ну, это, конечно, прежде всего из-за музыки, ну и исполнителей тоже. Сейчас совершенно другие исполнители. Даже ни одного нет, который вот был в те времена. Но вот уже очень мне понравилось, тем более там тоже приглашенных артистов было много. Но да. Как-то вот этот жанр комическая опера, не все это воспринимают как что-то серьезное. Но музыка одну Россини написал, другую Доницетти, величайшие мастера оперы.
1: Конечно.
0: Я очень рада, что в Сыктывкаре у нас можно слушать.

0: Что вы еще хотели бы спеть или где-нибудь на гастролях выступить с чем-то новым?
1: Ну, с чем-то новым потихонечку я подбираюсь к партии Германа, потому что эта партия все-таки такая зрелая, и эта партия уже довольно-таки требует, скажем так, петого солиста, который уже пел много. То есть с Германа ни в коем случае нельзя начинать, а вот только именно зрелым голосом петь эту партию. А сейчас пел приглашенный солист на фестивале.
0: Значит, надеемся, что будет постоянный исполнитель этой партии
1: Пиковый Дан. Да, потому что это очень важно.
0: Важно, потому что одна из лучших опер вообще, и, наверное, лучшего Чайковского.
1: Да, это какая-то магическая опера. Интересно, я вот в этой опере был задействован в роли Чекалинского, но вот партия Германа – это центральная партия. Летом я планирую поехать в Питер, а там уже будет видно, как и что. Все-таки хочется хлебнуть питерского воздуха. У меня родственники в Волгограде, а в Питере знакомых много. И так уже можно сказать, что это моя вторая родина. Сыктывкар уже, получается, третья родина.
0: Очень хорошо, когда человек в разных местах себя чувствует комфортно. Наверное, все-таки магическое влияние оказывает наша природа. Вот каждый раз все время поражаюсь. В мае, в июне уже ничего не было, да?
1: Ну,
0: и вдруг
1: да.
0: Все за какую-то неделю все расцветает и становится все иным.
1: Очень, конечно, интересно. Еще хотел добавить, что спектакль «Любовный напиток», я в нем занял премию Ермолина вот за лучшую мужскую роль. Это как раз тоже, может быть, знаково будет, что этот спектакль попал на мой бенефис.
0: Ну, еще вы, то есть коллектив, который работал над спектаклем «Сказки Гофмана», да, да? Тоже всероссийскую премию получил.
1: Да, да, это тоже. Я пел главную партию Гофмана, центральную партию.
0: Да.
1: И они необычные. Гофман был как раз вот в этом сезоне, я пел Гофмана.
0: Ну, все-таки, наверное, не так часто бывает оперные спектакли, то есть не прямо не каждый день. И вам удается показывать весь ваш репертуар в течение сезона?
1: Да, удается. Конечно, в ближайшие два сезона было очень много спектаклей, даже вот больше, чем раньше. Такие сезоны насыщенные очень были.
0: История нашего театра сначала назывался музыкальным, и только в 90-е годы прошлого столетия получил статус учреждения оперы и балета. Очень интересно. В конце 50-х годов, когда преодолев большое сопротивление со стороны руководства страны, было принято решение все-таки открыть его, у сыктывкарцев было воодушевление. Как же и на нашем севере прозвучат лучшие спектакли классического репертуара? И действительно, их посещали, с некоторыми постановками ездили за пределы республики. Но все-таки постоянного зрителя надо было еще воспитывать, приучать слушать музыку более серьезного направления, чем эстрадное. Это удалось не сразу. Я помню, лет 50 назад на некоторых спектаклях присутствовало не более нескольких десятков человек. И сейчас практически весь зал и балкон редко бывают полупустыми. О чем это говорит?
1: Театр и должен воспитывать зрителя, должен приучать то, что зритель потихонечку должен вот свою планку повышать, я считаю, в плане восприятия, в плане всего. В плане, допустим, оперы, конечно, должны идти на языке оригинала, потому что вот эта фонетика, она должна вот быть. Именно если это итальянская опера, значит, ее нужно петь на итальянском языке. Если французская, на французском. И пусть будет перевод. И зритель, конечно, должен быть уже подготовлен и знать хоть какой-то сюжет спектакля.
0: Я вот смотрю по каналу классической музыки. Скажем, Евгения Онегина, немцы поют. Все равно есть акцент, ничего?
1: Конечно, это акцент. Часто бывает, приглашают и русских певцов. Именно вот на русские оперы, чтобы вот этого акцента не было, и чтобы они фразу вот правильно подавали.
0: Ну вот итальянские певцы, музыканты вообще иногда с таким высокомерием говорят. У них сладостная музыка, да? А вы произносите вот Ольга вот так-то, мы вот так-то. Это имеет существенное значение?
1: Конечно, да. Потому что вот сама не только фонетика, но сама фраза, они, бывает, не чувствуют вот фразу, допустим, Чайковского, потому что это очень сложный композитор, а тем более для, допустим, не русскоговорящего человека. Также возможно, когда мы произносим какие-то или итальянские, или французские слова, не владея полностью вот этой фонетикой, для них тоже может показаться все это смешным очень.
0: Что вам легче петь? Итальянскую музыку, немецкую или вот русскую? Русская опера, она совершенно отличается. Особенно у Римского-Корсакова, у Мусоргского. Это же совершенно
1: да,
0: другая
1: совершенно,
0: музыка.
1: Это по-другому. Здесь очень сложная фраза вот у Чайковского, допустим. Потому что, вот, допустим, итальянская бельканто, там фраза строится иначе, там все более мелодичнее и так далее. А здесь надо, вот, может быть, где-то рваную фразу вот сделать правильно.
0: Это получается более драматичная музыка, да?
1: Может быть, и драматизма больше. Хотя, в принципе, драматизм есть и в итальянской опере, и французской тоже.
0: Скажем, Борис Годунов. Очень сложная для восприятия музыка. Особенно если человек, скажем, первый раз придет, он и не поймет эту красоту. Но она все-таки, тем не менее, хотя очень отличается от привычного репертуара западноевропейской музыки, очень ценится. Я вот даже горжусь, что я его в Ковенгардене, и во французской опере, и в итальянской. Считают ее тоже одной из лучших. Хотя петь ее совершенно надо не так, да, как, скажем, сибирского цирюльника.
1: Да, конечно, здесь специфика идет, специфика стиля именно вот той оперы. Потому что, исполняя, вот бывает такое, что вот исполняешь музыку Пуччини и, допустим, музыка Россини. То есть приходится голосу несколько перестраиваться, потому что не споешь, скажем так, «Альмавиву» голосом Калафа. Поэтому здесь приходится вот за какое-то время, то есть нужно небольшое время для того, чтобы перестроиться.
0: У нас, конечно, оперный идет классический репертуар. А есть ли современная опера и интересует ли она вас?
1: Современная опера тоже, да, интересно. Вы имеете в виду современное, прям современное-современное, или уже вот типа Шостаковича?
0: Шостаковича, дальше.
1: Было бы интересно. Я ни разу не пел вот ни Шостаковича, ни Прокофьева. Было бы интересно, чтобы такой был опыт.
0: Как насчет какофонии, которую так раздували в свое время?
1: На самом деле, конечно, приятнее петь ту музыку, которая написана, ложится на голос. То есть вот эта музыка все-таки мне импонирует больше.
0: Почему же эти авторы решили отойти от привычных канонов, как вы думаете?
1: Ну, наверное, показать что-то свое, индивидуальность какую-то, разрушить вот какие-то стереотипы и так далее.
0: Ну, иногда опера, она существует, наверное, 400 лет, да, где-то?
1: Вы мне сказали вот этот вопрос, надо над этим задуматься, когда появилась...
0: Орфей Эвридика, который у Глюка, он уже построил на основе прежнего, еще композитора я даже не могу назвать. То есть был композитор, который уже Орфею Эвридику написал, и уже на основе этого написал Глюк. И уже этому созданию это больше 200 лет. Ну, я думаю, 400 лет существует. Наверное, будет еще и еще существовать, потому что музыка – это прекрасно. Самое прекрасное из искусства.
1: Живое искусство, оно очень на человека действует. И я помню, даже вот у меня был такой выбор, когда я учился, все-таки что одержит верх? Допустим, игра на инструменте или же вокал? Вокал одержал верх, потому что голос – это самый совершенный инструмент, который может быть.
0: Да, это действительно так. Желаю вам, Борис, успехов в вашем выступлении во время бенефиса.
1: Да, спасибо большое. Хотим пригласить всех 3 июня на комическую оперу Доницетти «Любовный напиток». Она состоится в Театре оперы и балета 3 июня в 18:30.

0: Вести Комигор.
1: Юрьяс, дачтан редакция, корок взена вильтерьяс. Студиян Максим Канов.
2: Миян республика, олыны медша, бур, дазев, ижит ен бианны взонка. Челядес дорьян международная лунка, тидыдын, тая спас ес республика Саюралыш Ростислав Гольштейн. Томулов петкача творчество, шадыды олимпиада яс, да конкурс ясын награда яс, верма спорчикас ясын. Вечкадлан котырлан медшар могыс тыждышны навысна и став социальный оцыксы ло виджема воджа. Уджис осуфт и детсад язда школа я стрейтамын. Нышта талун июня тедлуна вошасны гошча лагерь яс. Они чередлы колы бурашочыным да йонмачыным. Республикаса вешкадлан котыр вожын кывкутыгын транспорт министр Николай Соколов пас яс. Мы кык шурскы жвитад воын регионса да муниципалитет яс косса туй вужанын яс эс лышадлыны. Мечер тырмытым тор ясыс югжедым. Туй вужанын яс зев ыныш и омычымин яс сайын таэс вычны шыкыд. Вычны ушса гост шерти да сво сайын нин шыктис президент. Инспектор яс лыш вызим яссы тыдвылы боштымын кар ясын вежесны светофор яс лыш ужалан нокса. И кола шуны мы таын кызвынса вычаманин.
3: Отдельная позитивная история – это проекционные пешеходные переходы. По поручению главы республики Коми были выделены внебюджетные средства. Напомню, у нас всего в городе сегодня 605 пешеходных переходов и почти две трети из них теперь с проекцией. По данным ГАИ, на таких переходах количество ДТП с пешеходами снизилось на 30-50% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
2: Ечене вичиште к мелы ашорнитам бырын завитаны пожедлене. Мошенник яс воджа кысканышым. Воштам ясыс вочаны миллион ясыч. Гожамын лыкадыш яс мывпыштаны выль пылыс пырящан ног яс. Юрты Татьяна Кинева.
4: Полиция ылыды, дыр вичища на отпуск вермасын чыкыдны. Осков коршин донтым билет язда оланин тыттым сайт ясын. Вичтышым высна пожас воштаны унжыкщым.
5: Обращайте всегда стоит внимание на то, если цена слишком заманчива, если продавец обязует или торопит вас в приобретении там, жилья или путевки, потому что вот-вот она пропадет. Также не стоит забывать, что банк, когда блокирует операцию, он видит картину шире, он видит не только вас как отправителя, но и получателя денежных средств. И просто так он ее не заблокирует. А если продавец всегда находит причину и дает инструкции, как снять эту блокировку, стоит задуматься, не мошенник ли это.
4: Полиция шочину будлун. Во что месяц артовщина некому начурсен до миллион ясен. Лыкады час эскады навечно чужес, либо озармачина.
6: Самыми большими суммами в части ущерба это у нас по таким категориям преступлений, как необходимость обезопасить денежные средства путем внесения на безопасный счет, а также это путем инвестиций, когда у нас граждане пытаются заработать на каких-то инвестиционных площадках.
4: Ыладна маэста дыш унан чуэс на мышёрнити и кончик пыржа он гагарва мы звонити с мошенник. Мечерыст тэтэ мордка чёрнитам кола от еду гадна.
7: Мне сказали, что пришла посылка с СДЭКой и попросили назвать номер.
8: Что вы как отреагировали?
7: Я назвала номер. Вот потом мне начали писать, что меня на госуслугах взломали, просили войти в госуслуги, я сказала нет.
9: Вроде бы это был начальник отдела финансов. Вот и предлагал перевести деньги на безопасный счет.
8: Как вы отреагировали?
9: Ну, естественно, не поверила.
4: Орче регион ясен, они больше честно поделены дача ясен ужал исчезес. На использованы кола на ногам мута свес, автом и штрап ясен. Корона личеден мынтын ищемся каналан могудым яс порталан. Чоктыны пырны тыттым ссылкати. А юнин вермасны бошчину илыдыны школа помал исчезес. Медым небасны ытуве экзамен ясыч дач вошек вес. Телефоны пыртым вирусы свермаскольны быт приложение.
2: Немало на шерпа сочишь Энгельс Козлов чужим шен, шо вот и рамлы, шима искренняя кисть Энгельса Козлова петкачем. Больше сия Сыктывдин районца история да культура музеен. Тая Сыктывдинца музея скотырлан, республикаса национальная галерея да Сыктывкарса каналан университетца музейлан ытувья проект. Пейзаж яс, натюрморт яс, но кызван нас дерт портрет яс. Энгельс Козлов был и пыдди пуктана мастерын тая жанрын. Шилада инструмент яс вычиш Семен Налимов, профессор этнограф Василий Налимов, даслен пиес, математик да философ Чыш Василий Налимов, комик-композитор Прометей Чисталев, енбия езлыш эткамын портрет Петка Дламамедваджаш.
10: Все известные ученые, они или каким-то образом связано с Сыктывдином, или родом из Сыктывдинского района. Даже Владимир Никонович Старовский, сын Никона Алексеевича Старовского, который был первым заведующим училищем, которое было до музея здесь. Это была школа, в которой я учился. Так что действительно Энгельс Васильевич представил, можно сказать, научную, культурную элиту не только Республики Коми, но и всей России и мира, я думаю.
2: Традиция свечасны челядь ескост вычащим лын зарань ширина нодесны игрушка-говорушка Республикаса конкурс. Щичим кар район из челядь вычасны пырща чачаяс. Мыян турьяла говорушка и мыишься с вычащ зон посни вичталас Елена Золотарева.
11: Медвач выставка конкурса пырычища спеткадысны гортын дачтым турьяс. Щир пасалам пупывьяс, рузумыч вычам ваканьяс, що ищ мыгарьяс да шахматы. Арсений Малозёмов, що ищ вычис коми мойдесыч герояс, с медбура партмис як морд, сие пыш
12: Сначала делал ему обычные волосы, но потом решил сделать ему объемные, потому что это выглядело очень красиво. Также у него клыки для того, чтобы показать, какой он страшный и какой он опасный.
11: И та я абу вежа с мечмадан то раз былю в зачача, в чем турин боже ворсна, мы пышна у нас щека щура сваровитна, и он и та я зев тотчана чередес интернетыч уладамын.
13: Чтобы ребенок научился в природе видеть какие-то возможные вариации для того, чтобы вот палочку взять, веточку, тряпочку, лоскуточек, что-то из этого скрутить, и чтобы получилась настоящая живая игрушка.
11: Ордичиган челядь дочатисны когда джин час, медым вышны щикца тоже я стою вечный чача. Валерия Осенькина, мозан со щерын, мечмады спыл. Сычерты артмаз гижный вещь, медунан вычащисны еще ищ. Ищвающ Артем Канев, лясады с кыем черен в угращи час.
14: В селе много рыбаков, они ловят и все отправляются в магазин, например. Ну или просто для семьи ловят.
15: Насколько большую рыбу они покажут, ловят?
14: Ну, иногда обычную, с обычного размера, иногда большую.
11: Челя чечелан республика са конкурс пас ес медведя юбилей, того съест нудис на дасадыч. Лом торис челя для йона кажечес и петкачем са корисны нотны воджа.
2: Сыктывкар со школы СН Бара нодисны самолетик будущего акция. Щентябрь медводжа луна да сытьет классын белочищес. Кожналыны кабала ыш, вычем самолет яс ытьет класс сазон поснилы. А вопомын нывзонка быр бергады тае пассы школа помылышеслы. Бумага ыш, вычем лебалан тор ясын гижема буршием яс. Медым том яс эскисны аски алуна, сблымдисны ыджит кысьем да атяламын качтылысны велочанын. Волон кылыш таво бара лоа, нодасны коймадыш, гытрышищасы снимадасны коми традициес да обрядясы кучишеман. Гажесло рощия да юркарлан чужан луна, июнь даскакад луна Стефан Изардын. Таво ащынес щылым яссы гитасны вылык да областьщ Евгения да емдын районыш Эдуард.
1: Таэс дук кежла ставыс, ты кывзынет вультер яс.
0: Вести коми гор. Радио России Коми-Гор. Погода.
16: По сообщению синоптиков, прошедшие сутки по республике наблюдалась теплая погода, местами с грозами и ливнями. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 10 градусов, в 12 часов дня плюс 16. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,6 до 0,1 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра по республике ожидается облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, ночью в отдельных восточных районах сильный. Днем на крайнем западе без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный, в южных районах 6-11 метров в секунду. В северных районах 7-12 метров в секунду. Местами порывами до 15 метров в секунду. Днем на крайнем северо-востоке порывами 15-20 метров в секунду. Температура ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 13, плюс 18 градусов. Местами ночью плюс 1, плюс 6, днем плюс 7, плюс 12. В Сыктывкаре ночью дождь, днем небольшой, ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 14, плюс 16 градусов. 3-4 июня ожидается прохладная погода, местами с кратковременными дождями. В северных районах при прояснении велика вероятность ночных заморозков.
17: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
18: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
17: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
19: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
20: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Тихоновка в ДНР перешла под контроль российских войск. Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. И североатлантический циклон покидает московский регион. Далее подробнее. Российские войска усилиями группировки войск «Юг» взяли под контроль Тихоновку в ДНР, сообщили в Министерстве обороны. За минувшие сутки южная группировка поразила живую силу и технику противника в ДНР. В ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы, сказано в сообщении ведомства. Группировка войск «Восток» продвигается в глубину обороны ВСУ. Подразделение войск «Центр» за сутки в зоне СВО заняли более выгодные рубежи и позиции. Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю. Также в течение суток российские военные поразили цеха производства и площадки запуска украинских беспилотников, объекты энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые используют в своих интересах. В ВСУ сообщили в российском оборонном ведомстве. Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном итоги состоявшегося 29 мая в Астане заседания Высшего Евразийского экономического совета. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Кроме того, Путин в ходе разговора поздравил премьера Армении с днем рождения. Ранее ему была направлена поздравительная телеграмма. Как отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, это стало хорошим поводом для того, чтобы продолжить те обсуждения, которые имели место на недавнем заседании Высшей комиссии АЭС. Ну а в ходе сегодняшнего брифинга представитель Кремля, комментируя информацию якобы о возможной отмене Сербии безвизового режима с Россией, отметил, что такие решения, как правило, симметричны.
21: Они принимаются на основе взаимности. Как только проработка по линии всех соответствующих ведомств с двух сторон будет завершена, то о результатах этой проработки вы узнаете.
20: Дмитрий Песков также сообщил, что поручение Владимира Путина правительству и ФСБ обеспечить бесперебойную работу важнейших электронных сервисов при ограничениях интернета идет в русле совершенствования белых списков.
21: Это работа в русле продолжения совершенствования белых списков. Во-первых, это не догма, а постоянно расширяющийся перечень. В него входят действительно важнейшие ресурсы. И вот именно это имеется в виду с тем, чтобы действительно важнейшие сервисы электронные нашли свое место в белых списках.
20: Напомню, при временных ограничениях в работе мобильного интернета в целях обеспечения мер безопасности ключевые российские цифровые сервисы по-прежнему будут доступны. Сегодня из Петербурга в Москву вылетел первый рейс с биометрической проверкой. Пилотный проект запустили пока только на одном маршруте. Для автоматической идентификации в терминалах Шереметьево и Пулково установлены специальные турникеты. С этого дня пассажиры могут втрое сократить время предполетных процедур, сдать багаж, пройти регистрацию, даже сесть в самолет теперь можно без паспорта. Как обозначил министр транспорта России Андрей Никитин, достаточно одного лишь взгляда в камеру.
22: Стало удобнее, стало комфортней. Безусловно, дальше мы эту технологию будем развивать, добавлять туда какие-то новые возможности. В частности, наверное, через МАКС тоже можно будет через QR-код проходить. Поэтому, я думаю, что в течение этого и, может быть, следующего года технология станет общедоступной.
20: Как ранее сообщал Аэрофлот, сервисом посадки в самолет по биометрии смогут воспользоваться граждане России старше 18 лет с подтвержденной биометрией при условии, что они являются единственными клиентами в бронировании, сообщается на сайте авиакомпании. Опция посадки в самолет по биометрии будет доступна в рамках эксперимента по прохождению предполетных формальностей с использованием государственной единой биометрической системы, которая пройдет в период с 1 июня 2026 года до 1 апреля 2027 года. Синоптики прогнозируют сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, дожди и грозы в регионах Уральского федерального округа в первую неделю лета. Во второй половине недели с Казахстана на Южный Урал поднимется очередной циклон, который постепенно заполнит дождями, а кое-где и грозами. А Свердловскую область сообщили в Уральском гидрометцентре. В Челябинской области прогнозируют переменную облачную погоду, кратковременные дожди, грозы, порывы ветра до 16 метров в секунду. Температура днем составит до плюс 25 градусов. В Курганской области будет облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди с грозой. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов. Североатлантический циклон, под влиянием которого находится московский регион, постепенно уйдет дальше на восток. В Москве первый летний день отметится облачной погодой, небольшими дождями, но постепенно в мегаполисе воздух начнет прогреваться до июньских показателей, сообщил ведущий специалист от Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в течение недели в Москве значимых осадков не ожидается. К выходным воздух будет прогреваться до показателей климатической нормы календаря. По долгосрочным прогнозам, июнь в центральной части России будет нормальным.
3: В течение недели в Москве каких-то значимых осадков не ожидается. В основном, конечно, это уже более-менее сухая погода. И по ночам будет не прохладнее плюс 10-13, а в дневное время воздух будет прогреваться от плюс 18 до плюс 23, ну и к выходным уже 20-25, а это соответствует климатической норме календаря. Ну и по долгосрочным прогнозам июнь в Центральной России будет нормальным, то есть соответствует климатической норме. Напомню, что для Москвы норма ночная – это около 11,5 градусов, ну и дневная – плюс 21,7. Ну и по осадкам все близко к норме. Там может быть незначительный недобор в 10%. Это в рамках статистической погрешности. Так что июнь у нас, наступивший июнь, будет вполне себе комфортный, без эксцессов.
20: И следим за развитием событий на сайте вести.ру.

0: Реализовано более 32 тысяч билетов. Ожидаем, что на игру придет свыше 40 тысяч болельщиков, сообщили в пресс-службе РФС. Тем временем генеральный секретарь Королевской марокканской федерации футбола Тарек Наджем рассказал о готовности сборной Марокко провести товарищеский матч со сборной России в июне. «Мы готовы сыграть со сборной России в июне. У нас нет запланированных матчей на паузу перед чемпионатом мира. Недавно мы поменяли главного тренера нашей сборной, поэтому окончательное решение будет за ним. Если российская сторона заинтересована в этом матче, то я обязательно передам это нашему главному тренеру. Только он решает, какие соперники нужны сборной Марокко для товарищеских матчей», сказал Наджем в интервью «Спорт-24». Дмитрий Квартальнов покинул пост главного тренера Минского хоккейного клуба «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба белорусской команды. По итогам регулярного чемпионата Минское «Динамо» заняло второе место в турнирной таблице Западной конференции. В плей-офф команда дошла до второго раунда, где проиграла казанскому «Акбарсу» 0-4 в серии. И ряд специалистов во главе со старшим тренером Равилем Якубовым, работавшим в тренерском штабе московского клуба хоккейного «Динамо», в прошлом сезоне также покинули команду. Об этом сообщает пресс-служба «Бело-голубых». Напомню, что клуб возглавил новый главный тренер Леонид Тамбиев. И о спорте на этом пока все.
1: Погода. Во Владивостоке 2 июня малооблачно плюс 17, в Хабаровске дождь плюс 19, в Благовещенске облачно с прояснениями плюс 22, в Читине большой дождь, 15 градусов тепла, в Симферополе облачно с прояснениями плюс 22. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура ночью плюс 10, днем плюс 20. В Москве во вторник ожидается переменная облачность, местами возможен небольшой дождь, температура ночью плюс 11, днем плюс 19. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного выше нормы 749 миллиметров ртутного столба.

Театр «Радио России» представляет многосерийный спектакль по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Часть первая.

0: В одной испанской деревушке в провинции Ла-Манча жил скромный идальго по имени Дон Кихана. Он гордился своим благородным происхождением, свято хранил древний щит и родовое копье и держал у себя на дворе тощую клячу и борзую собаку. Самому же идальго было под 50. Он был тощ, как скелет, кожа до кости. Но, несмотря на ужасную худобу, Дон Кихана отличался большой выносливостью. 3/4 его доходов уходили на похлебку из овощей с говядиной да винегрет, который ему подавали на ужин. По пятницам он постился, довольствуясь вареной на воде чечевицей. Зато по воскресеньям лакомился жареным голубем. Все свое свободное время, освободен он был круглые сутки, он посвящал чтению рыцарских романов.
1: И тогда рыцарь Амадис, истекающий кровью, почти вонзил свой меч в горло великана Гамарильо, с тем, чтобы тот понял, кто стоит на защите оскорбленных и униженных, тех, у кого отобрали последний реал, и потому они лишены счастья радоваться солнцу в опустошенных тобой, негодяй, селениях. Почувствуй острие моего меча, исчадие ада, и осознай, что всегда найдется тот, кто во имя страдальцев готов уничтожить зло даже ценой своей жизни.
0: Он предавался чтению с восторгом и страстью. Ради него он забросил охоту и хозяйство и забывал даже про обед.

0: Сеньор Кехана, ваш голубь уже на столе.
1: В доме у него жила экономка, которой перевалило за 40 лет.
2: Дядюшка, ну обед уже остывает, идите скорей.
1: А также племянница, которой не было еще и 20.
3: Сейчас приду. И тогда Амадис Гальский обратился к королю Лизуарту со словами: «Правота, с которой вы так неправы к моим правам, делает мою правоту столь бесправной, что я не без права жалуюсь на вашу неправоту». Как это верно, как это правильно.
0: Ну, сколько можно ждать, сеньор Кехана?
2: Дядюшка, сколько можно читать эти ваши книги?
3: Иду, да, иду.
1: Довольно часто он подолгу беседовал со своим другом-священником и цирюльником мастером Николасом.
3: Нет, падре, как можно сравнивать Амадиса Гальского с вашим этим, как его...
4: Вы имеете в виду, конечно, Пальмерино, Дон Кихана?
3: Да, именно его. И вы считаете, что его доблесть выше доблести Амадиса?
4: Несомненно, Дон Кихана. Вспомните его бой с Бенито Самальваро, этим злым магом и убийцей. Вот и мастер Николас не даст мне ошибиться.
5: Дело в том, что я не могу согласиться ни с вами, святой отец, ни с вами, досточтимый Дон. Ни одному из ваших протагонистов я не могу отдать своего предпочтения. Амадис, на мой взгляд, слишком жеманен. Ему порой нет дела до оскорбленных. А Пальмерин недостаточно отважен и ловок. То ли дело Сидруй Диас. Вот кто защищал униженных и обиженных. Вот кому я отдал свое сердце.
3: Но, мастер Николас, ну о чем вы говорите? Ему далеко до рыцаря пламенного меча, который одним ударом рассек пополам двух могучих великанов и тем самым посрамил дьявола. А Рейнальдо Монтальбанский, славный похититель золотого идола Магомета, каково ему было стоять на краю пропасти, держа в руках этого сарацинского истукана?
1: Постепенно добрый Идалька до того пристрастился к чтению, что читал от рассвета до сумерек и от сумерек до утренней зари. Голова его настолько была полна всяких нелепых историй, вычитанных в рыцарских книгах, что он наяву бредил кровавыми битвами, рыцарскими поединками, любовными свиданиями, похищениями, злыми магами и добрыми волшебниками. Мало-помалу он совсем перестал отличать правду от выдумки, и ему казалось, что на всем свете нет ничего достоверней этих историй. В конце концов, от вечного сидения в четырех стенах, бессонных ночей и непрерывного чтения бедный Идальго совсем рехнулся. И тут ему в голову пришла такая странная мысль.
3: Я сам обязан вступить в ряды странствующих рыцарей ради своей собственной славы, ради пользы родной страны. Я, Дон Кихана, должен вооружиться, сесть на коня и отправиться по свету, искать приключений, защищать обиженных, наказывать злых, восстанавливать попранную справедливость.
1: Идальго поспешил привести в исполнение свое решение. И первым делом он вычистил доспехи, которые принадлежали его прадедам и валялись где-то на чердаке, покрытые вековой ржавчиной и пылью. Правда, от шлема сохранился только шишак.
3: Жалко, что от шлема остался один шишак. Но ничего, мы что-нибудь придумаем. А если вырезать из картона забрало и наушники? Ага, так и сделаем.
1: В конце концов, нашему Идальго удалось смастерить что-то вроде настоящего шлема с наушниками и забралом. Тут ему захотелось испытать, сможет ли этот шлем устоять в битве. Он выхватил шпагу, размахнулся и... И весь его кропотливый труд пропал даром.
3: Проклятие!
1: Но как не огорчен был Дон Кихана, он снова принялся за работу. Теперь для прочности он подложил под картон железные пластинки.
3: А, настоящий шлем! Отличный шлем! Тончайшая работа!
1: Затем он отправился на конюшню и внимательно осмотрел свою лошадь. Это была старая больная кляча. По правде говоря, она только и годилась на то, чтобы возить на ней воду. Однако наш кабальеро остался доволен ее видом.
3: Это же настоящий конь! С ним не могут сравниться ни могучий Буцефал Александра Великого, ни конь воспетого Сида.
1: Целых 4 дня ушло у Дон Кихана на то, чтобы приискать своему боевому коню новое имя. Ибо он полагал...
3: Раз я хозяин, поменяю свою скромную жизнь на бурное поприще странствующего рыцаря, то и моя лошадь должна сменить скромную деревенскую кличку на новое, славное и громкое имя. Ну, скажем, Кампеадор, герой. Нет, слишком вызывающе. Может быть, Деспирадо, отчаянный. Нет, это тоже не то. А если Росинант? Да, это хорошо, это...
1: Это показалось ему звучным и возвышенным. Оно состояло из 2 слов.
3: Росин.
1: Кляча. И другого слова.
3: Антес.
1: Что значит раньше. Так что теперь оно означало бывшая кляча.
3: Ну, конечно, бывшая кляча. Росинант.
1: Теперь ему нужно было придумать подходящее имя для самого себя. В этих раздумьях прошла неделя, но, наконец, у него возникла блестящая идея. Он просто переделал свое скромное имя в более звучное.
3: Дон Кихана. Дон Кихата. Дон Кихот. Ну, конечно, черт возьми! Как я раньше не догадался! Это вам не деревенский Дон Кихана в бархатных штанах, это Дон Кихот! Это почти как Амадис Гальский! Гальский! Он не просто Амадис, но Амадис Гальский. Это не что иное, как прославление его родины. Он из Галлии, а я из Ла-Манчи. Дон Кихот из Ла-Манчи. Ну так и скажем. Дон Кихот Ла-Манчиский. Именно так. Дон Кихот Ла-Манчиский. Теперь сразу видно, кто я и откуда. И моя страна может разделить со мной славу моих подвигов.
1: Вот так и появился этот славный рыцарь Дон Кихот. Теперь ему осталось только подыскать даму сердца. Ибо известно, что странствующий рыцарь без дамы сердца подобен дереву без листьев и плодов.
3: Если по воле судьбы я повстречаюсь с великаном, а это нередко случается со странствующими рыцарями, и в первой же схватке повергну его на землю и заставлю просить пощады, то по законам рыцарства я должен отослать его к моей даме. Он войдет к моей нежной повелительнице, упадет на колени и смиренно скажет: «Я великан Каракульямбро, царь острова Малиндрании. Меня победил на поединке достойный рыцарь Дон Кихот Ламанческий. Он велел мне предстать пред вашей милостью, дабы ваше высочество распорядилось мною по своему усмотрению». О, я непременно должен иметь даму сердца. Только она одна может достойно наградить доблесть рыцаря. Но где же ее найти? Где?
1: И он погрузился в мрачное раздумье. Но вдруг счастливая мысль озарила его ум.
3: В соседнем селе живет одна хорошенькая крестьянка. Ее зовут Альдонса Лоренцо. Да, пожалуй, она подойдет, но Альдонса... Нет, это не то имя. Надо, чтобы оно напоминало имя знатной сеньоры. Альдонса. Альдунса. Дунса. Дулеса. Скажем, Дульсинея. Дульсинея из... Откуда она родом? Из Табоса? Да, Табоса. Так пусть будет Дульсинея Табосская. Вот это имя! Выразительно и мелодично. О, высокие небеса, которые своими звездами божественно укрепляют нашу божественность и удостаивают все достоинства, достойные вашего величия. Во славу Дульсинеи Табосской я буду совершать свои подвиги.

0: Когда все приготовления были закончены, Дон Кихот решил, не мешкая, покинуть свой дом и пуститься на поиски рыцарских приключений.
1: Да-да! В таком деле всякое промедление – великий грех перед человечеством. Сколько оскорбленных ждут отмщения, сколько обездоленных ждут защиты, сколько угнетенных ждут освобождения.
0: И вот в один прекрасный летний день наш рыцарь поднялся до рассвета, облегся в свои доспехи, надел на голову свой убогий шлем, стянул покрепче его завязки зеленого цвета, вскочил на Росинанта, схватил щит, взял в руки копье и тайно от всех через задние ворота скотного двора...
1: Тихо! Молчание! Только тихо!
0: Выехал в поле, радуясь, что ему удалось наконец приступить к столь славному делу. И тут его пронзила ужасная мысль.
1: О небо! Я же еще не посвящен в рыцари. А по рыцарским законам я не смогу вступить в бой ни с одним рыцарем. А если бы даже был посвящен, то мне полагалось носить не эти, а белые доспехи.
0: Долго стоял Дон Кихот, не зная, на что решиться. Однако страстное желание немедленно пуститься в путь одержало верх над его сомнениями.
1: А если я у первого же рыцаря, кто встретится на моем пути, попрошу посвятить меня в рыцарский сан? Ведь так поступали многие, я же читал. И многие в таких случаях продолжали свой путь. А что касается белых доспехов, то я даю себе слово так начистить свои латы, чтобы они стали белее горностая.
0: Приняв это решение, он успокоился и продолжал свой путь. Росинант плелся шажком, и Дон Кихот мог отдаться своим размышлениям.
1: Когда будущий историк моих подвигов станет описывать мой первый выезд, он, наверное, так начнет свое повествование. Едва светлокудрый Феб распустил по лицу земли золотые нити своих прекрасных волос, едва пестрые птички нежной гармонией своих мелодичных голосов приветствовали появление Авроры, как знаменитый рыцарь Дон Кихот Ла-Манческий вскочил на своего славного коня Росинанта и пустился в путь по древней Монтьельской равнине.
0: Прошло довольно много времени. Дон Кихот медленно ехал по пыльной дороге. Солнце уже успело подняться высоко и палило с такой силой, что могло расплавить те остатки мозга, что остались в голове у бедняги.
1: Счастлив будет тот век, когда, наконец, мои славные деяния будут занесены на бумагу, изображены на полотне, запечатлены в мраморе. Но кто вот ни был, мудрый волшебник, мой летописец, прошу тебя, не забудь о моем добром Росинанте.
0: Так он проездил целый день, не повстречав ничего замечательного. И это привело его в отчаяние, потому что ему хотелось поскорее встретить какое-нибудь приключение и испытать силу своей могучей руки.
1: О, принцесса Дульсинея, владычица моего плененного сердца, горькую обиду вы мне причинили, изгнав меня и с суровой непреклонностью повелев мне не показываться на глаза вашей несравненной красоте. Да будет вам угодно, сеньора, вспомнить о покорном вам рыцаре, который из любви к вам готов переносить величайшие мучения.
0: В этих излияниях и мечтах прошло довольно много времени. К вечеру и он сам, и его кляча выбились из сил и умирали с голоду. Дон Кихот начал поглядывать по сторонам в надежде увидеть какой-нибудь замок или пастушью хижину, где можно было бы отдохнуть и подкрепиться. И надежда не обманула его. Неподалеку от дороги он заметил постоялый двор.
1: «Вперед, дружище, вон к тому замку, где меня ждет ужин, а тебя мера отборного ячменя».
0: Не будем забывать, что у нашего искателя приключений все окружающее представлялось совсем не таким, каким оно было в действительности, а таким, каким его рисовали его любимые рыцарские романы. Он тотчас же решил, что это замок с четырьмя башнями и крышами из блестящего серебра, с подъемным мостом и глубоким рвом.
1: Вперед! Вперед, Росинант!
0: Он приблизился к этому воображаемому замку, то есть на самом деле к постоялому двору, и в нескольких шагах от ворот остановил Росинанта, ожидая, что между зубцами башни появится какой-нибудь карлик и затрубит в трубу, извещая о прибытии рыцаря. Как раз в эту минуту какой-то свинопас, собирая свое стадо, затрубил в рог.
1: «Вот, Росинант, видишь, карлик извещает о моем прибытии».
0: Дон Кихот постучал копьем в ворота гостиницы.

0: На стук вышел хозяин постоялого двора, человек весьма тучный, а посему миролюбивый. Взглянув на странного всадника в диковинном вооружении, он чуть было не расхохотался. Но грозный вид воинских доспехов Дон Кихота внушил почтение.
1: Если вашей милости, сеньор рыцарь, угодно здесь остановиться, вы найдете у нас все, что пожелаете, кроме удобной постели. Ни одной свободной кровати у нас, к сожалению, нет.
2: Вы слушали первую часть радиоспектакля по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Перевод Бориса Энгельгарта. Роли исполняли от автора Василий Бочкарев, Дон Кихот Георгий Тараторкин, экономка Наталья Литвинова, племянница Антония Татьяна Матюхова, священник Юльен Балмусов, цирюльник мастер Николас Владимир Левашов. Над спектаклем работали автор сценария Александр Кукис, композитор Александр Мясников, музыкальный редактор Юлия Тихомирова, звукорежиссеры Андрей Коновалов и Артем Пинегин, режиссер-постановщик Аркадий Абакумов. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».
3: Радио России. Просвещение. Радио России и Русское географическое общество представляют проект «Моя великая Россия».
4: Песчаная плотина, образовавшая это гигантское водохранилище, самая крупная в мире и занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Да и сам водоем длиной 180 и шириной 30 километров в народе обычно называют морем. Ну, конечно, морем. А как же, если вода до горизонта и другого берега не видать? Ну, конечно, есть и песчаные пляжи, оборудованные кабинками и лежаками, живописные белые скалы, и вода прогревается, как парное молоко. Все-таки южные широты Отечества. Но туристический потенциал этого места еще не использован в полную меру. Что еще сказать? Рай для рыбаков. Лещи здесь водятся знаменитые, огромные, непревзойденные в вяленом виде. Их нежное бордовое мясо источает душистый янтарный жир. Здравствуйте, дорогие друзья! Я Александр Хабургаев, журналист и путешественник. Вместе с Русским географическим обществом мы продолжаем рассказывать вам о самых красивых, необычных и интересных местах нашего Отечества. И сегодня путь лежит на юг. Перед нами Цимлянское водохранилище. Именно здесь водятся знаменитые цимлянские лещи и делают знаменитое игристое вино, воспетое еще Пушкиным, помните? «Пусть будет проклят род злодея, пускай не в силах будет пить, или стаканами владея лафит с цимлянским отличить». Ужасное проклятие классика. Места здесь удивительные и таинственные, поскольку хранят много исторических тайн. И о древней Хазарии, и о походах на Византию, и о великих битвах с Османской империей, до которых потихонечку пытаются докопаться археологи. Обходится не без сенсаций. А рассказывает о Цимлянском море Александр Давидович Лепкович, заместитель директора Ростовского государственного природного биосферного заповедника по научной работе.
5: Да, конечно, это рукотворное море. Это, пожалуй, самый крупный искусственный водоем в стране. И сотворили его, по-моему, уже после Великой Отечественной войны. Это еще сталинские проекты. И тогда же Волго-Донской канал был прорыт. Цимлянская плотина знаменитая была отсыпана. Тело плотины грунтовое. Потом она, конечно, укрыта бетоном. И получилось гигантское море. На этом море образовался полуостров Кучугуры. Сейчас там находится заказник федерального значения Цимлянский. Это один из объектов высокого биоразнообразия. Ну а само море до сих пор считается самым рыбопродуктивным внутренним водоемом России. И, конечно, славится рыбой. Знаменитые цимлянские лещи, сазаны. Ну, со сетовыми сейчас несколько похуже, потому что многочисленные плотины на Дону несколько перекрыли нерестовый ход осетрам. Но рыбы пока в Цимлянском водохранилище много. В общем, море очень приятное. Кроме того, очень много чего интересного ушло под затопление. Это несколько сотен казачьих станиц с церквями, с кладбищами и исторические объекты. Была знаменитая крепость Саркел. И вот как раз в отвалах этой крепости были найдены кости зубров, что говорит о том, что еще в средние века зубры обитали на Среднем Дону.
4: Зубры, дикие быки, туры, вольные кони, тарпаны – все это водилось в наших степях совсем недавно, ну, каких-то несколько сотен лет тому назад. Кстати, уже тогда витала идея соединить Волгу с Доном. Ну, сначала она пришла в голову турецкому султану, потом государю Петру Алексеевичу, но, надо полагать, технический ресурс тогда не позволял реализовать такой циклопический проект. Вот не могу не расспросить Александра Давидовича о природе этого края, флоре, фауне.
5: Очень интересно побережье. Во-первых, сама вода чистая, прозрачная, а берега, например, у станицы Хорошевской, сейчас имеют очень много общего с крымскими пейзажами. Вода обточила холмы, и получились такие уходящие в воду белые скалы с огромными обточенными водой камнями, прекрасные пляжи, пока практически не используемые никем, кроме местных жителей. Иногда туда приезжают люди, ну а на другом берегу водохранилища, где находится город Цимлянск, еще в сталинские времена планировался большой всесоюзный курорт. И строился Цимлянск по проекту как такой приморский город-курорт. Белые здания, балюстрады, колоннады. Сейчас все это несколько в запущенном виде. Но я думаю, что в связи с поворотом к внутреннему туризму все это будет возрождаться. Есть санатории, дома отдыха. В общем, Цимлянское водохранилище – это, пожалуй, одна из жемчужин юга России. Но что касается биоразнообразия, кроме рыбы, раков, которых много в Цимлянском водохранилище, конечно, полуостров Кучугуры – это песчаные бугры. Казачье название Кучугуры означает именно песчаные бугры разной степени зарастания. В понижениях между этими буграми находятся осиново-березовые колки, много временных водоемов, обитают в большом количестве кабаны, олени, лоси, косули, ну и, конечно, хищники, волки, шакалы, лисицы, куницы. Все это биоразнообразие находится под наблюдением сотрудников заповедника Ростовский, которые регулярно выезжают туда на полевые работы. А еще в Цимлянском заказнике обитает самая многочисленная в Ростовской области гнездовая популяция орлана-белохвоста. Это самая крупная хищная птица нашего региона. И вот представьте себе апрель, время нереста. Вода на 90 километров песчаных пляжей буквально кипит от нерестящихся карасей. Чуть дальше огромные самки сазанов. И над всем этим великолепием летают десятки орланов, которые время от времени ныряют буквально в воды водохранилища, выхватывают крупных рыб и несут к своим огромным гнездам. И еще одна птица – это большой баклан. Бакланы гнездятся громадными колониями, и как раз в Цимлянском заказнике самая большая в Ростовской области гнездовая колония, насчитывающая, внимание, 8 тысяч гнездовых пар, то есть 16 тысяч взрослых птиц, а к концу гнездового сезона вдвое больше. Ну, если считать, что каждый баклан в сутки съедает 0,5 килограмма рыбы, получается, что от 16 до 32 тонн рыбы ежегодно эти птицы съедают. И сейчас идут разговоры о необходимости некоторого регулирования численности. Тем не менее, вот это все буйство жизни вокруг Цимлянского водохранилища конечно, оставляет неизгладимое впечатление и, несомненно, скоро станет объектом туризма. Я думаю, не только нашего российского.
4: Ну, положим, рыбаки эти места давно распробовали. А что касается пляжного отдыха, ну, процесс запущен и идет. Как говорится, есть спрос, так будут и предложения. Крым отсюда рукой подать, Азов под боком, Волгоград, Ростов, Астрахань – все рядом. Так что можно составить очень интересные и насыщенные маршруты для путешествий. Широкие песчаные пляжи, особенно в районах городов Волгодонска и Цимлянска. Они хорошо обустроены, кстати. Есть шезлонги, кабинки для переодевания, кафе, а для детей – водные горки. Можно взять на прокат лодку или катамаран, а по берегу проходят конные тропы. А уж фрукты и овощи на юге, сами понимаете. Ну, а если ленивый комфорт и солнечная нега не про вас, стоит взять палатку и махнуть на песчаный пляж в Саркел. Вода здесь цветет редко, водорослей почти нет, и вход преимущественно пологий. При желании можно приехать сюда с друзьями, остаться на несколько дней. Добираться до пляжа из Цимлянска удобнее всего, конечно, на собственной или арендованной машине. По пути многие туристы заезжают в комплекс «Станица Цимлянская», привлекающий особой душевной атмосферой и исключительной кухней. Впереди-то еще целое лето. Есть о чем поразмыслить. Моя великая Россия. Цимлянское водохранилище.
3: Как рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
6: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
3: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. Научный подход. По средам и пятницам в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска.
7: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
8: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, эта программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
9: Здравствуйте.
8: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
9: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.
8: Цифры впечатляют. То есть 24 часа в сутки почки избавляют нас от токсинов, солей и вредных веществ?
9: Именно. Но есть один нюанс. Почки – умный фильтр. Они не выкидывают все подряд. Полезное, например, что дает нам энергию или из чего строятся мышцы, они возвращают обратно в кровь. А токсины, соли, лишнюю воду, отработанные материалы выводят из организма с мочой.
8: Звучит как идеальная система очищения.
9: Была бы идеальной, если бы мы ее не ломали. Вопрос в другом. Как часто мы вообще связываем отеки, давление или усталость с почками? Почти никогда. Списываем на что угодно, только не на них.
8: То есть почки все же подают нам сигналы. Какие именно?
9: Самый первый и безобидный. Вы подходите к зеркалу, а лицо будто не ваше. Отекло, заплыло, под глазами мешки. Вы думаете, ну опять на ночь соленое поел.
8: Знакомая картина. А это может быть не соль?
9: Это может быть сигнал от почек.
8: Никогда об этом не задумывалась.
9: То же самое с обувью. Туфли, которые вы носили годами, вдруг к вечеру начинают давить. Нога отекает. Вы списываете все на жару, на долгую прогулку и просто устал. Долго стоял на ногах, много воды выпил. А тем временем это еще один привет от почек. Они просто перестали выводить лишнюю жидкость.
8: Звучит как-то очень пугающе.
9: К сожалению. Или вот, например, вы ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет. И не один раз. А сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3, сон становится рваным, тревожным. Ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
8: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
9: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание, только мы опять их не слышим. И тогда они идут на крайние меры.
8: Это вы о чем?
9: О давлении. Оно становится нестабильным, как американские горки. Голова гудит, картинка перед глазами плывет, в ушах шумит.
8: Мне кажется, я знаю, что вы сейчас скажете. Скорее всего, почти все подумают, что это просто сердце шалит.
9: Вот, вы и сами все понимаете. А тем временем, дело может быть в почках. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление. И вот неожиданно выяснили, что в тот момент, когда мы начинаем все это чувствовать, функция почек уже может быть утрачена на 70%.
8: 70%? И мы даже не знаем об этом?
9: К огромному сожалению. И знаете, что меня поражает? В тот момент, когда я обо всем этом рассказываю, люди часто говорят, ну что теперь поделать, в целом все нормально, я привык уже.
8: Признаться, я их понимаю. А с чего вообще все начинается? Почему возникает эта нагрузка?
9: Все начинается с того, что мы сами забиваем свой фильтр, свои почки. Мы пьем жесткую воду, увлекаемся соленым, острым, сладким, едим много мяса, мучного. Почки работают на износ. Добавьте курение, алкоголь, сидячий образ жизни, который нарушает кровообращение.
8: Да такой образ жизни сейчас почти у каждого.
9: Так если ничего не менять, со временем могут появиться и песок в почках, и камни. Это, пожалуй, самая неприятная история.
8: Да, я слышала, это очень больно.
9: Те, кто с этим сталкивался, знают, камни могут годами расти незаметно, а потом резкая боль, и хорошо, если обойдется без операции.
8: Какая-то очень пугающая картина.
9: Конечно. Поэтому поддержание здоровья почек, их функции – очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение Филантус нерури, который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
8: А почему оно так популярно в Индии?
9: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
8: Я так понимаю, вы не случайно заговорили об этом.
9: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз. Редунит – это забота о чистоте и функциях почек без нагрузки. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление.
8: И где же создали редунит?
9: На Алтае. В Наукограде, Бийск.
8: Алтай? Почему именно там?
9: Алтай – это не просто горы. Это территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
8: То есть сочетание природного сырья и науки.
9: Именно.
8: Друзья, сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Для этого прямо сейчас позвоните 8 800 100 01 33 и лист мобильного, звездочка 2203, 8 800 100 0133, и лист мобильного, звездочка 2203, и узнайте, как это сделать. А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав редунита.
9: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
8: А что дает такое сочетание?
9: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
8: Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Для этого прямо сейчас позвоните 8 800 100 0133 и лист мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. А вы говорили еще про ферменты.
9: Точно. Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать, и тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
8: Надо же, как интересно. А я еще раз спешу напомнить всем нашим слушателям. Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203.
9: И еще добавлю, редунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
8: А я еще раз спешу напомнить всем нашим слушателям. Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас. 8 800 100 0133 или с мобильного. Звездочка 2203. И узнайте, как это сделать. А теперь давайте еще раз скажем, что нам дают компоненты редунита.
9: Редунит был создан для поддержания почек и всей мочевыделительной системы. Его активные компоненты – это поддержка почечной микроциркуляции. Это важное питание каждой клеточки. И главное – это возможность создать условия для комфортной работы вашего главного фильтра – почек.
8: А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
9: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в норме, легкость в пояснице, сияющий взгляд. И сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Редунит – продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости, поддержание почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получала питание в полном объеме. И главная их задача – создать условия для комфортной работы почек и мочеточников.
8: Это то, что может стать вашей реальностью. Редунит – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня. Получите редунит бесплатно. Позвоните прямо сейчас. 8 800 100 01 33 или звездочка 2203 с мобильного. И узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: Радио России.
10: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
12: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
10: Радио России. Главное радио страны.
13: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские военные поразили военные объекты Украины. Сегодня начинает действовать новый порядок ввоза товаров автомобильным транспортом из стран ЕАЭС. И экстренное предупреждение объявлено в Волгоградской области из-за прогнозируемых сильных дождей. Далее подробнее. В результате активных решительных действий подразделений южной группировки российских войск освобожден населенный пункт Тихоновка в Донецкой Народной Республике, говорится в сообщении Министерства обороны. Группировки войск «Север», «Центр», «Запад», «Восток» за сутки улучшили положение по переднему краю. Суточные потери ВСУ составили 1335 военнослужащих. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерии группировок войск Вооруженных сил России поражены цеха производства, места подготовки и площадки запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. Объекты энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, также ударами поражены пункты временной дислокации ВСУ в 137 районах, говорится в сводке Министерства обороны. Сегодня начинает действовать новый порядок ввоза товаров автомобильным транспортом из стран ЕАЭС, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Как пояснил вице-премьер Дмитрий Григоренко, для российских импортеров запускается национальная система подтверждения ожидания товара, сокращенно СПОТ.
2: Система вводится для защиты честного бизнеса, потому что честный бизнес, белый бизнес не в состоянии конкурировать с бизнесом, когда товары ввозятся в серую или уж тем более в черную. Но и немаловажный эффект от системы подтверждения ожидания товара – это, конечно, эффект в виде защиты наших граждан от приобретения не только нелегально ввезенной продукции, но и некачественной продукции.
1: Напомню, Владимир Путин в апреле подписал закон о создании национальной системы подтверждения ожидания поставки товаров из ЕАЭС в целях борьбы с серым импортом и различными схемами ухода от налогов. 8 уроженцев Центральной Азии, проживавшие в 6 регионах России, лишены гражданства нашей страны за экстремистские настроения, а также за неоднократное привлечение к уголовной ответственности. Так, ФСБ и МВД прекратили российское гражданство жителю Тверской области, который помог легализовать пребывание в России подозреваемому в пособничестве в теракте в Крокус-Сити-Холле. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
3: Сотрудниками МВД России совместно с коллегами из ФСБ России вынесено решение о прекращении гражданства Российской Федерации в отношении 8 выходцев из республик ближнего зарубежья. Основанием стало совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности нашей страны в соответствии с федеральным законом о гражданстве Российской Федерации. Так, житель Тульской области позиционировал себя как представитель криминальной среды региона и систематически нарушал закон. После принятия решения о прекращении гражданства полицейские изъяли у него российский паспорт. В настоящее время мужчина отбывает наказание в виде лишения свободы за незаконное хранение оружия. Паспорта гражданина Российской Федерации лишился и житель Тверской области. Он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за фиктивную регистрацию и постановку на учет иностранцев и граждан России.
1: Кроме того, прекращено гражданство жителей Бурятии, который распространял националистическую идеологию по отношению к коренному населению России, и жителей Алтая, который неоднократно привлекался по уголовным статьям, лишены гражданства также трое жителей Тюменской области за пропаганду антироссийских настроений. Помимо них, лишен гражданства житель Архангельской области, который способствовал формированию в регионе условий для конфликта в сфере межнациональных отношений. Иран и Оман продолжают работу над соглашением об управлении Ормузским проливом, несмотря на давление, оказываемое США на Маскат. Об этом сообщил член Комитета по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса Исламской Республики. Как подчеркнул иранский депутат, только Иран и Оман могут решать как им распоряжаться Армузским проливом, и никакая другая страна не имеет права вмешиваться в этот процесс. Ранее Корпус стражи Исламской революции сообщил, что его силы атаковали авиабазу, которая использовалась вооруженными силами США для атаки на иранский остров Сирик на юге Ирана, недалеко от Армузского пролива. Экстренное предупреждение, объявленное в Волгоградской области из-за прогнозируемых сильных дождей, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону. До конца суток 1 июня, а также ночью и днем 2 июня в отдельных районах Волгоградской области ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 20-25 метров в секунду, говорится в сообщении. Спасатели призывают граждан быть внимательными при непогоде. После холодной недели погода в московском регионе наконец начинает налаживаться. Ненастный циклон отступает за Урал, так что температура постепенно будет возвращаться к своей климатической норме. Об этом сообщил синоптик гидрометцентра Максим Обухов.
4: Последующий каждый день температура будет повышаться на 1-2 градуса. И во второй половине предстоящей неделе температура воздуха достигнет плюс 23-25 градусов. При этом практически каждый день ожидаются кратковременные дожди, но погода будет соответствовать климату июня.
1: По прогнозу синоптика, июнь по предварительным прогнозам будет на пару градусов теплее нормы, но вероятны резкие похолодания, которые будут сменяться волнами жары. И синоптики не несут ответственности за неверные прогнозы погоды, поскольку эти сценарии являются вероятными. Об этом ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров. В то же время, по его словам, если прогноз предоставляется конкретным организациям, например, аэропортам или авиакомпаниям, ответственность наступает.
5: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Дмитрий Квартальнов покинул пост главного тренера сборной Белоруссии по хоккею. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Белоруссии. Ранее стало известно, что специалист покинул аналогичные посты в Минском «Динамо». Сегодня состоялась запланированная ранее встреча руководства клуба с Квартальновым, в ходе которой специалист уведомил, что принял предложение возглавить другой клуб и уже подписал контракт. Говорится в заявлении. Ранее «Спортэкспресс» сообщал, что специалист сменит Боба Хартли на посту главного тренера «Локомотива». Ряд специалистов во главе со старшим тренером Равилем Якубовым, работавшим в тренерском штабе московского клуба континентальной хоккейной лиги «Динамо» в прошлом сезоне, покинули команду. Об этом

0: которые в последние годы были успешнее нас. Но мы амбициозны, мы обязаны становиться сильнее, должны работать над деталями, надо укреплять состав. Если не будем давать себе поблажек и продолжим усердно трудиться, то должны побороться за титул. Приводят слова Корседа пресс-служба «Спартака». Напомню, что в завершившемся сезоне российской премьер-лиги «Спартак» занял 4-е место. И на этом с новостями спорта все.
1: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
2: Погода. В Калуге завтра облачно с прояснениями, плюс 20, в Твери пасмурно, плюс 19, в Ярославле небольшой дождь, 18 градусов тепла, в Тамбове переменная облачность, плюс 20, так же, как и в Липецке, в Воронеже облачно с прояснениями, плюс 21, в Смоленске облачно с прояснениями, плюс 20. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура ночью плюс 10, днем плюс 20. В Москве во вторник ожидается переменная облачность, местами возможен небольшой дождь, температура ночью плюс 11, днем плюс 19. Ветер западный 2,5 метров в секунду, атмосферное давление в столичном регионе будет немного выше нормы 749 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России. Просвещение. Кавказский акцент. Авторская программа Николая Мамулашвили.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Николай Мамулашвили и мой кавказский акцент. На самом деле, эта программа совсем не про фонетические тонкости и особенности говора кавказских народов. Мы просто пытаемся расставить акценты, чтобы вы узнали как можно больше о народах Кавказа и, прежде всего, Кавказа Северного. Узнали о традициях и неписанных законах гор. Мы будем говорить о понятии чести и бескорыстной дружбе, о беззаветной любви и преданности горцев. И, конечно же, об истории и культуре, об искусных мастерах, которые прославили Северный Кавказ на весь мир. Я с большим удовольствием хочу представить нашу гостью Салихат Гамзатову. Она заслуженный работник культуры Российской Федерации, директор Дагестанского музея изобразительных искусств имени Патимат Гамзатовой. Салихат Расуловна, приветствую вас сердечно.
2: Здравствуйте.
1: Салихат Расуловна, мы с вами часто говорили о том, что современный Дагестан богат культурной жизнью своей республики, в которой из поколения в поколение художниками передаются древние традиции живописи. В музеях Дагестана, да и, конечно же, в вашем замечательном музее представлены не только классические художники, но и современные талантливые авторы со всех уголков республики. Есть великолепные работы художников, которые совсем рано ушли из жизни, но оставили значительный вклад в культурную жизнь не только Горской республики, но и всей нашей большой страны. И особое место среди них занимает Сраждан Батыров. С именем этого человека связана не одна страница в истории культуры ногайского народа. Я слышал, что в Дагестане Батырова называют первым профессиональным ногайским художником. За свою жизнь он написал более 200 картин, в которых нашли отражение народный эпос, сюжеты из жизни простых людей и деревенские пейзажи. Да и вообще человек талантливый во многих творческих областях, этнографически точно он написал танцы и одежду ногайцев, проживающих вне Дагестана. Он ушел из жизни в 41 год, так и не успев провести собственную выставку. Салихат Расуловна, вам слово.
2: Действительно, Сыраждан Батыров – это очень яркое имя в нашей культуре. И его справедливо называют первым ногайским художником. И дело не в том, что он был первым, но в том, что он был еще и необычайно талантливым, глубоким и ярким художником. Если бы даже у него были бы предшественники, он бы все равно бы остался бы в дагестанской культуре, в ногайской культуре, потому что он был очень талантливый и художник, и необыкновенно одаренный человек. Он прекрасно танцевал, он писал стихи, он играл на музыкальных инструментах, он внес огромнейший, просто неизмеримый вклад вообще в сохранение ногайской культуры. Когда он после армии приехал, он сначала в Тиркли-Мектебе, их областном центре, вел сначала

0: ИЗО кружок, потом хореографический, потом уже уехал, состоялся как художник, а потом он вернулся, и он вот как художник ездил, и, во-первых, он в разных регионах записал эскизы вот ногайских костюмов, причем такие вот очень точные. У них не было танцевального коллектива как такового, и, как сказать, он поставил целый репертуар танцевального ансамбля. Он сделал из них такие номера для выступления танцевального коллектива, то есть как хореограф. Он разработал костюмы, заказал их, проследил, как они будут сделаны, и эти костюмы, и тканы, и вот украшения к опе, чтобы были сделаны так, как надо. И рассказывали, что когда этот Айланай, «Кружись, Луна» называется, это ансамбль, он сейчас, значит, действует, когда он выступал, старики плакали, что вообще они думали, что эта культура, она вся забыта, он вообще этот с нуля им сделал. Но это человек, действительно, который себе при жизни поставил памятник. Он писал стихи. Ну, и, конечно, как художник, как очень хороший художник. И вот о нем писала известная дагестанская искусствовед Татьяна Павловна Петенина. Она там отметила такое, как бы необычно, на его картинах только ногайцы, только ногайская жизнь. У него вот каких-то других портретов, хотя у нас вот традиционно в Дагестане ездили и в другие селения, и в другие аулы, и там какие-то разные работы, не ограниченные только вот своим селением. Но у Сирожидина это только именно ногайцы. И вот Татьяна Павловна рассказывала, что сам Сирожидин говорил, вот мне тоже там друзья говорили, поедем в горы, и мне тоже это было интересно. Но я, говорит, сам себе говорил, Сирожидин, тебя ждет твоя степь. Вот. Но он работал в разных жанрах, у него есть и портреты, и натюрморты. Но главным образом у него сюжетные картины. И вы знаете, вот что значит действительно талантливый художник, они как-то так написано, в них совершенно нет красивости, что вот его герои приукрашены. И обычно это какие-то сцены из такой совершенно обыденной жизни. Но они проникнуты такой удивительной любовью, что ты вот этот вот ногайский мир просто как что-то очень близкое, очень теплое, очень такое вызывающее симпатию вот это начинаешь воспринимать. И у нас в музее довольно большая коллекция его работ, 21 работа, и где-то 14 работ было в Национальном музее. Но после смерти Сирожидина Батырова его сестра передала оставшиеся его работы, многие из которых были в очень плохом состоянии, вот этой школе Тлемектебе. Ну, сейчас это в Тлемектебе создается на базе Национального музея, создается еще большая экспозиция Сирожидина Батырова, и из школы передается нашему Национальному музею эта коллекция, и она будет там выставлена. Ну, действительно, он с такой теплотой это описывает. И, ну, как бы ногайцы к нам часто вот обращались, что вот, вот сделайте выставки Сирожидина Батырова. Мы их делали. И вот наша коллекция мне была уже очень хорошо знакома. Ну, вот я помню, когда мы делали 5 лет назад буклет по Батырову, и еще до этого я увидела его работы, которые в семье были, и которые вот в других музеях России по госкаталогу. Вы знаете, это вот такое просто какое-то откровение, как будто ты портал открываешь или вот так вот занавеску и видишь вот какую-то жизнь семьи и проникнутую огромной теплотой и любовью. Наверное, это надо увидеть просто, как это сделано. Хотя там все очень просто. Вот в Сахалинском музее такая прелестная работа есть из детства там на земле, там, ну, видимо, что-то положено. И женщина делает лепешки, стоит ребенок, чуть подальше теленок тоже. И как бы такая вот совершенно небольшая сценка, но до того это тепло, и до того это как-то и обычно, и в то же время как будто бы ты вот думаешь, вот так это женщины в таких вот почти таких очень старых, без современной техники, так сказать, без современного комфорта условиях, почти вот на там каком-то камне делает эта лепешка. И вот так вот эта вот жизнь создается, что вот этот ребенок рядом стоит, смотрит, этот теленок тоже, за которым она ухаживает. И все эти как бы три существа, они какими-то такими незримыми связями и любовью, как бы их отношения пронизаны. Но удивительно, какой-то такой человек был, который вот эту любовь передал в своих картинах. Но, надо сказать, я вот тоже делала буклет к этой выставке. Я когда посмотрела, действительно, там основополагающая у него была, конечно, это ногайская тема. Но, как всякий человек, он все-таки что-то хотел рассказать и о своих чувствах. И у него вот в этом плане есть очень интересные автопортреты. На одном из них он... Да, вот я тоже говорю, что он очень интересовался культурой Востока, философией. И тогда вот в Тирекли-Мектебе он выступил, сам сделал, значит, индийский костюм себе из жестянок сделал. Вот эти вот украшения, покрасил их. И, как это говорят, он это делал из этих металлических банок, но все, из чего он делал, как бы в его руках превращалось в золото. И это было очень красиво. И вот станцевал индийский танец, и у него есть два автопортрета в индийском костюме, один из которых мы как раз представляли в Музее Востока у нас. Я вот думала, что Сироджиддин, который такую трудную жизнь прожил, как-то он в Махачкале долго не имел своей квартиры, эти вот вещи перевозились, он только уже незадолго до смерти получил квартиру, да, и вот где он и скончался. Он думал, что его автопортрет будет как раз заканчивается зал индийского искусства, потом идет вот наши два зала, где мы выставляемся, а потом кабинет Рерихов. Вот. И другой очень интересный автопортрет, который мне очень нравится, это такие два, ну, пейзаж такой в серебристой гамме, такой, ну, можно сказать, ногайский, а можно немножко абстрактный, два таких домика с тростниковыми крышами, которые ногайские. И называется она «Доброе утро, Басё-сан». Басё-сан – это японский поэт 17 века, и он вот у одного домика сидит Сираждин, а рядом Басё-сан, и вот как бы в его мечтах вот так они всю ночь провели в разговорах, и вот наступило утро. То есть вот какие-то были такие излюбленные темы. Ну, не темы, но, по крайней мере, то, что его привлекало, что вот этот японский поэт, там, индийский танец.
1: Ну, разносторонних интересов он был человек, да.
0: Не мог он так, что только нагадится. Ну, вот такие вот две эти вещи нашли отражение. Потом, ну, очень интересно у него вообще часто такие какие-то уже в зрелом возрасте какие-то такие, ну, горестные темы. И вообще у него главная тема была вот это как бы вот потеря вот традиционных таких ногайских ценностей, традиционного уклада. И у него даже одна из ранних картин 72-го года называется «Уходящая». Там девушка в традиционном ногайском костюме, кувшин, колючки, как бы вот, вот эта вот культура, которая исчезает. И еще тоже такое интересное явление, вот как бы ногайская природа, она такая, ну, довольно как бы скудная, вот эти, ну, пустыни,
1: основном,
0: пустыни, эти колючки. Uh-huh. И вот я посмотрела, у него там есть какие натюрморты, там тыквы, там очень хорошие натюрморты, вот «Пекут хлеб», он назвал это «Песня», там «Ногайский чай». Вот. Но у него есть очень забавная одна работа, там кактусы. Я все время думала, почему вот это кактусы, думаю, это же как бы...
1: Все-таки Мексика, условно говоря, это где-то не у нас.
0: Так красиво. Может, это самое... Ну вот потому что такой как бы вот необычной формы, и вот такие яркие цветы вдруг, что вот в чем-то аскетизм, такой скудость, и раз вот такое вот что-то такое вот яркое, которое потрясает. И, видимо, поэтому его вот это кактусы так привлекли. У него таких вот каких-то цветочков красивых даже, так сказать, ради заработка ничего такого нет. У него именно вот, потому что он финансово довольно сложно жил, вот у него никаких вот таких работ на заказ нету. У него вот такие вот прямо очень прочувствованные работы. И, ну, вот очень рекомендую, потому что он именно вот такой художник глубокий, который говорит о том, что ему дорого. У него вот такого этнографического нету. У него даже вот многие работы, они как бы и об обычном, и в то же время о чем-то большем вот в этом запечатлевать. У него, например, есть такой портрет пожилой женщины. Она как бы и старушка, и сидит одна. И в то же время, вот как ее выписал, вот так вот как бы точно, что вот как бы читаешь, и жизнь она прожила, и вот как бы состарзна. Но есть очень такие милые работы. Вот в Воронежском музее такая вот, по-моему, чаепитие, конечно, я не помню вот название, но необычная для него работа, такая умиротворение. Там просто вот такая круглолицая нагайка, видимо, после бани, вот она пьет чай, и рядом пялочка с такими конфетами, ее вот эти вот подушки сзади, эти матрасы, значит, ступками, как это было в домах. И у него вот такое вот довольство, такое вот удовлетворение жизни, умиротворение. Ну, знаете, бывают художники, которые посмотришь и думаешь, ну да, вот хорошо выходишь, но как-то вот быстро все как бы выветривается. А все рождено, есть такие образы, которые как бы вспоминаешь, и они радуют тебя. Вот в этом, мне кажется, вообще свойство большого художника.
1: Мы с вами несколько минут назад сказали о том, что, в принципе, все творчество Батырова посвящено и связано с родным ногайским народом. Но однажды его спросили, а не бывает ли у него желание написать картину из жизни какого-нибудь другого дагестанского народа? На это Батыров ответил: «Бывает, да еще какое, когда я бываю в горах, я всегда думаю, какой же здесь клад зарыт под ногами, куда смотрят наши художники». Но вовремя останавливаю себя. «Нет, Сражнин, тебя ждет твоя степь». И он спешил домой, в эту выжженную беспощадным солнцем, пропитанную запахами полыни и чабреца степь, чтобы бесконечно воспевать ее на своих полотнах. Что скажете, Салихад Расуловна, куда смотрят наши художники? Или с тех самых времен все-таки художники увидели красоты Дагестана, настоящий клад, и стали его воспевать?
0: Нет, художники, безусловно, видели и писали, и очень много картин, и очень много... Просто, знаете, наверное, он что-то увидел, что как он увидел только он. Вот в этом же свойство художника, что все ходит, ну, кто-то вот нарисует вот так вот, как-то прочувствовано, как ему кажется. Наверное, батыровские работы в Горном Дагестане, они были, ну, в чем-то совершенно другие. Ну, когда он это сказал, уже очень много, так сказать, Дагестан был нарисован, разнообразный, горный, красивый, такие... просто зарисовки, и такие величественные. Ну вот Батырову казалось, что можно еще было как-то иначе. Ну, так как он сказал, что его ждала степь, то мы не увидели бы, как он увидел. Ну вот в этом и есть как бы специфика, особенность художников, что они как-то то, что мы видим, вот они так рассказывают, что это остается в памяти, что ты то, что видел, как бы по-новому видишь. Но тут же Лансере писал, что он в Дагестане вообще впервые стал писать на открытом воздухе, на пленэре, и у Дагестана вот в горах такая особенность, что когда вот стоишь на одном и том же месте, то в течение 15 минут, ну, солнце как-то по-другому светит, и весь пейзаж меняется, и он совершенно другой. Вот то же место, но оно уже по-другому.
1: Салихад Расулович, на Кавказе вообще все по-другому. И воздух, и солнце, и облака, и вода. Слушайте, ну вот вспомним даже наших великих классиков Лермонтова, Пушкина, вдохновленные Кавказом, они создавали гениальные произведения. Ведь так? Это Кавказ вдохновлял, да.
0: Даже такой удивительный пример, что хотя Россия воевала с Кавказом, с Дагестаном в частности, а вот кавказский костюм многие русские офицеры стали носить. Это же очень редкий случай, чтобы, так сказать, одежда противника люди стали бы носить. А там было как бы модно.
1: Модно, и, во-первых, почему? Это было практично. Действительно, тогда многие офицеры императорской армии ходили именно вот в черкесках на кавказский манер. Эти мягкие сапоги из мягкой кожи, и тогда это все просто было очень практично и удобно. И это вынашивалось веками. То есть горцы постепенно вот ко всему этому пришли, и это действительно было удобно и практично. А вернемся к Батырову. Я в одном материале вычитал, что у Батырова вроде бы была договоренность с руководством Государственного музея этнографии народов СССР, ну, в тогдашнем Ленинграде.
0: Да.
1: В экспозицию должны были войти произведения декоративно-прикладного искусства ногайцев, затем эта выставка должна была демонстрироваться в Дагестанском музее изобразительных искусств. Но вот этот проект он не осуществил, он скончался, ему был 41 год.
0: Да, 41 год.
1: Что ж, за интересной беседой время пролетело мгновенно. Напомню, что у меня в гостях была заслуженный работник культуры Российской Федерации, директор Дагестанского музея изобразительных искусств имени Патимат Гамзатовой Салихад Гамзатова. Салихад Расуловна, спасибо большое и заходите к нам почаще.
0: Спасибо.
2: «Кавказский акцент». Авторская программа Николая Мамулашвили.
1: А теперь, друзья мои, давайте из Дагестана перенесемся в соседнюю Адыгею, в мастерскую Ахмеда Тлищева. Он известный в республике мастер по дереву и прославился тем, что делает замечательные адыгейские трещотки. Но не только. Он мастерит матрешки, скажем так, на адыгейский манер, и делает удивительные по своей красоте адыгейские люльки с родовыми и обереговыми символами. Впрочем, не буду забегать вперед, послушаем материал моей коллеги Татьяны Беловой.
3: В доме известного мастера Адыгея Ахмеда Тлишева все вещи с историей, и практически все вокруг он сделал своими руками, наполняя каждый экспонат домашнего музея собственной легендой. Сегодня мастер по дереву старается сочетать искусство с современностью. Его уникальные адыгейские трещотки знают многие, но даже их он пытается делать по-новому.
4: 21 век все-таки, и трещотку делаю уже современная, новое слово пхачичестроение. Это называется аристократия, так назвал ворк пхачич.
3: И вот из черного ореха звучит по-другому, из каждого дерева по-другому
4: да,
3: звучит?
4: Да, каждая порода свой звук имеет. Орех – это тоже твердое, благородное дерево, поэтому звук тоже очень интересный. Хочу показать, как звучит пара. Даже вот в руках держа, удовольствие получаешь от вида. Я не хвастаюсь, но приятно.

0: Недавно Ахмед Лишев сделал необычную адыгейскую матрешку и собрал 1000 лайков в соцсетях. Перед нами он раскрыл одну из них, а в ней, как в матрешке, оказалось еще несколько.
1: У русских есть, у китайцев, японцев есть, а у адыгов нету, несправедливо. И сделал адыгейскую матрешку. Если это взять как бабушку матрешки, то получается у бабушки дочка должна быть. А у дочки должен быть и дочка дальше, да? Вот, следующая дочка.
2: Матрешка в матрешке.
1: Не матрешка, а там матрешки, да. Думаю, если у дочки есть дочка, внучка бабушки, а почему не должно быть и правнучка?
2: Еще маленькая есть там.
1: Еще маленькая, да.
2: Ух ты. Но это была ваша идея, да. Это эксклюзив, Ахмед.
1: Эксклюзив, как выложил в социальных сетях, за 2 дня 25 тысяч просмотров.
2: Когда такую необычную идею реализуете, что чувствуете?
1: Чувствую даже радость тех людей, которые это увидят. От этой радости мы тоже питаемся, как вампиры, наверное. Я всегда говорю, мастеру не надо денег, мастеру нужны аплодисменты. Когда на выставках ездим по выставкам, все мастера удивляются, я ничего не продаю. Я рассказываю, показываю вот это удовольствие, радость, что они получают, мне тоже вдохновляет.
0: Культура и история адыгов в каждом уголке его дома. Рассказывая о мифах и легендах, Ахмед Лишев все иллюстрирует своим творчеством.
1: В Нарвских сказаниях тоже 3 стрелы 2 раза встречаются. В законе об охоте у адыгов 3 стрелы встречаются. И все они связаны с 3 стихиями – земля, воздух и вода. Они объединились на древней философии 3 стрел. Равенство, братство, созидание или баланс, равновесие и гармония.
2: Тоже вы сделали все?
1: Да. Очень популярно стало.
0: Тут же он снимает со стены еще одну пару трещоток и объясняет нам, почему они так называются.
1: Это трещотка «Кавказский орел» называется. Это, да, это уже с орлиной головой, бриллианты, алмазы. Это когда спрашивают, а почему «Кавказский орел»? Ну, когда туристы там все спрашивают. Потому что вот, смотрите, говорю, вот играешь, и куда руки идут? Прямо как крылья раскрывается, прямо хочется взлететь.
0: Все свои работы Ахмед Лишев делает в мастерской. Здесь он мечтает со временем сделать ремонт, организовать музей и проводить мастер-классы, рассказывая свои необычные истории детям. Из крупных работ сегодня очень востребованы адыгейские люльки, и интерес к ним последние годы только растет. Их часто заказывают с родовыми и обереговыми символами.
1: У нас несколько мастеров люльки делают, но я стараюсь опять же не повторять, собственный стиль выработал. У меня около 7-8 разновидностей люлек. Одна называется музыкальная, другая королевская. Почему королевская? Потому что в каком-то году, не помню, принц Али, когда должен родить, мою люльку отвезли ему.
0: Такие коммерческие заказы позволяют жить, но отвлекают от настоящего творчества, признается Ахмед Лишев. Сегодня он предпочитает работать с твердыми породами древесины и всегда старается даже на заказ делать что-то особенно нестандартное.
1: Мастера все работают с ценными породами древесины. Бук, ясень, граб, груша, яблоко. Самый лучший материал, конечно, это бук. Не колется, режется хорошо, обрабатывается хорошо.
0: Задумок и планов у деревянных дел мастера много. Всех секретов он нам, конечно, не рассказал, но показал еще одну необычную вещь – трещотку великана.
1: Попался мне про нартов рассказ, как один нарт Патарец, по-моему, как рассказал нартовед один. Он этим трещоткам, говорит, шумел и пугал ворон, чтобы не пачкались снежные вершины Эльбруса. Вот тогда мне в голову пришла идея сделать трещотку великанов, нартов.
0: Вес гигантской матрешки 43 килограмма, размер 175 сантиметров. Она ровно в 7 раз больше обычной стандартной. Сейчас музыкального великана нужно реставрировать. Он изрядно поизносился, участвуя в разных районных мероприятиях. Так, превращая дерево в искусство и наоборот, черпая идеи из своих работ в искусстве, Ахмед Лишев создает что-то свое, подкрепляя все хорошей историей.
3: Что ж, мне остается лишь повторить слова уважаемого мастера Ахмеда о том, что настоящему мастеру не надо денег, нужны аплодисменты. А посему мои аплодисменты Ахмеду Тлищеву и моей коллеге Татьяне Беловой за интересный репортаж. И, конечно же, традиционные слова благодарности продюсеру Наталье Стребневой и режиссеру Елене Рыжиковой. Уважаемые друзья, наша программа завершена. Я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами в надежде вновь услышать кавказский акцент в это же время, ровно через неделю. Всем успехов и удачи, и берегите себя.
4: Радио России. Главное радио страны. Радио России и Российское историческое общество представляют проект «История. Изъявительное наклонение».
5: Здравствуйте. В студии журналист Алексей Штейнбух. Мы сегодня продолжаем разговор про глобальный юг и про Африку. Начали мы в прошлый раз в Южноафриканской республике. Сегодня продолжаем. И помогает нам с ней разбираться профессор ИСА МГУ, доктор исторических наук Андрей Емельянов. Андрей Львович, добрый день.
6: Добрый день.
5: Мы остановились на том, что началась...
6: Начали алмазная, потом золотая лихорадка.
5: Лихорадка Южная.
6: Да. Аплан Борисович Давидсон, академик, который профессионально занимался Южной Африкой, он писал о том, что только из Литвы уехало 10 тысяч евреев. Литваки. И существует до настоящего времени этническая группа, так называемые литваки в Южной Африке. Вот это вот показатель, сколько людей уехало добывать золото, алмазы, за счастье, да. И, собственно говоря, они-то и сделали современную Южную Африку. Конец 19-го, начало 20 века – это промышленная революция, промышленный переворот. Южная Африка стала одним из 20 наиболее промышленных развитых государств. Ну, по-разному можно спорить. В 20-ку, в 30-ку Южноафриканский Союз входил всегда. Это единственная страна Африки, где есть 4 лауреата Нобелевской премии. Не по литературе, не мира. Реально. Вещам.
5: По реальной науке.
6: Это желтая лихорадка, прививка, которую делают все. Это томография, которая всем известна, тоже изобретение южноафриканцев. Это теломеры, которые сейчас становятся модными для продления жизни. И, соответственно, последнее – это электронные микроскопы, за что южноафриканские ученые получили Нобелевскую премию. Но вот более того, еще один очень любопытный факт. Все они свои открытия делали на территории Южноафриканской республики. Но после того, как они получили Нобелевскую премию, никто из них не остался в Южноафриканской республике.
5: Первая, вторая – бурские войны. Что происходило и за что?
6: Первая англо-бурская война за независимость. Дело в том, что после того, как была провозглашена Южноафриканская республика и оранжевое свободное государство, была серьезная угроза со стороны зулусов. Вот. Действительно, зулусы разбили одну из лучших армий в мире, ну, подразделение. Под командой английского генерала полностью уничтожили. То есть, собственно говоря, когда англичане сумели покорить зулусов, была Первая англо-бурская война, когда, соответственно, Южноафриканская республика и оранжевое свободное государство получили независимость. Они были признаны Великобританией, была Лондонская преторийская конвенция, там есть спорные моменты, но, в принципе, признали их независимость, которая была ликвидирована уже в ходе Второй англо-бурской войны 1899-1901 году.
5: В итоге, что получает Южная Африка к началу 20 века после двух войн, после изобретения британцами концлагерей и после всего остального?
6: 4 колонии. Это Трансваль, оранжевая колония, это Южно-Капская колония и Наталь. Вот. Но здесь вмешалась большая политика. Англичанам было совершенно очевидно, британским политическим деятелям. Как историк могу сказать, что это одни из самых умных и талантливых политических деятелей за всю историю человечества. Вот. Им было ясно о том, что будет большая война. И оставлять вооруженное большинство людей, которые воевали, которые хорошо владели оружием, которые были настроены найти английский, было очень опасно. Поэтому англичане пошли на создание независимого государства. 4 вот этих вот колоний. Что здесь любопытно? Они, англичане, либеральное правительство, которое говорило о правах человека, о равенстве и так далее, они создали российскую конституцию для Южноафриканского союза, где черные не имели прав. А иначе буры бы не стали бы на их стороне, и не удалось бы привлечь буров на свою сторону. Вот, а это была очень серьезная сила. И первым руководителем Южноафриканского союза стал полевой командир один из героев Англобургской войны, Луис Бота. Ну, для тех, кто не понимает, это приблизительно то же самое, что для наших Мельбасаев. И таким образом им удалось привлечь, когда было голосование, на чьей стороне будет Южноафриканский союз Первой мировой войны, буквально 10-15 голосов за Англию. То, что это была бы серьезная военная сила, не исключено. Летто Форбек, немецкий генерал соседней германской Восточной Африки, сопротивлялся до 1918 года, не имея ни подкреплений, ни оружия, ничего. Если бы к ним присоединились буры, понятно, что это не было бы решающим, но гораздо больше бы англичан и других людей погибло бы на юге Африки. Вот таким образом англичане заложили основу российского государства на юге Африки.
7: На чем строилась экономика Южноафриканского союза вот после Первой мировой войны? За счет чего выживали?
6: За счет экономики.
7: Экономика за счет корпораций, Дебирс.
6: Народные корпорации. Это производство предметов первой необходимости. То есть Южная Африка взяла курс на самообеспечение. Это развитое сельское хозяйство и многое другое.
7: То самое импортозамещение в полный рост.
6: Ну, тогда еще не было такого понятия, но, в принципе, это входило, как я говорю, в 20-ку, в 30-ку наиболее развитых стран мира, Южноафриканский союз. Основным противоречием, как и во многом в начале 20 века, это было противоречие классовое. Но в Южной Африке оно было довольно своеобразным. Это противоречие между белыми и черными рабочими. Не ощущал себя черный рабочий классом в себе.
7: Mm-hmm.
6: Здесь предприниматели допустили ошибку, которую допускают и сейчас. Они начали замечать белых рабочих, квалифицированных специалистов, черными. Там уже было достаточно подготовлено и инженеров, и техников, и в горно-рудном деле, и везде, и повсюду. А им платили гораздо меньше, чем белым. И вот тогда этим воспользовался Коминтерн. После того, как провалилась мировая революция в Европе, решили сделать мировую революцию на юге Африки. Полностью ленинская схема революции – это всеобщие забастовки, которые перерастают во всеобщее восстание. Значит, восстание проходило под лозунгом «Пролетарии всех стран, объединяйтесь и боритесь за белую Южную Африку». Потому что революционные силы были белые рабочие, а черные были штрейкбрехерами. И вот, когда восстание было подавлено, у рабочих совершенно случайно появились и пулеметы, возможно, даже артиллерия. По-моему, 22 тысячи человек было брошено на подавление этого восстания рабочих. Дело не в этом. Дело в том, что на похороны первых повешенных вышло большое количество людей под красными флагами. И руководство метрополии поняло о том, что необходимо каким-то образом решать этот вопрос. Потому что повтор этой революции мог бы привести к тому, что был бы прорыв, и советское государство получило бы союзника на юге Африки. Вот тогда были созданы условия, которые называются расовым барьером промышленности. Чтобы говорить коротко, он создавался долго, но смысл был в том, что самый высокооплачиваемый черный должен получать меньше, чем самый низкооплачиваемый белый. Вот это вот расовый барьер промышленности, вот это вот классовые противоречия были заменены расовыми, которые были господствующими практически до конца 20 века. Соединенные Штаты в то время на юге Африки не играли никакой роли в межвоенный период.
7: Вторая мировая. Как Южная Африка втягивается туда?
6: Точно так же, как часть Британской империи, Южная Африка сыграла очень большую роль, особенно до того, как Советский Союз вступил в войну на стороне Великобритании в 1941 году, в помощи Великобритании. Очень большую роль сыграли южноафриканцы. Была создана промышленность военная, корабли строились для Великобритании и так далее, и так далее.
7: Но ведь при всем при этом территория африканского континента – это все-таки на тот момент не только британские, но еще и немецкие колонии.
6: Немецкие колонии все были ликвидированы в 1918 году.
7: Но остатки-то и настроение.
6: Значит, чего все кончилось? Дело в том, что было принято решение о выселении всех немцев из бывших британских колоний. Это не было выполнено только в Германской и Юго-Западной Африке, в современной Намибии, где благодаря Южноафриканской Республике во многом, Южноафриканскому Союзу, извините, осталось немецкое население, немецкий язык. Из всех остальных колоний немцы были выселены. И нацистское руководство в межвоенный период неоднократно поднимало вопрос о том, что немцы должны вернуться в Африку.
7: А вот что с этим получилось, это уже в нашей следующей программе. Мы продолжаем разговор про то, что такое коллективный юг. И начали мы его с Южноафриканской республики. Самая далекая от нас точка и при этом, наверное, наименее известная. Помогает нам в этом вопросе разбираться доктор исторических наук, профессор Института стран Азии и Африки МГУ Андрей Емельянов. Андрей Львович, спасибо.
6: Спасибо.
7: В студии был Алексей Штейнбух. Всего доброго. Пока.
4: История. Изъявительное наклонение. Премьера на Радио России.
8: Знакома ли вам сила отлива?
9: Нет.
8: Поглядите, как быстро относят шхуну. Слышите, как звонит бой? А мы идем прямо на него.
4: «Морской волк». Радиоспектакль по одноименному роману Джека Лондона.
10: Ну ладно, Йонсен, хватит. Ты уже до крови содрал кожу у этого джентльмена.
4: Оказавшись на борту шхуны «Призрак», Хэмфри Ван Вейден попадает в мир суровых законов и смертельной опасности.
11: На меня подействовало бесчеловечное обращение с матросом.
12: Это нечто вроде морской болезни.
4: Но главное испытание здесь капитан Волк Ларсон. Сможет ли Хэмфри выжить в мире, где правит закон сильного?
12: Вы хотели бы вернуться на сушу, где раздолье для свинства в вашем духе. А мой каприз – держать вас на судне, где процветает мое свинство.
4: «Морской волк». Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска.
13: Наши сильные стороны.
4: Правила. Условия, значения, резоны.
14: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вас приветствует Радио России, говорящая голосом Дмитрия Таирова. Да, это я в студии, и в студии, конечно же, не один. Программа «Наши сильные стороны» с радостью представляет вам, с гордостью представляет вам, с удовольствием представляет вам нашу гостью Марию Мазанову, креативного продюсера киностудии имени Горького. Здравствуйте, Мария.
15: Здравствуйте, Дмитрий.
14: Если вы внимательны, а я полагаю, вы все-таки не пропускаете нашу программу, то вы слышали, что творилось в первых двух выпусках. В первых двух выпусках мы готовились к съемкам, готовились, и, можно сказать, их почти уже начали. И все это с помощью фигуры ключевой в нашем повествовании, а именно с помощью директора кинопроизводства. Об этой профессии я, Дмитрий Таиров, рассказываю вам с помощью специалиста, эксперта Марии Мазановой. Мария, пожалуйста, продолжаем. Мы с вами остановились, заинтриговали аудиторию. Возможно ли то, что мы рассказали, вы рассказали, возможно ли это по-настоящему бескровно как-то закончить и довести до завершения, где волосы останутся целыми, да, ну и так далее, и животы не будут голодными и так далее?
15: Конечно, это возможно.
14: Возможно.
15: Увидеть, как много сейчас выходит кинофильмов. То есть они справились с задачей снять хорошее кино. Насчет бюджета за всех не отвечу, но чаще всего это удается. Благодаря, собственно, директору кинопроизводства и всей команде, которые слаженно работают как часы в графике, в бюджете и в задачах от творческой команды, которые в съемочном периоде бывают иногда очень непросты. Как вы меня уже спрашивали, почему мы делаем раскадровку, постановочный план, так конкретно рисуем дорожную карту, и вы тогда спросили меня, не бывает разве импровизации? Она бывает как раз тогда, когда ты ее не ждешь.
14: А, вот что называется в кино импровизация. Знаете, у музыкантов называется самая лучшая импровизация подготовленная. А у вас все-таки в кино приходится сталкиваться с неподготовленной ситуацией, когда необходимо импровизировать воленс-ноленс, потому что по-другому не получится.
15: Да, самый интересный процесс все-таки, наверное, в создании кино – это съемочный период. Но и он самый сложный для всех членов группы. Потому что в съемочном процессе, в съемочном периоде все очень хотят увидеть уже хотя бы в камере свой результат. Ну, в кадре. Все уже на площадке, все готовы, но бывают различные обстоятельства. Бывает. Площадка, например, сказала, что они не могут завтра дать им свет. Авария какая-нибудь, и нету света. Этими вопросами занимается директор кинопроизводства.
14: Как связист во время боевых действий зубами или руками, да, соединяет кабели разорванные.
15: Он может в процессе съемочного дня, а на следующий день, например, они там уже не могут снимать, в процессе съемочного дня перестроить график съемок так, чтобы можно было вернуться, например, на эту локацию, не потеряв денег, другой день, когда это все уже починят.
9: Вообще случается так, что все складывается идеально? Почти никогда.
15: Нет, идеально не бывает.
9: Не бывает.
15: Но бывает хорошо.
9: Меньше такой импровизации, да?
15: Бывает так, что просто справились, и ура. И мы все счастливы, и кино получилось.
9: Но директор кинопроизводства всегда обязан быть готовым к этим нестандартным, да, нештатным ситуациям.
15: Да, это постоянный конфликт интересов, возможно, давление сверху, чтобы сэкономить, а творческая группа требует дать ресурсы, хотят, не знаю, самое красивое платье сегодня на актрисе. Или, не знаю, осетра живого запустить в пруд. Я не знаю, может быть, что угодно.
9: Вот тут на помощь приходит графика.
15: Специалисты по графике. Такое тоже, но графика очень дорогостоящая сейчас.
9: А, то есть осетра-то подешевле получается.
15: Да, или режиссер говорит, нет, никакой графики, я хочу, чтобы живой осетр вот сейчас проплыл мимо героини, которая стоит на берегу. Все бывает. Задача уговорить режиссера, например, так не делать или предложить ему альтернативу, как это могло бы быть.
9: Давайте обойдемся стайкой пескарей.
15: Как-нибудь так. Также это выгорание, стресс, недосып, большая ответственность. Но, тем не менее, это огромный опыт и коммуникация с людьми. И на самом деле съемочная группа на площадке – это реально большая семья. Это можно прочувствовать, потому что люди так горят одним проектом, так делают от души, ну, чаще всего, как вот, я это видела.
9: Чаще всего, да, вам повезло.
15: Так они хотят, чтобы это получилось, что готовы все силы бросить, чтобы было качественное, хорошее кино. У директора кинопроизводства есть чувство ответственности и есть, конечно, чувство команды, потому что директор кинопроизводства должен чувствовать команду, создавать атмосферу, защищенность, чтобы творческая группа могла спокойно работать. То есть они не должны вникать в детали. Например, режиссер, приехав на площадку, не должен вникать в детали, почему не приехала какая-то поливальная машина.
9: Да-да-да.
15: Почему не горит лампочка на софите? Не знаю, почему на камере отвалилась ножка.
9: Но как бы то ни было, простите, что перебиваю, не может один человек одновременно следить за цехом осветителей, за цехом звуковиков, за подвозом горячей пищи и так далее. Сколько помощников у директора?
15: Он не может.
9: Признавайтесь.
15: Смотрите, есть главы цехов. Это...
9: С кого он спрашивать должен? Почему лампочки не горят или
15: это
9: перегорели?
15: Глава операторского цеха, художественно-постановочного цеха. Собственно, все цеха, у них у всех есть главные люди, которые ответственные, которые прибегают в случае чего к директору производства и говорят, у нас не приехала еда или еще что-то. Именно с этим. И он уже принимает решение. Или они, когда предлагают.
9: Как он? Волшебником должен быть, что ли? Я не знаю, каким-то кудесником.
15: Это гиперответственная работа, правда, но очень, очень интересная. Потому что он участвует реально во всей кухне кино, и если ты его разбудишь...
9: Да, он, шеф-повар, один из шеф-поваров, да.
15: Если ты его разбудишь ночью и спросишь, я думаю, что хороший директор по кинопроизводству скажет, где у него что происходит на данный момент.
9: Напоминаю, сегодня с нами креативный продюсер киностудии имени Горького Мария Мазанова. Вот какой у меня вопрос возникает. Возраст меня интересует. Вы видели пожилых людей в этой профессии?
15: Да.
9: Видели. Они все такие же живчики? Или там уже такой опыт, что они сразу умудряются просчитать все?
15: Это очень бодрые люди. То есть это люди с горящими глазами, очень активные, естественно, очень большой опыт, и у которых очень много коммуникации на рынке.
9: Да, да, то есть уже вот обросли уже такой спецификой, они, в общем, как пауки в паутине, ну, в хорошем смысле,
15: да,
9: в данной ситуации. За нужную ниточку они дернут, да, за нужную струнку.
15: Да, это те люди, которые могут позвонить сами агенту актера, например, даже попросить его чем-то, ну, например, снизить ставку. Или... Люди, которые сами могут позвонить какому-то нереально недоступному художнику.
9: То есть они обладают солидным весом в мире кино, и это авторитет, который учитывается. Это очень важно.
15: И к этим людям людям идут нужные люди. То есть они подтягиваются, они создают атмосферу и команду. То есть когда директор производства собирает команду, то эта команда готова идти за ним.
9: Потому что он обеспечивает, они знают, что с ним будет комфортно и будет высокопрофессионально. Да. Хорошо, традиционный вопрос, когда мы рассказываем о профессиях. Этой профессии учат сейчас? Как раньше попадали на эту должность? Люди с каким-то хозяйственным образованием, на ваш взгляд, как в советском кино? Что за люди были? Потому что у меня все время перед глазами стоит фамилия Энн Битман. Пытался выяснить, но вот директор картины Энн Битман. То есть люди проводили массу проектов, да, с одним директором. Как вы говорили, наверное, один из знаменитейших. Любопытно, что за образование у этих людей? Кто угодно, они могут быть летчиками, поварами. Просто срослось именно в этой профессии, как вы считаете?
15: Вы знаете, бывает по-разному. Наверное, если уйти в прошлое, это все-таки люди, которые закончили в ГИК. Если говорить сейчас, честно говоря, на мой взгляд, это может быть человек из любой сферы, просто тот, который готов решать много всяческих вопросов, готов к ответственности. Я бы сказала, менеджер очень...
9: Менеджер, это, да, управленец.
15: Яркий управленец, да, который может и коммуницировать, и договориться с творческими людьми, и договориться с инвесторами.
9: То есть вот это очень важно, умение общаться с людьми на уровне, которым обладают они, и интеллекта, и каких-то авторитетных, да, солидностей таких вот, это непросто.
15: Да, сейчас можно прийти в эту профессию, например, из телевидения, как я, например, пришла, потому что кому-то кажется, что это очень сложные сферы.
9: Телевидение, это кино, это одно и то же, это не так. Не так, вы
15: Но
9: правы.
15: Тем не менее, наверное, с опытом телевизионным в кино полегче, чем человеку
9: неплохо
15: без
9: было бы.
15: Опыта.
9: А если нет опыта телевизионного, если нет уклона кино, но человек всю жизнь мечтал вот этим заниматься, вообще реально пробиться, как-то можно приблизиться к этому в любом случае? Шаг куда сделать нужно, чтобы попасть в кино?
15: Все еще есть в ГИК. Там есть очные программы, куда можно поступить, в принципе, в любом возрасте. Есть киношколы. Это Московская киношкола МШК, в которой в любом возрасте учат. И очень здорово, кстати, это делают. Есть киношколы индустрии, у которой есть даже онлайн-занятия. За 2 года, собственно, они готовят. Я не уверена, что они готовят директоров кинопроизводства, но продюсеров, режиссеров точно готовят. То есть из этого можно прийти. Они дают достаточно хорошую базу, но, тем не менее, я все равно хочу сказать, что главный вуз или помощь, университет, это площадка. То есть очень важно попасть на съемочную площадку, возможно, после обучения какого-то. И там можно начать прям с самого низа, побыть на площадке, поработать кем угодно, ассистентом.
9: Отличная
15: там.
9: Мысль.
15: Да, и тогда ты будешь знать всю кухню изнутри. И мало того, ты познакомишься со всеми людьми там, а если это несколько проектов, то это несколько творческих групп. И, собственно, это сразу расширение кругозора и контактов. И тогда ты точно пойдешь в кино, ну, если ты только захочешь туда попасть. Если вы любите нестандартные задачи, готовы к колоссальной ответственности и верите, что магия кино рождается в безупречной организации, то это ваша профессия.
9: Друзья, вот такая вот история сложилась у нас из 3 выпусков программы «Наши сильные стороны», посвященной очень интересной, очень креативной профессии, которая называется директор кинопроизводства. А кино мы, конечно же, к такому большому миру, яркому, не похожему на все остальное, мы обязательно еще вернемся. А пока же я, Дмитрий Таиров, очень и очень благодарю вместе с вами, друзья, нашу гостью, нашего эксперта, нашего специалиста, креативного продюсера киностудии имени Горького Марию Мазанову. Мария, респект!
15: Спасибо большое.
9: Большущее вам.
15: Рада быть с вами.
9: Спасибо. Не в последний раз видимся, надеюсь.
15: До свидания.
13: Наши сильные стороны.
4: Радио России. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7-910-444-91-59 плюс 7-910-444-91-59. Ваше послание услышит вся страна. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
16: Меня зовут Ирина Пяхтина, я ведущая программы «Карельский орнамент» на радио России Карелия. Каждое воскресенье мы знакомим слушателей с занимательными фактами о нашем северном крае.
17: Я Ирина Челахова, ведущая программы «Будний вечер» на радио России Карелия. Мы очень любим нашу республику, гордимся ее прошлым, верим в ее будущее.
18: Меня зовут Марьяна Александрова. Я ведущая программы «Доброе утро, Карелия» на Радио России. Каждый день мы рассказываем об актуальном и важном.
19: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Южная группировка российских войск взяла под контроль Тихоновку в ДНР. Евросоюз оказывает давление на власти Сербии, требуя сократить количество выдаваемых гражданам России видов на жительство. И на рейсах между Москвой и Санкт-Петербургом начала работать система биометрической идентификации. Далее подробнее. Российские войска, усилиями группировки войск «Юг», взяли под контроль Тихоновку в ДНР, сообщили в Министерстве обороны. За минувшие сутки южная группировка поразила живую силу и технику противников в ДНР. ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы, сказано в сообщении ведомства. Группировка войск «Восток» продвигается в глубину обороны ВСУ. Подразделения войск «Центр» за сутки в зоне СВО заняли более выгодные рубежи и позиции. Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю. Также в течение суток российские военные поразили цеха производства и площадки запуска украинских беспилотников, объекты энергетической, транспортной, портовой инфраструктуры, которые используют в своих интересах ВСУ, сообщили в российском оборонном ведомстве. Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Армении Николаем Пашиняном итоги состоявшегося 29 мая в Астане заседания Высшего Евразийского экономического совета. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Кроме того, Владимир Путин в ходе разговора поздравил премьера Армении с днем рождения. Ранее ему была направлена поздравительная телеграмма. Как отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это стало хорошим поводом для того, чтобы продолжить те обсуждения, которые имели место на недавнем заседании Высшей комиссии АЭС. Также в ходе сегодняшнего брифинга представитель Кремля комментирует информацию о якобы возможной отмене Сербии безвизового режима с Россией, отметил, что такие решения, как правило, симметричны.
2: Они принимаются на основе взаимности. Как только проработка по линии всех соответствующих ведомств с двух сторон будет завершена, то о результатах этой проработки вы узнаете.
1: Ранее в СМИ появилась информация о том, что Евросоюз оказывает давление на Сербию, требуя сократить количество выдаваемых гражданам России видов на жительство с 2022 года. Брюссель считает этот вопрос одним из важнейших, заявил наш посол. А по данным посольства России, в Сербии сегодня проживает около 150 тысяч граждан России. Североатлантический альянс крайне заинтересован в смене власти в Сербии и стремится поставить на место президента удобную для НАТО марионетку на ниточках. Об этом ТАСС заявил бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин. Новые технологии для пассажиров. С сегодняшнего дня в аэропорту Шереметьево на рейсах между Москвой и Санкт-Петербургом начала работать система биометрической идентификации. Теперь при наличии подтвержденных данных в единой биометрической системе путешественники смогут проходить отдельные этапы предполетных процедур без предъявления паспорта. Новый сервис запущен совместно с аэропортом Шереметьево и авиакомпанией «Аэрофлот». Как пояснил министр транспорта Андрей Никитин, биометрия будет использоваться при регистрации на рейс, прохождении контроля и посадке в самолет.
3: Это работа команды аэропорта, команды авиакомпании «Аэрофлот». И, в принципе, хороший результат, я считаю. То есть стало удобнее, стало комфортней. Безусловно, дальше мы эту технологию будем развивать, добавлять туда какие-то новые возможности. В частности, наверное, через МАКС тоже можно будет через QR-код проходить. Да, поэтому, ну, я думаю, что в течение этого и, может быть, следующего года технология станет общедоступной и такой базовой для работы наших аэропортов и авиакомпаний.
1: А вот что сказал о работе нового сервиса замминистра цифрового развития Олег Качанов.
4: Транспорт – это всегда очень жесткие требования с точки зрения безопасности. Поэтому, как только мы убедимся окончательно, что да, технология полностью безопасна, паспорт можно будет оставить дома.
1: В свою очередь, гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский отметил, что в перспективе сервис биометрической системы будет тиражирован.
5: Какой-то период будем находиться в режиме эксперимента, порядка года. Будем дополнительно обсуждать и с другими аэропортами по Российской Федерации возможность тиражирования биометрии. Безусловно, это удобно для пассажира, быстро, безопасно. Ну и на самом деле мы данным решением не только Аэрофлот, а в целом вся российская авиация продемонстрировала готовность к инновациям, которые определят развитие в целом цифровых авиационных технологий на долгие годы вперед.
1: Как ранее сообщал Аэрофлот, сервисом посадки в самолет по биометрии смогут воспользоваться граждане России старше 18 лет с подтвержденной биометрией при условии, что они являются единственными клиентами в бронировании, сообщается на сайте авиакомпании. Опция посадки в самолет по биометрии будет доступна в рамках эксперимента по прохождению предполетных формальностей с использованием государственной единой биометрической системы, которая пройдет в период с 1 июня 2026 года до 1 апреля 2027 года. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале «ВМАКС» рассказал, какие законы и другие изменения вступают в силу с июня. Среди основных нововведений – усиление социальных гарантий для участников спецоперации и ужесточение контроля за мигрантами. В частности, продолжает действовать механизм списания задолженности по кредитам. Кроме того, договоры аренды земельных участков, заключенные участниками СВО, будут автоматически продлены. В сфере контроля за мигрантами продолжается эксперимент по внедрению дополнительных мер учета иностранцев. В том числе речь идет об обязательном сборе биометрических данных у мигрантов. Май в столице стал самым влажным за последние 5 лет, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По его словам, осадка выпала много, 74 миллиметра или 121% от месячной нормы. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
0: Спорт.
6: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Российская теннисистка Анна Калинская победила представительницу Австрии Анастасию Потапову в 4-м круге Ролан-Гаррос 6-4, 2-6, 7-6. Девушки провели на корте 2 часа 50 минут. Калинская впервые вышла в четвертьфинал открытого чемпионата Франции. Во второй раз дошла до этой стадии на турнирах Большого шлема. За выход в полуфинал россиянка поборется с победительницей матча Майя Хвалинска-Польша, Диан Пари-Франция. В эти минуты Диана Шнайдер проводит встречу с американкой Мэдисон Кис. В первом сете 5-3, Шнайдер впереди. Минский хоккейный клуб «Динамо» завершил сотрудничество с главным тренером Дмитрием Квартальновым. В прошедшем сезоне минчане дошли до второго раунда плей-офф, где уступили 0-4 казанскому «Акбарсу». Сегодня состоялась запланированная ранее встреча руководства клуба с Дмитрием Квартальновым, в ходе которой специалист уведомил, что принял предложение возглавить другой клуб и уже подписал контракт. «Динамо» Минска благодарит Дмитрия за 3-летний цикл работы и желает удачи в дальнейшей тренерской работе, говорится в сообщении клуба. Из-за истечения срока контракта с минским «Динамо» Квартальнов также покинул пост главного тренера сборной.

0: Первая церемония вручения состоится в сентябре 26 года в Самарканде в рамках 46-й Олимпиады. И о спорте на этом пока все.
1: Погода. В Пскове завтра облачно с прояснениями, плюс 22, в Великом Новгороде переменная облачность, плюс 21, в Челябинске небольшой дождь, плюс 21, в Рязани небольшой дождь, плюс 19, в Краснодаре облачно с прояснениями, плюс 23, в Донецке переменная облачность, плюс 22. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура ночью плюс 10, днем плюс 20. В Москве во вторник ожидается переменная облачность, местами возможен небольшой дождь, температура ночью плюс 11, днем плюс 19. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного выше нормы 749 миллиметров ртутного столба.
2: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
4: Словарь русских говоров Забайкали.
3: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны. Театр Радио России представляет. Радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
5: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
2: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
5: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. И вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
2: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
6: Подвиг этот очень опасен?
5: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
2: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.
7: Прямо сейчас.
2: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
8: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
9: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
10: Из древней столицы Руси, города Владимира.
2: Большая страна. Разное время.
11: Мы приветствуем всех, кто настроил свои приемники, компьютеры, телефоны на волну главного радио нашей страны, Радио России, в ближайшие два часа на Радио России программа «Разное время», которую проведут сегодня Иван Фурсов и Борис Петухов.
12: Да, все верно. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Очень рады вас приветствовать. И Борис правильно сказал, что вы можете подключать любые устройства, ведь вы нас можете не только слышать, но и смотреть в мессенджере Макс, в Телеграме, ВКонтакте. Выбирайте платформу по душе, но и, конечно же, не забывайте участвовать в нашем эфире, написав сообщение по номеру 8-925-222-99-92. Пожалуйста, обсуждайте новости нашей страны вместе с нами, либо предлагайте свои собственные.
11: Да, стратегически мы бы хотели поздравить всех с праздником. Так сегодняшним, точно. Да, это День защиты детей. Из детского сада я до сих пор не мог понять, кого защищать в Советском Союзе, каких детей. Все были защищены, но тем не менее, сегодня мы особенно уделим внимание в одном из материалов этому вопросу. А сейчас мы начинаем с Ростовской области. В ночь на 1 июня Ростовская Ростовскую область снова атаковали беспилотники, в том числе опять Волгодонск подвергся обстрелу, объект, скажем так, повышенной опасности.
12: Да, важный.
11: У нас на связи Наталья.

0: Наталья Губская. Наталья, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Наталья.
2: Да, коллеги, добрый день. Ну, не только Волгодон. В списке 20 беспилотников отразили. В списке атакованных населенных пунктов Каменск-Шахтинский, Волгодонск из городов, 8 районов. Каменский, Кошарский, Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Морозовский, Шолоховский, Милютинский. Ну и, кстати, Волгодонск не так часто в списке попадает. Угу. Вот Ростов, Таганрог, да, Неклиновский, Каменский район фигурируют часто. Волгодонск не очень. В середине января, в феврале был один раз, в середине марта,
0: вот сейчас. Совсем недавно мы обсуждали тоже такую
2: историю. Да, вот в середине марта. Но в любом случае, вот как только Волгодонск не прозвучит, конечно же, у всех ассоциация, что Волгодонск – это атомный город, Ростовская АЭС там расположена. Вот с этим связаны мысли. По последней информации, атомная электростанция в Волгодонске продолжает функционировать в обычном режиме. Все в порядке, повреждений нет. На АЭС, кстати, коллеги постоянно проходят проверки, тренировки действий на случай нештатных ситуаций. Вот буквально несколько дней назад провели очередную плановую, отрабатывали действия персонала, вот оно звучит так, по локализации условной нештатной ситуации и ликвидации ее последствий. 500 человек задействовали, были группы противоаварийного реагирования, использовали специальную технику, дизель-генераторы разворачивали, насосные установки, медперсонал даже задействовали, 5 пожарных расчетов специализированного отдела у станции, свое подразделение. Вот. Но это в любом случае, на всякий случай, такого случая в этот раз, слава богу, не было. Во время учений и второй, и третий, и четвертый блоки работали в штатном режиме. Первый блок сейчас не работает. Но это не потому что,
0: по техническим причинам.
2: В ремонте плановом. Плановая стандартная ситуация, ничего чрезвычайного. И, слава богу, в этот раз нет разрушений ни в каких точках налета и нет пострадавших людей. Возможно, потому что минувшая неделя с лихвой взяла нагрузку по пострадавшим. Вы же знаете, что у нас два человека травмированы вот как раз в Таганроге в ночь на 27 мая, когда ракета пришла, пострадали две женщины, одна в тяжелом состоянии. И вот в минувшие выходные 50 беспилотников в ночь на субботу, прям много, над регионом ликвидировано. Снова Таганрог, и там были пострадавшие мужчина и женщина по состоянию врачей средней тяжести. Медики свою работу сейчас делают, административные органы оценивают ущерб, чтобы его компенсировать, но, коллеги, параллельно регион продолжает оказывать помощь фронту, волонтерские объединения делают, да, и крупные фирмы. И помощь эта бесценна, и бесценен отзыв на эту помощь. Вот на днях хочу с вами поделиться новостью, что кадеты, выпускники Донского императора Александра III казачьего корпуса проводили последний звонок. На Соборной площади Новочеркасска было торжество. И трепетный очень момент праздника, передали казачьему корпусу памятный подарок, который изготовлен из разного вида стрелкового оружия. Ребята, бойцы СВО подарили. Такая мини-скульптура, в которой объединены и фрагменты автомата, и гильзы, и буквы Z, и V. Потому что воспитанники корпуса регулярно отправляют свою гуманитарную и военно-техническую помощь. Вот такая ответочка.
0: Да, огромное спасибо
2: всем поколениям.
0: Спасибо. Наталья Губская была у нас на связи, рассказала, что в ночь на сегодня Ростовскую область атаковали беспилотниками, но, тем не менее, разрушений и, слава богу, пострадавших не зафиксировано.
3: Большая страна, разное время.
1: Ну, а теперь отправляемся в Уфу, в этот регион, который очень часто и очень много помогает фронту, и мы также не перестаем об этом говорить. Ну и вот к нам из Уфы пришла новость, что там открылся центральный офис волонтерского штаба имени Минигали Шаймуратова. А сейчас нам расскажет обо всем этом наш корреспондент Сергей Трифонов из Уфы. Сергей, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Сергей. Скорее даже сказать, продолжит Сергей Трифонов.
4: Да. Здравствуйте, коллеги. Да, продолжу обязательно, потому что это очень нужное и важное дело, вот этот штаб я имею в виду, да. Вообще надо сказать, что в республике очень много, в каждом муниципалитете есть вот эти вот штабы, имени которые названы именем легендарного комдива 112-й башкирской кавалерийской дивизии имени Галиши Муратова, да, они есть везде, но единого, так сказать, общего дома пока не было вот до сегодняшнего дня. И поэтому вот это вот действительно важное и такое нужное событие, что открыли такой большой центральный штаб, куда будет стекаться вся помощь. То есть понятно, что она будет продолжать собираться и на местах, как это было до этого, но теперь людям будет намного удобнее. Например, человек захотел отправить посылку, ну то есть человек, который не в составе предприятия или там какого-то заведения, а просто вот житель, да, и куда нести эту посылку? И вот есть теперь возможность, то есть принести в этот центральный штаб, это будет все формироваться и так далее, но кроме, собственно, посылок в зону СВО, там бойцы, их семьи, ветераны СВО могут получить вообще разностороннюю помощь, начиная от юридической, то есть там будут работать юристы, и заканчивая психологической, психотерапевтической, да, ну и просто вот пообщаться, прийти, например, приехали из какого-нибудь отдаленного района Башкирии.
0: И обсудили все свои проблемы сразу, да?
4: Да, и куда вот им, ну, то есть вот людям даже иногда, естественно, переночевать негде, да, но вот кто нет знакомых. А тут вот даже будет такая возможность, чтобы вот как-то вот остановиться, как-то вот пристроить человека куда-то. Mm-hmm. То есть очень-очень нужный вот этот вот штаб. Его, кстати, давно ждали. Он находится в центре Уфы для тех, кто вдруг вот нас...
0: Да-да, сейчас слышу.
4: Башкирии. Да, он находится в центре Уфы по адресу улица Революционная, 55. Он работает с 9 до 18 часов, и поэтому вот у кого есть такая возможность, или кто-то хочет кому-то сказать об этом штабе, пожалуйста, приходите. Вообще, вот как говорят сами волонтеры, как говорит руководитель волонтерского движения «Надежный тыл Башкортостана», Юлия Халилова, она, кстати, специалист по работе со штабами Миши Муратова, то есть она плотно с ними взаимодействует по республике, поэтому она здесь, она говорит, что во всех вот этих вот штабах Миши Муратова волонтерских работа, ну, понятно, что там люди, ну, как сказать, вот они приходят, и для них уже это как... Ну, как сказать?
0: Постоянная работа, да.
4: Да, да, да, Борис. То есть там никто не... Нет такого,
0: никого не заставляют, ни кого... да, никого не...
1: Все по собственному желанию.
0: Да, все по собственному. Да. Да. Давайте послушаем.
4: Все заняты делом, да, давайте Юлию послушаем.
5: Чтобы боец выполнял боевые задачи, нужно, чтобы он был спокоен. Значит, нужно, чтобы их семья была здесь под плечом, так скажем. И именно этим занимаются волонтерские штабы. Сами же семьи приходят в эти же штабы и оказывают гуманитарную помощь. Плетут сети, заливают окопные свечи. Сами же помогают друг другу. Наши девочки ежедневно приходят как на работу, сидят, плетут. Иногда хотелось бы им сказать, ну, девушки, отдохните. На фронте нет выходных. Нету такого, что кто-то оставался бы в стороне. Все помогают. Маленькая девочка плетет браслеты, пишет письма, рисует рисунки. Большие предприятия объединяются, закупают продукты. Самое главное, что это нужно там ребятам.
0: Да, действительно.
4: Продолжайте. И вот, кстати... Да, и вот, кстати, тоже послушаем сейчас волонтеров, которые объединены на базе тоже штаба имени Шеймуратова, но пока в Кировском районе, потому что этот же только что открылся центральный, там сейчас будут все собираться. Но вокруг остальных уже объединяются разные волонтеры, то есть и там и шьют, и вяжут, как сказала Юлия. И даже гараж не пустует, потому что не простаивает, потому что там обосновались участники мотоклуба «Ночные волки», и они вот готовят именно технику да. Понятно, да? Другие там супы есть... цех по фасовке супов, его тут легко найти по аромату сушеных овощей и специй, там борщ, гороховый суп, уху, лапшу, рассольник, все-все-все готовят, но в сухом виде, да, и также вяжут специальные сумки, вот сумка придумали, она вмещает беспилотники и отличается удобством использования, очень удобнее, вот давайте, давайте самих волонтеров, которые это все изготавливают, да.
6: Нам привозят квадроциклы, мотоциклы на ремонт. Мы их ремонтируем, отправляем на СВО ребятам.
7: Короб, в который укладывается 10 беспилотников, дополнительные карманы для каких-то запчастей.
8: Неравнодушные жители сел и деревень передают овощи. Хозяюшки их дома термообрабатывают. И вот получается вот такой вот сухой продукт. Это вот морковка, это вот картошка, сухой лук.
1: Да, всесторонние мы,
0: да,
1: так поняли.
0: Да, действительно, это все очень-очень-очень помогает нашим ребятам. Сергей, спасибо большое. Сергей Трифонов был у нас на связи, рассказал, что в Уфе открылся центральный офис волонтерского штаба имени Шеймуратова.
3: Большая страна, разное время.
0: А сегодня ведь лето началось.
1: Да, первый день лета.
0: Да, первый день лета, и Конечно же, мы измучены отсутствием тепла, с надеждой к этому, к этой дате пришли. Надеемся, но тем не менее, лето – это прежде всего сезон пожарной опасности.
1: Да, не всегда все так весело и радужно.
0: Да, и вот в Карелии, которая, собственно, обладает большим запасом именно растений, деревьев, предупредили о росте пожарной опасности из-за потепления. Светлана Цыганкова, корреспондент «Российской газеты», у нас на связи, расскажет, какие планы, какие прогнозы, в хорошем смысле этого слова, да, и как собираются бороться с пожарами, если они будут возникать.
1: Светлана, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Светлана.
9: Здравствуйте, здравствуйте. Действительно, в Карелии уже объявили желтый уровень погоды. С сегодняшнего дня, с начала лета, улучшается погода буквально вот по часам. И с определенным риском, потому что буквально в начале вот 20-х чисел мая была погода там за 30 градусов, и в один день случилось 11 пожаров из-за грозы.
0: Угу.
9: То есть не просто не
0: да,
9: люди
0: да, мы,
9: были.
0: Мы с вами разговаривали, да. Как раз обсуждали эту
9: ситуацию. Да, да, да. А вот из-за грозы. Есть сейчас такая опасность, и Министерство природных ресурсов, и авиаохрана вещами всех предупреждают, чтобы все соблюдали правила опасности. Уже провели около 4000 патрулирований лесного фонда и профилактические беседы. И нужно сказать, что за это уже возбудили 4 уголовных дела.
1: Ага, это по халатности
9: людей. По поводу
1: людей.
9: Причин возникновения лесных пожаров. Вот я тут пыталась выяснить, мне сказали, что пока дела возбуждены, а в стадии работы, но в лесных участках тех терминов.
0: Светлана, Светлана, извините, давайте мы вас перезвоним, да, попробуем,
1: а то связь пропадает.
0: Да, ну вот по прогнозу Росгидромета с 31 марта в Карелии осадки прекратятся во всех районах.
1: 31 мая.
0: Да, 31 мая. А 4-5 июня дневная температура уже повысится до 20-25.
1: Достаточно тепло, что в целом повышает риск.
0: Да, такая погода, конечно, увеличивает риск пожаров. Но, тем не менее, уже вот тоже о чем говорила Светлана, что Минприроды отметили такая сначала... Да, да, продолжайте, Светлана, пожалуйста.
9: Да, и предупредили, чтобы все находились, скажем так, в тонусе и не допускали никаких промашек. Потому что, конечно, если леса, особенно в Карелии, вы правильно сказали, Карелия обладает огромными территориями лесными, начнутся пожары, то это, в общем-то, довольно серьезное дело. И тот же уровень, третий уровень, опасности он также действует.
0: А сейчас вход в лес запрещен?
9: Ну, пока не запрещен, но людям нужно соблюдать правила пожарной безопасности. Тут, как сказали,
1: Да, обязательно. Без этого никак, к сожалению.
9: Должны об этом знать и туристы, и костры, чтобы не оставляли. Все нужно очистить территорию от сухой растительности, мусора. То есть, в общем-то, соблюдать все правила пожарной безопасности.
0: И, конечно, наверняка, Светлана, сейчас службы МЧС и прочие к этому причастные люди, они проверяют готовность своей техники, своих этих...
9: Да, да, мы вот с вами в прошлый раз говорили о том, что вся техника, во-первых, поступает машин, которые могут... по лесу передвигаться, а для того, чтобы мониторить хорошо ситуацию...
0: Беспилотники,
9: и самолеты, небольшие самолеты, которых вот и как раз занимаются, следят, а потом тушат, высылают туда...
0: главное в данном случае... В данном случае, конечно, да, профилактические меры.
1: Да, и всегда быть начеку.
0: Потому что пожар проще гораздо предупредить, чем его потом тушить, и это очень важно, и это, этим действительно занимаются мужественные люди, и мы все очень глубоко благодарим им за вот те самые вылеты куда-то, и с парашютом они прыгают.
1: Да,
0: и вообще. Светлана Кузнецова.
1: Цыганкова,
0: корреспондент «Российской газеты», была у нас на связи. К сожалению, проблемы, да, со связью небольшие были, но, тем не менее, ситуация понятна, что тепло, так сказать, наступает.
1: Да, и нужно быть начеку и всегда помнить о том, что малейшая ошибка, к сожалению, может привести к трагическим событиям. И, конечно же, это касается не только Карелии, да, а всей нашей, да, страны. После небольшой паузы вернемся.
0: Борис, да, Петухов, я просто напомню, что вы можете с любого мессенджера написать нам прям в прямой эфир 8-925-222-99-92. Самые интересные сообщения обязательно зачитаем, и, может быть, они станут причиной следующего нашего разговора.
10: Читайте «Клаксон» в июне. Изучили все новинки мирового автопрома на пекинском автосалоне. Рассказываем, как, куда и когда все это поедет. На чем ездить с коммерческой выгодой. Представляем самые интересные автомобили для малого бизнеса. Познакомились поближе с новыми русскими, у которых китайские гены. И составили честный отчет об этих автомобилях. Без клаксона, как без руля. 12+. Одиннадцатого, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва.
0: Иван Фурсов, Борис Петухов продолжают вести программу «Разное время». Сейчас мы поговорим вот о какой проблеме. Крым столкнулся, опять же, из-за, естественно, обстрелов, налетов. Немалую роль в этом беспилотники сыграли. С дефицитом топлива. Продажи по талонам и запрет канистр в Севастополе вводят дополнительные ограничения по топливу. Мы не могли не прореагировать эту ситуацию. И обратились к Юлии Крайновой из Севастополя. Ждем от нее подробностей. Юлия, здравствуйте.
11: Здравствуйте,
0: Юлия.
11: Приветствую, коллеги. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Борис. Ну да, ситуация такая у нас сложилась. И вы знаете, я один из первых, так скажем, людей от ГТРК, которые эту ситуацию комментируют. Ну, сразу хочу обратиться к русской классике, что в числе самых главных пороков является человеческая трусость. Вот я не про это сейчас. Угу. И я многого сказать не смогу не потому, что я боюсь чего-то сказать, хотя у нас был проведен определенный разговор с руководством, а для того, чтобы не информировать другую сторону.
1: Да,
11: понятно,
1: да,
11: что мы должны именно говорить, так. И наши граждане должны понимать, что ситуация непростая, тем более, что это открытая информация, она, угу, находится в соцсетях нашего губернатора и руководителя Республики Крым Сергея Аксенова. Да, 20 литров, причем буквально вчера, если можно было прийти с канистрой, то сегодня в канистры не отпускают. Это связано с тем, что бензином могут начать спекулировать. Пока еще не, угу, были такие случаи зафиксированы. Разумеется, никаких официальных комментариев, ну, которые были бы интересны слушателям, таких прям жестких, острых, взять нельзя, но поэтому мы обратились к обычным людям, которые заправляются, угу, людям, которые пользуются автомобилями. Я предлагаю сейчас послушать комментарий одного из севастопольцев. И это мнение, сразу хочу сказать, самое популярное.
1: Давайте.
12: Ну, ситуация известная, по-моему, всем. С топливом в Севастополе оно есть, но не в таких объемных количествах, как должно быть. Ну, машин однозначно стало на дорогах чуть меньше, но они продолжают ездить. Кое-где даже появляется бензин. люди покупают, есть очереди, иногда их нет. Некоторая часть топлива реализуется по талонам, талоны можно достать, бензовозы подвозят. Сегодня я своими глазами видел на трех заправках, что бензин есть. Ситуация в любом случае решается. И если бегать и кричать, что ничего нет, это вот власти виноваты, и снимать это все на видео, еще выкладывать, чтобы это появлялось с той стороны, мне кажется, это как раз и есть, что называется, работа на врага. Все это все прекрасно понимают.
1: Да, главное не разводить вот, панику.
0: Абсолютно правильно сказанное мнение. А скажите, пожалуйста, Юлия, а как машины спецтранспорта-то снабжаются?
11: Вот что касается спецтранспорта, вот теперь то, за что мы можем ручиться. Все автомобили, которые связаны с медицинским обеспечением, с безопасностью, они все обеспечены топливом, которое уже проплачено. Вот они как раз по этим талонам его и покупают. Общественный транспорт вышел в удвоенном количестве, чтобы людям, которые не могут пользоваться личным автомобилем из-за отсутствия или нехватки бензина, пересаживаются. И вы знаете, это заметно. Пассажиров стало намного больше. Но я хочу сразу сказать, что в Севастополе удивительно уникально комфортный общественный транспорт. И поэтому это все знают, он у нас новый, и им охотно пользуются. И вот если раньше было, так сказать, свободно, то вот буквально сегодня я посмотрела, прям так плотненько. То есть многие поняли, приняли, они понимают прекрасно, что об этом там кричать налево и направо не надо. Да. Мы знаем, мы пережили блэкаут, мы пережили отсутствие воды, мы и это переживем. Тем более, что топливо действительно приходит. Пусть пока еще не очень много, но мы решим.
0: Вот мы вчера разговаривали как раз с Запорожьем, и там вот как раз они рассказали, что на трассе Новороссия украинские войска, они просто объявили охоту на именно
11: бензовозы,
0: и просто преследуют, и практически не дают проехать. То есть вот это еще тоже каким-то образом наверняка повлияло. Ну, я думаю, что все наладится в результате, и Крым, в общем,
1: Крым переживет.
0: Доступен.
1: Да, Юлия, да. Скажите, пожалуйста, как происходит процесс получения талонов на топливо?
11: Это непростая ситуация, мягко говоря. Но вот из моих знакомых, кто эти талоны получал, они их получали через знакомых. Есть объявления на маркетплейсах, продаю талоны, причем по адекватным ценам, не завышенным. Кто-то где-то начал разводить ажиотаж, что вот уже продают на каком-то маркетплейсе бензин по 170 литров, по 170 рублей за литр. Мы проверили, нет такой информации. Это чистый фейк, только чтобы раскачать. Это вот как раз то, что работать на врага.
1: Да.
11: Понятно, что сейчас пользуются большой популярностью автомобили на газовом топливе и электромобили. Они-то у нас ходят нормально, есть у нас их немало. Вот.
0: Понятно, Юлия. Действительно, ситуация тяжелая, но, тем не менее, действительно, вот вы вспомнили, чего только не было в Крыму, и со всем этим мы так или иначе справились, и я думаю, что
1: и
0: здесь тоже переживем. Юлия Крайнова была у нас на связи из Севастополя, рассказали мы о временных перебоях с бензином и дизельным топливом, но, тем не менее, с общественному транспорту и спецтранспорту ничего не угрожает, поэтому ездите на автобус.
1: Мера временная, но важная.
0: Да.
3: Большая страна, разное время.
1: Ну, а теперь поговорим о наших пенсионерах, а именно о том, что в Тюмени 190 тысяч тюменских пенсионеров участвуют в программе «Активное долголетие». Ну, тоже периодически это упоминаем и поднимаем эту тему, а также хочется подчеркнуть, что более 8 тысяч человек присоединились к движению серебряных волонтеров, и программа эта работает в рамках нацпроекта «Семья», и она уже доступна во всех муниципальных округах региона, что, конечно же, не может не радовать.
0: И прежде чем мы начнем обсуждение этой темы, я не могу не выразить свое восхищение этими людьми.
1: Да, пожалуйста.
0: Как они этим занимаются, с каким интересом это все, с каким азартом это все проходит. Я вот вижу эти группы с лыжными палками,
1: да, и да, прочее. Да, сколько энергии и сил.
0: Да, нам бы всем, те, кто помоложе, просто позавидовать. Валерия Руднева из Тюмени Да,
1: вот ждем Валерию Рудню.
0: Мы сейчас с ней связываемся, но тем не менее,
1: ну, вот хочется
0: поговорить,
1: кстати,
0: пошире.
1: Даже, да, хочется. Да, вот у меня бабушка, ей 75 лет, 76 лет исполняется в этом году, и она очень, ну, она, конечно, не состоит ни в каком активном...
0: Официально.
1: Да, официально она не состоит, но она бы, мне кажется, дала бы фору очень многим молодым людям, потому что это человек, который постоянно в движении, постоянно куда-то ездит, очень много ходит на экскурсии, и не только по Москве, но и ездит в различные наши прибрежные регионы. И вот в конце лета она отправится в круиз. Вот мы, Борис, на той неделе как раз говорили, что в Ярославле стартует круиз по Волге. Только она будет путешествовать не только там в рамках, не только в пределах Ярославской области, но и она доедет там и чуть ли не до Нижнего Новгорода.
0: Да,
1: то есть это прям очень, это очень радостно наблюдать, что у нас очень много таких людей, и дай бог им здоровья, чтобы показывали, как нужно проводить
0: время. Да, честно сказать, что очень хорошо, что есть те люди, которые все это организовывают.
1: Да, в том числе.
0: Потому что действительно такой заботой о наших, ну, более старших товарищах, просто я не знаю, где такое возможно, потому что и с одной стороны они сами достаточно активны, и одна-две могут все время третью вытащить с собой, да, и там уже другие.
1: Сарафанное радио получается.
0: Да. Ну вот, да, вот в Тюмени 190 тысяч пенсионеров участвуют в программе «Активное долголетие». И при этом регион вошел в тройку лидеров России по этому показателю.
1: Вот как.
0: Участники занимаются спортом, вот мы все про спорт, да, а также они занимаются танцами, творчеством, осваивают новые навыки, ищут, даже изучают языки, осваивают компьютеры. Чего только они не делают, и больше того, все время придумывается что-то новое.
1: Да, все время придумывается что-то новое. Действительно, очень важно, вот Борис упомянул, что большая благодарность тем людям, которые это устраивают, потому что, к сожалению, очень часто про наших пожилых людей просто могут забыть, а им, как и всем людям, нужно простое человеческое внимание и забота. И когда с тобой не просто могут поговорить, посидеть, выпить чай или поболтать по телефону, а когда тебя действительно могут занять делом, да и плюс ко всему ты что-то можешь новое для себя открыть. Вот я помню, у нас был эфир, как раз посвященный московскому долголетию, о том, что...
0: Это вообще идеально.
1: Что бабушки занялись блогерством.
0: Да.
1: Тоже масса всего. И мне кажется, они понимают, что при всем при этом наше общество не стоит на месте, и что даже для пожилых людей есть такие замечательные вещи, и они адаптированы под них.
0: Тут главное не опускать руки. Вот как мне кажется, я все время ратую за то, чтобы было больше дедушек в составе этих групп, потому что действительно кто-то стесняется наверняка, кто-то считает это глупостью, но на самом деле уже сейчас вот мы знаем примеры, когда в крупнейших бильярдных клубах Москвы вот люди заходят, им говорят: нет, вот тут два часа активное долголетие у нас будет заниматься, и они гоняют шары и вообще все это делают. Но при этом всем, конечно же, мы еще не сказали о главном. Это то, что люди активно участвуют в разного рода добровольческой деятельности.
1: В том числе,
0: да. Да, потому что им более преданных людей, которые занимаются поддержкой фронта нашего, чем активное долголетие объединяющее, просто нет. Эти люди, которые умудряются собираться, где-то плести сети, где-то еще чем-то заниматься. Кто-то носки до сих пор вяжет, и это правильно, потому что это расходный
1: материал. И много времени они при этом
0: всем
1: уделяют.
0: При всем при этом они собираются дружно, они садятся, вот сети, например, плести, они поют песни, они поют, пьют чай, разговаривают об этом, и, конечно, уже вот эта вот программа, а тем более активное долголетие, уже уходит, так скажем, к ста летам, что называется, происходит.
1: Да, скоро мы уже будем
0: большое юбилей
1: праздновать. Ну, вот, кстати, хочется отметить, что вот мы говорим, начали с Тюмени, что в 2024 году порядка 1200 пенсионеров, вдумайтесь, региона получили знаки отличия ГТО, и многие из них золотые.
0: Вот это да.
1: Ну, тоже вот ГТО также адаптируют под пожилых людей, потому что я сам в свое время сдавал нормативы ГТО, и, ну, конечно, это нужно к этому подготавливаться, то есть без подготовки это будет, наверное, весьма проблематично сдать на золотой значок. А здесь из этого следует вывод, что пенсионеры, они готовятся, они как и физически, так и морально, и вот они могут спокойно добиваться таких результатов.
0: Да, и знак ГТО на груди у него, больше не знали о нем ничего, да, и это все имеет огромные корни, и более-менее, почему они еще этим занимаются? Потому что это знакомые им обстоятельства.
1: Да, да.
0: Они так выросли или иначе в каком-то возрасте, я сам помню, как это все было, занимались по этим нормативам ГТО, вся страна была оклеена этими плакатами, и, в общем, проблемы не было. Ну, в общем, не удалось нам связаться с корреспондентом из Тюмени, ну, что знали, рассказали.
1: Ну да, но вот хочется еще отметить напоследок, что если, уважаемые радиослушатели, кто-то из ваших родных, из пожилых людей хочет присоединиться к этой программе «Активное долголетие», то у них есть своя группа в «Одноклассниках», там можно подписаться, позвонить, узнать все подробности, там есть и адресы центров активного долголетия, так что милости просим, пожалуйста, не стесняйтесь.
0: Не стесняйтесь, да, не все стесняйтесь, в ваших руках. Действительно, это ваши ровесники, вам с ними будет интересно поговорить и обменяться какими-то впечатлениями.
3: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф. На правах рекламы.
13: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизнь не в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
14: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника. Но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
13: То есть получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема?
14: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу, а во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу. А воду-то всасывать обратно он не прекращает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы, отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
15: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
14: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника. Когда у человека запор, головной мозг посылает кишечнику сигнал «усилить сокращение». А мышечная стенка-то истончается с возрастом, и выполнить команду мозга кишечнику все труднее. В результате мозг привыкает к тому, что его команды не выполняются, и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга. И по-настоящему эффективным слабительным все-таки удается протолкнуть стул к выходу. Поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть», и вы можете получить «Пилорис» абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного /22 03 и узнаете, как это сделать.
15: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
14: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы. И с каждым днем их все больше. Стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника. И они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает. И они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
15: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
14: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, а обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому самочувствию людей с запорами?
15: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли? Нарушение флоры – причина запоров.
14: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флора кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
15: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно, почему.
14: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые так также всасываются в кровь кишечной стенкой.
15: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому. А уж что говорить о людях, которым за 70. Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
14: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула. И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход есть», и каждый слушатель сегодня может получить пилорис совершенно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнавайте, как это сделать.
15: И как же это средство изобрели?
14: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания «Пилорис». Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь «Пилорис». Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукоидан и аскофилан.
15: И как же работает «Пилорис»?
14: Два его основных целебных вещества – фукоидан и аскофилан – проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает. Но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукоидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта «Пилорис» способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы. Как вы, наверное, заметили, лечебный продукт «Пилорис» – это вовсе не слабительное. Хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности, чтобы помочь человеку уже с первых суток приема. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Получите «Пилорис» абсолютно бесплатно. Просто позвоните 8 800 100-01-33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать.
15: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить ей самостоятельный стул. Но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
14: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных. Но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание «Пилорис» с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема «Пилорис» поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
15: Но скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
14: Да. А уж любимая тема у наших людей – ответ. Нормальный стул – один из ключевых факторов жизнеспособной флоры кишечника. Почему? Да потому что, выражаясь простым языком, кишечнику милее правильной и хорошей лактобактерии. Поэтому, когда кишечник освободится от гниющего стула, туда набегут клетки иммунитета и сразят всю нечисть. Так уж устроен наш организм. А вот кишечник с удовольствием примет свою любимую микрофлору. А где же ее взять? Да просто недельку по попить кефир. Вот и все.
13: Спасибо вам за такую интересную беседу, которая дарит надежду миллионам людей.
14: Напомню, что сегодня все наши слушатели могут получить пилорис абсолютно бесплатно. Для этого вам нужно просто позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать.
16: ООО «Международный центр здоровья. Город Москва. Петровско-Разумовский проезд. Дом 29. Строение 4. Помещение 1. Комната 28. ОГРН 121-770-09-31-59».
3: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
17: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
3: Радио России. Главное радио страны.
18: Всего несколько нот и оживают воспоминания. Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
19: Тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
20: Есть только миг между прошлым и будущим.
18: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары.
3: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Тихоновка в ДНР перешла под контроль российских войск. Войной против Ирана США показали миру не свою силу, а слабость. И в Минеральных водах на Ставрополь введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня из-за последствий паводков. Далее подробнее. Владимир Путин в Международный день защиты детей вручил в Кремле ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава» родителям 9 многодетных семей. В этот раз церемония впервые проводилась очно со времен пандемии коронавируса.
2: Торжественная церемония проходит в Международный день защиты детей. И хочу от всей души поздравить всех с этим праздником. К нему в нашей стране всегда особое, очень теплое отношение. Его любят и считают своим и дети, и взрослые. Все, для кого значима забота о будущем подрастающем поколении. Многодетные семьи, которые находятся в этом зале, ярко олицетворяют такую заботу. Родители в них щедро одаряют каждого ребенка самым главным – своей любовью и поддержкой. Делают все для того, чтобы их сыновья и их дочери выросли хорошими людьми, достойными гражданами России. Конечно, такое внимание к детям, участие в их судьбе требует напряженного каждодневного труда, особенно в таких действительно больших семьях, как ваши. И награды, которые сегодня будут вручены, прежде всего, знак глубокой признательности к вашей, без всякого преувеличения, благородной, нужной для страны миссии.
1: Владимир Путин также заявил, что власти будут поддерживать в переезде в Россию тех, кто разделяет традиционные ценности. В результате активных и решительных действий подразделений южной группировки российских войск освобожден населенный пункт Тихоновка в Донецкой Народной Республике, говорится в сообщении Министерства обороны. Группировки войск «Север», «Центр», «Запад» и «Восток» за сутки улучшили положение по переднему краю. Суточные потери противника составили 1335 военнослужащих. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерии группировок войск Вооруженных сил России поражены цеха производства, места подготовки и площадки запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объекты энергетической, транспортной, портовой инфраструктуры, используемой ВСУ, также ударами поражены пункты временной дислокации ВСУ в 137 районах, говорится в сводке Российского оборонного ведомства. Кремль не получал какой-либо реакции от Бухареста на слова Владимира Путина о готовности Москвы изучить обломки упавшего в Румынии беспилотника. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Напомню, на пресс-конференции 29 мая Владимир Путин заявил, что если России передадут объективные данные, например, обломки БПЛА, она проведет объективное расследование и тогда сможет дать оценку произошедшему. Влияние США будет неуклонно уменьшаться в многополярном мире. Это видно на примере конфликта с Ираном, заявил замглавы МИД России Георгий Борисенко, выступая сегодня на 6-м международном экспертном форуме «Россия-Ближний Восток». Дипломат отметил, что США не смогли победить Иран. Это означает, что они проиграли. Войной против Ирана США показали миру не свою силу, а слабость, подчеркнул Борисенко. Он также сообщил, что Россия выступает против использования территории Сирии для соперничества и сведения счетов между различными странами. Сирия не должна оказаться втянутой в широкомасштабный конфликт в регионе, добавил дипломат. По мнению замглавы МИД России, США и Израиль стремятся вовлечь арабские страны в военное противостояние с Ираном, чтобы сорвать арабо-иранскую нормализацию. Сегодня начинает действовать новый порядок ввоза товаров автомобильным транспортом из стран ЕАЭС – Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Как пояснил вице-премьер Дмитрий Григоренко, для российских импортеров запускается национальная система подтверждения ожидания товара, сокращенно СПОТ.
3: Система вводится для защиты честного бизнеса, потому что честный бизнес, белый бизнес не в состоянии конкурировать с бизнесом, когда товары ввозятся в серую или уж тем более в черную. Но и немаловажный эффект от системы подтверждения ожидания товара – это, конечно, эффект в виде защиты наших граждан от приобретения не только нелегально ввезенной продукции, но и некачественной продукции.
1: Напомню, Владимир Путин в апреле подписал закон о создании национальной системы подтверждения ожидания поставки товаров из ЕАЭС в целях борьбы с серым импортом и различными схемами ухода от налогов. Основной период сдачи единого государственного экзамена стартовал в Московской области. В первый день экзамены по истории, химии и литературе написали свыше 13 тысяч школьников региона, сообщила пресс-служба Министерства образования Подмосковья. Отмечается, что в этом году в регионе организовали 158 пунктов проведения ЕГЭ. Участники экзаменов узнают свои результаты не позднее 13 июня. Для тех, кто не смог сдать экзамен в первый основной день, предусмотрены резервные даты 22 июня литература и химия, 23 июня история. Путешествия на автомобилях по России наиболее актуальны для семей с детьми, однако в стране не хватает зон придорожного сервиса и сопутствующей инфраструктуры, в частности, на маршруте «Золотое кольцо», заявил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков. По его словам, хорошим подспорьем в решении этой проблемы может стать единая субсидия регионам на развитие туризма, в рамках которой средства могут быть направлены на создание кемпингов. В минеральных водах на Ставрополе введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Из-за последствий паводков подтоплено 36 домовладений, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. Одновременно в Минераловодском округе устраняют последствия сильного града, повреждено более 60 крыш. По его словам, введение ЧС позволит быстрее направлять необходимую помощь пострадавшим от стихийного бедствия. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Российская теннисистка Анна Калинская победила представительницу Австрии Анастасию Потапову в четвертом круге Ролан-Гаррос 6-4, 2-6, 7-6. Девушки провели на корте 2 часа 50 минут. Калинская, отмечу, впервые вышла в четвертьфинал открытого чемпионата Франции. Во второй раз дошла до этой стадии на турнирах Большого шлема. За выход в полуфинал россиянка поборется с победительницей матча Майя Хвалинска Польша, Диан Пари, Франция. В эти минуты Диана Шнайдер играет с американкой Мэдисон Кис. 6-3 первый сет выиграла россиянка, во втором проиграла 3-6 и в третьей партии ведет со счетом 4-0. Как стало известно «Спортэкспрессу», продвижение по переходу футболиста «Локомотива» Алексея Батракова в ПСЖ в последние три недели нет. Французский клуб сообщал, что планирует провести переговоры после финала Лиги чемпионов, однако с тех пор на связь с представителями футболиста не выходил. Так что информация ряда СМИ о достижении договоренности по переходу, а тем более о годовой зарплате Батракова, не соответствует действительности. Условия контракта еще не обсуждались. «Локомотив» сообщил об уходе с поста главного тренера канадца Боба Хартли. Наставник продолжит сотрудничество с хоккейным клубом на новой должности. В следующем сезоне Хартли станет консультантом хоккейного клуба «Локомотив» не только по вопросам основной команды, но и подготовки собственного резерва, методического образования тренеров из системы клуба, селекции и в ряде других важных направлений, сообщает пресс-служба «Локомотива». Клуб поблагодарил Хартли за работу и отметил, что специалист пришел в клуб в очень сложной ситуации. Напомню, что ранее «Спортэкспресс» сообщал, что Дмитрий Квартальнов возглавит «Локомотив». 1 июня «Минская Динамо» объявила об уходе специалиста с поста главного тренера. Ну и нападающий Кирилл Пилипенко подписал однолетний контракт.

С прояснениями погоду. Температура ночью плюс 10, днем плюс 20. В Москве во вторник ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Температура ночью плюс 11, днем плюс 19. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного выше нормы 749 миллиметров ртутного столба.

0: 11, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва. 6-7 июня. Москва. Концертный зал «Зарядье». 4-й Московский летний музыкальный фестиваль «Зарядье» откроется премьерой оперы «Лоенгрин» Вагнера в исполнении Государственного академического русского хора имени Свешникова и Московского государственного симфонического оркестра. Музыкальный руководитель и дирижер Иван Рудин. В главной партии Иван Генгазов. Также участвуют молодые солисты, прошедшие программу творческого вызова «Опера Кол». Начало в 18.00. Плюс.
1: Лунин, откуда ты знаешь? Ты его сейчас даже не видишь.
2: Я его помню. У меня здесь, в голове.
3: Это раздвоение личности, да?
4: Загляни ему в голову. Премьера. Сегодня в 21.30 на телеканале «Россия».
5: Загляни ему в голову.
4: Категория 16+.
6: Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
7: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
6: «Просто о джазе». Каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Магадана и Томска.
8: Прямо сейчас.
6: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
9: С Невских берегов, из Санкт-Петербурга.
10: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
11: Из древней столицы Руси, города Владимира.
6: Большая страна. Разное время.
12: Мы продолжаем наш эфир. Иван
13: Фурсов и Борис Петухов.
12: Да. Да, мы в студии по-прежнему. Еще у нас целый час эфира, еще много вопросов обсудим, оценим. И опять же напоминаем вам, что у вас есть возможность связаться с нами. С любого мессенджера вы можете по телефону 8-925-222-99-92 послать текстовое сообщение на тему, которую мы обсуждаем, задать вопросы нашим экспертам. Также мы доступны во всех мессенджерах, которые работают в нашей стране. Не стесняйтесь, присоединяйтесь, следите за эфиром и участвуйте в нашем эфире.
13: Да, возможностей действительно много. Пожалуйста, будьте такими же активными, как и мы, присоединяйтесь к нашей беседе. Ну и сейчас отправляемся в Республику Коми, и тема достаточно важная и нужная. Мы очень много об этом говорим, понятное дело, что не всегда, но так или иначе с определенной периодичностью. В общем, в Коми состоялся семинар по вопросам профилактики экстремизма и терроризма. В Сыктывкаре Республиканского института развития и образования состоялся этот семинар, который способствует противодействию терроризму и экстремизму. Вот сейчас обсудим с Викторией Казаковой, как это все произошло и что обсуждалось. Виктория, здравствуйте.
12: Здравствуйте, Виктория.
14: Добрый день, коллеги. Да, семинар стал важной площадкой для обмена опытом и знаниями, направленными на обеспечение безопасности общества. В мероприятии приняли участие более 60 представителей образовательных организаций, непосредственно работающих с подрастающим поколением. Сейчас западные кураторы пытаются вербовать наших граждан в диверсии. Преступники, как правило, хорошо разбираются в психологии, владеют технологиями манипуляций. И зачастую ищут жертв среди молодежи. Подростки обычно нуждаются в деньгах, их легче запугать и сбить с правильного пути. Как орудуют вербовщики, расскажет организатор семинара, начальник отдела по профилактике терроризма.

0: Государственного регионального комитета гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Владислав Бабер.
1: Целесообразно понять, где могут человека завербовать. Это социальные сети, это мессенджеры, это различные тематические форумы сайтов сети интернет, на площадках многопользовательских игр. Там могут вербовщики пытаться склонить человека к террористической деятельности. Что необходимо помнить родителям? Что молодой человек сейчас может попасть под влияние вербовки очень легко. Противник хитер и использует различные способы воздействия на молодых людей. Будьте внимательны, беседуйте с детьми, старайтесь быть объективными и контраргументировать противника, если такие ситуации возникают и у вас возникает подозрение, что ребенок попал в сети вербовщика террористической организации.
2: А что же делать родителям, да, в этом случае?
0: Да, вот в этой ситуации, да, важно начать с родителей. Вот сейчас вот почти у каждого подростка есть свой смартфон. Угу. Молодые люди часами сидят в интернете, общаются, знакомятся, да, и всего возраста и неопытности доверчивы, да. Это идеальный вариант для преступников. Молодежь, особенно в переходном возрасте, ведут себя замкнуто, мало общаются с родителями, не делятся проблемами. Вот какие тревожные звоночки сигнализируют о том, что ребенка втянули в махинации, расскажет заместитель начальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МВД по Республике Коми, начальник отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних Ольга Литвинова.
3: В перечень некоторых тревожных звоночков, на которые должны обращать внимание родители, это появление дорогостоящих вещей без внятного объяснения, откуда они появились у ребенка, регулярные переводы на карту от незнакомых людей, несколько сим-карт, банковских карт, особенно оформлены на чужие имена, удалил все сети, завел новые аккаунты, постоянно удаляет переписку, часто задерживается допоздна, частые отпрашивания переночевать у друзей, подросток внезапно стал раздражителен, резко меняется настроение, резкая смена круга общения. В комнате появились странные предметы, электронные весы, например, куски малярного скотча, странные свертки. На одежде и руках следы краски, грязи, масла, возможно, термические ожоги. Обычно начинаются такие фразы: это просто подработка, все так делают, тебя это не касается, не лезь, это мое дело и тому подобное. Первая реакция родителей должна быть не крик, не угрозы, иначе ребенок еще больше замкнется в себе и отстранится. А выстроить с ним необходимо спокойный разговор, говорить, что родитель волнуется за него, обязательно обратиться к специалисту. Либо это социальный педагог в учебном заведении, либо сотрудник полиции.
4: Да, ни в коем случае нельзя оставлять такие знаки без внимания.
2: Да, к сожалению, да, и взрослые опять же сейчас находятся в ситуации, когда они, ну, так или иначе зарабатывают деньги для того, чтобы семья жила, и тоже вроде бы как всем не до этого, но тем не менее это, да, очень важно, обращайте внимание.
0: Да, я, коллеги, можно еще добавить?
2: Конечно, конечно.
0: Да, злоумышленники, они стремятся предлагают быстрый заработок, да, обычно под видом легальной работы, подработать курьером запрещенных веществ, участвовать в диверсиях. И мошенники часто привлекают свои схемы посредников, подростков, которые по заданию забирают у жертв деньги или выполняют другие преступные действия. Вот таких посредников обычно называют дроперами. Когда готовилась к беседе, познакомилась со статистикой, она оказалась печальной. Ежемесячно дроперами становится 80 тысяч человек в России. На семинаре была озвучена статистика по Республике Коми. К большому сожалению, в динамике наблюдается рост количества преступлений и террористической направленности. Возросло количество молодых людей, задержанных за распространение идеологии терроризма и финансирование террористических организаций. Такая тенденция наблюдается по всей стране. Подростки часто думают, что силу возраста не подлежат
2: ответственности. Да, да, больше того, больше того, кураторы объясняют им, что у тебя за это ничего не будет.
0: И вот, да, и ничего не будет, да, вот именно такими словами. За диверсии к уголовной ответственности привлекаются с 14 лет, за мошеннические действия и распространение запрещенных веществ с 16 лет. Важно не забывать, что профилактика преступления, она должна начинаться с семьи. Для ребенка семья – это та среда, где складывается его психология, характер, ну и вместе с тем его будущее. Угу. Важно выстроить доверительные отношения с ребенком, чтобы он мог обратиться к вам с любой проблемой, там, переживаниями. И да. Как можно меньше проводить время в интернете и больше проводить время вместе.
2: Да,
0: да, да, и чем крепче эти социальные связи в жизни, тем сложнее тому же вербовщику изолировать человека.
4: Конечно. Виктория, скажите, пожалуйста, как вот сами участники семинара отреагировали на произошедшее мероприятие, прошедшее?
0: Вы знаете, активно участвовали, делились своими, ну, наработками, да, скажем так, да, статистикой, да, ну, статистика я уже озвучила, печально, да, способы, да, ну, в первую очередь озвучили, что любую информацию надо проверять, защищать личные данные, да, элементарно, не публиковать там все, все в сети. Да,
2: главное, что да, методики,
0: отказываться. И вот эти постулаты,
2: да, методики есть, озвучены, методики да. есть, они да. работают, просто их надо правильно направить, как мне кажется, и здесь да, очень да. важная роль родителей. Виктория, спасибо большое. Спасибо. Виктория Казакова из Коми была у нас на связи, а там состоялся семинар по вопросам профилактики экстремизма и терроризма среди молодежи. Прежде всего, сейчас мы переходим к эксперту Лобарев Вячеслав Александрович.
4: Лобарев.
2: Вячеслав Александрович, извините. Лобарев Вячеслав Александрович, эксперт в области безопасности, руководитель регионального отделения по борьбе с бандитизмом и мошенничеством МВД РФ по Юго-Восточному федеральному округу в отставке. Вячеслав Александрович, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Вячеслав Александрович.
5: Добрый вечер.
4: Да, но мы с вами периодически об этом говорим, и вот вы один из наших постоянных экспертов в этой области. Вот буквально сегодня мне звонили из военкомата для якобы подтверждения того, что мне нужно явиться для уточнения данных, и мне было интересно, что мне скажет мой собеседник. Сначала вроде бы все шло гладко, что нужно явиться там до такого-то числа, принести все основные документы, а затем он говорит, есть ли у вас, выгружали ли вы свои данные на сайт МВД России для того, чтобы это было подтверждено. И здесь я уже понял, что что-то неладное, я просто бросил трубку, перезвонил в единый пункт призыва и уточнил, нужно ли все это, на что мне ответили, нет, не беспокойтесь, если у вас нет повестки, то и тревожиться совершенно не нужно.
5: Коллеги, ну что можно сказать? На самом деле, на сегодняшний день мошенники находят все новые и новые способы заинтересованности наших граждан в дальнейших действиях. Это вот, как вы сейчас привели пример с военкоматом, это также показания счетчиков, это смена ТСЖ или управляющей компании, это проверка каких-либо показаний, это уже избитая тема с банками и с попыткой помочь. Появляется сейчас и новая история, связанная с предупреждением от по поводу БПЛА, соответственно, необходимо будет направить некую смс-ку в МЧС, чтобы проверить, что своевременно работает оповещение. Кстати, новый способ, обратите на это внимание. А люди, естественно, в напряжении находятся. Они понимают, что, возможно, от этого зависит их жизнь. И в момент такого вопроса не способны давать критическую оценку сложившейся ситуации. Поэтому мой совет на протяжении долгого времени, в рамках которого мы взаимодействуем с Радио России, остается прежним. Если вы чего-то в этой жизни не ищите и не хотите, кладите, пожалуйста, трубку. Нет смысла продолжать диалог с теми, кто вам звонит инициативно. Если все-таки вас какой-то вопрос заинтересовал, то на открытом сайте, в интернет-пространстве находите телефон, контактные данные той организации, которая вас в моменте заинтересовала, и инициативно сами перезваниваете. И этот телефон должен быть однозначно городской. Никакие префиксы типа 927, 926, 916, что свидетельствует о мобильном телефонном номере.
2: Вячеслав Александрович, вот по поводу таких мероприятий, которые в Коми состоялся, вот такой семинар, насколько вы видите в этом положительный момент, когда все так или иначе причастные к этому люди объединяются вот в одну такую вот семинар-практику?
5: Это точно очень важное событие. Необходимо сказать, что вода точит камень, и кто проинформирован, тот осведомлен, тот вооружен. Поэтому в одной из наших передач я говорил, что необходимо, чтобы из каждого утюга буквально звучали предупреждения и негативные примеры сложившейся ситуации. Для того, чтобы на всех уровнях и взрослые, и дети, и потенциальные жертвы, и старики понимали, что действительно не просто угроза существует, а враг действует среди нас ежедневно, ежеминутно, ежечасно. И поэтому мы обязаны проводить подобные форумы, мероприятия. Вот мы с вами в этой передаче, уже не знаю, наверное, 20-й, это только со мной раз, говорим об этой проблематике. Казалось бы, ну для чего? Ведь сказали же один раз. Нет, это очень важно. Кто-то не услышал нашу передачу, кто-то изначально не придал этому значения. Но у кого-то, у соседей, у друзей, у родственников что-то произошло, и вот сейчас нас слушают очень после этого внимательно. И мы достучимся до каждого гражданина нашей страны, что это зло, и это зло можно предотвратить собственными руками.
2: Да, ну вот тут вопрос вот как раз по молодежи. На молодежь оказывается воздействие, и молодежь — это та самая среда, которая стремится, к сожалению, заработать быстро денег ни за что, и вот новые и новые формы вовлечения появляются. И я бы сейчас хотел сказать об мере ответственности за подобного рода вещи.
4: Напомнить.
2: Да, напомнить, насколько все серьезно, да, Вячеслав Александрович?
5: Мы понимаем, что в зависимости от того, что совершает молодой человек, в принципе, за многие подобные вещи ответственность наступает как раз-таки с 14 лет. Я там слышал комментарии предыдущего коллеги, где-то с 16, в зависимости от обстоятельств,
2: ну,
5: на
2: да,
5: самом
2: да.
5: деле, наиболее тяжким моментом, конечно, с 14 лет. Поэтому все увещевания мошенников и вербовщиков о том, что не переживай, тебе за это ничего не будет, будет. Но даже если ребенку 13 лет и он что-то совершил, то ответственность гражданско-правовая будет распространяться уже на его родителей. Угу. Поэтому в любом случае последствия подобных действий, вне зависимости от возраста ребенка, всегда наступят. Здесь акцент уголовно-правовое, гражданско-правовое, материальная, административная ответственность. Это на самом деле, это уже нюансы. Надо понимать каждому маленькому человеку, что ответственность будет. И поэтому нельзя этого делать.
2: И главное, ответственность сыр. Будет, и если он поджег релейный шкаф, и если он собирался его поджечь.
4: Да, предатели не любят с обеих сторон.
5: Совершенно. Это называется покушение на преступление, либо подготовка к совершению преступления. Это все так называемые стадии совершения преступления. И в зависимости от этой стадии, если мы говорим об уголовной ответственности, разная мера ответственности. Но поверьте, дорогие радиослушатели, она настолько незначительна, эта разная мера, что и покушение, и подготовка, и сам факт оконченного состава – это очень неприятные последствия. И можно получить лишение свободы 2, 3, 5, 7, 10 лет, 15. И от того, что эта стадия незавершенная и будет вам условно, извините, не 15 лет, а 13, ну, это уже, да, так сказать, большая беда,
2: но главное,
5: и жизнь перечеркнута.
2: Даже если вас поставят на учет в правоохранительных органах, это тоже может существенно изменить вашу жизнь и повлиять на все остальное. Даже если...
5: В сегодняшних реалиях тоже скажу для наших радиослушателей, если ваш ребенок или вы, ребенок, слушающий нас, вы попадаете на учет в органы Министерства внутренних дел, то, скорее всего, ни в какую крупную серьезную организацию вы не пойдете работать, потому что службы безопасности этих организаций очень трепетно относятся к тому, кто работает в их коллективе. И они, если такой человек на учете в МВД стоял, как правило, не берут в свои коллективы этих людей. Да. Поэтому будьте, пожалуйста, аккуратны.
2: Я думаю, и в образовательные учреждения тоже существует некий такой отсев.
4: Вячеслав Александрович, вот у нас не так уж много времени остается, но хотелось бы немного вернуться к нашему разговору изначальному, что мы говорили о семинаре, прошедшем в Республике Коми. А обладаете ли вы статистикой либо информацией, вот в каких регионах сложнее работать с молодежью и почему, вот в плане профилактики экстремизма и терроризма?
5: Нет, честно говоря, сейчас вот такую статистику я даже не видел, хотя я, в общем-то, специализируюсь на этих темах, да.
4: Ну
5: и так вот, да, подсвечивать сейчас и подставлять коллег-губернаторов не очень бы хотелось, но я думаю, что это как раз-таки повод для местных органов власти услышать нас и задуматься, а что они сделали для того, чтобы в зонах ответственности в этом плане наступил порядок и образовательный процесс. А вот следующие разы, когда мы будем встречаться, возможно, мы такую статистику поднимем, озвучим, ну и тогда кому-то будет не очень хорошо.
2: Обязательно, потому что действительно, так или иначе, эта ответственность часть администрации, потому что я бы даже ввел, если это сейчас до сих пор не введено, в качестве KPI, оценки деятельности губернатора, именно вот эти проблемы я бы ввел тоже в меру ответственности, потому что если в каком-то регионе очень много подозрительных таких случаев, то, наверное, какая-то работа не ведется.
4: Да, и нужно внимание обращать. Лобарев Вячеслав Александрович был у нас на связи, наш один из постоянных экспертов, эксперт в области безопасности, руководитель регионального отдела по борьбе с бандитизмом и мошенничеством МВД Российской Федерации по Южно-Федеральному округу в отставке. Спасибо вам большое.
2: Спасибо.
4: За такие, да, ценные и дельные советы, которые так или иначе остаются актуальными, да, всегда и не меняются.
2: Люди, будьте бдительны.
4: Да, и будьте осторожны, пожалуйста, берегите себя и своих близких, потому что они тоже могут пострадать по вашей глупости.
6: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
7: Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Большая страна. Разное время.
4: Борис Петухов, Иван Фурсов продолжают для вас программу «Разное время». Мы говорим о том, чем живет наша страна, поэтому и называется «Разное время». И сейчас, после Коми, мы отправляемся в Калугу и поговорим тоже о важной теме, к которой часто обращаемся, и наши коллеги обращаются. И нас привлекла следующая новость о том, что в Калуге запустили первую в стране школу вождения электросамокатов.
2: Наконец-то.
4: Свершилось.
2: Я всячески приветствую эту ситуацию. Я бы еще и выдавал какие-то документы.
4: Да, или пометку в правах.
2: Да, по окончанию этого занятия. Но, тем не менее, как все это устроено, расскажет Дмитрий Хрусталев. Дмитрий, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Дмитрий.
8: Здравствуйте, коллеги. Ну, действительно, в Калуге уже не первый год ломают голову над тем, как вписать электросамокаты в городскую жизнь. Ну, в отличие от других городов страны, где пошли кардинальным путем и попросту запретили использование так называемых средств индивидуальной мобильности, власти Калуги решили пойти мягким путем, то есть путем разъяснения и демонстрации того, как правильно вести себя на электросамокате в городской повседневности, будь то проезжая часть или зона тротуаров. Надо сказать, что идея эта вызревала уже не первый год, но до реализации не доходило по двум причинам. Во-первых, не было необходимой и безопасной инфраструктуры. Благодаря благоустройству набережной Ячинского водохранилища она появилась. То есть появились выделенные полосы, где разделение потоков пешеходов и вот любителей двухколесного транспорта. А во-вторых, не было нужного инвентаря. То есть попросту электросамокатов, на которых можно было бы демонстрировать, как себя правильно вести. В этом году, как говорится, все звезды сошлись, и все это преобразовалось в первую действительно в стране школу вождения так называемых ТИМов. И надо сказать, что своевременно, потому что если верить начальнику областного отдела ГАИ Александру Шраю, то ситуация, ну, скажем так, складывается с каждым годом все более сложно, потому что самокатов появляется все больше на улицах, плотность потока увеличивается, а, соответственно, растет и аварийность. Я предлагаю послушать.
9: В настоящее время на территории города Калуги свою деятельность осуществляет одна кикшеринговая компания. Самокатов у них порядка 600 единиц насчитывается. За 2025 год с участием СИМ у нас зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадало 6 человек, четверо из них несовершеннолетние. К сожалению, в этом году мы фиксируем уже 3 факта таких ДТП, в которых 4 человека пострадало. Основными причинами дорожно-транспортных происшествий такого вида являются движение по дороге, когда есть возможность двигаться по тротуару, а также, когда люди не спешиваются на пешеходных переходах.
4: Да, Дмитрий, ну, продолжайте.
8: Вот первое занятие в школе прошло в минувший четверг, несмотря на достаточно ненастную погоду, а буквально за час до начала мастер-класса прошел достаточно сильный такой ливень, пришло порядка 40 человек, в основе своей это молодежь, быть может, в более благоприятную погоду было бы и больше, но, как говорится, первый блин не вышел комом. Само занятие, оно состоит из двух частей, это теория. Ну и, соответственно, закрепление на практике, то есть демонстрация.
2: Дмитрий, а кто организатор этого всего мероприятия?
8: Организаторами выступили власти города, госавтоинспекция, ну, вот городской отдел и его начальник, о котором я упоминал, а также кикшеринговая компания. Собственно, она и предоставила инвентарь для того, чтобы это занятие состоялось. Ну, можно сказать, подвести итог. Первый, что проект заработал, он будет действовать сезонно до конца лета, до начала осени. Собственно, как у нас кикшеринг работать начинает, так, собственно говоря, эта школа и будет приступать к своей работе на перспективу. Но это только первый пробный камень. Получится, не получится, еще пока не ясно, хотя есть уже планы о том, чтобы наполнить эти занятия, ну, скажем так, больше интерактива добавить в них, то есть элементы шоу, какие-то конкурсы, поскольку, ну, основными пользователями является молодежь.
2: Ну да, прохождение всяких маршрутов, там, не знаю, акробатика
8: какая-то. Да, что-то такое конкурсно-развлекательное, но при этом с пользой для дела. Но вот что касается более кардинальных мер, о которых я упоминал в начале, ну, то есть запретить, допустим, кикшеринг или ограничить по максимуму локаций, где используются эти электросамокаты, то в городе пока относятся к этому с осторожностью. Замначальник управления городского хозяйства Татьяна Аронс, с которой я пообщался, говорит, что мы пока посмотрим, изучим опыт других, а потом примем решение.
2: Давайте послушаем.
10: Конечно, следим за ситуацией. Самый первый год были уже города, которые приняли такие кардинальные решения. К сожалению, нормативные базы, которые дают возможность безапелляционно прекратить работу данного бизнеса, вообще кикшеринга в целом, ее нет. То есть решение можно оспорить. В свою очередь, давайте не будем забывать, что самокатами пользуются не только коммерческими. Очень много пользователей, которые имеют свои личные самокаты. И если мы посмотрим на статистику происшествий, которые происходят, это не всегда вопрос, связанный с кикшерингом коммерческим. Поэтому здесь вопрос такой всеобъемлющий. Смотрим, консультируемся, общаемся с другими городами.
2: Ну да, это понятно. Вот эти вот прохождения вот этих двух Сил и Харибы, между которыми должно быть правильное решение принято, очень такой сложный вопрос. С одной стороны, люди, которые не используют эти средства, они очень возмущены, что по тротуарам мчатся вот эти ребята и заведомо создают всякие проблемы. С другой стороны, люди, которые привыкли к этому, для них это обычное дело.
4: Да, ну они, скорее всего, пользуются, поэтому им привычнее.
2: Поэтому, да, мы благодарим Дмитрия Хрусталёва из Калуги, где вот первая школа такая открылась, при этом совершенно все на безвозмездной основе. И передаем слово Ксении Эрдман, главе Ассоциации операторов микромобильности. Ксения, здравствуйте.
4: Добрый день, Ксения.
11: Да, добрый вечер.
2: Да, вот такая инициатива в Калуге. Как вы к ней относитесь?
11: Да, в целом нет в этом, на самом деле, какого-то ноу-хау. Прекрасно, что это проводится и в том числе в Калуге. Операторы из сезона в сезон проводят такие популяризационные мероприятия и там, в каких-то общественных местах, как правило, это либо парки, либо какие-то оживленные улицы, и в школьных учреждениях, и в вузах, и в СУЗах. Вот, и в целом, ну, надо понимать, что вот этот вот обучающий, да, пласт работы, который там говорит о правилах вождения, да, о неком понятии этичного вождения, что чуть шире, да, не все нюансы прописаны в правилах, там условно мы знаем, да, как поблагодарить, например, человека, который тебя там пропустил в потоке машин, да, и, ну, вот это некая этика, которая не прописана, вот здесь ровно то же самое. Поэтому я в максимально поддерживаю эти инициативы, и особенно в сезон, когда действительно возвращается тема СИМов, и люди, новые пользователи, хотят попробовать этот вид транспорта там по разным причинам. Старые пользователи хотят освежить знания и почувствовать себя на первой поездке более уверенно, может быть, узнать о каких-то изменениях, например, в теории, если она появилась. Mm-hmm. Поэтому здорово, что операторы это проводят. Еще более здорово, что муниципалитеты и силовые структуры поддерживают эти инициативы, потому что, ну, все-таки одна из основных составляющих все-таки безопасности в рамках управления СИМом, это, конечно, знание правил и соблюдение.
2: Да, да, прежде всего. И второй вопрос. Как вы относитесь к запретам, которые сейчас в ряде городов вводятся где-то повсеместно, а где-то в отдельных районах?
11: Вы знаете, на самом деле такая история... Ну, давайте сначала на основной вопрос. Да, конечно, угу. Я к любым запретам, тем более таким, которые больше похожи на некую такую резкую меру, нежели оправданное решение.
2: Да, под названием решение, мы не знаем, что делать, давайте запретим.
11: Да, да, вот именно так это и называется, спасибо. Угу. Вот, я, конечно, отношусь отрицательно, я просто слушателям нашим напомню, что там более чем в 200 городах кикшеринг работает ну, спокойно, в полном согласии с муниципалитетами. Действительно, да, те города, которые не знают, как с этим разобраться, они запрещают в такой резкой форме, но на самом деле очень часто все откатывается назад, и если мы сейчас говорим про города Московской области...
2: Потому что это против законодательства, во-первых, да?
11: И в том числе поэтому, да. И в том числе поэтому, как сказал вот юрист, которая общалась с вами до меня, действительно, так и есть. Вот. Но и в целом я думаю, что мне хочется точнее верить, что все-таки они еще прислушиваются к зрителям, потому что я знаю, что зрители, когда вот эти запреты возникали по цепочке в подмосковных городах, жители писали в администрацию с просьбой, ну, как бы объяснить, почему так складывается ситуация, потому что для многих это, по сути, чуть ли не единственный способ добраться до каких-то транспортных узлов.
2: Да, до станции,
11: потому что,
2: до метро доехать.
11: Да, у нас же очень часто строят, да, какие-то ЗК, и либо не успевают, либо забывают подвести к ним, да, какие-то маршруты
2: общественный транспорта.
11: Да, да, да. Поэтому в целом это вот, ну, я на самом деле живу в таком ЖК, и у меня хоть и успели подвести, да, но все равно я очень часто езжу на СИМе до метро, потому что пешком идти очень долго. Вот, поэтому, ну, в целом, на самом деле, вот как-то прям чтобы резко, в двух городах мы вот какие-то более или менее запреты на территории России наблюдаем. Есть вот пара городов, Елабуга и Солнечногорск, где никогда не было кикшеринга, но они решили его тоже запретить на всякий случай. Вот, и я и тоже очень много об этом СМИ говорили, вот кто не знал, что действительно там никогда операторы не работали. Вот, возможно, знаете, это такая попытка влететь в повестку информационную, что тоже там для многих является важным. Но в целом, в любом случае, вот в городах присутствия, как правило, муниципалитеты, власть понимают, зачем городу нужен кикшеринг и относятся к нему, ну, более взвешенно,
2: да, Ксения,
11: нежели
2: по-моему, запрещая. Все-таки запрещать ничего не стоит, но нужно усилить контроль.
4: Да, как нам повысить безопасность движения?
2: Повысить здесь социальную ответственность вот этих ребят, которые вдвоем, втроем катаются на этом.
4: И при всем при этом несовершеннолетним же нельзя арендовывать,
2: да,
4: кикшеринг.
2: Как они обходят это все?
11: Опять по частям буду отвечать. Здесь с вами абсолютно согласна. Я считаю, что нам нужно все-таки внедрять какую-то систему государственного надзора и контроля, потому что вот то, что сейчас происходит со стороны бизнеса, все равно это такая штука в рамках штрафа, точнее, в рамках нарушения внутренней оферты сервиса. Ну, я не буду сейчас давать идеи, да, но их там можно обойти определенным образом. в отличие от штрафов в рамках КУАПа, поэтому я все-таки надеюсь и верю, что у нас и штрафы в рамках КУАПа будут увеличены, и мы сможем наладить фото-видеофиксацию все-таки по аналогии с автомобилями, и уже коль скоро там гос на номера даже появился, да, и мы и частные СИМы будем регистрировать, да, и отслеживать нарушения.
2: И СИМ, и СИМ, и прокатных... и СИМ без номера сразу же будет вызывать нарушения, да?
11: Да, да, угу. Так и есть, да, да, да. Вот, и размер штрафов, да, должен быть тоже сопоставим, да, потому что сейчас там вот от 800 до 1500 рублей, ну, мне кажется, что там в размере стоимости частного СИМа или, знаете, в размере пользования самой услугой, ну, это такая сумма несущественная, незначительная.
2: Ксения,
11: вот, да.
2: Спасибо вам большое. Время, к сожалению, закончилось. Да, еще наверняка встретимся. Ксения Эрдман, глава Ассоциации операторов микромобильности. Рассказали мы о инициативе, которая в Калуге прошла, где начали учить кататься на самокатах. И Ксения тоже подтвердила нам вот эту обязательность выполнения ряда правил, которые необходимы.
4: Обязательно.
7: Радио России. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: В начале дня вместе с Радио России Пенза. Я Полина Ковтулина.
13: Спорт, здоровое питание, режим сна и хобби. И ваша жизнь нормализуется постепенно.
12: Беседуем с экспертами и талантливыми людьми города.
14: Обсуждаем достижения и проблемы. Открываем школы, открываем федерации, открываем новые виды спорта. У микрофона Светлана Зинина, ведущая программы на Пензенской волне. Слушайте в эфире Радио России Пенза на частоте 94,2 FM.
7: Радио России. Главное радио страны. Большая страна. Разное время. Отдыхаем в России.
2: Именно так, отдыхаем в России, но отдыхаем все более и более разнообразно.
4: И экзотически.
2: Разнообразнее и экзотически. Мы сейчас не говорим так скажем, о поездках в какие-то интересные природные места,
4: да,
2: одинокие, там, или еще что-то. Мы говорим о самой сущности туризма, и активнее всего в России развивает сейчас нишевый туризм. А это может быть сонный, соло-туризм, медицинский туризм.
4: Мне кажется, масса-масса,
2: да,
4: чего еще.
2: Да, да, стоматологический, например, тоже люди едут. И вот об этих тенденциях мы бы хотели сегодня поговорить с президентом Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексеем Волковым. Алексей, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Алексей.
15: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Да, расскажите, пожалуйста, какие новые виды туризма появились в последнее время вот с точки зрения исключений из огромных больших правил?
4: Да.
15: Ну, вы знаете, скорее они массовыми-то не стали, но появляется все больше и больше интерес к авторским турам. Mm-hmm. Это всегда было, но сейчас такие какие-то эксклюзивные направления, где люди с новым запросом на поиск каких-то новых впечатлений ищут для себя новые направления. Не едут в раскрученные туристические дестинации, а выбирают для себя поездку, например, в Хакасию, ИТВУ. Выбирают поездки для соло-туризма. Часто сейчас, как за границей, раньше очень развит этот вид туризма. У нас только сейчас он начинается сонный туризм.
4: Что подразумевает?
2: Что это такое? Приехать в какое-то красивое, спокойное место и там поспать?
15: Да, да, просто отдохнуть, поспать, насладиться видами из окна, посидеть у камина. И, как правило, вообще никаких ни экскурсий, программ, ничего такого нет. Просто люди отдыхают, высыпаются, приводят себя в порядок.
2: При этом выключаются наверняка мобильные средства всякие, да, тоже бывают такие программы.
4: Но обязательно ли быть при этом одному, если он называется соло, или, например, можно в семейной паре приехать?
15: Нет, есть соло-туризм, где паришься сам. Ты отдыхаешь сам. Есть тот, кто ездит сонный туризм тоже в одиночку. Есть те, кто ездит семьями. В целом это, как правило, касается тех, кто сейчас высокий уровень выгорания. Либо молодежи, альфа и зумеры, либо люди серебряного возраста. Те, кто просто пытаются как-то набраться энергии, набраться сил.
2: И отдохнуть
15: сил.
2: От этой безумной жизни, да, что называется.
15: Да, тревожности много, да, неопределенности. Поэтому люди выбирают для себя направление, куда бы поехать. И просто отключиться от повседневности. У нас всегда говорят о гастрономическом туризме, но это на самом деле туризм гастрономов, то есть людей-гурманов, людей, понимающих еде, понимающих специалитетов. Он только-только сейчас развивается в России благодаря виноделию, виноградарству, которые стали серьезным сегментом в развитии туризма в нашей стране. Это, конечно же, юг России, здесь Крым, Севастополь, Краснодарский край, Ростовская область. При этом обращу ваше внимание, что сибирские и даже арктические регионы тоже стараются заниматься виноделием, виноградарством, чтобы это направление для себя...
2: Вот как. Интересно. Заполярный виноград, да?
4: Заполярные вина.
15: Слушайте, да, на самом деле тоже так. Вообще, в целом, поиск каких-то новых впечатлений сегодня в стране, он стал, наверное, таким, ну, для нас достаточно открытым, да, вот в последнее время, когда уже стало не одна-две путевки, а когда уже люди начали выбирать несколько таких направлений. И вот посмотрите на Кольский полуостров.
2: Это
15: например.
2: Просто. Я удивляюсь, что там еще вообще какие-то уголки нетронутые остались, потому что столько людей туда едут.
15: Да, и, знаете, это не только за северным сиянием, как раньше.
2: Да?
15: Теперь еще едут и просто отдохнуть в глэмпинге, едут...
2: Конечно же.
15: Выполнять поручения президента по демографии.
2: Да, да. Териберка, конечно же, понятно, и все это раскручено, но, тем не менее, там еще притягательных мест огромное количество, которые вот именно могут дать, с одной стороны, такое ощущение полного безвремени, да, с другой стороны, находится около, ну, достаточно каких-то мест, где есть все необходимые инфраструктурные, как бы, вещи.
4: Но мне вот интересно, что такое медицинский туризм? Это вообще какое-то что-то сверхновое, как будто бы?
2: Да нет, это достаточно старая история, когда люди ездят вставлять зубы в Белоруссию.
4: И называют это туризмом.
2: Да, да, да, именно так, да, Алексей?
15: Есть несколько разновидностей у этого медицинского туризма. Он в целом тоже к нам пришел с Запада, где осознанные наблюдения за своим здоровьем, чекапы являются обязательными, являются культурой. То есть не тогда, когда почки отвалились, пить боржоми. А следить за своим здоровьем заранее. И вот это в целом, посмотрите, сегодня тренд на здоровый образ жизни, на продление жизни, на wellness, well-being. Все это вот такое, вроде бы, как бы не наше, да, но сейчас постепенно... Да. Моложе становится конкурс.
2: Я в прошлом году был на Байкале, да, там огромное количество предложений вот по поводу именно медицинского, так называемого, нетрадиционного туризма, да.
15: Смотрите, просто, например, поехать в Кировскую область, полечить зубы. В 5 раз дешевле, чем в Москве.
2: Да, да.
15: Люди едут полечить зубы, заодно путешествуют
2: посмотреть.
15: По Кировской области.
2: Да.
15: Второе, кто-то едет, например, на операцию, допустим, в Тюмень, или в Липецк, в их известные медицинские центры, в которых они могут пройти какое-то лечение или сделать операцию, и прямо в медицинских центрах созданы экскурсионные подразделения, которые в свободное время, по возможности, для туриста организовывают ему экскурсию по городу, посещение ресторанов, какие-то гастрономические впечатления, специалитеты и так далее.
4: Алексей, ну а в таком случае, если, например, будет большой наплыв туристов в регионы для поддержания своего здоровья, не повысятся ли цены на те или иные услуги?
15: Я думаю, что с учетом того, что он массовым не становится, это экологическая, например, составляющая, она в значительной степени
16: сегодня там распределена по регионам. Кто-то едет в Красноярский край на плату Путораны, да?
2: Да-да-да.
16: Не массовое направление. Кто-то на Камчатку достаточно, там не близкое, да, и это тоже это массовым не станет.
2: Кто-то в Рязанский лес, например, наоборот, да? Вот есть такие тоже программы, когда недалеко даже от Москвы еще под это подкладывается некая мифологическая история с кикимерами и прочими
4: всегда вещами.
2: Да. Это тоже привлекательный момент для городских жителей, как мне кажется.
16: Да, если мы с вами смотрели раньше на горные курорты, как на горнолыжку, на спорт, то сегодня горные курорты очень крутые, получили толчок в развитии хайкинга и трекинга.
2: Да, да, палка в руки и пошел, да, с рюкзаком.
16: Возвращаемся к советскому прошлому, к походам.
2: Да,
4: экспедиции.
16: Всей семьей, с рюкзаками,
2: с гитарой, со всеми делами. И действительно, он парадоксальным образом повторяется, эта история, когда, я помню прекрасно еще вот это время, когда бороду отращивали и уходили в свитерах, да, по тем или иным маршрутам. Сейчас тоже такая тенденция и есть, когда люди, знакомые, объединяются и выезжают, действительно, без дополнительных каких-то ожиданий комфорта, да, еще чего-то, а именно пожить вот такой жизнью, чтобы...
4: Дикой.
2: Да, чтобы потом вернуться в комфорт и понять, насколько это серьезно.
4: Ну и мне кажется, тоже себя можно проверить, свои силы, свой дух, на что ты вообще годишься и как бы...
2: Ну, тут главное
4: где-то замотивировать
2: не
4: себя.
2: Не переусердствовать, да.
4: Тоже важно.
2: Сразу не стоит отправляться сплав по Енисею. Да. Все-таки надо рассчитывать свои вещи. И Алексей Волков, я думаю, подтвердит, обязательно указывать маршрут, куда вы идете, да, Алексей?
16: Обязательно указывать. Да. И более того, сегодня государство занимается легализацией турбизнеса, туристическим продуктом теперь занимаются только туроператоры.
2: Порядок здесь будет, я думаю, наведен. Алексей Волков, президент Общенационального союза индустрии гостеприимства, был у нас на связи. Говорили мы о разных видах нишевого туризма. Необычного, да. И я думаю, их количество будет только увеличиваться. Ну, а мы прощаемся с вами. Всего доброго.
4: Борис Птхов, Иван Фурсов.
2: До свидания.
17: Разное время. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
18: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
17: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
19: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
20: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
21: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
17: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
22: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
17: Радио России.
22: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
0: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
1: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
22: Радио России. Главное радио страны. Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19.10 в Москве на частоте 101.5 FM. Военный эксперт Института права и национальной безопасности Президентской академии Александр Степанов о законе, о праве привлекать вооруженные силы для защиты россиян, арестованных по решению иностранных судов.
3: Почему в вашей голове не устраивается картинка, когда в Каракас прилетают на вертолетах сотрудники и совершенно спокойно похищают легитимного президента? Не обязательно действовать по такому же сценарию, но можно каким-то образом, не таким открытым, воздействовать на те структуры, тех должностных лиц, которые подобные решения принимают. Мы не говорим о каком-то криминальном воздействии на политиков для решения наших геополитических задач. Мы говорим про освобождение наших граждан.
22: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Традиционные семейные ценности объединяют российское общество. Российские войска усилиями группировки войск «Юг» взяли под контроль Тихоновку в ДНР. И североатлантический циклон покидает московский регион. Далее подробнее. Власти будут поддерживать в переезде в Россию тех, кто разделяет традиционные ценности, заявил Владимир Путин на церемонии вручения в Кремле ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава» родителям 9 многодетных семей. Президент отметил, что традиционные семейные ценности – важнейшие вещи, которые объединяют российское общество.
2: Своим жизненным выбором вы вновь доказываете, нет ничего важнее подлинных семейных ценностей. Именно они дают самую надежную опору, и нет для человека счастья большего, чем быть родителем. Изо дня в день видеть, как познают мир, взрослеют дети. Сбережение традиционных семейных устоев, защита детства, уважение к старшим, к родительскому труду – все это важнейшие вещи, которые объединяют наше общество, передаются из поколения в поколение, помогают нам вместе уверенно идти вперед. Вот эта поддержка. Все это правильно я говорю. Вижу, что со мной согласны. Особенно отмечу и то, что в целом ряде стран, к сожалению, традиционные семейные ценности фактически пытаются отменить. И мы будем оказывать поддержку тем, кто, столкнувшись с таким давлением, приезжает жить, работать, воспитывать детей именно в Россию. Добро пожаловать!
1: Владимир Путин также отметил, что число многодетных семей в России растет, и это отрадно. Российские войска усилиями группировки войск «Юг» взяли под контроль Тихоновку в ДНР, сообщили сегодня в Министерстве обороны. За минувшие сутки южная группировка поразила живую силу и технику противника в ДНР. ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы, сказано в сообщении оборонного ведомства. Группировка войск «Восток» продвигается в глубину обороны ВСУ. Подразделения войск «Центр» за сутки в зоне СВО заняли более выгодные рубежи и позиции. Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю. Также в течение суток российские военные поразили цеха производства и площадки запуска украинских беспилотников, объекты энергетической, транспортной, портовой инфраструктуры, которые используют в своих интересах ВСУ, сообщили в российском оборонном ведомстве. Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном итоги состоявшегося 29 мая в Астане заседания Высшего Евразийского экономического совета. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Кроме того, Владимир Путин в ходе разговора поздравил премьера Армении с днем рождения. Ранее ему была направлена поздравительная телеграмма. Как отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, это стало хорошим поводом для того, чтобы продолжить те обсуждения, которые имели место на недавнем заседании Высшей комиссии АЭС. Ну а в ходе сегодняшнего брифинга представитель Кремля, комментируя информацию о якобы возможной отмене Сербии безвизового режима с Россией, отметил, что такие решения, как правило, симметричны.
3: Они принимаются на основе взаимности. Как только проработка по линии всех соответствующих ведомств с двух сторон будет завершена, то о результатах этой проработки вы узнаете.
1: Ранее в СМИ появилась информация о том, что Евросоюз оказывает давление на власти Сербии, требуя сократить количество выдаваемых гражданам России видов на жительство с 2022 года. Брюссель считает этот вопрос одним из важнейших, заявил посол России в Сербии. Иран и Оман продолжают работу над соглашением об управлении Ормузским проливом, несмотря на давление, оказываемое США на Маскат. Об этом сообщил член Комитета по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса Исламской Республики. Как подчеркнул иранский депутат, только Иран и Оман могут решать, как им распоряжаться Ормузским проливом, и никакая другая сторона не имеет права вмешиваться в этот процесс. Ранее корпус Стражи Исламской Революции сообщил, что его силы атаковали авиабазу, которая использовалась вооруженными силами США для атаки на иранский остров Сирик, что на юге Ирана, недалеко от Ормузского пролива. Экстренное предупреждение объявлено в Волгоградской области из-за прогнозируемых сильных дождей, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону. До конца суток 1 июня, а также ночью и днем 2 июня в отдельных районах Волгоградской области ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 20-25 метров в секунду, говорится в сообщении. Спасатели призывают граждан быть внимательными при непогоде. Североатлантический циклон, под влиянием которого находится Московский регион, постепенно уходит дальше на восток. В Москве первый летний день отметится облачной погодой, небольшими дождями, но постепенно в мегаполисе воздух начнет прогреваться до июньских показателей, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в течение недели в Москве значимых осадков не ожидается. К выходным воздух будет прогреваться до показателей климатической нормы календаря. По долгосрочным прогнозам, июнь в центральной части России будет нормальным.
4: В течение недели в Москве каких-то значимых осадков не ожидается. В основном, конечно, это уже более-менее сухая погода. И по ночам будет не прохладнее плюс 10-13, а в дневное время воздух будет прогреваться от плюс 18 до плюс 23, ну и к выходным уже 20-25, а это соответствует климатической норме календаря. Ну и по долгосрочным прогнозам июнь в Центральной России будет нормальным, то есть соответствует климатической норме. Напомню, что для Москвы норма ночная – это около 11,5 градусов, ну и дневная – плюс 21,7. Ну и по осадкам все близко к норме. Там может быть незначительный недобор в 10%. Это в рамках статистической погрешности. Так что июнь у нас, наступивший июнь, будет вполне себе комфортный, без эксцессов.
1: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. Впервые с 2013 года три россиянки пробились в четвертьфинал на открытом чемпионате Франции. Сегодня в матчах четвертого раунда 25-я сейна Диана Шнайдер прошла Мэдисон Киз 6-3-3-6-6-0, а 22-я сейна Анна Калинская представительницу Австрии экс-россиянку Потапову 6-4-2-6-7-6. Напомню, ранее в четвертьфинал пробилась еще одна наша теннисистка Мира Андреева, которая за выход в полуфинал сыграет с Араной Кирстей. Футбол. Полузащитник «Спартака» Эзекиэль Барк отказался продлевать контракт с московским клубом, который предлагал аргентинцу 4 миллиона евро за сезон. Об этом заявил агент Тимур Гурцкая. А издание «Оргуло Рохо» сообщает о том, что Барко продолжит карьеру в клубе «Индепендьенте». Аргентинская команда планирует арендовать полузащитника у «Спартака» с опцией выкупа. Руководство «Индепендьенте» уверяет, что переговоры находятся на очень продвинутой стадии, а финансовый аспект не является препятствием. Информация ряда СМИ о достижении договоренности по переходу полузащитника Алексея Батракова из «Локомотива» в ПСЖ не соответствует действительности, пишет «Спортэкспресс». Продвижений по этому трансферу в последние три недели нет. Французский клуб сообщал о том, что планирует провести переговоры после финала Лиги чемпионов, однако с тех пор на связь с представителями 20-летнего футболиста не выходил. Команда «КамАЗ-Мастер» одержала победу на международном ралли «Такла-Макан» в Китае, которое стало для нее первым крупным международным стартом за последние 4 года. Экипаж Богдана Каримова занял первое место, а Алмаз Ахмедов финишировал вторым. Третьим стал еще один российский экипаж – команда «Урал-Моторспорт» Юрия Наймана. В завершении хоккея Александр Андреевский продолжит работу в качестве главного тренера «Амура» и возглавит обновленный штаб команды. Новым генеральным менеджером «Амура» назначен Никита Точицкий. И пока это все новости спорта.
1: Погода. В Хабаровске на 2 июня дождь плюс 19, в Новосибирске пасмурно плюс 26, в Екатеринбурге небольшой дождь плюс 20, в Кургане небольшой дождь плюс 23, во Владимире небольшой дождь плюс 19, в Нижнем Новгороде облачно с прояснениями 18 градусов тепла, в Ростове-на-Дону ясный плюс 22. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура ночью плюс 10.

0: Пути дороги.
1: Всем привет, как всегда в это время в студии Радио России я, Игорь Маржарета. Это программа «Пути дороги». Для начала обсудим все важнейшие новости, которые прозвучали на этой неделе, которые так или иначе могут повлиять на нашу автомобильную жизнь.
0: Автомобильные новости.
1: Первая новость. Все инструкторы по вождению с 1 сентября должны будут быть дипломированными педагогами. Для этого им предстоит пройти соответствующие курсы профессиональной переподготовки. Большая довольно эта группа профессиональная. Инструкторы по вождению точно не знает никто, сколько их на самом деле. У нас в стране около 7,5 тысяч автошкол, и предполагается, что их более 100 тысяч инструкторов. Собственно, это люди, которые на сегодняшний день обучают вождению, они должны иметь как минимум два документа. Документ о среднем специальном или среднем профессиональном или высшем образовании. Первое и второе, они должны пройти дополнительное профессиональное обучение, как вот инструкторы по вождению, поскольку в вузах, в техникумах и так далее такой специальности нет, поэтому они должны пройти вот такое обучение, по-моему, 250 часов занимает это, и тогда они имеют право работать. Но теперь решили обязать их проходить еще курс подготовки как педагогов, дабы получить еще дипломы педагогические. Как это будет выглядеть, я пока не знаю. Сколько это будет стоить, пока тоже не знаю. Ну, давайте спросим у человека, который, может быть, знает немножко больше. У нас на прямой линии член рабочей группы МВД по разработке новых экзаменационных билетов Дмитрий Попов. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, вообще, как вы оцениваете это нововведение?
2: Мне оно кажется очень странным, и есть какое-то количество неопределенностей в формулировках, которые в этом профессиональном стандарте присутствуют. Давайте сначала, так сказать, немножко успокоим. Да, действительно, инструкторов у нас сейчас около 100 тысяч. У нас не существует отдельной средней профессиональной или высшей профессиональной деятельности по специальности водитель, но руководствуясь этим документом, если у инструктора в его основной профессии, знаете, когда он учился там в техникуме или когда он учился в вузе, вот если в паспорте его основной профессии есть получение водительского удостоверения, таких людей довольно много, то в этом случае ему никакого дополнительного педагогического образования проходить не потребуется. Приведу пример на себе. Поскольку я офицер в прошлом космических войск, то в паспорте профессии специальности любого офицера есть получение профессии водительского удостоверения. И мне вот это вот педагогическое дополнительное не потребуется. Возникают вопросы относительно тех, у кого нету в паспорте его основной профессии нету получения водительского удостоверения, потому что добавилась формулировка «профессиональная переподготовка по направлению образования и педагогические науки». Почему кажется странным? Потому что при получении вот доп. Образования на мастера производственного обучения вождению там тоже педагогические часы тоже есть. Как это будет происходить, пока непонятно. И более того, могу сказать, что Межрегиональная ассоциация автошкол направила в Минтруд письмо с запросом получить разъяснение, как это будет происходить, где, как и каким образом, как они предполагают, что за 3 месяца до 1 сентября оставшиеся 100 тысяч инструкторов пройдут эту переподготовку.
1: Да вот мне тоже кажется это странным, может быть, это даже избыточным. Тем более, что реально люди работают, люди учат, получили за какие-то деньги, это не бесплатно, дополнительное образование как мастер обучения, имеет специальный диплом, а их обязует еще один документ получить, еще 250 часов обучения, получить еще один диплом. Сколько это будет стоить и нужно ли это вообще, я тоже пока не очень понимаю. И, честно говоря, боюсь, что часть этих людей просто уйдет куда-нибудь в таксисты. Как вам кажется?
2: Исходя из Трудового кодекса, если на момент вступления в силу профстандарта инструктор трудоустроен, то есть он работает где-то там по найму, по договору, неважно, то введение профстандарта не является основанием для того, чтобы его отстранять от этой работы. Готов предположить, что большое количество инструкторов накануне 1 сентября побегут перезаключать договора с автошколами или обновлять процедуру трудоустройства. Но мне тоже кажется странным, еще раз остановлюсь на том, что в дополнительном профобразовании обучающего вождению, там есть порядка 40 часов педагогики, уже есть. Мне кажется, что в том объеме, в котором она там представлена, этого достаточно.
1: Мне тоже так кажется. Спасибо большое. Вот какая интересная новость. На этой неделе вновь зазвучало предложение разрешить мотоциклистам ездить по выделенным полосам. Причем озвучил это предложение министр транспорта.

0: транспорта. Говорят, что если вот разрешить мотоциклистам выезжать на выделенку, то это снизит число ДТП. Вообще таких предложений и раньше поступало немало. Более того, в Москве проводился такой эксперимент. В целом ряде районов разрешили мотоциклистам на выделенку выезжать. Это продолжалось месяца три. Я так понимаю, эффект был ровно нулевой, потому что не увеличилось количество ДТП, не уменьшилось количество ДТП, не изменилось совсем, но как-то немножко, видимо, затормозился общественный транспорт, а может быть нет, потому что результат признали отрицательным, и эксперимент прекратили. Собственно, выделенная полоса для общественного транспорта придумана была не у нас, но активно внедряется в крупных городах, в частности, в Москве, уже несколько сотен километров. И это реально помогло общественному транспорту выиграть конкуренцию транспорта личного. Плюс к тому, там сейчас разрешено ездить такси, которое в реестре есть. Там, конечно, может передвигаться спецтранспорт, некий коммунальный транспорт. На эту несчастную полосу для общественного транспорта все время кого-то хотят подселить. На моей памяти уже неоднократно предлагали разрешить въезд электромобилем. Предлагали пустить туда автомобили с газомоторным двигателем, тоже для поощрения владельцев. Да кого только не предлагали. Я считаю, что это лишнее. И, собственно, мотоциклисты и так хорошо себя чувствуют на дороге, потому что они могут маневрировать в потоке и могут двигаться быстрее потока. Нужна ли им еще дополнительная полоса? Считаю, что нет. Ну, давайте спросим у нашего гостя на прямой линии, независимый мотоэксперт Роман Ситников. Роман, здравствуйте.
1: Игорь, добрый день.
0: Скажите, пожалуйста, а вы как смотрите, как мотоциклист, нужна ли вам еще дополнительная автобусная полоса? И улучшится ли от этого безопасность для всех участников движения, как для мотоциклистов, так и для остальных?
1: В целом, я считаю, что при разумном подходе это будет хорошо, потому что сейчас в Москве, я про Москву в первую очередь буду говорить, ситуация следующая. На многих участках дорог, я думаю, водители автомобилей тоже обратили на это внимание, вместо трех полос стало четыре при неизменной ширине проезжей части, вместо четыре – шесть и так далее. То есть, а восемь шапок сможешь? Смогу. Полосы стали уже автомобильные, а безопасный боковой интервал при движении между полосами, между рядами автомобилей соблюдать сложнее. В целом, если вывести мотоциклы, ну, если разрешите двигаться по выделенным полосам, я думаю, это будет гораздо лучше с точки зрения безопасности и с точки зрения конфликтов и недовольства автомобилистов, мимо которых едут мотоциклы в потоке.
0: Еще раз говорю, я езжу на легковом автомобиле, я не мотоциклист, и мне казалось всегда, что вот того пространства между двумя соседними автомобилями, современному мотоциклу, ну, если это не Honda, вот это могучая, вполне хватает.
1: На самом деле нет, если вспомнить Тверскую улицу, ее же самую первую начали увеличивать количество полос, там сейчас между рядами расстояние небольшое, а если машины едут не идеально друг за другом, а они обычно едут так, плюс еще праворульные выглядывают из-за леворульных, получается, что там сплошные маневры для мотоцикла. А в автобусной полосе, которая у нас шириной от 3,5 до 5 метров, мотоцикл автобусу не создаст никаких помех, потому что, ну сколько, 2,40 ширина автобуса. На полосе 3,5-5 метров там можно спокойно проезжать и при этом не нервировать автомобилистов.
0: Вполне аргументированная точка зрения. Я говорю, я думаю немножко иначе, но я думаю, сейчас, если реально проанализировать ситуацию, посчитать количество мотоциклов в крупных городах, и потом, в конце концов, я думаю, на уровне закона можно разрешить, а уже каждый из региональных властей, из муниципалитетов для себя примет решение, надо это или не надо. В любом случае, инициатива любопытная. Спасибо большое. На этой неделе в Москве в выставочном комплексе «Крокус» прошло аж целых 5 специализированных выставок, связанных с коммерческим транспортом. Станция технического обслуживания, экспо СТТ, экспо «Комвекс» — это коммерческий транспорт, и еще выставка, посвященная горному оборудованию. Я не ожидал, что это будет такое интересное и захватывающее зрелище. Во всяком случае, к «Крокусу» было невозможно подъехать в эти дни. Припарковаться невозможно, и все павильоны были заняты под выставочные площади, под технику, все площадки перед комплексом были заняты под технику, кто проезжал, видел, стояли красивые самые разные экраны и прочая техника, и посетителей было очень большое количество, огромное количество, причем были стенды не только российских компаний, их, конечно, было больше всего, но было много компаний, естественно, из Китая, из Турции, из других стран, и на фоне того, что рынок коммерческой техники переживает такой тяжелый период, у нас падение в прошлом году продаж было грузовых автомобилей, серьезной дорожной техники. Но, похоже, такой сложный период заканчивается, потихоньку видны признаки оздоровления. И вот на выставку собралось огромное количество компаний и огромное количество посетителей. Было реально очень много, я не ожидал такой. Ну, и я, естественно, в первую очередь ходил по павильонам, где проходила выставка Comvex, это коммерческого транспорта и технологии. И очень интересные были стенды у российских производителей. Был там и ГАЗ, и МАЗ, и КАМАЗ, и БАЗ, АвтоВАЗ, АвтоТОР и многие другие. Китайские производители в большом количестве, там Шакман, Ситрак и так далее, Данфен, выставляли свою технику. Много было премьер, причем премьер очень серьезных. Ну, условно говоря, автозавод «Урал» привез 5 специализированных машин для коммунального сельского хозяйства. КАМАЗ показал новый сидельный тягач поколения К5 6х4 хай-тек с форсированной силовой установкой. Премьеры нового сегмента для КАМАЗа. Он показал карьерные самосвалы «Атлант» и «Геркулес». В общем, очень любопытные, причем многие из них уже готовы работать без водителя. Там все уже автоматизировано, и это очень серьезно. Очень интересный стенд был у группы ГАЗ. Собственно, главная премьера была достаточно скромной. Это платформа будущей «Газели». Но она суперсовременная, платформа, которая масштабированная. Это, кстати, очень сложная конструкция, но она может быть больше-меньше, шире-уже. Можно устанавливать любой тип двигателя, можно любые типы шасси делать. Это очень серьезная работа. Говорят, это чисто российская разработка, и на этой платформе будут базироваться новое поколение «Газелей», и это очень серьезно. Ну и, кроме того, были премьеры магистрального тягача «Валдай 45 Pro» с могучим двигателем. Был показан очень любопытный автомобиль для любителей путешественников «Соболь НН 4х4 Off-Road», целая линейка автобусов выпуска Ликинского автозавода, который тоже входит в группу ГАЗ. Собственно, было что посмотреть, народу было очень много специалистов, и чем ценна такая выставка, что это площадка, где могут пообщаться профессионалы. Хотя, я думаю, многие профессионалы, поскольку приходили с детьми, мальчишкам, знаете, как здорово забраться в кабину какого-нибудь магистрального тягача и представить себя за рулем этой машины на какой-нибудь современной трассе. Так что вот такая выставка прошла, и это здорово, это некий показатель того, что наша экономика развивается, что наши производители готовы предложить современнейшую технику, которая отвечает самым современным требованиям, но и при этом техника эта создана для России, для российских условий, соответственно, отличается повышенной надежностью. К сожалению, она подошла к концу, пятница был последний рабочий день, но я провел там 2 дня с огромным удовольствием.
2: Главная тема.
0: Вот теперь главная тема этой недели, которую все обсуждают, все СМИ, ну и, в общем, автомобилисты тоже. Правительство одобрило план по воплощению в жизнь стратегии повышения безопасности дорожного движения в России до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Что это такое? Значит, была стратегия, написана сначала, мы ее обсуждали в прошлом году, в том числе и в эфире «Радио России», это важный документ, цель которого сделать так, чтобы смертность на дорогах России к 30-му году снизилась в 1,5 раза, а к 36-му году в 2 раза. Это очень амбициозная цель. Да, у нас идет снижение смертности на дороге. За 20 лет удалось снизить более чем в 2 раза. В начале этого века погибало до 36 тысяч человек в год. Ужасная цифра. Последние 2 года у нас порядка 14 тысяч человек погибает. Это тоже очень много. И вот стоит задача снизить через 10 лет в 2 раза эту цифру. Стратегию тогда обсуждали, что-то одобрили, что-то нет. В конечном итоге в ноябре ее подписал президент Владимир Путин. Но это такой, скажем так, рамочный документ, под который должно было постановление правительства с пунктами, с конкретными мероприятиями, с конкретными сроками и ответственными. Вот такой документ был подписан в конце прошлой недели. Подписал его премьер-министр Мишустин. И, соответственно, документ, есть пункты, которые мне понравились, есть пункты, которые мне показалось, ну, чистая вода, абсурд. Судить, разработать рекомендации, поставить задачу, это все понятно. Есть пункты, где конкретные вещи изложены, есть пункты, которые мне показались очень странные. Повысить сознательность по безопасности дорожного движения среди граждан России. И все. Вот как это сделать, не объясняется. Но сейчас мы поговорим с коллегой. У нас на прямой линии генеральный директор экспертного центра движения безопасности, член общественного совета при Минтрансе Вадим Мельников. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Вадим, как вы оцениваете вообще эту стратегию и план конкретно, который уже называет конкретные мероприятия?
3: Стратегия – это крайне важный документ, потому что, по сути, учитывая всю такую постепенность и поэтапность развития, у нас сейчас внимание к теме вышло на самый высокий уровень. Есть документ, утвержденный первым лицом, собственно говоря, который диктует все обозначимые задачи, да, которые в целом и раньше существовали, но сейчас они там дополнительно подтверждены документально. Что касается плана, то он действительно достаточно всеобъемлющий. Я думаю, что он в необходимом объеме дополняет, собственно говоря, существующие инициативы в рамках национальных проектов и постоянную деятельность профильных ФАЮ, которые занимаются этой темой. Но и в целом, безусловно, это описание той комплексной работы, которая, по сути, ведется и должна вестись в этом направлении. Я с вами полностью согласен, что, по сути, тот уровень динамики снижения аварийности и смертности в России, который сейчас наблюдается, он подтвержден и всеми предыдущими усилиями. Ну и, собственно говоря, можно, наверное, сказать, что вот этот план, документ, да, это некое обобщение всех уже существующих практик, и, соответственно, это направлено на то, чтобы достичь тех амбициозных целей, которые, собственно говоря, поставлены и в стратегии, и озвучены на самом верху. И отдельно я хочу сказать, что это показатели, которые по сравнению с общемировой тенденцией, на самом деле крайне амбициозны и важны, потому что, насколько я знаю, там в ряде европейских стран, там в тех же Штатах, наоборот, ситуация в обратную сторону идет, там идет рост смертности. Россия должна показать свой пример.
0: Я с вами согласен совершенно. А вообще, как вы считаете, что изменится конкретно для автомобилистов? Вот я посмотрел по многим пунктам, там, конечно, много касается совершенствования инфраструктуры, собственно, новых дорог, новых средств безопасности на автомобиле, которые будут требоваться и так далее. Я считаю, что это очень важно. Но есть несколько сложных пунктов, которые, ну, пока не могу никак оценить. Например, там все-таки рекомендуется провести некие исследования по безопасности автомобилей с правым рулем. В стратегии этот пункт выбросили, а здесь он снова появился. То есть, что изменится для автомобилистов?
3: Ну, вы знаете, я бы на самом деле так и сказал, может быть, немножко неожиданный ответ, но все же, на мой взгляд, в рамках реализации этого плана и стратегии, главное, что должно измениться, это на дорогах должно стать еще более безопасно, и, собственно говоря, мы все, выходя на улицу, должны будем понимать, что, по большому счету, это комфортная среда для передвижения там, детей, взрослых, родителей там, и так далее. Наверное, это ключевое, что должно измениться по прошествии там, определенного времени, что это как бы вот такое ощущение. А если говорить про детали, вот, которые вы говорите, относительно там, правого руля и так далее, то, знаете, я думаю, что сейчас преждевременно говорить про какие-то конкретные изменения, потому что, как вы верно отметили, вполне возможно, что будут изменения, дополнения. В любом случае, любая корректировка должна проходить определенную процедуру согласовательную. Так что я бы, наверное, ограничился тем, что действительно мы все ожидаем, будет на дорогах еще более комфортно и безопасно, причем это касается всех видов транспорта, от средств индивидуальной мобильности, заканчивая пешеходами, там, автомобилями и так далее.
0: Спасибо большое.
2: Путешествие.
0: А вот теперь я перехожу к самой интересной части моей программы, ну, мне так кажется. Это к путешествию. Я продолжаю рассказ о большом путешествии по Рязанской области. Стартовал я в прошлой программе, в этой продолжу о поездке по Большому Рязанскому кольцу. 600-километровая дорога, которая идет по всей области и соединяет небольшие, но очень интересные города. В этот раз я доехал до дивного старинного города Спас-Клепики, большой рыночный город в свое время, и сегодня сохранил свое обаяние. И есть какие-то очень приятные места, интересные, например, учительская школа, которую надо обязательно посетить, она знаменита тем, что в начале прошлого века в ней учился Есенин. Кто не знает, Есенин окончил эту самую школу, получил диплом учителя. Сохранено здание, очень любопытное здание, показывают и классы, где занимались, и комнаты, где жили учащиеся, где учителя жили, как это было. Очень любопытно посмотреть, узнать про быт вот этих самых учащихся и про то, как формировался великий русский поэт. Кроме того, в окрестностях Спас-Клепиков очень много любопытных мест. Ужасно понравился музей деревянного зодчества имени Грошева. Около 4 гектаров, большое количество деревянных самых разных. Несколько музеев, где собраны изделия из дерева. Между прочим, потрясающе красивые. Ну и, конечно, здесь же находится один из въездов в национальный парк Мещерский. Это заповедный такой уголок России, дикая природа. Это одно из самых популярных мест для посещения. Много пляжей, кстати, и очень много комаров, честно вам скажу. Ну и дальше, собственно, там есть очень много интересных мест. Заехал в небольшой городок, который называется Гусь Железный. Вот у нас есть гусь хрустальный во Владимирской области, а здесь гусь железный. И тут, конечно, впечатление производит очень сильная церковь Троицы Живоначальной. Потрясающий гигантский храм. Гигантский для этого поселка. Это небольшой поселок был при железоделательном заводе, которого уже давно нет. Но этот белокаменный храм производит впечатление. Это псевдоготика. Он вмещает внутри, говорят, 1500 человек. Это, чтобы вы представили его масштабы. Потихоньку реставрируется. Можно зайти внутрь, идут службы, а можно просто посмотреть, задрав голову вверх, удивляясь вот этой мощи, которую построили посредине небольшого совсем поселка. И здесь есть усадьба Орлиное гнездо. Оно принадлежало одному из Баташовых, Алексею. С ней связаны много легенд. Есть еще Петелинский округ, где тоже посредине деревни, где сейчас живет 80 человек. 80 человек, стоит потрясающей красоты Введенская церковь в селе Пет, построенная в начале прошлого века, просто гигантская, сейчас она потихоньку реставрируется, в основном на средства меценатов. Ну и еще один город, про который я расскажу, город называется Сасово, много интересного, тоже есть старинный центр, красивый, и в этом городе есть единственный музей русской песни. Дело в том, что там жил композитор Аверкин, человек, который написал множество песен в стиле русских народных песен, многие из них мы считаем народными, типа «На побыв едет молодой моряк», а это он. Ну и, собственно, есть музей, дом, где он жил, и там собраны личные вещи как его, так и тех его любимых певиц. Тем, кто любит русскую народную песню, здесь будет, наверное, интересно. Самое интересное, это на въезде в Сасово стоит памятник Эрнсту Хемингуэю. Единственное, говорят, в России. Правда, точно неизвестно, кто его соорудил, и правда ли, что это Эрнст Хемингуэй. Но на въезде в город, у придорожного кафе, памятник сидящему бородатому мужику, который очень похож на Хемингуэя. Какие-то местные умельцы его сделали в начале 60-х годов. Не знаю, зачем. И вот он стоит, и вот местная традиция, когда люди въезжают в Сасово, они фотографируются. Ну, в общем, неожиданно. Смотрите, вот несколько таких маленьких городков, а сколько интересного. И вообще путешествие по маленьким городам Рязанской области, по Большому Рязанскому кольцу, оказалось на редкость интересным и плодотворным. Я продолжу рассказ об этом на следующей неделе. Закончу, вернее, рассказ.
2: Тест-драйв.
0: А пока хотел рассказать об автомобиле. Это обновленный кроссовер компании Havail, семейство F. Есть у них такое семейство, это F7. Это автомобиль, который у нас выпускается на заводе в Туле с 2019 года. Он, естественно, сильно обновлен. Был в прошлом году и обновлен в этом году. Популярная машина, важный автомобиль для компании. Он современный, он относится уже к классу D. И внешне он почти не изменился, практически не изменился. Компания Havail вообще провела в этом году рестайлинг практически всех своих популярных моделей. Обновила, изменила электронику очень серьезно. По части машины изменились двигатели, но внешне они почти не изменились. Действительно, зачем портить бестселлер, который и так хорошо продается? Ну и что изменилось в машине? Изменился новый экран. Появилась, наконец, для этой модели, смешно, но отдельная кнопка стояночного тормоза на центральной консоли. Раньше стояночный тормоз включался через экран медиасистемы. И базовая версия 1,5 литра турбомотор, передний привод, хотя двигатель доработан, мощность не изменилась, крутящий момент увеличился, ну и, соответственно, он работает в паре с 7-ступенчатым роботом. А полноприводная версия стала мощнее, тоже роботизированная трансмиссия 7-ступенчатая прежняя. Ну и что приятно, несмотря на доработку, несмотря на то, что теперь это Евро-6, производитель допускает применение бензина с октановым числом 92. Ну хотя лично я рекомендую не рисковать и заливать 95-й бензин. Естественно, здесь система полного привода, 6 режимов движения, эко, норма, спорт, снег, песок и оффроуд. Машина довольно большая, степенная, суеты не терпит. И хотя может ехать быстро, но все-таки агрессивного стиля как-то не приветствуется, агрессивный стиль вождения. Зато получаешь удовольствие при спокойной езде, автомобиль плавно едет, хорошо управляется, он тихий, хороший акустический комфорт, имеет все современные системы безопасности, все современные системы комфорта. Добавили тут память сидения водителя, вентиляция передних сидений, подогрев заднего дивана, есть голосовое управление. Havail F7 немного подорожал. Переднеприводные модели в комплектации Optimum и Premium стартуют от 2 999 тысяч рублей, ну от 3 миллионов. А полноприводный F7 стоит 3 400 000 рублей. Там несколько вариантов исполнения. И это автомобиль российской сборки. Нельзя назвать дешевым, но он, что называется, в рынке и пользуется большим спросом. Вот такой автомобиль Havail F7, обновленный модель 2026 года. Ну, на этом наша программа подошла к концу. С вами в студии с удовольствием работал Игорь Маржарета. Хорошей дороги и берегите себя!
2: пути, дороги.

0: 20 мегабайт.
1: Всем привет! Я Станислав Миловидов, и это программа 20 мегабайт. Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций. Итак, поехали!
0: Сегодня в программе.
1: Этика искусственного интеллекта в искусстве. Как музей и художественное сообщество должны реагировать на массовое появление сгенерированных изображений. На полях интермузея «Брикс Плюс» в Москве прошла дискуссия между экспертами о том, как музей и художественное сообщество должны реагировать на массовое появление сгенерированных нейросетями произведений. Поводом стал не только теоретический вопрос, может ли искусственный интеллект заменить художника, но и вполне практическая ситуация. Подобные работы уже принимаются в музейные фонды, рынок наводнен цифровыми изображениями, а отличить рукотворное от машинного становится все сложнее. Один из вопросов отсылал к недавнему исследованию, которое в январе наделало много шума. Группа ученых из Монреальского университета во главе с психологом Каримом Жерби и с участием одного из отцов глубокого машинного обучения Джошуа Бенджо опубликовала крупнейшее на сегодня сравнение творческих способностей машины и человека. Сравнили ведущие модели ChatGPT, Claude, Gemini с ответами более 100 тысяч живых людей. Результат: на стандартном тесте дивергентного мышления нейросети обходят среднего человека, но топ-10% людей все еще уверенно держат первенство. Если средний человек теперь в творческой работе проигрывает машине, что это значит для самого понятия художник? Ответ экспертов такой: искусственный интеллект никогда и не создавался для замены человека. Он инструмент, и без человеческого запроса не делает ровным счетом ничего. Также художником не становятся по социальному заказу. Художником становятся потому, что не могут иначе, а у нейросети этой внутренней потребности нет и быть не может. Она такой же инструмент, как когда-то была фотокамера для художника-фотографа или видеокамера для медиахудожника, рассказывает российский медиахудожник Аристарх Чернышов.
2: Не был призван заменить человека. Искусственный интеллект не является субъектом, он не сидит и не плетет какие-то заговоры. Это просто какая-то новая форма, скажем так, некого алгоритма. Это просто инструмент, и он работает только тогда, когда к нему обращается человек. А если он кого-то превзойдет, только по указанию самого же человека. Количество изображений растет экспоненциально, но это не значит, что они все становятся произведениями искусства. Это просто некий контент, цифровой контент. Их можно рассматривать как просто данные, которые заполняют соцсети и другие какие-то ниши. То есть в связи с этим стоимость такого изображения стремится примерно к нулю, а стоимость произведения искусства наоборот растет. Поэтому нужно четко разграничить. И даже если произведение создано с помощью искусственного интеллекта, то оно становится произведением только потому, что автору удалось каким-то образом превзойти вот эту вот банальность штампования миллиардов изображений, а сделать довольно интересное высказывание и оригинальное.
0: 20 мегабайт.
1: Еще в ноябре 2018 года аукционный дом «Кристис» в Нью-Йорке продал портрет Эдмона де Белами, работу парижской художественной группы «Обвиос», которая обучила генеративную нейронную сеть на 15 тысячах европейских портретов 14 и 20 веков и подписала результат не именем автора, а математической формулы алгоритма. Стартовая оценка была от 7 до 10 тысяч долларов. Ушел портрет за 432,5 тысячи долларов, в 43 раза дороже начальной цены. С тех пор картина не изменилась, рынок готов платить именно за тех, кто использует машину как полноценный художественный жест, а не за бесконечную ленту автоматически сгенерированных картинок, которая в это же время заполняет соцсети и стоит около нуля, ну или цену подписки в пару десятков долларов. Например, в музыкальной сфере на стриминговых платформах уже идет незаметная для слушателя война с потоком сгенерированных треков. Их качество, техническое и порой даже эмоциональное, становится таким, что отличить машинное исполнение от живого практически невозможно. Еще весной 23 года популярные площадки взорвал трек «Heart on my sleeve», в котором фальшивый голос Дрейка исполнял несуществующую песню. Ее сделал анонимный пользователь через нейросеть. До удаления она набрала миллионы прослушиваний. Через пару лет, в 24 Федеральная прокуратура Соединенных Штатов предъявила обвинение 52-летнему музыканту из Северной Каролины Майклу Смиту. Он, по версии следствия, сгенерировал сотни тысяч треков с помощью искусственного интеллекта и за 7 лет заработал более 10 миллионов долларов на мошеннических роялти. То есть к моменту, когда индустрия начала бороться с потоком, в нем уже были реальные деньги. И вот здесь следующий вопрос. Если генеративный поток разрастается экспоненциально, то на чем вообще учить следующее поколение нейронных сетей? Рассказывает заместитель генерального директора по выставочной деятельности Третьяковской галереи Дарья Парфёненко.
3: Я знаю, что большинство большинство научных журналов онлайн запретили искусственный интеллект обучаться на своих данных. В результате, чем искусственный интеллект, когда не учится на профессиональных, научно верифицированных статьях, но учится на мусоре, мы изначально кормим его не тем, чем хотелось бы. Защищая таким образом права авторов, ученых, причем я говорю в том числе и о точных науках, получается, что в искусственный интеллект не скормлено качественное произведение искусства, принадлежащее собранию музея музыки, Третьяковской галереи, не оформлена научная статья, но оформлено мнение из интернета, ничем не дезинфицированное, которое какой-то человек без профильного образования туда закинул, или картинка, которую он сгенерировал сам, которая не обладает никаким качеством, кроме такого всеминутного.
1: Это утверждение легко проверить. С ноября 2024 года крупнейшие научные издательства резко ограничили доступ к аннотациям своих статей в открытых базах данных, через которые традиционно собирают обучающие выборки. По подсчетам аналитиков, охват упал с прежних 80% до 20-40%, а у некоторых выпусков и того меньше. В мае 26-го одно из ведущих издательств пошло дальше и присоединилось к коллективному иску за обучение модели LLaMA на пиратских копиях научных статей. Это уже не единичная история. В сентябре 25-го компания Anthropic, разработчик чат-бота Claude, согласилась выплатить $1.5 миллиарда в коллективном иске от писателей за обучение моделей на пиратских копиях литературных произведений. Сумма стала крупнейшей в истории авторского права. Иными словами, первичный верифицированный профессиональный корпус данных оказался под защитой юристов. А нейросети учатся теперь на том, что осталось доступно. Качество улавливаемых ими знаний падает, а уверенность, с которой они выдают эту информацию пользователям, остается прежней. Еще одним важным элементом в дискуссии об этическом использовании нейросетей является маркировка. Все, что сделано с помощью нейросети, должно сопровождаться явным указанием. Иначе через 10 лет будущие исследователи окажутся в ситуации, когда отделить подлинное от правдоподобной подделки будет некому. Прозвучали и примеры аккуратной музейной работы с генеративными технологиями. Музей музыки сделал выставку из коллекции дирижера Николая Голованова. Подняли его дневники, письма, аудиозаписи и только после этого сгенерировали аудиогид его собственным голосом, но с текстами, основанными на его реальном наследии. Третьяковка для проекта об Бернсте неизвестном по точной стенограмме сгенерировала видео разговора скульптора с Хрущевым. Только то, что было документально зафиксировано в стенограмме и подтверждено воспоминаниями свидетелей. То есть нейросеть не выдумала контекст, а воссоздала все по архивному документу, и зритель получал визуальное продолжение того, что и так есть в исторической записи. Однако все эксперты сходятся во мнении, что регулировать поток сгенерированного материала бесполезно. Он уже больше, чем способна охватить любая система ограничений. Но именно поэтому возрастает роль фильтрующих институций. Музей, библиотека, научный журнал, кураторская площадка перестают быть только хранителями и становятся отделом сортировки. Что можно показать публике, а что нет, это и есть форма мягкого права, которая работает не запретом, а ориентиром. И без нее следующее поколение, выросшее в постгенеративной нормальности, рискует утратить саму способность отличать подлинное от его правдоподобной имитации. Сегодня для подрастающего поколения цифровое – это фон, инструменты, среда обитания. Их интересуют они сами, их состояние, отношения. Что это поколение сделает с нейросетями, не возьмется предсказать ни один из экспертов. А им, в общем, и предстоит писать ту самую этику, которую старшие коллеги пока только нащупывают. Ну и это все, что я хотел рассказать вам сегодня. С вами, как всегда, был Станислав Миловидов. Через неделю новые технологии и новые инновации. Пока!

0: Премьера на Радио России.
1: Знакома ли вам сила отлива?
2: Нет.
1: Поглядите, как быстро относят шхуну. Слышите, как звонит бой? А мы идем прямо на него.
0: «Морской волк». Радиоспектакль по одноименному роману Джека Лондона.
3: Ну ладно, Йонсен, хватит. Ты уже до крови содрал кожу у этого джентльмена.
0: Оказавшись на борту шхуны «Призрак», Хэмфри Ван Вейден попадает в мир суровых законов и смертельной опасности.
4: На меня подействовало бесчеловечное обращение с матросом.
5: Это нечто вроде морской болезни.
0: Но главное испытание здесь — капитан Волк Ларсон. Сможет ли Хэмфри выжить в мире, где правит закон сильного?
5: Вы хотели бы вернуться на сушу, где раздолье для свинства в вашем духе. А мой каприз — держать вас на судне, где процветает мое свинство.
0: «Морской волк». Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Радио России. Общество. Психология.
6: Всем здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Дмитрий Таиров. Это программа, в которой мы разбираем некие серьезные проблемы, серьезные поставленные свыше нам задачи. И все это называется психологией, нашей человеческой психологией. Поэтому представляю вам нашу гостью, нашу замечательную Ольгу Ивановну Маховскую. Здравствуйте, Ольга.
7: Добрый день.
6: Как всегда, огромное спасибо, что вы с нами. И давайте с вашей помощью вот какой осветим момент человеческого существования в социуме. Бывают такие ситуации, когда ты обращаешь внимание, что тебя избегают. В лучшем случае. В худшем случае о тебе стараются забыть.
7: Ну, еще, знаете, не смотрят в глаза,
6: как будто бы невидимый. Каким-то ты становишься непонятным изгоем, непонятно почему, вроде бы ты себя считаешь вполне нормальным и приличным человеком, а тем не менее ты своего рода персона нон грата. В каких ситуациях, что за этим стоит и как с этим бороться?
7: Ну, иногда люди так разрешают свои собственные проблемы за ваш счет, и, в общем-то, ваша вина только в том, что вы под руку попались, и когда они смотрят в глаза или смотрят поверх головы, это такой взгляд доминирования, когда тебя игнорируют и так далее. Есть люди, которые ведут себя принципиально со всеми, кого они считают ниже, а это большинство. Мы говорим, что это люди с нарциссическим расстройством, это сегодня обсуждается как серьезное личностное нарушение и так далее. Но иногда игнорируют по противоположной причине, когда вы очень значимы для человека, он вас стесняется, он чувствует, что он с вами не справляется или пока не знает, как к вам подойти. И потому как он вас избегает, и когда вы смотрите на него, он отводит взгляд и старается развернуться спиной как-то нарочито, да, вы понимаете, насколько вы важны и насколько вы сильно на него влияете.
6: Хорошо, если вы это понимаете, а если вы считаете, что у этого парня отклонения какие-то, чего вдруг он...
7: Нет, я всегда считаю, что я так сильно влияю на людей.
6: То есть нужно
7: все-таки вам предлагаю
6: себя оценить.
7: Да, я вам предлагаю именно эту философию со мной разделить, что со мной все нормально. Я точно у этого человека ничего не украл, не увел жену, там, не одолжил денег, не вернул. Ну, в общем, что-то такое. И даже не планировал ничего плохого делать этого человеку. Поэтому у него нет никаких оснований. Даже если я ему не симпатична, да, код поведения вежливого человека предполагает, что мы оглядываем всех присутствующих, взглядом приветствуем. Поэтому мы к этому чувствительны, мы про это понимаем. И, собственно, большой трагедии нет, если человек, которому ты не испытываешь никаких особых чувств, тебя, условно говоря, проигнорировал, не заметил. Можно подойти поздороваться, проверить. Потому что если вы ошибаетесь, и человек действительно вас избегает, то, увидев, как вы к нему направляетесь, он, конечно, предпримет какие-то... Он дернется в сторону.
6: Тест вот такой своеобразный, да?
7: Да, лучше знать.
6: Всего лишь две ситуации, когда человек избегает вас в случае, описанном вами, предложенном. Первый вариант – это он нарцисс. Второй вариант. Вы значимая личность, и вас стесняются, просто ощущая себя чуть ниже, слабее, я не знаю, просто обыкновенное смущение человек испытывает. Еще какие-то варианты есть? Какие-то обиды есть, наверное, какие-то затаенные, потаенные?
7: Да, конечно, если нас обижают, нам бы не хотелось с обидчиком, особенно по свежим следам, вообще даже сталкиваться. Человек может не понимать, насколько он вас травмировал. Не просто там своим отказом или какой-то сплетней, да, есть люди, которые сплетничают и не отдают себе отчет о последствиях. Или он вас как-то плохо рекомендовал, или он вам не помог в какой-то момент, или он вам просто сказал, куда ты лезешь. Сказал, между прочим, как бы по-дружески, чтобы привел себя более адекватным. А ты понимаешь, что нет. Не хочу, чтобы рядом был и назывался другом тот, кто тебе снижает самооценку. Не надувает паруса,
6: ну, да, на ситуации
7: не поддерживает.
6: Вы описываете отношения, когда вы отказываетесь от общения, они от вас отворачиваются.
7: А вы знаете, это как такая штука немножко такая взаимная, потому что если вы отворачиваетесь, то вы перекрываете. Это называется быть эмоционально недоступным.
6: То есть сейчас нужно зеркало, и мы говорим о том человеке, то есть он допустил, вы в данной ситуации на себя проецируя, вы допустили ошибку, просто грубо поступили по отношению к человеку, и теперь не удивляйтесь, что он не хочет с вами общаться. И это вы... естественно и вполне
7: и
6: закономерно.
7: Заметив, да, заметив это, вы тоже ведете себя так, как будто бы, ну и что? Ну и что? Вы не идете выяснять отношения и сказать, слушай, ну я там что-то лишнего сказал, ты не обращай внимания, я просто глупость какую-то, да. Но это, этот конфликт, он остается. Вы обнаруживаете, или человек обнаруживает, что вы вовсе не тот, за кого он вас принимал. Он считал, что вы опорная фигура, что он может в сложной ситуации к вам обратиться, что вы в него верите и так далее. И вдруг он понимает, что рядом, в ближайшем окружении, у него есть активный контрагент, можно сказать, враг. И это, наверное, давно. Конечно, это очень сильное открытие такое. И нужно какое-то время, пока контакты перестроятся. Таким образом, что вы удалитесь. Просто это накапливается, такая неудовлетворенность.
6: Мы начали с проблемы, когда вы понимаете, что вы персона нон-грата, условно, в кавычках. Такое вот ощущение у вас возникает. Вы должны это квалифицировать, вы должны правильно воспринять. И что дальше? Что самого себя в чем убеждать? Что это не моя ошибка? Сейчас вы тут же еще одну ситуацию добавили, которая в не лучшем свете рисует вас именно. Вы допустили ошибку, поэтому не удивляйтесь. Это более-менее понятно. Гораздо сложнее понять, почему ты, не сделав ничего, на твой взгляд, плохого другому человеку, ты становишься для него каким-то совершенно объектом, на который он не то что не смотрит, а вообще избегает.
7: Вы знаете, вот я думаю, что слушатели считают, что не надо вести себя так занозисто, что все-таки есть некоторый ресурс в отношениях иногда, когда люди могут поговорить и выяснить все-таки, да, вот они.
6: Не большинство всегда. Проблем возникает из-за банальной недоговоренности, недопонимания. Mm-hmm. Если ты воспринял это так, другой человек воспринял это так, вы вроде бы как решали одну и ту же задачу, оказалось, что с разных сторон, да, и...
7: Да, хорошо, если это возможно, но если вы вдруг обнаруживаете, что человек вел себя ложно очень давно...
6: Да.
7: Есть некоторые признаки,
6: да,
7: то договариваться с ним довольно бесполезно, потому что он будет продолжать врать и говорить, ну ты что, тебе показалось? Да ладно, я вообще этого не говорил. Ну, ты возьми себя в руки, у тебя было плохое настроение. То есть вот это переведение стрелок на вас как раз и говорит о том, что он не будет разговаривать.
6: Хорошо,
7: что значит
6: нужно обрубать концы?
7: Я называю это дистанцироваться, чтобы рубать концы как? Убить его?
6: Нет,
7: или
6: нет,
7: закрыть дверь,
6: нет,
7: но избегать.
6: Значит...
7: А, да, объясните нам, вот мужчины, как обрубать концы,
6: ну, вот
7: нам,
6: был,
7: женщинам.
6: Да, точно так же, вести себя точно так же по отношению к этому человеку. Он не видит вас, вы не видите его. После 2-3 каких-то с вашей стороны попыток восстановить отношения, или, по крайней мере, протянуть руку, улыбнуться, поздороваться, вы просто обрубаете концы и перестаете с ним общаться.
7: Тут я с вами соглашусь, что можно находиться в одном физическом пространстве и быть крайне далеко психологически. Безопасная психологическая дистанция. Надо выбирать и понимать, что, ну, все здесь сюжет завершен.
6: Исчерпан.
7: Ну, да, исчерпан. Ну и что поздно? Ничего. Иногда иллюзии нам помогали решать какие-то трудные задачи. И вы думали, что человек рядом, и он в вас верит. А обнаружилось, что нет. Ну и что? Все равно ваша жизнь зависит от вас в гораздо большей мере, чем от него.
6: Давайте уже подводить итог и такой итог.
2: Давайте совет. Советуйте. Вот как.
7: Знаете,
2: вот
7: не бой.
2: Распознать сразу, да, вот не закрывать на это глаза, а все-таки, наверное, повнимательнее, да, относиться
7: конечно
2: к подобного рода вещам.
7: Вы знаете, не бойтесь смотреть правде в глаза. Даже когда вам не смотрят в глаза, есть такое успокоение в том, что вы управляете своей жизнью. Вот это открытие людей вокруг – это один из способов самопознания. Ну, вот вы теперь знаете, что этот человек не с вами.
6: Вы предупреждены, а следовательно вооружены. Ольга Ивановна Маховская сегодня была, друзья, с нами. Тема была, в общем-то, такая, вполне себе часто сталкиваемся мы с подобного рода ситуациями. Надеемся, что мы пролили свет на эту проблему. Вы теперь будете поосторожнее, повнимательнее, и в то же время вы не утратите настоящей человеческой доброжелательности. Ольга Ивановна Маховская. Сейчас. Огромное спасибо нашему специалисту-психологу. И до
7: всего
6: новых
7: доброго
6: встреч.
7: Да, обнимаю, целую.
6: С вами были Дмитрий Таиров и Ольга Ивановна Маховская.
0: Психология. Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
8: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
0: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
8: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. И вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
0: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
9: Подвиг этот очень опасен.
8: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
0: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска.
10: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
0: Слушаем!
10: 2 часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
0: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11.10 по московскому времени. «Радио России» слушает страна, слышит весь мир.
11: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на «Радио России» Чукотка.
12: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на «Радио России» Чукотка.
0: «Радио России» – главное радио страны. «Радио России».
13: Читайте «Клаксон» в июне. Изучили все новинки мирового автопрома на пекинском автосалоне. Рассказываем, как, куда и когда все это поедет. На чем ездить с коммерческой выгодой. Представляем самые интересные автомобили для малого бизнеса. Познакомились поближе с новыми русскими, у которых китайские гены. И составили честный отчет об этих автомобилях. Без клаксона, как без руля. 12+.
14: Дорогие друзья, 9 и 10 июня в театре «Ленком» Марка Захарова состоится долгожданная премьера. Спектакль «Великий комбинатор» по роману Ильфа и Петрова «Золотой теленок». Непременно посетите это культурное мероприятие. Иван Агапов, актер театра «Ленком» Марка Захарова, исполнитель роли Паниковского. До встречи в нашем театре.
13: 9 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет 6 концертов для клавира с оркестром Баха прозвучат в исполнении Ильи Папаяна и Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». Дирижер Иван Никифорчин. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске: российские военные поразили военные объекты Украины. Власти стремятся создавать все условия для того, чтобы многодетных семей в России было как можно больше. И на рейсах между Москвой и Санкт-Петербургом начала работать система биометрической идентификации. Далее подробнее. Традиционные семейные ценности пытаются отменить в целом ряде стран. Россия рада принять и поддержать тех, кто не переезжает в страну для их сохранения, указал Владимир Путин на церемонии вручения ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава» в Кремле. По словам президента, власти стремятся создавать все условия для того, чтобы многодетных семей в России было как можно больше, и государство продолжит работу по всем направлениям, которые значимы для российских семей.
2: Государство же со своей стороны продолжит работу по всем направлениям, которые важны и значимы для родителей, для российских семей. Это качественное и современное образование, здравоохранение, в том числе детское, разумеется, в самом широком смысле комфортная среда для жизни в городах и поселках. И, конечно, возможности для развития и самореализации для того, чтобы каждый ребенок мог найти дело, занятие, в котором по максимуму раскрывают все его способности. Добиться таких результатов, которыми будут гордиться и родители, и вся страна.
1: Президент отметил, что многодетные родители в России щедро одаряют детей заботой и поддержкой и делают все для того, чтобы их сыновья и их дочери выросли хорошими людьми, достойными гражданами России. А в эти минуты Владимир Путин в Кремле проводит рабочую встречу с уполномоченной по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. В результате активных решительных действий подразделений южной группировки российских войск освобожден населенный пункт Тихоновка в Донецкой Народной Республике, говорится в сообщении Министерства обороны. Группировки войск «Север», «Центр», «Запад», «Восток» за сутки улучшили положение по переднему краю. Суточные потери противника составили 1335 военнослужащих. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерией группировок войск вооруженных сил России поражены цеха производства, места подготовки, площадки запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объекты энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ. Также ударами поражены пункты временной дислокации ВСУ в 137 районах, говорится в сводке Российского оборонного ведомства. Международный день защиты детей. Премьер-министр Михаил Мишустин вручил премию правительству в области детской и подростковой литературы. В своей приветственной речи к лауреатам председатель Кабмина подчеркнул важность и ценность литературы для подрастающего поколения.
3: Это светлые, добрые, самые важные для формирования личности книги. Они закладывают ключевые жизненные ориентиры для каждого из нас, дают ответы на многие вопросы. Именно такие произведения, с которыми знакомиться еще в самом раннем возрасте, могут открыть маленькому читателю целый мир знаний, приключений, чудес, стать впоследствии верными друзьями, опорой при принятии решений. Ну и, конечно, чтение знакомит ребенка с российской культурой, с ее богатым духовным наследием.
1: Премия правительства в области детской и подростковой литературы вручается с 2024 года. Ее размер составляет 1,5 миллиона рублей. Новые технологии для пассажиров. С сегодняшнего дня в аэропорту Шереметьево на рейсах между Москвой и Санкт-Петербургом начала работать система биометрической идентификации. Теперь при наличии подтвержденных данных в единой биометрической системе путешественники смогут проходить отдельные этапы предполетных процедур без предъявления паспорта. Новый сервис запущен совместно с аэропортом Шереметьево и авиакомпанией «Аэрофлот». Как пояснил министр транспорта Андрей Никитин, биометрия будет использоваться при регистрации на рейс, прохождении контроля и посадке в самолет.
4: Это работа команды аэропорта, команды авиакомпании «Аэрофлот». И, в принципе, хороший результат, я считаю. То есть стало удобнее, стало комфортней. Безусловно, дальше мы эту технологию будем развивать, добавлять туда какие-то новые возможности. В частности, наверное, через МАКС тоже можно будет через QR-код проходить. Да, поэтому Ну, я думаю, что в течение этого и, может быть, следующего года технология станет общедоступной и такой базовой для работы наших аэропортов и авиакомпаний.
1: А вот что сказал о работе нового сервиса замминистра цифрового развития Олег Очанов.
5: Транспорт – это всегда очень жесткие требования с точки зрения безопасности. Поэтому, как только мы убедимся окончательно, что да, технология полностью безопасна, паспорт можно будет оставить дома.
1: В свою очередь, гендиректор Аэрофлота Сергей Александровский отметил, что в перспективе сервис биометрической системы будет тиражирован.
6: Какой-то период будем находиться в режиме эксперимента, порядка года. Будем дополнительно обсуждать и с другими аэропортами по Российской Федерации возможность тиражирования биометрии. Безусловно, это удобно для пассажира, быстро, безопасно. Ну и на самом деле мы данным решением не только Аэрофлот, а в целом вся российская авиация продемонстрировала готовность к инновациям, которые определят развитие в целом цифровых авиационных технологий на долгие годы вперед.
1: Как ранее сообщал Аэрофлот, сервисом посадки в самолет по биометрии смогут воспользоваться граждане России старше 18 лет с подтвержденной биометрией при условии, что они являются единственными клиентами в бронировании, сообщается на сайте авиакомпании. Опция посадки в самолет по биометрии будет доступна в рамках эксперимента по прохождению предполетных формальностей с использованием государственной единой биометрической системы, который пройдет в период с 1 июня 2026 года до 1 апреля 2027 года. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести.
0: Спорт.
7: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. Впервые с 2013 года восьмерки сильнейших второго в сезоне турнира «Большого шлема» открытого чемпионата Франции оказались три россиянки. Сегодня в матчах четвертого раунда 25-я сейная Диана Шнайдер прошла Мэдисон Кис 6-3-3-6-6-0, а 22-я сейная Анна Калинская выбила экс-россиянку, ныне представительницу Австрии, Потапову 6-4-2-6-7-6. Следующей соперницей Калинской будет 114-я ракетка мира Майя Хвалинска. Напомню, ранее в четвертьфинал пробил еще одна наша теннисистка Мира Андреева, которая за выход в полуфинал сыграет с Араной Кырстей. Футбол. «Зенит» близок к подписанию нового контракта до 30-го года с 26-летним полузащитником Максимом Глушенковым, сообщает инсайдер Иван Карпов. Действующий договор футболиста рассчитан до 30 июня 2028 года. Отмечается, что по новому контракту зарплата Глушенкова вырастет с 15 до 20 миллионов рублей в месяц. Продление договора с Глушенковым вызвано в том числе и тем, что у игрока был вариант с одним из клубов Саудовской Аравии. Контракт будет предусматривать бонус за лояльность в размере 300 миллионов рублей. Суперкомпьютер «Опта» оценил шансы сборных на победу на предстоящем чемпионате мира по футболу. Главным фаворитом является команда Испании. Суперкомпьютер оценил вероятность ее победы в 16,1%. Далее в пятерке фаворитов расположились французы, англичане, аргентинцы и португальцы. Дмитрий Квартальнов назначен на пост главного тренера хоккейного «Локомотива», который стал вакантным после того, как экс-наставник команды Боб Хартли завершил карьеру, завоевав в минувшем сезоне Кубок Гагарина. Квартальнов уже возглавлял «Локомотив» с 17 по 19 год. Также отмечу, что в новом сезоне Боб Хартли будет консультантом «Локомотива». И в завершении о фигурном катании фигуристы группы «Этери Тутберидзе» начнут предсезонные сборы 8 июня. Об этом ТАСС сообщил источник знакомой ситуации. И пока это все новости спорта.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В Калуге завтра облачно с прояснениями, плюс 20, в Твери пасмурно, плюс 19, в Ярославле небольшой дождь, 18 градусов тепла, в Тамбове переменная облачность, плюс 20, так же, как и в Липецке, в Воронеже облачно с прояснениями, плюс 21, в Смоленске переменная облачность, плюс 20. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура ночью плюс 10, днем плюс 20. В Москве во вторник ожидается переменная облачность, местами возможен небольшой дождь, температура ночью плюс 11, днем плюс 19. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного выше нормы, 749 миллиметров ртутного столба.

0: Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
1: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
0: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
2: Ну все, будущее пришло, вот он говорит, твое, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, во свою машину сдаешь там в утильный металл там, или продаешь там в третьей стране.
1: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
0: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно. В программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
4: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
5: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, мы напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе, задавайте ваши вопросы нашим экспертам. Оставляйте собственное мнение и комментарии. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте. Там в последнем сообщении идет трансляция. Под ней тоже можно оставить свой комментарий, если какая-то тема вас заинтересует. Скачивайте приложение «Радио России» в Рустор и Google Play абсолютно бесплатно. Ну а самые свежие и интересные новости, как всегда, на вести.ру. Присоединяйтесь.
5: Сегодня в России отмечается День защиты детей на фоне новостей, которые приходят с приграничных регионов. Защита детей – это более чем актуально, безусловно. Только за одну ночь сегодняшнюю, 1 июня, над территорией Российской Федерации было сбито более 70 вражеских беспилотников. Вот в Запорожской области украинский БПЛА атаковал начальную школу. Всего за последние сутки, не только за ночь, а вот за сутки, над Курской и Белгородской областью было сбито 128 беспилотников различного типа.
6: О текущей ситуации в регионе нам расскажет наш коллега в Белгороде Александр Сердюк. Александр, здравствуйте, вам слово.
7: Здравствуйте, Данил, Людмила. Ну, обстановка стабильно сложная, тревожная. Вот у нас только за сегодняшний день 6 мирных граждан получили ранения, 1 человек погиб. Вот, ну, в связи с этими атаками БПЛА пришлось мне немножко опоздать на работу. Перед выходом из дома в 8.13 получил сообщение по мониторинговому каналу, что у меня над районом и над улицей, по которой я еду на работу, шло ударное крыло, поэтому вот ждал отбоя опасности, немного опоздал на работу. Ну и начинаем. Вот первое, в Белгородском округе, село Пушкарное, это 1 километр на запад от областного центра. Из-за детонации беспилотника погиб мирный житель, еще один получил кубобаротравму. Уже юго-западная часть нашего города, автодорога «Разумная» Новосадовый, беспилотник атаковал грузовой автомобиль, водитель тоже получил кубобаротравму, ушибы предплечья, коленного сустава, был отправлен в горбольницу №2. И вот буквально во второй половине дня эта трасса, тоже от меня на юг от Белгорода, новая деревня, 10 километров от границы Белгорода, и в Певедрон ударил по автобусной остановке, пострадали 4 мирных жителей, все они доставлены в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи. Вот так мы живем, параллельно две реальности, мирная и прифронтовая. Мы начали с дня сегодня, да, Международный день защиты детей. У нас в Белгороде у детей очень много. Вот с начала СВО последние данные, которые

0: сообщила главврач детской областной больницы, руководитель фонда помощи раненым детям Ирина Кизилова, исполняющим обязанности главы региона. 24 ребенка с начала СВО у нас погибли, 243 получили различные ранения. Всем этим раненым детям фонд оказывает помощь, они на постоянном контроле, проходят лечение, реабилитацию. Фонд это общественный, туда идут взносы от организаций, людей. И деньги идут, как говорится, на оздоровление и на лечение. Ну и накануне действительно у нас неспокойно, почему всегда тревожно. Накануне поселок Октябрьский, тоже Белгородский округ, подвергся массированной атаке беспилотников. Там 3 человека погибли, несколько, более 4 человека получили различные ранения. Вот. Да, с другой стороны, беспилотников. Сегодня прошло оперативное совещание правительства региона, огласили такие цифры, что за последнее время, благодаря работе мобильных огневых групп и добровольческих подразделений, и Министерства обороны, ПВО, у нас увеличилось перехват и сбитие вот этих беспилотников различных типов, и продолжается работа по формированию, как говорится, полного штата нашего отряда «Барс» Белгород добровольческого. Вот. Так вот, в этом живем. Мы сегодня, дети у нас начали сдавать вместе со всей страной экзамены, да, государственные испытания. Отмечу, что у нас более 5500 одноклассников, 5580, 11-классников, и более 16000, это девятиклассники, они тоже сдают испытания. Ну, на старте в массе своей действительно есть у белгородских выпускников выбор, как сдавать экзамен или какую оценку получать. Но в массе своей все они решили все-таки проходить ЕГЭ, несмотря на льготу по средней оценке по их учебе. Вот что еще. Ну,
1: я прошу прощения, да, что было, ну, проходила информация от Минпросвещения и Рособранадзора о том, что в целях безопасности были утверждены дополнительные даты сдачи единого государственного экзамена, вот как раз для школьников из приграничных районов, не только Белгородской, там Брянской, Курской области тоже.
0: Да, сдача ЕГЭ проходит в удаленных тыловых районах, соблюдение всех мер безопасности. Ну, старт пошел, сегодня химию, литературу, историю сдавали ребята. С удовольствием, было очень много людей. Ну, о результатах мы действительно сейчас пока не узнаем, узнаем позже. Ну, у нас в Белгороде вот мирная жизнь, у нас стартовал купальный сезон сегодня тоже. Дополнительные модульные укрытия бетонные устанавливаются в зонах отдыха и купания. Ну, хочу отметить тоже вот 1 июня всегда мирная повестка, как сложно механизаторам, земледельцам нашим в непростых условиях, непростой оперативной обстановке практически... Да, планируем, я уже говорил, более 1 миллиона гектаров пашни у нас есть, выпало несколько сотен из севооборотов приграничи, но у нас полностью окончили сев зерновых, зернобобовых.
2: Это вот с одной стороны, а с другой стороны проходила опять информация о том, что по сельхозтехнике ударили беспилотниками, и на какой-то момент она была выведена из строя. Ну, нужно также отметить, что, конечно, в этот день хочется больше о мирной повестке говорить, и вот в том же Белгороде есть центр поддержки украинских переселенцев, это те, кто из ДНР и ЛНР переселились в свое время. Так вот, для них специально в регионе, например, организовали празднование Международного дня защиты детей, водили девчонок и мальчишек в Белгородский государственный историко-краеведческий музей. Ну и такие акции в приграничном, в непростом регионе тоже, безусловно, проходят.
1: Важно,
2: Александру Сердюку, нашему корреспонденту в Белгороде, говорим большое спасибо и к следующей теме переходим.
3: Наше время.
1: Недалеко отойдем. На прошлой неделе правительство России сообщило, что выделено более 1 миллиарда, ну, точнее 1 миллиард 200 миллионов рублей, чтобы помочь организовать летний отдых для детей из как раз вот приграничных регионов Белгородской области. Михаил Мишустин, премьер-министр, сообщил об этом. Он также отметил, что многие дети проведут грядущие каникулы в летних лагерях, и организовать такой отдых для школьников помогает в том числе и правительство.
2: Кстати, там дополнительные даже средства из федерального бюджета выделялись на отдых ребят из Белгорода, из Белгородской области. Ну, а в целом, действительно, поговорим сейчас о предстоящей кампании отдыха летнего оздоровительного детского, который в лагерях в основном происходит. Где-то это пришкольные лагеря, но, конечно, интереснее говорить о тех лагерях, которые на природе, на речке, в лесу. Так вот, всего в стране 40 тысяч организаций отдыха и оздоровления детей. В 26-м году в них должны отдохнуть более 228 тысяч детей, участников специальной военной операции, и 50 тысяч детей из воссоединенных субъектов России. Но это уже не говоря о тех 6 миллионах детей в целом, которые должны все оздоровительные лагеря в стране посетить. Обсудим подготовку к сезону и о том, как этот сезон в этом году состоится, потому что новшеств в загородном детском отдыхе довольно много в этом году. С руководителем Координационного совета Межрегиональной общественной организации содействия детскому отдыху Валерий Долгих с нами на связи. Валерий Николаевич, здравствуйте.
4: Добрый вечер.
1: Здравствуйте, Валерий Николаевич. Ну, первый вопрос. С чем подходим к сезону? Готовы ли наши пионерские...
2: Ну,
1: пионерские.
4: Я считаю, а теперь по-другому, я даже не знаю, как их назвать. Детские. Да. Угу. Ну, да, неважно как. Детские, пионерские, молодежные, неважно. В общем, это загородные детские лагеря в лесу, у речки, как вы и сказали выше. Мы подходим достаточно оптимистично к началу уже оздоровительной кампании. Мало того, надо сказать, что она уже началась. Многие лагеря в 20-х числах мая приняли первых детей в своих загородных резиденциях, можно сказать. Рано каникулы летние начинаются, 1 июня, это не дата старта летней кампании. Подходим уверенно. Во-первых, есть уверенность в том, что спрос на загородный детский отдых в регионах растет. Да, есть тенденция, что на юга далекие путешествия, это падает. Причины этому понятны. Логистика, тарифы, стоимость билетов. Ну и просто желание родителей, чтобы ребенок был ближе к их родному дому, чтобы навещать его было удобнее и на связи с ним быть тоже было удобнее. Это, наверное, главная тенденция. Это отмечают все эксперты сферы детского отдыха, что региональный детский лагерь больше становится популярным и востребованным. Мало того, и другие формы, не только в загородном лагере, стационарном, но и палаточные лагеря, лагеря глэмпинги на базе стационарных лагерей тоже сейчас входят в рынок и тоже начинают предлагать услуги. Кстати, развитие вот последних 2 лет показывает, что на базе стационарного лагеря всегда есть свободные полянки, на которых можно поставить красивые быстровозводимые модульные глэмпинги, этим самым обеспечить и интересное проживание, и то же самое медицинское обслуживание, охрану, страхование, участие в общей программе питания и должным образом организованный присмотр и уход.
2: Валерий Николаевич, а что касается, что называется, материально-технической составляющей загородных лагерей, насколько сильно она изменилась? Действительно, несколько последних лет действовали программы, в том числе строительство модульных корпусов, о которой вы упомянули. Улучшило это материально-техническую базу лагерей российских? Ну так, в целом, понятное дело, что где-то лучше, где-то хуже, но, что называется, в среднем по больнице.
4: Понимаете, это, да, замечательно, что есть такая федеральная программа, что субъекты заявляются на условиях софинансирования на возведение таких быстровозводимых модульных зданий. У кого-то они в круглогодичном исполнении, у кого-то в сезонном исполнении. Но это точечное решение. То есть хотелось бы, конечно, чтобы регионам федеральный бюджет помогал в решении комплексной застройки, как вот мы, например, вернувшись только что из тура по детским лагерям Узбекистана, где сносится лагерь, на его месте строится современный быстровозводимый модульный комплекс для детей с различным видом отдыха. Поэтому это шаг вперед, хотелось бы, чтобы этот шаг был шире. Но программа расширяется не только места для проживания, но и места и инфраструктура по безопасности, по досуговой инфраструктуре, то есть спортивные площадки, театральные залы, клубное пространство, кружковые помещения теперь в эту программу входят, медицинские пункты, объекты питания детей. То есть это хорошо, что предложение организатора было услышано, и субсидия дается не только на места проживания. Ребенок в лагере не только спит, он еще и развлекаться должен, обучаться, и медицинское обслуживание должно быть на должном уровне.
1: И питание, вот тоже об этом хочется питание, отдельно конечно, поговорить, да. Потому что менялись требования, насколько я знаю, к санпинам в том числе, да?
4: Ну, как бы все осталось по-прежнему. Санитарные правила, которые заканчивают свое действие в этом году, переутверждены, старой редакции с 1 сентября они вступают в силу. Ничего не изменилось. Угу. Как нормативы по питанию, так и сами санитарные правила по детскому отдыху.
1: Валерий Николаевич, ну все, о чем мы с вами говорим, вроде бы как выглядит таким образом, что глобальных, ну таких вот прям новшеств, нововведений,
4: изменений... Да нет, есть, конечно, есть.
1: А, есть. Есть. Что?
4: Ну есть, да. То есть уже как второй год мы работаем на принципах единой воспитательной программы. То есть подходы к программе лагерей второй год... подведены под общие требования, да. Разнообразие лагерей обеспечивается их компонентом именно лагерной программы, но в каждом лагере те или иные мероприятия теперь обязательны. Да, существуют и требования к подготовке вожатых. Понимаете, на рынке сейчас впереди планеты все те, кто более разнообразен. Он выдерживает требования, но в то же самое время вкладывается в разнообразную спортивную и досуговую инфраструктуру и в оригинальные программы, отличающиеся от обычной программы 21 день просто пребывания на отдыхе с присмотром и уходом. Запрос родителей, чтобы не просто ребенок жил и питался. Они хотят, чтобы еще с ребенком что-то происходило, он менялся. Запрос родителей главный сейчас, чтобы ребенок научился самостоятельности в лагере, потому что семья, школа и доп. Образование этого не дает. Он первый раз может оказаться
1: сложно,
4: один.
1: Сложно не поддержать родителей в их этом желании, но все же упирается в стоимость, да? Мы говорим о чем?
4: Это
1: о том,
4: главная
1: что,
4: проблема.
1: К сожалению, детский отдых... Ну, для среднестатистической семьи, ну, это роскошь для ребенка. Причем потянуть 21 день, ну, это совсем тяжело, да, на 10 дней отправляют.
4: Я абсолютно вас поддерживаю.
1: Да, понятно, что семьи, которые могут получить субсидии, да, или какие-то там от государства какие-то льготы, они, им больше повезло. А те, которые вот уже этот порог перешагивают, не считаются семьями достойными, да,
4: это
1: там,
4: проблема.
1: Поддержки. Ну все.
4: Мы как ассоциация лагерей всегда на всех площадках, разговорах с властями говорим, ребенок не должен зависеть, сколько мама и папа получают зарплату. Право ребенка на отдых и оздоровление не должно основываться на принципах нуждаемости
1: да,
4: семьи.
1: Но вас слышат.
4: К сожалению, это разговор с властями идет. Да, вот была программа кэшбэка всем трудящимся, грубо говоря.
1: Да.
4: Есть регионы, в которых подход, да, налогоплательщик имеет право на помощь, а есть регионы, в которых, к сожалению, принцип нуждаемости в приоритете. Поэтому мы постоянно об этом на всех площадках говорим в разговорах с властями. Но, к сожалению, детский отдых становится не то что социальной политикой, он становится не всем доступен. Это
1: потому что это своего рода бизнес.
4: За который надо. Это бизнес становится все. Да, вы абсолютно правы. Это туристический бизнес все больше и больше разворачивается. Это платежеспособное население, да, больше имеет доступ к этому отдыху. Поэтому хотелось, чтобы вот потенциал детского отдыха, это как бывшие пионерские лагеря, анализировался и понимали, что это вклад в воспитание ребенка, а не просто на отдых и времяпровождение. К сожалению, детский отдых становится теперь все больше бизнес.
2: Вклад в воспитание ребенка. Валерий Николаевич, спасибо вам большое за беседу. Руководитель Координационного совета Межрегиональной общественной организации содействия детскому отдыху Валерий Долгих был с нами на связи. Ну, несмотря на стоимость путевок, будем надеяться, что как можно большему количеству ребят удастся отдохнуть с помощью государства или исключительно силами родителей, но так или иначе приступить к обучению в конце лета с удовольствием.
3: Радио России слушает страна, слышит весь мир.
5: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргонан».
6: Словарь русских говоров за Байкале.
5: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: На связи ГТРК «Донт-Эйр» и наш радиопроект «Области знаний».
8: Это какое-то волшебство или только технологии?
9: Это волшебство технологий.
7: Я, Олег Пшеничный, с моими гостями докопаюсь до истины.
10: Ростовская область – место, где берегут историю, любят творчество, рады делиться знаниями.
11: Игрушка для ребенка, находящегося в люльке.
10: Каждый гость студии – настоящая находка.
3: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
1: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами. Сегодня, в Международный день защиты детей, президент России Владимир Путин вручил государственные награды, ордена «Мать-героиня» многодетным родителям.
2: «Мать-героиня», а еще орден «Родительская слава». Это вот две последних награды, которые в нашей стране действуют для семей, у которых детей много. Ну вот сегодня 9 семей были приглашены в Кремль на встречу с президентом, и там 13-14 детей. Вот о таком количестве детей идет речь. Что сказал президент? Власти продолжат работу по всем направлениям, которые напрямую влияют на качество жизни семей с детьми. Речь идет о развитии современного образования, здравоохранения, включая детскую медицину, создании комфортной городской среды, а также условий для развития и самореализации подрастающего поколения. Президент отметил, что каждый ребенок должен иметь возможность найти свое призвание и максимально раскрыть свои способности. Позитивная тенденция, говорит Владимир Владимирович, что увеличивается число многодетных семей в нашей стране. Государство намерено и дальше формировать условия для увеличения числа многодетных семей. Национальные проекты и государственные программы все в большей степени ориентируются именно на интересы семей с детьми. Особенно поблагодарил многодетных родителей за их вклад в воспитание детей. Ну и поздравил, естественно, с праздником.
1: Мы со своей стороны, ну, всех, естественно, многодетных мам мы не могли найти. Мы нашли двоих и попросили ответить на наши вопросы, ну, вот буквально несколько слов рассказать о своей семье. Когда им вручали награду, это вот как раз семьи, которые тоже получали подобные награды.
2: Или не будут получать, раз, кстати. Да.
1: А вот что они чувствовали? И вот что нам рассказала многодетная мама 14 детей из Железногорска Ирина Казимирова.
12: Всем добрый вечер. Я Казимирова Ирина Давидовна, являюсь многодетной матерью, имеющей 14 детей. Мой муж Казимиров Олег Евгеньевич. В нашей семье 5 сыновей и 9 прекрасных дочерей. Из всех детей 5 имеют свои семьи. На сегодняшний момент у нас 10 прекрасных внуков. И в этом месяце ждем еще 2. Я очень рада за нашу большую, прекрасную и дружную семью. 21 апреля 26 года был указ нашего президента, что я являюсь матерью-героиней. Но самого ордена еще не получали. Ждем с волнением этого момента. Переживаем, но это, конечно, очень радостный будет момент. Звание это первое в нашей жизни. От государства мы получали льготы на коммунальное жилье. Было время даже 100% льготы. В 2009 году получили субсидию на жилье. А в связи с работой моего мужа на МГОКе нам выделяли путевки в санаторий Горняцкий каждый год, а также выделили автомобиль ВАЗ в 2010 году. Я сама выросла в многодетной христианской семье и являлась 8-м ребенком. Я видела живой пример своих родителей, как они с добром друг к другу относились и к нам, детям, с любовью. И я тогда для себя сделала вывод, что большая семья – это очень прекрасно. И всегда мечтала, чтобы у меня было 15 детей. Но Бог подарил нам 14. И за это я ему очень благодарна. И я хочу сказать, что иметь многодетную семью – это действительно честь от Бога, потому что Он доверил мне столько детей вырастить и дать им возможное, что от меня зависело.
2: А еще мы поговорили с многодетной мамой, 10 детей у нее, из Симферопольского района. Звание «Мать-героиня» она получила в 2025, в прошлом году. Наталья Лукьянова с нами пообщалась.
13: Здравствуйте, меня зовут Наталья Лукьянова. Я проживаю в Крыму. В прошлом году я получила звание «Мать-героиня», чему я очень рада и благодарна главе нашего государства за такое почетное звание. Вот. В нашей семье 10 детей, 6 из них девочек, 4 мальчика. Уже сейчас есть 7 внуков. В наше время очень, конечно, хорошо многодетные семьи живут, получают много поддержки. Ну и мы тоже все еще получаем эту поддержку, потому что у нас 5 несовершеннолетних детей. Сейчас такое время, да, когда со стороны государства оказывается всевозможная поддержка. Ранее мы тоже получали в Татарстане поддержку, когда мы там проживали, да, нам автомобиль вручили. Потом Миниханов Рустам Нургалевич также помог нам при обретении жилья. Награды там получали. Это материнская слава в Крыму. Получила награду «Родительская доблесть». Вот. И что хочу сказать, что большая семья – это когда все друг другу помогают развиваться. Это хорошо и здорово, что государство поддерживает, и мы можем спокойно жить и весело смотреть в будущее и быть уверенным в завтрашнем дне.
2: К нам присоединяется председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей, традиционных семейных ценностей Общественной палаты России Сергей Рыбаченко. Сергей Игоревич, рада вас слышать.
14: Да, добрый вечер.
2: Поздравляем вас с праздником. Во-первых, а во-вторых, хотим понять. Ну, вот смотрите, сейчас президент и вручает ордена, и многое делается действительно для поддержки. Но, как говорит Владимир Путин, это не конец. А к каким мерам поддержки мы сейчас идем?
14: Ну, во-первых, президент говорит о том, что делается много, но недостаточно. И самое главное, что я бы хотел отметить вот в предыдущих двух выступлениях, это такое, знаете, бесконечное счастье многодетной семьи. То есть награды, которые ну, все ждут там, в виде чего-то, да, там у семей у этих уже есть. И награда в виде высшего звания мать-героиня, это, конечно же, очень важная отметка их трудов со стороны государства, со стороны президента, но в то же время они все равно счастливы, независимо от этой награды. И какие бы меры поддержки не были в отношении их семьи реализованы, они все равно будут счастливы. Вот это самое главное, что я бы хотел отметить. Что же касается мер поддержки, то одно из самых главных достижений последнего времени, как я считаю, это указ президента о мерах социальной поддержки многодетных семей, который был принят 23 января 2024 года, когда стартовал год семьи. И в соответствии с этим указом установлен единый федеральный статус многодетной семьи. Это семья с тремя и более детьми. Почему это важно? Потому что, вот, например, сегодня на форуме, общероссийском форуме многодетных пассажиров и путешественников и авиапассажиров, мы услышали от одной из компаний, авиаперевозчиков, о том, что они только думают о том, как эти меры реализовать не в отношении семей с пятью детьми, в отношении которых у них реализуются меры поддержки, как в многодетных семьях, а в отношении семей с тремя детьми. Ну так вот, я хочу сказать, что это уже состоялось, это уже нужно делать. Вот в этом сила этого указа. И второе важное, я считаю, событие, которое произошло тоже в 2024 году, это старт нового национального проекта «Семья», в рамках которого реализуется федеральный проект «Многодетная семья». 10 мер из так называемого демографического меню реализуются в 41 регионе с неблагоприятной демографической ситуацией, где суммарный коэффициент рождаемости ниже, чем в среднем по России. Там самые разные меры, которые регионы выбирают для того, чтобы, ну, скажем так, реализовать у себя как самые востребованные со стороны семей. И не только многодетных, но и молодых семей. Ну, я могу сказать, что самые значимые с моей точки зрения, это жилищные меры. Это возможность увеличить до 1 миллиона рублей субсидию или выплату на погашение ипотечного кредита при рождении третьего ребенка. Сейчас она составляет на федеральном уровне 450 тысяч рублей. Это субсидированный найм жилья при рождении первого, второго и последующих детей. Это услуги социальных нянь, которые предоставляются тем семьям, которые нуждаются в кратковременном присмотре за детьми. Ну, например, это семьи с инвалидностью ребенка, это многодетные семьи, это семьи участников СВО, как решат в каком-либо регионе. Это специальные пункты проката товаров, необходимых для семей, ну и многие другие меры.
2: Скажите, пожалуйста, Сергей Игоревич, мне бы еще вот хотелось понять, вот, конечно, многодетными становятся не потому, что меры поддержки какие-то от государства хотят получить. Как мы вот слышали наших двух мам сейчас, они это решение приняли совсем не из-за денег, автомобиля или там льготного отдыха детей. Да, это вот их жизненная такая позиция, установка. И вот хочется понять, а как эта установка принимается? Ну вот условно говоря, вот за третьего ребенка 450 тысяч на погашение ипотеки получили, и все, например, да, а дальше... А как дальше? Как сделать, чтобы вот этот, как сказать, маленький детский отряд семейный увеличивался все дальше и дальше?
14: Я считаю, что мы должны пересмотреть подходы в принципах семейной политики поддержки больших детей. Вот мое мнение, мы его уже много лет пытаемся предложить реализовать на федеральном уровне, о том, чтобы поддержка семей с тремя детьми стала федеральной задачей, не региональной задачей, федеральной задачей. Частично это на сегодняшний день реализовано. То, что принят такой указ, это уже многое. Но там есть региональные меры, в этом указе предусмотрены, которые только в 49 регионах реализуются без оценки нуждаемости. Наша задача добиться того, чтобы во всех регионах эти меры были реализованы без оценки нуждаемости. Какие это меры? Это школьная и спортивная форма, которая предоставляется детям из многодетных семей. Это питание в школах. Это субсидированная оплата жилищно-коммунальных услуг. Ну и другие меры. А дальше уже регион должен принять на себя ответственность за следующего ребенка. То есть должна быть такая субсидиарная ответственность и партнерство в отношении семей с большим числом детей. Причем я считаю, что в отношении семей с большим количеством детей, ну, скажем, вот те мамы, которые, ну, те многодетные семьи, их ведь совсем немного, тех семей, у которых есть 10-14 детей. Вот в отношении них, их должны быть приняты особые меры. Я приведу один такой пример. В Сахалинской области примерно в 2015 году было принято решение о том, что все семьи, в которых воспитываются 5 и более детей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, то есть стоят в очереди, будут обеспечены специальные субсидии на приобретение собственного жилья. И эта проблема была решена в течение 1,5 лет. Все семьи получили жилье. Таких семей на Сахалинской области оказалось всего лишь там около 50. И дальше приступили к решению проблем семей с 4 детьми. Вот я считаю, что здесь должны быть применены такие же подходы. То есть сначала нужно решить проблемы тех семей, у которых большое количество детей. И постепенно спускаясь, мы можем эту политику реализовать таким образом, чтобы решить проблему всех многодетных семей. Но что нам это в конечном итоге даст? Если это даст в конечном счете рост многодетных, числа многодетных семей и решение нашей демографической проблемы. Говорит, что ну, если мы будем решать все проблемы многодетных семей, у нас не хватит денег. Если мы будем решать всех проблем многодетных семей, нам не потребуется больше денег, потому что нам не нужно будет реализовать нашу демографическую политику. Она будет решена. Вот в чем секрет всей нашей работы в поддержке многодетных семей.
1: Ну вот очень важное слово все-таки поддержка, да, потому что когда мы говорим о каких-то мерах, которые вроде как ждем от государства, да, вот, ну, в частности, там выплаты, денежные средства там, и так далее, и тому подобное, выглядит таким образом, что вроде бы как детей рожают, чтобы там деньги получить или квартиру там, ну вот так. А на самом-то деле не, это другая совсем история. Это женщина, которая задумывается о том, хочет ли она завести 4-го, 5-го ребенка и знает, что ей государство поможет. Вот. И вот, вот об этом, мне кажется, нужно все время
2: и
1: говорить.
2: И что ребенок будет ощущать эту поддержку. Конечно. Не только родителей, но и государства. А мама этого ребенка будет уверена, что ребенок все получит. Образование, воспитание. Спасибо, говорим Сергею Рыбальченко, председателю комиссии по демографии, защите семьи, детей, традиционных семейных ценностей Общественной палаты Российской Федерации за разговор.
15: Одиннадцатого, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва.
16: Лунин, откуда ты знаешь? Ты его сейчас даже не видишь.
17: Я его помню. У меня здесь, в голове.
18: Это раздвоение личности, да?
19: Загляни ему в голову. Премьера сегодня в 21:30 на телеканале «Россия».
20: Загляни ему в голову.
19: Категория 16+.
21: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года.
22: Наше время.
1: К следующей теме переходим. В России могут появиться алкозамки, которые блокируют запуск двигателя в случае, если водитель за руль садится не вполне трезвым. Ну, видимо, они каким-то образом будут эти пары алкогольные улавливать. На самом деле про алкозамки говорилось уже очень давно. И какие-то модели даже существовали. И в нашей стране они существовали. Но было это исключительно на добровольной основе. Это вот так вот человек задумался, а ведь я ж могу вот так вот как-то ненароком пьяным сесть за руль. Дай-ка я сам себе алкозамок установлю. Теперь вроде бы как говорят о том, что до 30-го года, возможно, такое средство безопасности станет обязательным.
2: Дело в том, что это сейчас прописано в стратегии безопасности дорожного движения до 2030 года, которая утверждена правительством России. Вообще, что касается вот технологии этих алкозамков, может показаться, что ну, бредятина полная, как в автомобиле можно установить этот алкозамок. Но я, на самом деле, вот сейчас мы рассуждали перед эфиром, я вспомнил, что я однажды видел, как на заводе, на проходной стоят алкозамки. И если ты дунул в трубку и там показал наличие алкоголя, тебя просто на завод не пустят на работу. Ну и с соответствующими вытекающими последствиями.
1: Но здесь, судя по всему, какая-то такая же схема, но возникает сразу масса вопросов. Если это алкозамок с такой трубочкой, то есть водитель подходит, дует в эту трубочку, да, и машина там открывается или соответственно, не открывается, то как бы, а что мешает водителю попросить трезвого товарища дунуть в эту трубочку?
2: Кстати,
1: первый
2: да.
1: вопрос. А второй вопрос, если это замок, который реагирует в принципе на наличие паров вот, в пространстве автомобиля, то а как же быть тогда с трезвыми женами, которых с собой берут мужья на всякие вечеринки, с тем, чтобы потом доехать до дома. Но наоборот, реже, вот как-то вот именно в такой
2: конфигурации. Да, то есть если кто-то в машине еще
1: кто-то пьяный, да, и вот и тут до машины доходит, что как-то, в общем, превышение паров, и она останавливается где-нибудь на МКАДе.
2: Как это может работать? Есть ли уже соответствующие технологии? Вот самый интересный вопрос. Мы его зададим сейчас нашему автоэксперту Максиму Егорову. Максим, здравствуйте.
23: Да, здравствуйте.
1: Максим, мы уже все придумали.
2: Как это может
23: быть? Не все, я могу еще накидать.
2: Давайте.
23: На самом деле. Вот, учитывая, что действительно, ну, во-первых, вы сказали такой очень важный момент, что кто-то, например, сейчас, коли это не является обязательным, кто-то гипотетически, предположим, что кто-то хотел себе поставить, как бы я ненароком не сел в каком-нибудь состоянии алкоголизма.
1: Честный, но неуверенный в себе человек, понимаете?
23: Я понимаю, но, честно говоря, при таких симптомах, мне кажется, тут другие надо проверять моменты, что если человек сильно себе не уверен, может быть, его будут другим симптомом желательно за руль просто не пускать. Все-таки, садясь за руль, нужно быть уверенным в себе, как минимум. Это очень важный момент. Дальше, с точки зрения этой инициативы, ну, не знаю, понятное дело, что это идет борьба непосредственно с людьми, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии, а мы прекрасно понимаем, мы сейчас обсуждаем только одну из историй, это пары алкоголя, но на самом деле опьянение бывает разное, к сожалению, мы прекрасно это понимаем, то есть не только от алкоголя. Дальше вы привели абсолютно правильный пример. А как это будет? Кто за выдыхаемый? Там, не знаю, везешь действительно веселящуюся компанию. А если это водитель такси, там практически все немножко на веселее перемещаются в этих автомобилях.
1: По вечерам такси, в общем, по другому поводу совершенно не вызывают, верно. Мне кажется. Да.
23: А кто-то может быть абсолютно законный, как мы обсуждаем, человек, который сильно в себе уверен, но при этом набрал алкоголя, поехал на дачу, и что-то произошло, какая-то баночка у него допотекла. Опять же, он ни в чем не виноват, но сработал алкотестер. Тоже вопрос остается открытым, как же здесь быть. Ну и, например, самое распространенное — это зима, да, то есть ты купил очень хорошую, неподдельную на заправке, незамерзающую жидкость, и там тоже могут быть пары спирта и всего остального, и опять же ты попадаешь на всю эту историю.
1: Вот, поэтому, я, кстати, на такую историю один раз попал, ну, в смысле, не с алкозамком, а с реальным представителем ГИБДД, который попросил меня дунуть в трубочку, ну, я не вожу пьяное, но у меня действительно было для минус, там, 25 какая-то омывающая жидкость. И ему показалось, да, ему показалось, что из салона пахнет алкоголем.
23: Да. Да, зачастую даже кто-то покупает очень хороший дорогой парфюм, и сотрудника полиции, его правильно калиброванный нос, он тоже как-то чует и говорит: мне кажется, вы что-то доупотребляли. А возможно, такой же калибровочный будет алкодатчик включения автомобиля, который также заблокирует, вы будете прекрасно пахнуть, но при этом автомобиль никуда просто-напросто не поедет. Здесь очень много моментов, вопрос при как бы цели. То есть я могу сразу накинуть одну из идей, учитывая, что в моем окружении есть люди, которые болеют, ну, страдают диабетом, то есть он присутствует, и у них, например, есть именно измерение глюкозы в крови с точки зрения постоянного укола, да, то есть проверки на состояние сахара в крови по постоянному постоянной диагностике. Чисто теоретически можно предположить, самый важный анализ у нас в состоянии алкогольного опьянения, мы все прекрасно это знаем, что сотрудники, например, останавливают, проверяют на пары, если есть подозрения, оформляются протоколы, и человек движется в медицинское учреждение, где непосредственно сдает уже анализ крови. Поэтому чисто теоретически самое лучшее, допустим, какой-то будет гаджет с Bluetooth, который будет, там, не знаю, вешаться на плечо, который будет в моменте, там, каждые, там, не знаю, 30 минут, потому что мы прекрасно знаем, что голь на выдумке хитра, и, грубо говоря, пройдя определенный тест, попросив дунуть друга, там, не знаю, даже через Face ID или еще что-то, никто не мешает дунуть сначала, разблокировать тот самый замок, а потом все-таки, если совесть позволяет, употребить чего-нибудь и дальше поехать. Поэтому эта система теоретически действительно должна диагностировать человека постоянно. То есть какой-то гаджет с Bluetooth, который будет вязаться там с системой запуска автомобиля, будет совершенно постоянно проверять состояние алкоголя на присутствие каких-то там запрещенных веществ, и в какой-то момент он заблокирует. Но цель всего этого, мне кажется, это такая нагроможденная история, что если мы говорим про коммерческий транспорт, что очень важно, действительно, состояние водителя, который перевозит грузы, тем более перевозит людей, очень важно. Это система ОТК, проверки водителя и все остальное, даже там есть
2: нарушение. Ну, к нам радиослушатели, я прошу прощения, Максим пишет, что, например, в школьных автобусах такое можно было бы использовать.
23: Ну, безусловно, но мы только что, к сожалению, обсудили несколько вариантов, как можно эту систему будет обойти, даже несмотря на то, что она будет какая-то там бесконечно совершенная и все остальное. Представьте, сколько она будет стоить. И дальше, допустим, если мы говорим про масс-сегмент обычных водителей, то это опять, то есть нас в какой-то момент заставили там в стоимости автомобиля включили кнопку SOS, ну окей, благая история, но все равно это каким-то образом повлияло на стоимость самого автомобиля. Новые автомобили, которые сюда приезжают, мы прекрасно знаем, что кнопка SOS должна быть обязана установлена. И здесь, опять же, что делать с старым парком, что делать с новым парком, как это будет выглядеть. На мой взгляд, инициатива, она направлена на то, чтобы люди не садились в алкогольном, алкогольном там опьянении или рулевом другом опьянении за руль. И мне кажется, самая важная инициатива, по которой все это идет, мы прекрасно знаем, что сейчас ужесточается система. То есть люди, которые, если раньше можно было порешать, как говорится, вопрос на месте за какие-то условно деньги, которые можно поднять, сейчас эта стоимость, ну, коррумпированная направляющая, конечно, но стоимость это баснословно огромная. То есть многие люди, это, честно говоря, немножко пугающий фактор ограничительный, когда люди понимают, что я просто-напросто не сяду пьяным за руль, потому что мне просто-напросто не хватит средств для того, чтобы решить этот вопрос. И второй момент, когда все-таки наступает самый момент ответственности, наказания и все остальное, система вот этих штрафов и всего остального должна быть просто, ну, соизмерима содеянным. Дай бог, что человек там, не знаю, был просто-напросто пойман, но при этом не натворил каких-то дел. А мы уже знаем прецеденты, что когда машина даже конфисковывается, когда люди повторно попадают на все это дело. Поэтому, мне кажется, ну, как бы немножко грубовато, кто-то скажет, ну вот, сейчас мы тут максимально все ужесточим, кто-то там нечаянно, как вы говорите, там, условно сядет с прекрасным парфюмом, а это будет повод для сотрудника просто-напросто человека раскачать в эту всю историю. Но, на мой взгляд, да, ситуации бывают, разные люди бывают, разные сотрудники, разные водители. Но если человек так или иначе невиновен, он, скорее всего, очень, я надеюсь, так или иначе готов будет доказать свою невиновность. Ну, как минимум, согласиться на свидетельство в медицинском учреждении, сдать кровь и как-то вопрос этот решить. Но ставить поголовно везде эти датчики, системы, ну, не знаю, на коммерческом транспорте,
1: понимаете,
23: да,
1: в чем дело? Оно можно, конечно, ставить. Ну, во-первых, естественно, как вы и сказали, подорожает автомобиль при покупке сразу же, автоматически, да, причем он подорожает, ясно, что не ровно на стоимость датчика, а больше. Вот. А второй, ведь найдутся умельцы. Ведь все равно найдутся, перепрошьют, заблокируют, что-то там как-то в программном обеспечении подправят. Найдутся умельцы. Обязательно.
23: Безусловно, поэтому, мне кажется, как инициатива, там, ну, если кнопка, там, условно, СОС, про которую мы говорим, действительно, это система так или иначе, которая может помочь в критической ситуации, даже в зонах, где это не ловит, она отправит какую-то смс-ку там, о чем-то происходящем, если, там, не дай бог, там люди без сознания находятся или еще что-то. Но вот эта система непосредственно, ну, вы правы, то есть, когда кнопка СОС стоит, ну, в ней как бы нет смысла особо ее обхода, да, то есть,
1: ну,
23: это,
1: да,
23: ну, система,
1: а здесь,
23: которая работает в фоновом режиме,
1: здесь,
23: да.
1: Здесь найдут способ обойти, да, спасибо вам большое, Максим Егоров, автоэксперт, был с нами на связи.
0: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.

0: встречаем утро бодро и легко.
1: А это не вредно?
2: Ну, вот честно, для меня большая загадка. Но...
3: это что-то на уровне детского счастья, детского восторга.
4: Да, да, что мы выяснили.
5: Прекрасное сочетание.
0: Хорошее начало. Информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
6: Сухни солено на нас, получится.
0: Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
3: Все советы, они, в общем-то, общеизвестные. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
4: Какая вы хитрая.
0: Хорошее начало. Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей.
7: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: Это наш свет. Вот один раз увидишь, то человек должен быть счастлив.
9: Меня зовут Ольга Минтеева. Я ведущая программы «Свет веры».
10: Понятно, что буддийские танки, они созданы по такой технологии, что предполагают скручивание и раскручивание в процессе своего бытования.
9: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге на канале «Радио Россия Калмыкия» на FM-частоте 102.7.
7: «Радио России» – главное радио страны. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. «Радио России».

0: Радио России.
1: Читайте «Клаксон» в июне. Изучили все новинки мирового автопрома на пекинском автосалоне. Рассказываем, как, куда и когда все это поедет. На чем ездить с коммерческой выгодой. Представляем самые интересные автомобили для малого бизнеса. Познакомились поближе с новыми русскими, у которых китайские гены, и составили честный отчет об этих автомобилях. Без клаксона, как без руля. 12+.
2: +14 июня в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с Абисалом Гергиевым. В исполнении молодого пианиста, победителя множества международных конкурсов, прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Густава Малера, Фредерика Шопена и Александра Скрябина. Завершит программу сюита из оперы «Хованщина» Модеста Мусоргского. 6+.
1: 8 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Впервые на сцене зала «Зарядье» Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии. В программе сочинения Сергея Рахманинова. Вторая симфония и первый концерт для фортепиано с оркестром. Солист Николай Луганский. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19:00. 6+.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске южная группировка российских войск взяла под контроль Тихоновку в ДНР. Владимир Путин отметил особую роль крепких семейных союзов в воспитании подрастающего поколения. И синоптики не несут ответственности за неверные прогнозы погоды. Далее подробнее. Российские войска усилиями группировки войск «Юг» взяли под контроль Тихоновку в ДНР, сообщили сегодня в Министерстве обороны. За минувшие сутки южная группировка поразила живую силу и технику противника в ДНР. ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы, сказано в сообщении ведомства. Группировка войск «Восток» продвигается в глубину обороны ВСУ. Подразделения войск «Центра» за сутки в зоне СВО заняли более выгодные рубежи и позиции. Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю. Также в течение суток российские военные поразили цеха производства и площадки запуска украинских беспилотников, объекты энергетической, транспортной, портовой инфраструктуры, которые используют в своих целях, ВСУ, сообщили в российском оборонном ведомстве. Владимир Путин в торжественной церемонии вручения орденов «Мать героиня» и «Родительская слава» в Кремле поздравил россиян с Международным днем защиты детей, отметив особую роль крепких семейных союзов в воспитании подрастающего поколения.
2: Торжественная церемония проходит в Международный день защиты детей. Я хочу от всей души поздравить всех с этим праздником. К нему в нашей стране всегда особое, очень теплое отношение. Его любят и считают своим и дети, и взрослые. Все, для кого значима забота о будущем подрастающем поколении. Многодетные семьи, которые находятся в этом зале, ярко олицетворяют такую заботу. Родители в них щедро одаряют каждого ребенка самым главным – своей любовью и поддержкой. Делают все для того, чтобы их сыновья и их дочери выросли хорошими людьми, достойными гражданами России. Конечно, такое внимание к детям, участие в их судьбе требует напряженного каждодневного труда, особенно в таких действительно больших семьях, как ваши. И награды, которые сегодня будут вручены, прежде всего, знак глубокой признательности к вашей, без всякого преувеличения, благородной, нужной для страны миссии.
1: Владимир Путин заявил, что власти будут поддерживать в переезде в Россию тех, кто разделяет традиционные ценности. А в ходе встречи с уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой Владимир Путин отметил, что федеральные и региональные меры поддержки семьи в России должны быть целевыми и эффективными. Львова-Белова доложила президенту о регионах, где улучшились показатели снижения количества детей в детских учреждениях.
3: Традиционно, конечно, в десятке наши регионы Северного Кавказа, но есть и другие. Например, Севастополь, Ханты-Мансийский автономный округ, Краснодарский край, Республика Калмыкия. Но помимо десятки лучших, я хочу выделить регионы прорыва, которые за этот год существенно улучшили свои показатели и поднялись в рейтинге. Это Нижегородск.
4: Это рейтинг, который отмечает снижение количества детей,
3: да,
4: в этих учреждениях.
3: В детских учреждениях, вообще социальных сирот в целом, как оказывается помощь семьям, сколько детей находится в интернатах, потому что нам важно, чтобы не было, Владимир Владимирович, больших интернатов, где сложно, например, комплексно оказать помощь не только ребенку, но и семье.
4: Ну, так что по поводу регионов прорыва.
3: Да, регионы прорыва – Нижегородская область, Тамбовская область, Ямал-Ненецкий автономный округ, Иркутская, Челябинская, Свердловская, Республика Бурятия, Тверская, Тульская области. То есть коллеги действительно проделали колоссальную работу, и мы за это очень им благодарны.
1: Владимир Путин заявил, что задача государства является выстраивание мер поддержки таким образом, чтобы семьи в России были счастливы. Ну а в эти минуты Владимир Путин в Кремле проводит встречу с руководителем фонда «Круг добра». Первый день основного периода единого государственного экзамена прошел без сбоев, организовано и утечек экзаменационных материалов не зафиксировано, сообщил журналистам министр просвещения Сергей Кравцов. Сегодня прошел первый единый госэкзамен по трем предметам: история, литература, химия. Общее количество школьников, которые сдавали эти три предмета, более 231 тысячи человек, рассказал он журналистам. Министр отметил, что 12-13 июня будут представлены результаты по этим трем экзаменам. Основной период ЕГЭ в этом году проходит с 1 июня по 9 июля. Экстренное предупреждение объявлено в Волгоградской области из-за прогнозируемых сильных дождей, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону. До конца суток 1 июня, а также ночью и днем 2 июня в отдельных районах Волгоградской области ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом, сильным ветром до 20-25 метров в секунду, говорится в сообщении. Спасатели призывают граждан быть внимательными при непогоде. После холодной недели погода в московском регионе наконец начинает налаживаться. Ненастный циклон отступает за Урал, так что температура постепенно будет возвращаться к своей климатической норме, сообщил синоптик гидрометцентра Максим Обухов.
5: Последующий каждый день температура будет повышаться на 1-2 градуса. И во второй половине предстоящей недели температура воздуха достигнет плюс 23-25 градусов. При этом практически каждый день ожидаются кратковременные дожди, но погода будет соответствовать климату июня.
1: Синоптики не несут ответственности за неверные прогнозы погоды, поскольку эти сценарии являются вероятностными. Об этом ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров. В то же время, по его словам, если прогноз предоставляется конкретным организациям, например, аэропортам или авиакомпаниям, а то ответственность наступает. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
6: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. ЦСКА утвердил Дмитрия Гдесамова в должности главного тренера команды. Контракт с 39-летним специалистом подписан на 2 года с опцией продления еще на 2. Быть тренером ЦСКА – это огромная честь и привилегия. Я хотел бы поблагодарить руководство за предоставленный шанс. ЦСКА – мой дом, и мы сделаем все для процветания армейского клуба, заявил Гдесамов. ПСЖ намерен начать переговоры с российским голкипером Матвеем Сафоновым о продлении контракта на улучшенных условиях, пишет Le Parisien. Новый контракт Сафонова будет рассчитан до лета 31 года. Это максимальный срок в чемпионате Франции. На данный момент зарплата Сафонова в ПСЖ составляет 250 тысяч евро в месяц. Россиянин является самым низкооплачиваемым футболистом ПСЖ. «Зенит» активно включился в борьбу за полузащитника «Локомотива» Артема Карпукаса, сообщает РБ «Спорт». Петербургский клуб намерен предложить 23-летнему футболисту контракт на 5 лет. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны Краснодара. Теннис. Впервые с 2013 года восьмерки сильнейших второго в сезоне турнира «Большого шлема» Ролан-Гаросса оказались 3 россиянки. Сегодня в матчах 4-го раунда Диана Шнайдер прошла Мэдисон Кис 6-3-3-6-6-0, а Анна Калинская выбила экс-россиянку, ныне представительницу Австрии, Потапову 6-4-2-6-7-6. Напомню, ранее в четвертьфинал пробилась еще одна наша теннисистка Мира Андреева. Она за выход в полуфинал сыграет с Араной Кирстей. Дмитрий Квартальнов назначен на пост главного тренера хоккейного «Локомотива», который стал вакантным после того, как экс-наставник команды Боб Хартли завершил карьеру, завоевав в минувшем сезоне Кубок Гагарина. Квартальнов уже возглавлял «Локомотив» с 17 по 19 год. Также отмечу, что в новом сезоне Боб Хартли будет консультантом «Локомотива». В завершении вновь в теннис легендарная Серена Уильямс официально возобновляет карьеру. Турнир категории WTA 500 в Лондоне, который пройдет с 8 по 14 июня, объявил о том, что 44-летняя Серена сыграет в парном разряде. И пока это все новости спорта.
1: Погода. В Пскове завтра облачно с прояснениями, плюс 22. В Великом Новгороде переменная облачность, плюс 21. В Челябинске небольшой дождь, плюс 21. В Рязани небольшой дождь, плюс 19. В Краснодаре облачно с прояснениями, плюс 23. В Ставрополе небольшой дождь, плюс 17. В Донецке облачно с прояснениями, плюс 22. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 10, днем плюс 20. В Москве во вторник ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Температура ночью плюс 11, днем 19 градусов тепла. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного выше нормы 749 миллиметров ртутного столба.

0: «Наша трибуна» – шоу о спорте в новой реальности. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян разбирают не только голы, очки и секунды, но и рассуждают о том, как современные события переписывают правила игры. «Наша трибуна». Слушайте по вторникам и пятницам в 10.10 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
2: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
3: Вместе с гостями.

0: налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
2: Мы продолжаем наш эфир. Впереди у нас еще час нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, напомню, контакты 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Если вы вдруг захотите присоединиться к беседе, можно по этому номеру телефона отправить нам сообщение, например, в мессенджере Макс. Задать ваш вопрос или оставить мнение или комментарий. Кроме того, всегда призываю подписываться на нашу страничку ВКонтакте. Заметили, что вы достаточно часто в последнее время ВКонтакте заходите. Поэтому, да, пожалуйста, можно и там нам задать вопрос. В последнем сообщении идет трансляция, и под ней можно что-то написать, свои соображения или вопросы нашим экспертам. Скачивайте наше приложение «Радио России» в Рустор и Google Play абсолютно бесплатно. Там множество различных функций, в том числе возможность направить сообщение, посмотреть архив. Ну и напоминаю, что самые свежие и интересные новости всегда на вести.ру. Присоединяйтесь.
2: Вот помните, были такие книжки в нашем детстве, назывались они «Мифы и легенды Древней Греции». Там были фотографии всевозможных древнегреческих чаш и амфор, на которых были изображены быки невероятной красоты с огромными рогами. То это Зевс, то и там еще кто-то, какой-то бог превратится в этого быка. Так вот, оказывается, эти быки Зебу теперь вполне могут жить в наших широтах.
3: А вообще зебу — это, как я понимаю, очень южное животное.
2: Очень южное, да. Да. Они вот как-то... Индия, ну...
3: Африканско-азиатское да. происхождение, как говорят на научной
2: истории. Российские ученые путем скрещивания вывели первых зебу-видных телят, устойчивых к климатическим изменениям.
3: Их сейчас 5 штук. 5 телят. Получились они от скрещивания зебувидных коров с галштинской и симментальской породами коров. И вот эти 5 теляток станут родоначальниками новых селекционных форм, устойчивых к климатическим изменениям. Это как раз речь идет о том, чтобы жить в наших широтах. Как происходил процесс и какие будут последствия для нашего животноводства?
2: Да, последствия. Ну, наверное, что хорошего принесут с собой зебувидные телята в наше животноводство? Да, об этом мы сейчас все узнаем у директора филиала Всероссийского института животноводства, Всероссийского научно-исследовательского института генетики и развития сельскохозяйственных животных Миноборнауки России Александр Серемягин с нами на связи. Александр Александрович, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Людмила, Даниил. Рад приветствовать вас.
3: Александр Александрович, ну, для начала расскажите, что это такое? Порода, подвид, это зебувидные телята. Это что-то принципиально новое?
4: Ну, смотрите, наверное, это пока что не порода и не подвид. Это попытка создания новых селекционных форм животных, которые были бы приспособлены к южным регионам разведения в нашей стране. Ну, всем известно, наверное, что эти работы начались в нашей стране еще в 70-е, 80-е годы 20 века в опытном хозяйстве Снегири, главного ботанического сада имени Цицина, результатом чего стало получение высокопродуктивных гибридов. Ну, стоит отметить, что, например, корова Убербланка, такая вот зебувидная корова из Кубы, которая доила в свое время 110 литров молока в сутки, а в 19 году получена корова Марилия из Бразилии, которая дала 126,7 килограмма молока. И вот мы надеемся, что использование скрещивания или гибридизации породы зебу браман с галштинскими и симментальскими животными, мы получим животных одновременно продуктивных и устойчивых к потеплению климатическому в нашей стране, в том числе и в мире.
3: Александр Александрович, а

0: Можно уточнить, вот 127-110 литров, а наши-то отечественные буренки сколько дают? Ну, чтобы мы понимали разницу.
1: Ну, смотрите, это максимальные показатели и индивидуальные характеристики отдельных животных в среднем. В нашей стране продуктивность в нормальных таких стадах составляет где-то 25-30, ну, до 40-45 литров в килограмм молока доходит. Вот. Конечно же, они, наверное, не конкуренты этому зимовидному скоту, который является как бы таким уникальным, но это попытка создания и поиска новых генетических основ для совершенствования скота, для создания уникальных генотипов животных. Ну, то, что нам даст и не только хорошее молоко, но и с
0: То
1: высоким его
0: есть
1: качеством.
0: смысл, условно говоря, следующий. Наша коровушка дает там, ну, условно, 20 литров,
1: 50.
0: а зебувидная, ну, или зебу, да, они дают 120. Но в наших условиях наша отечественная буренка живет хорошо, а зебу не живет. И нам нужно создать что-то среднее, чтобы и надой увеличить, и в наших условиях могли жить, правильно?
1: Ну, совершенно верно. Это вот такой идеальный элемент, чтобы и получать высокую продуктивность, и чтобы животное каждый год, ну, ежегодно приносило потомство и было адаптировано и к климату, и имело хороший уровень здоровья, ну и так далее, и так далее. Стоит сказать, что, например, что это, ну, как бы одна из попыток работы нашего института, Института животноводства и Национального центра генетических ресурсов сельхозживотных, который у нас функционирует с 2024 года. Например, наши породы, там, как красногорбатовская, бестужевская, тагильская, тот наш генофонд, который создавался веками в нашей стране, он обладает уникальными качествами, которые позволяют получать и продукцию высокого стандарта и так далее. То есть это как бы поиск новых генетических инструментов для совершенствования популяции и стад животных.
2: А почему именно зебу был выбран, именно вот эта порода была выбрана или как вид для того, чтобы осуществлять генетическое усовершенствование наших пород? Ну вот смотрите, есть же альпийские коровы, да, они вот как раз умеют жить в сложных климатических условиях, они неприхотливы, при этом они мясные, при этом они молока дают много. Вот почему именно зебу выбрали?
1: Ну, в первую очередь был выбор сделан из-за того, что этот скот как бы происхождением из Индии, в первую очередь, да, широкое распространение получил свое в Бразилии, в Южной Америке, отчасти даже в Северной Америке, в Соединенных Штатах. Он устойчив к жаре, устойчив к ряду инфекционных заболеваний, которые животные не переносят, ну, как бы не переносчиком являются они. Вот. И в этой связи, ввиду того, что у нас идет устойчивое глобальное потепление, вызванное деятельностью человека, парниковыми газами, была поставлена такая научная задача получить новые селекционные формы животных, которые бы способствовали устойчивой адаптации их в новых климатических условиях, в частности, в южных регионах нашей страны. Наверное, для наших
2: территорий. То есть, чтобы они и при морозе,
1: но
2: в мороз выживали, и в жару?
1: Ну, скорее всего, вопрос про жару, вот, устойчивость к жаркому климату, потому как, вы сами видите, у нас лето из года в год постепенно теплеет, зимы становятся мягче, вот поэтому, наверное, эта актуальная задача должна в том числе решаться использованием данной породы, ну, скажем так, вида скота в зебу.
0: Александр Александрович, а вот у этих пяти телят, у них есть имена, им присваивают имена?
1: Вы знаете,
0: или клички,
1: да,
0: наверное, правильно у животных?
1: Ну, клички. Правильно сказать, клички, имеются инвентарный номер, имеются уникальные ветеринарные идентификаторы. Вот, конечно же, на них выписываются специальные племенные карточки или племенные свидетельства, и, скажем так, паспорт животного, они тоже имеют, как и мы.
2: А если порода все-таки будет выведена, она будет зафиксирована, как вы ее назовете? Ну, вряд ли зебувидные коровы будет называться порода.
1: Ну, вряд ли. Знаете, давайте посмотрим чуть позже, время покажет. Сложно сказать. Ну, например, у бразильцев она называется гироланда, да? Посмотрим, что-то они придумают.
2: Спасибо большое. Директор филиала Всероссийского института животноводства, Всероссийского научно-исследовательского института генетики и развития сельскохозяйственных животных Миноборнауки России Александр Сермягин был с нами.
0: Скоро, совсем скоро, буквально на носу, я бы так сказал. Фестиваль «Красная площадь». Туда приглашают всех любителей литературы. Это книжный фестиваль. Он уже в 10 лет, 11-й год в этом году, как я понимаю, будет проходить в Москве, и нынче он приурочен ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина и дню русского языка. Как я понимаю, в этом году несколько масштабнее он будет проходить, потому что займет собой все пространство Красной площади, от собора Василия Блаженного, кто ориентируется в Москве, до исторического музея. Это вот прям вся Красная площадь. А также будут отдельные места в ГУМе. И вход будет свободным.
2: Ну, обещают грандиозный литературный праздник, который объединит писателей, поэтов, издателей, библиотекарей, ученых, актеров, режиссеров, музыкантов и десятки тысяч, конечно же, нас с вами, читателей, тех, кто захочет приехать туда. Обычно каждый год в фестивале принимает участие около 400 издателей со всей России. Только представьте себе, 400 издателей у нас в стране есть, и все они приезжают традиционно на фестиваль «Красная площадь». Программа обещает 800 событий. Вот всего за три дня. Я даже себе не представляю.
0: Мне больше нравится чемпионат мира по чтению вслух.
2: Да, это прекрасно. Давай поучаствуем, кстати. Может быть, мы победим с тобой. Да, значит, что обещают? Спектакли ведущих театров страны, литературно-музыкальные постановки, дискуссии, презентации новых книг, автограф-сессии с авторами и даже вот то, о чем сказал Данил, чемпионат мира по чтению вслух. Ну вот автограф-сессии и встречи с писателем, мне кажется, что вот действительно для тех, кто любит читать книги, это такие важные события.
0: Конечно.
2: Увидеть человека, который написал книжку, которую ты зачитывался. Ну, это прям замечательно.
0: Подробности все узнаем у литературного обозревателя «Российской газеты», руководителя пресс-службы книжного фестиваля «Красная площадь» Анастасия Скарандаева. С нами на связи. Анастасия, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Данил, Людмила. Добрый день.
0: Расскажите чуть подробнее. Мы уже в двух словах тут приоткрыли завесу над тем, что будет происходить на Красной площади в этом году. Расскажите что-нибудь еще.
3: Ну что, вы уже сказали, что у нас 800 мероприятий, это действительно есть из чего выбрать. Завтра будет опубликована уже программа, и можно начинать формировать вот список. Откроет фестиваль Юрий Башмет с солистами Москвы. Я думаю, что это будет очень красивое выступление. 4 июня в 12:00 ждем всех на главной сцене. Ну и вообще, как бы наш фестиваль – это такой синтез всех искусств вокруг литературы. Поэтому, так вы сказали уже и про презентации книжек, и автограф-сессии. Мы, конечно же, всех ждем. У нас 16 шатров, площадок. Приходите на встречи. И еще есть из интересного. Среди актеров, которые будут у нас на Красной площади, на главной сцене, это Виктория Исакова, Евгений Князев, Александр Голибин. Я думаю, что послушать их чтение бессмертных строк классики – это одно удовольствие. И тем более такая редкость, вход свободный на фестиваль, абсолютно любой человек может попасть, регистрация не нужна, приходите обязательно. Mm-hmm.
2: Но нас-то вот с Данилом заинтересовал чемпионат мира по чтению вслух. Кто может в нем принять участие? Можем мы с Данилом, например, как радиоведущие прийти и поучаствовать?
3: Конечно, можете, но сейчас это уже финал будет чемпионата, то есть это уже лучшие участники. Но, поверьте, это та еще битва. Поэтому я очень рекомендую принять участие. Это очень весело, очень интересно. Вообще, как взрослые люди читают разные тексты, притом это вот с листа, то есть вы не знаете,
0: а это на скорость или на выражение? Что там главное-то?
3: А там оценивается все. Там дается одна минута, и вот за эту одну минуту вы открываете книжку, которую вам протягивает ведущий. Это может быть поэзия, это может быть проза, это может быть нон-фикшн. И вообще самая неожиданная может оказаться книжка. Очень любопытные события.
0: Угу. Я вот обратил внимание, Анастасия, что у вас, ну, вообще это, в общем, традиционная история, но одна из 16 площадок, про которые вы говорили, она истории Отечества посвящена, другая вот есть детская учебная литература. И только что была новость о том, что сейчас патриотическая и связанная с исторической памятью литература находится на пике популярности в книжных магазинах. Насколько широко эта секция будет представлена на фестивале «Красная площадь» и вообще вы, как литературный обозреватель, вообще фиксируете вот эту, как это правильно назвать, моду, да, на патриотизм в литературе?
3: Ну, можно я начну немножко, вот вы сказали еще про детскую площадку. У нас просто действительно 1/3 отдана детской литературе и вообще детским событиям и мероприятиям, поэтому я очень рекомендую приходить на фестиваль всей семьей. А, что сказать про патриотическую литературу? Ну, мне кажется, литературу, которая вообще говорит о нашей стране, которая говорит о любви к нашей стране, она вообще-то всегда актуальна. Может быть, сейчас действительно то время, когда больше интерес к ней проявляют читатели, и мы, конечно, на фестивале тоже уделяем ей огромное внимание. У нас в этом году новый один шатер. Это шатер Союза писателей России. Там будут очень интересные лекции Павла Басинского, Алексея Варламова. Вот я думаю, что мы поговорим и про классиков, и про современников, и, конечно же, про патриотическую литературу тоже в этом шатре.
2: Угу. А стала ли появляться литература, посвященная событиям вот последних лет, событиям СВО, героям СВО? Есть ли такие книги, есть ли такие авторы, и будут ли они представлены?
3: Знаете, вот мы уже второй год говорим о том, что, конечно, ярче всего поэзия реагирует на то, что происходит в мире, быстрее реагирует. У нас второй год будет шатер поэзия, и вот там как раз очень будет много поэтов, которые уже успели как-то себя проявить в этой теме, им вручены премии. Поэтому вот шатер поэзии, наверное, самый актуальный, если мы говорим о литературе, связанной с СВО.
0: Что касается шатров, ну, конечно, естественно, тут много разных и интересных. Ну, например, в лектории что будет представлено? Меня, конечно, интересует лектория будущей книги. У вас присутствует? Какое будущее эта книга это ждет? И, собственно, в лектории что можно будет послушать?
3: Ну, одно из, наверное, самых интересных и актуальных встреч в лектории будет связано с искусственным интеллектом, битвой такой искусственного интеллекта и редакторов. То есть там будет такая история. То есть будет текст, который получит машина и который получит три разных редактора и крупных издательств. И мы посмотрим в режиме реального времени, кто заметит три редактора, а что заметит машины, как вообще они могут взаимодействовать, чей текст будет лучше отредактирован. Мне кажется, это настолько актуальный сейчас, да, вопрос искусственного интеллекта, на как он помогает или мешает в работе, стоит ли ему вообще доверять. Вот мы прям вот посмотрим на это в живом исполнении.
2: Ну и,
3: конечно, будем там же говорить и про аудиокниги, потому что это один из самых популярных форматов сегодня. Послушать книгу, когда едешь в машине, это очень удобно, например.
2: Ну вот я, к стыду своему, могу сказать, что в последнее время я читаю ушами. Да, у меня, к сожалению, вот возможности читать, так вот сесть, как раньше, сесть с книжкой в кресло, там, с чашкой чая и несколько часов посвятить чтению, почему-то у меня так не получается. А я книг читаю, да, много, но в основном в аудиоформате. Вот по поводу антикварной букинистической книги еще хотелось бы спросить, но совсем мало времени остается. Кто будет представлять эти книги? И
0: какие они будут?
2: Да, и какие они будут. Буквально антиквары, 20 секунд.
3: Антиквары и букинисты у нас традиционно представлены в ГУМе. Это первая линия. Огромное количество книг. Приедут разные издательства. Можно будет там увидеть.
2: Даже от издательств. Вау.
0: Анастасия, спасибо вам большое. Литературный обозреватель Российской газеты, руководитель пресс-службы книжного фестиваля «Красная площадь». Анастасия Скарандаева была с нами на связи.

0: страхи и мечты, эмоции и поступки, тайны подсознания и секреты счастья. Все, что мы хотим знать о себе и окружающих, в программе Дмитрия Таирова «Психология».
1: Психология продвинутого века, интеллекта гиперсовременного, психология любви и расставаний, осознание себя и понимание других, встреч, надежд, осуществление желаний. Психология судеб людских.
0: В откровенных беседах с ведущими психологами страны ищем ответы на важные вопросы. Психология. Слушайте по вторникам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
3: Присоединился к нам в студии наш спортивный обозреватель Андрей Кудряшов. Андрей, привет.
4: Здравствуйте.
3: Что мы сегодня? Мы сегодня будем обсуждать победу ПСЖ в Лиге Чемпионов, но не в частности, вот, точнее, в частности, будем нашего россиянина в составе этой команды обсуждать.
4: Есть такой.
3: Матвей Сафонов его зовут.
4: Слушайте, ну, действительно, парень выиграл вторую Лигу Чемпионов подряд. В этом году он выиграл престижнейший клубный футбольный трофей уже в качестве основного вратаря сильнейшего клуба. И это о чем-то на самом деле говорит всем, потому что, ну, на самом деле, я, наверное, на протяжении двух, наверное, недель после того, как ПСЖ прошел Ливерпуль, Челси, Баварию, соответственно, ну, практически все сильнейшие клубы, и вышел в финал. Ну, так думал, да, по поводу Матвея Сафонова, размышлял о нем, о его карьере, почему она так сложилась. И, честно говоря, я не очень понимаю вот того хейта, да, как правильно молодые люди говорят, да.
3: Негатива.
4: Того негатива, который несется в адрес российского вратаря, в основном отсюда, да, из России, потому что понятно, что французы будут критиковать его, да, потому что он вытеснил из основного состава одного из лучших молодых голкиперов Франции, выиграл у него конкуренцию у Люка Шевалье и, соответственно, занял место в воротах, да, защищает ворот ПСЖ. Там понятно, да, почему критикуют, потому что сборная Франции ехала сейчас на чемпионат мира в США, Канаду и Мексику, и там, собственно говоря, основной вратарь нужен, и ни один там здравомыслящий тренер не поставит голкипера, который не играет в основном составе. Здесь хотя бы есть какая-то логическая связь. Но то количество негатива, которое несется в адрес Матвея отсюда, оно, честно говоря, удивляет. То есть его, сейчас я это договорю, да, его вот абсолютно любая какая-то неточность, которую допускают абсолютно все вратари мира, там, я не знаю, там, 10, назовите кого угодно, она рассматривается под каким-то микроскопом. Он должен был сделать то, он должен был сделать это. Я читаю, честно говоря, удивляюсь. Вот у нас действительно вот внутри России как-то вот нет... нет ощущения там сопричастности или радости за другого человека, да, вот, ну, крайне редко я вижу, там, кто-то радуется успехам, да, особенно на таком уровне, а это очень крутой уровень, это топ-уровень вообще мирового спорта, то есть люди даже не отдают себе отчет, что человек поехал, ну, я просто вспоминаю, как это было 2,5 года назад, когда только поступило предложение от ПСЖ, у меня примерно такая же реакция была: куда? Чё, Матвей Сафонов, куда? ПСЖ, да, вот там вот Неймар, Мбаппе, Неймар играет, Месси там играл, да, его ПСЖ, да, ну, его действительно купили, его там купили за 20 миллионов, это не такие большие деньги, спрашивай.
5: Ну, нет, я не спрашиваю, я порассуждать, да, вот по поводу хита, о котором ты говоришь, ну, можно же понять людей, потому что, ну, обидно ужасно, наш
4: человек,
5: ну, потому что это наш
4: слонера.
5: Гений, который не за нас.
4: Да почему не за нас?
5: Потому что он побеждает за французов, потому что он сегодня, как ты рассказал за эфиром, стоял и смеялся во время приветственной речи Макрона.
4: Ну, Макрон, да, они всей командой пришли в Елисейский дворец на прием, но традиционная история.
5: Ну, здесь это даже не про зависть, это вот про то, что, ну а почему, а где мы-то, ну а почему, что вот,
4: да,
5: ну что ж такое-то?
4: Мы-то есть, он основной вратарь сборной России, здесь нет никакого там, почему он не за нас, почему он отыграл за нас, поступило предложение из сборной. более сильной команды, на более там большие деньги. Но любой человек, если ему интересна карьера, если ему интересно соревноваться среди сильнейших, он, естественно, выбирает этот путь. Это нормально абсолютно. Это смысл спорта в этом, что ты должен соревноваться и выигрывать конкуренцию среди сильнейших, равных себе.
3: Продался за бабки, значит.
4: Ну, если вам так угодно, пожалуйста, продался за бабки.
3: Нет, у меня еще, Андрей,
4: если с такой стороны, давайте я еще тогда бензинчику в костер сейчас подкину. Сейчас
3: 350 тысяч евро в месяц. Я уже слышал.
4: 250. Нет, 250 он получает, но сейчас его контракт будет пересмотрен.
3: А коллеги вот со спорта только что новости читали, сказали 350, ну ладно.
4: Это еще я сейчас их отругаю.
3: По поводу хейтеров, которые существуют, ты говоришь, да, про тех, которые его там действия на поле оценивают, у меня, видишь, другой подход к этому. Я вот все время думаю, вот Макрон, стоит он на приеме у Макрона. Макрон только что создал ядерную инициативу против России, 10 стран уже присоединились. И вот ты россиянин, против твоей страны этот человек, который вот стоит... организует военная ядерная инициатива. Как это можно терпеть вообще? Вот мой хейт, ну, мой негатив, скажем так, к этому сводится.
4: Я не готов какие-то политические такие вещи обсуждать. Я готов разговаривать только о спорте. И, ну, если ты не готов...
3: Без этого тут никуда, понимаешь?
4: Нет,
3: вот в чем дело.
4: Нет, это моя позиция, вы можете с ней не соглашаться. Да? Человек, который, он думает совершенно про своих категориях, и когда россиянин приезжает в лучший клуб, европейский клуб мира, я считаю, что он абсолютно продвигает нашу культуру, наш спорт, наших людей, которые умеют
3: играть. Да, он даже флаг российский забыл привезти с собой во Францию.
4: Нет, нет, нет, я бы так не говорил.
3: Они признались об этом честно.
4: Нет, нет, он ничего не забыл, потому что по закону УЕФА, да, по правилам УЕФА запрещено приносить российские флаги, да, российские,
5: да, французские. И нужно. И нужно.
4: Его супруга, да, которая была на трибунах в Будапеште, она из французского флага, нарезав...
5: Прямо на трибуну.
3: А почему французский можно, а русский нельзя?
4: Ну, потому что правила УЕФА запрещают сейчас проносить российскую символику.
5: Потому же, почему нельзя российский гимн?
4: В российском футболе, нет, в футболе там российского ничего сейчас нет, да, в отличие там от плавания, от дзюдо. Здесь каждая федерация рулит по-своему, да, и, соответственно, люди нашлись, люди придумали, люди сделали, люди... порезали французский, ну, общем... триколор, сложили правильный российский триколор, и вышла на поле супруга и обняла Матвея. Все спрашивали, а где? А вот она, пожалуйста, вот она его обняла.
5: Ну, конечно, уважение.
4: Конечно.
5: И всевозможные приветствия жене Матвея Сафонову, но... Марине, за то, что она действительно
4: вообще...
5: так вот... Несмотря ни на что.
4: Вообще, я еще хочу рассказать огромное количество историй, да, потому что байк про Матвея ходит огромное количество. Во-первых, он приехал в чужую страну с другим языком. То есть английский, понятно, вы можете знать, да, но когда вы приезжаете во Францию, там, и даже не в Париж, мультикультурный город, если вы там попытаетесь поговорить с кем-то из местных на английском, вы увидите страшную козью мордочку в ответ. То есть люди делают вид, что они вас просто не понимают, да, если не говорите, ну, хотя бы минимально на французском языке. Человек за 2 года выучил язык чужой страны, занимаясь репетитором, до такой степени, что может спокойно общаться с журналистами французскими. И на самом деле вот те легионеры, которые приезжают в нашу страну, там бразильцы, неважно, там какие-то африканцы, никто не учит русский язык. Понятно, что русский язык труднее, нежели французский, но, тем не менее, они даже не делают попыток. Ну, там, разве что, там, привет, пока, там, ну, и все остальные слова, которым учат их российские футболисты. Матвей Сафонов выучил французский язык, разговорный, и со стороны, во-первых, журналистов он получил огромное уважение в медиапространстве французском, потому что они поражены действительно его были лингвистическим прогрессом. Он заговорил быстрее, чем там Ибрагимович, например, знаете такое имя, или там Ди Мария, или Неймар, бразилец, да, который там только бабки получал во Франции, да, арабский. Все, больше ничего не было. А человек еще умудряется, когда ему французский журналист вот такой же, да, задает вопрос там, а что это вы там не волновались вы там после какого-то матча, потому что вы там какой-то левый гол пропустили. На что Матвей ему там спокойно на французском языке отвечает, что я должен был волноваться, да, это следующая игра, все, мне тренер доверяет, какие вопросы. И главный тренер ПСЖ, на самом деле, Луис Энрике, ему там не раз, и не два, и не пять задавали эти вопросы. А что такое у вас происходит? Что вы доверяете этому вратарю русскому, на который там 2 года назад был посмешищем вообще в команде? И все задавали вопросом, зачем его брали. Вот его брали за этим. Он доказал, он там прекрасно сыграл.
5: Ну, да. Можно сказать тем, кто вот, кого мы называем тут хитерами, да, можно сказать, что съездил, потренировался на самом высоком уровне, да, заработал имя, и теперь вернется в нашу сборную.
4: Да, вернется.
5: И будет в нашей сборной вратарем. Нет. Лучшим,
4: да, он не будет, он
5: на
4: есть.
5: Европейском континенте.
4: Да, он есть на протяжении уже нескольких лет. Он основной вратарь сборной России. Вот. Там никакого даже вопроса нет.
5: Давайте будем этим успокаиваться.
3: Да. Скажут, такие вкусные блюда во Франции. Не поеду я в эту сборную России. Зачем она нужна?
4: Ну, я не знаю, вот почему так, я не знаю, вот к Овечкину так не относится, как к нему, да? Вот вы Овечкину
5: все уважаете. Да,
3: потому что он на приеме у Макрона не был, Овечкин.
4: Ну, он к Трампу ходит на прием.
3: Да, не видел ни разу.
4: Ну, здрасте. Он когда кубок Стэнли-то выиграл, что, я думаю...
3: Так Трамп-то наш слоняра, а Макрон-то не наш.
4: Ну, нет, ну это... это уже дискуссионный вопрос, он немножечко за другой чертой находится спорта, да, чей Трамп, а чей Макрон.
5: Мы,
4: да,
5: совсем забыли вот про экспертов, которых ты опрашивал. Всё,
4: я, видимо, всем надоел. Давайте дослушаем Эдуарда Мора, двукратного чемпиона России по футболу, то, что он думает по поводу успеха Матвея Сафонова.
6: Ну, я считаю, Сафонов выступил очень хорошо, и, честно говоря, вообще не понимаю какую-то критику в его сторону, потому что вытеснил первого вратаря сборной, Шевалье. Во всех турнирах они победили, Сафонов везде играл, претензий нигде к нему нет. Так что настоящие болельщики ПСЖ как раз, у них-то к нему нет вообще никаких претензий. А те люди, которые просто где-то негативно относятся к России, вот пытаются что-то найти у Сафонова. Но выступил он просто прекрасно, и в команде он пользуется большим уважением и авторитетом. По большому счету сейчас Сафонов наша гордость такая вот очень большая, наряду, наверное, с Овечкиным. Да, жена вынесла флаг, но почему нет? Почему он не может вынести флаг своей страны? Безусловно, это кому-то не понравилось, многим не понравилось, но это их проблема. Естественно, что флаг своей страны, когда победили, человек выносит. Это делают практически все футболисты, которые выступают в командах в иностранных. Так что, ну, молодцы они, что осмелились. Понятно, что после этого они осознавали, я думаю, и Матвей, и его жена, что будет хит в этом плане. Но я считаю, что они все сделали правильно, и Матвей доказал все свое игрой на поле.
4: Ну, собственно говоря, вот человек, который двукратный чемпион России по футболу, вот он прямым текстом говорит, человек, который в футболе находится, имеет право так говорить. И все прекрасно понимали, что хейт все равно будет, да. И там есть украинцы в этой команде, забарные, и очень показательное видео, по-моему, было недельной давности, когда перед финалом Лиги чемпионов ПСЖ проводил двусторонку, ну, все друг с другом здороваются, они проходят мимо, там, не пожимая друг другу руки. Это не публичная история, это просто засняли. Ну, вот так вот, да. Но люди находят как-то язык, находят. Не хочешь играть в лучшей команде мира? Ну, не играй, пожалуйста, не здоровайся. Ну, как ты работу свою должен выполнять профессионально. Он выполняет более чем профессионально. Он приехал туда запасным. Да, у него не получалось. Дабл хейт, но он все сделал для того, чтобы российский футболист пробился на самый высокий уровень. Да, обозреватель для газеты «Дело Спорт» Георгий Кудинов говорит примерно то же самое.
7: Давайте искренне порадуемся за российского голкипера Матвея Сафонова. Он вместе с ПСЖ выиграл Лигу чемпионов. В прошлом году Матвей был игроком обоймы, был дублером знаменитого итальянца Доннарумы, а в этом сезоне вышел на первой роли абсолютно заслуженно и в финале играл турнира. Да, в послематчевых сериях пенальти он в этот раз не блеснул, не отбил ни одного из них, но в любом случае своим умением отбивать 11-метровый явно навел суету некую на игроков Арсенала, которые дважды не попали в створ ворот. Матвей молодец, а у меня вдвойне он вызывает уважение еще и потому, что он научился за короткий срок овладел французским языком. Нашим футболистам за границей мало кому удавалось на моей памяти быстро этого добиться. И таким тоже образом он молодец, продвигает и нашу футбольную школу вратарскую, ну и вообще показывает, что наши игроки могут и в интеллектуальном плане очень хорошо отмечаться в европейском футболе.
4: Я лишь добавлю, что Матвей Сафонов сделал новый имидж абсолютно российскому футболу, и он очень хороший. Европейская индустрия теперь совсем по-другому смотрит на наших футболистов. И сейчас поговаривают, что еще один россиянин поедет в ПСЖ, это Алексей Батраков из «Локомотива». Вот так.
3: Ну что ж, французские дети. Готовимся к встречи еще одного россиянина с Макроном. Хотя Макрон там недолго остался, у него скоро президентский срок закончится, так и он и перестанет быть президентом. Ладно, наш спортивный обозреватель Андрей Кудряшов был с нами в студии.
0: Искренние истории, сокровенные мысли, личные переживания тех, кого мы знаем и любим. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
8: А скажите мне, Алена, а кто вам сказал, что вы гадкий утенок?
9: А мне никто не сказал, я просто имела обыкновение иногда заглядывать в зеркало.
8: Да ладно?
9: Нет, ну я...
8: Но все подростки постоянно заглядывают в зеркало, и ну, все недовольны.
9: Во-первых, я была крайне не уверена в себе. Мало того, я выдрала все ресницы на нервной почве. Ну, люди грызут ногти,
8: да.
9: Люди делают еще уж какие-то манипуляции с собой. И вот эта вот неуверенность у меня проявлялась в том, что я вырвала все ресницы.
0: От всей души откровения тех, кто на виду. Каждый вторник в 23:10 по Москве и в 22:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
11: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. В эфире программа «Люди и песни».
12: Мы часто жалуемся на погоду, и единственное последствие этого – дурное настроение. Нью-йоркский музыкант Джон Филлипс подошел к процессу творчески. Так и родилась знаменитая песня «California Dreamin'» – «Мечты о Калифорнии». Зима 1963 года была в Нью-Йорке длинной и довольно холодной. Как-то утром Джон вышел на улицу, шел снег с дождем, погода была хмурой и неприятный холод пробирал до костей. И он подумал о том, что было бы неплохо оказаться в этот момент в теплой Калифорнии. Вся листва завяла, в небе солнце тень, выйду погулять я в этот зимний день. Где-то далеко было бы все ж теплей, Калифорния снится мне в холодный день. Эти нехитрые строчки он прочитал своей подруге Мишель Гиллиам, и она посоветовала превратить их в песню. С тех пор во всех справочниках Мишель значится соавтором хита «California Dreamin'». Она не написала ни строчки, зато подарила Джону идею и вдохновение.

Эта калифорнийская команда спела ее по инициативе вокалиста группы Алла Джардина. Впоследствии он покинул команду и выступал сольно, представляясь солистом группы Beach Boys. Бывшие коллеги подали против Элла иск, требующий ограничить использование этого названия. И тогда, в качестве доказательства, прямо в зале суда Элл Джардин исполнил «California Dreamin'» и выиграл процесс.

0: Люди и песни. Радио России. Москва, 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Московские ученые обучили нейросеть, чтобы она вычисляла мошенников. Причем пошли они самым логичным путем. Раз самая опасная атака аферистов – это социальная инженерия, когда человека по телефону обманывают, заставляя отдать деньги злоумышленникам по собственной воле, хотя и по указке обманщиков. А для этого мошенники вначале должны вывести человека из стабильного состояния. Они, как правило, пугают или используют другие различные эмоциональные состояния человека, вызывая страх, грусть, отвращение, угрожают, давят, уверяя, что времени на раздумья нет, что собеседник может потерять все деньги или свободу. Это снижает способность здраво анализировать ситуацию, контролировать ситуацию и приводит к потере контроля. Контроль перехватывают злоумышленники, и тогда человек действует по алгоритму, который они диктуют. Так что исследователи из Российского технологического института и Центрального экономико-математического института РАН научили нейросеть использовать для определения уровня стресса биологические показатели стресса. Достаточно, чтобы ваши умные часы, которые измеряют частоту сердечных сокращений, вариабельность сердечного ритма, повышение артериального давления, дали сигнал. И потому, что вы испытываете стресс, нейросеть понимает, что с вами сейчас разговаривает мошенник. Молодцы. Дальше дело других россиян использовать разработку ученых, чтобы создать инструмент, который либо будет тут же предупреждать, что на связи мошенник, либо сможет отключать мошенника или переводить его на разговор с нейросетью от оператора, чтобы не просто выручить человека в сложной ситуации, но и занять максимальное время мошенника, чтобы он не переключился на другого клиента. Тогда уже мошеннику придется вычислять, в какой момент его раскрыли и с кем он сейчас говорит, с потенциальной жертвой его обмана или сейчас обманывает уже его самого. Но пока это фантастика, хотя и реальная, и вполне реализуемая. По частям отдельно все уже используется банками и операторами связи, которые и должны нейтрализовать большинство звонков россиянам. Не удивлюсь, что пример того, как нейросети работодатели общаются с нейросетями человека, который ищет работу, скоро придет это на площадку, где нейросети мошенников будут вести сражение с нейросетями банков и операторов связи. А сами аферисты будут ждать, что же им принесет закинутый цифровой невод. Люди же будут надеяться, что искусственный интеллект в роли их защитника окажется умнее и проворнее. Но уже сейчас глава Центробанка России говорит, что по разным данным кредитное мошенничество снизилось на 40%, а значит меры противодействия реально работают. Эльвира Набиуллина также обратила внимание на то, что сокращается ущерб от мошенников. Количество жалоб от россиян, связанных с финансовым мошенничеством в первом квартале этого года, тоже сократилось более чем на 40% в сравнении с тем же периодом годом ранее. Такую статистику озвучил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка России Михаил Мамута. Только учтите, что минус 40% – это не 100% щит вокруг вас. Такой защиты не бывает. Это как верить в безопасные счета, а их в природе не может быть. Обманщики всегда ищут лазейку. Но и терять голову, паниковать, когда вас пугают по телефону, не надо. Прервите разговор, все обдумайте, посоветуйтесь с родными, с друзьями, перепроверьте информацию, которую вам сказали через официальные источники. Берегите свои деньги, данные и нервы. Не дайте мошенникам заработать.
0: Премьера на Радио России.
2: Знакома ли вам сила отлива?
3: Нет.
2: Поглядите, как быстро относят шхуну. Слышите, как звонит бой? А мы идем прямо на него.
0: «Морской волк». Радиоспектакль по одноименному роману Джека Лондона.
4: Ну ладно, Йонсен, хватит. Ты уже до крови задрал кожу у этого джентльмена.
0: Оказавшись на борту шхуны «Призрак», Хэмфри Ван Вейден попадает в мир суровых законов и смертельной опасности.
5: На меня подействовало бесчеловечное обращение с матросом.
6: Это нечто вроде морской болезни.
0: Но главное испытание здесь капитан Волк Ларсон. Сможет ли Хэмфри выжить в мире, где правит закон сильного?
6: Вы хотели бы вернуться на сушу, где раздолье для свинства в вашем духе. А мой каприз – держать вас на судне, где процветает мое свинство.
0: «Морской волк». Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска.
7: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. – Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
3: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
9: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Театр Радио России представляет. Радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
10: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
3: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
10: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Господи, вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
3: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
11: Подвиг этот очень опасен?
10: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
3: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин заявил о необходимости отнестись с максимальным вниманием к пострадавшим от теракта в Старобельске. Федеральные и региональные меры поддержки семей в России должны быть целевыми и эффективными. И Иран не допустит продолжения морской блокады со стороны США и дальнейшей эскалации в Ливане. Далее подробнее. Владимир Путин в эти минуты проводит совещание о мерах поддержки пострадавших в ходе расследования теракта в Старобельске в ЛНР.
2: Хочу обсудить сегодня с вами и пригласил для этого. То есть вопрос о том, как оказывается помощь и поддержка родственников погибших и пострадавшим от кровавого преступления, которое было совершено украинской хунтой 22 мая в городе Старобельске Луганской области. Хотел бы послушать, как организована помощь семьям. Известно, что в результате этого преступления погиб 21 воспитанник и 42 получили ранения Старобельского колледжа. Прошу доложить, как осуществляются выплаты, компенсации, как идет лечение, реабилитация раненых. Знаю, что на месте и психологи работают. Вот хотел бы все это в комплексе с вами обсудить. А также послушать и губернатора, руководителя муниципального образования, что, может быть, нужно сделать дополнительно по линии правительства, других структур, самой республики, чтобы людям помочь, поддержать людей.
1: Президент призвал власти с максимальным вниманием отнестись к трагедии каждой семьи и дать свои оценки произошедшему, а также доложить, как идет работа по выявлению преступников.
2: И прошу, как мы и делаем это в таких случаях или при стихийных бедствиях, с максимальным вниманием отнестись к каждому человеку, к каждой семье, столкнувшейся с этой трагедией. Еще раз хочу выразить самые искренние соболезнования семьям, которые понесли такую невосполнимую утрату, потеряли самое дорогое, что есть у каждой семьи, у каждого человека, потеряли своих детей и внуков. Повторяю, надо сделать все, чтобы людей поддержать. Знаю, что воспитанники Старобельского колледжа были переведены на дистанционный режим обучения. Все они должны завершить плановый учебный год, пройти аттестацию, а выпускники получить дипломы. Пригласил не случайно и генерального прокурора, и председателя Следственного комитета. Просил бы вас дать свои оценки произошедшему и доложить о том, как идет работа по выявлению этих преступников. Все они должны получить заслуженное наказание. И оно будет неотвратимым.
1: Владимир Путин также подчеркнул сознательность действий киевской верхушки в преступлениях в Старобельске и Геническе. Тем самым киевский режим решил открыть новую страницу в череде своих преступлений, отметил президент. Напомню, в результате налета вражеских БПЛА на Старобельск погибли 21 человек, 45 получили различные ранения. На место трагедии побывали журналисты из различных стран мира, кроме представителей BBC и CNN. Представители СМИ, увидев произошедшее в Старобельске, дали свою оценку чудовищной трагедии. Выезд в Старобельск организовал МИД России. Напомню, в Евросоюзе решили проигнорировать террористический акт киевского режима в Старобельске. Владимир Путин продлил срок полномочий Львовы и Беловой на посту детского омбудсмена еще на 5 лет, говорится в указе главы государства. Ранее сегодня президент провел рабочую встречу в Кремле с Марией Львовой-Беловой. Президент отметил, что федеральные и региональные меры поддержки семьи в России должны быть целевыми и эффективными. И сегодня в Кремле Владимир Путин провел встречу с руководителем фонда «Круг добра» протоиереем Александром Ткаченко.
2: Вы положили этот файл для того, чтобы показать, как шла работа в 25-м году.
3: Да. Сегодня День защиты детей. Я хотел рассказать вам, что фонд вносит свой вклад в реализацию права ребенка на жизнь и здоровье. С начала работы фонда уже более 30 тысяч детей получили помощь. Недавно прозвучали последние школьные звонки, и среди тех детей, которые закончили 9-11 класс, 1500 детей, получающих лекарства от фонда. Они пишут письма в фонд, пишут родители. В этой книге представлено более 300 писем, которые только в прошлом году направили нам родители.
1: Ранее в ходе церемонии вручения в Кремле ордена «Мать героини» и «Родительская слава» родителям 9 многодетных семей Владимир Путин заявил, что власти будут поддерживать в переезде в Россию тех, кто разделяет традиционные ценности. Глава государства отметил, что традиционные семейные ценности – важнейшие вещи, которые объединяют российское общество. По его словам, число многодетных семей в России растет, и это отрадно. Основная ответственность за атаки на вооруженные силы Украины на Запорожскую атомную электростанцию лежит на западных странах, заявила представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что Запад продолжает накачивать Киев новыми партиями оружия. В свою очередь, глава Росатома Алексей Лихачев сегодня потребовал от гендиректора МАГАТЭ Гросси публично дать внятную оценку преступлений Киева против Запорожской АЭС и Энергодара. Добавлю, что Лихачев и Гросси по телефону в понедельник обсудили безопасность Запорожской АЭС. Иран не допустит продолжения морской блокады со стороны США и дальнейшей эскалации в Ливане. Терпение иранских вооруженных сил не безгранично, предупредил военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи. Ранее иранское агентство ТАСНИМ сообщало, что Иран приостанавливает обмен сообщениями с Соединенными Штатами в рамках переговорного процесса из-за ударов Израиля по территории Ливана. По информации, Тегеран не возобновит переговоры с Вашингтоном до полного вывода израильских войск с территории Ливана и прекращения ударов. Дональд Трамп сегодня заявил, что США не получали уведомления от Ирана о приостановке переговоров, комментируя возможную приостановку переговорного процесса с Ираном. Он сказал, что это не означает возврат США к бомбардировкам. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
4: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол ЦСКА утвердил Дмитрия Гдесамова в должности главного тренера команды. Контракт с 39-летним специалистом подписан на 2 года с опцией продления еще на 2 сезона. Отмечу, что в штаб Гдесамова войдет тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов, а также экс-нападающий сборной страны Роман Адамов. Продолжаем о футболе. Информация ряда СМИ о достижении договоренности по переходу полузащитника Алексея Батракова из «Локомотива» в ПСЖ не соответствует действительности, пишет «Спортэкспресс». Продвижений по этому трансферу в последние 3 недели нет. А французский клуб сообщал о том, что планирует провести переговоры после финала Лиги чемпионов, однако с тех пор на связи с представителями Батракова не выходил. Тем временем ПСЖ намерен начать переговоры с российским вратарем Матвеем Сафоновым о продлении контракта на улучшенных условиях, пишет Le Parisien. Новый контракт Сафонова будет рассчитан до лета 31 года. Это максимальный срок в чемпионате Франции. «Зенит» активно включился в борьбу за полузащитника «Локомотива» Артема Карпукаса, пишет РБ «Спорт». Петербургский клуб намерен предложить 23-летнему футболисту контракт на 5 лет. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны Краснодара. Теннис. Впервые с 2013 года в восьмерке сильнейших открытого чемпионата Франции оказались 3 россиянки. Сегодня свои матчи 4-го раунда выиграли Диана Шнайдер у Мэдисон Кис 6-3, 3-6, 6-0 и Анна Калинская у Потаповой 6-4, 2-6, 7-6. Напомню, ранее в четвертьфинал пробилась Мира Андреева. Команда «КамАЗ-Мастер» одержала победу на международном ралли «Такла-Макан» в Китае, которое стало для нее первым крупным международным стартом за последние 4 года. Экипаж Богдана Каримова занял 1-е место, а Алмаз Ахмедов финишировал 2-м. 3-м стал еще один российский экипаж команды «Урал-Моторспорт» Юрия Наймана. И пока это все новости спорта.
1: Погода. В Челябинске завтра небольшой дождь, плюс 21, в Перми небольшой дождь, 17 градусов тепла, в Ульяновске небольшой дождь, плюс 16, в Элисте небольшой дождь, плюс 20, в Махачкале небольшой дождь, плюс 22, а в Грозном небольшой дождь, плюс 21, в Херсоне пасмурный, плюс 22. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура ночью плюс 10, днем плюс 20. В Москве во вторник ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Температура ночью плюс 11, днем 19 градусов тепла. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного выше нормы, 749 миллиметров ртутного столба.
0: Радио России. Музыка.

0: Дорогая передача.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Радио России Диана Гурцкая. Это говорит о том, что начинается наша с вами любимая программа «Дорогая передача». Напротив меня заслуженная артистка России, удивительная, очаровательная, мудрая, потрясающая, неповторимая Нина Шацкая. Нина, здравствуйте.
2: Диана, дорогая, спасибо за такое представление, я очень тронута. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Певица, путешественница, фотограф, писательница. Список можете продолжить?
2: Думаю, что пока ничего нового я не придумала для себя. Вот путешественница, певица, ну, фотограф. Я обычно говорю, что я, конечно же, не фотограф. Просто мне удается бывать в таких местах, куда люди, как правило, редко добираются. И мне нравится запечатлевать вот те необычные лица, природу редкую.
0: Сегодня в главной роли.
3: Заслуженная артистка России Нина Шацкая родилась в Рыбинске. Отец Аркадий Шацкий – музыкант и дирижер. Первые музыкальные шаги Нина сделала в коллективе

0: мероприятиях и музыкальных вечерах, организованных для королевских особ и послов иностранных государств. Вместе с актрисой Ольгой Кабо представили публике три совместные музыкально-поэтические программы. Певица – частый гость культурных программ кинофестивалей. Она представляла Россию в культурной программе Олимпийских игр в Пекине и Ванкувере. В 2016 году в Государственном Кремлевском дворце прошла выставка ее фотографий из поездок по странам Африки, Монголии, Индии, Чили и Японии. По окончанию выставки работы были распроданы на благотворительном аукционе. В мае 2016 года выпустила книгу «Жажда жизни». В ней собраны заметки фотографии Нины Шацкой о путешествиях по 16 экзотическим странам. Весной 2019 года вышла замуж за Павла Гусева, главного редактора газеты «Московский комсомолец».
1: Дорогая передача. О публичном и личном. О ненастье и счастье. Всерьез и не очень. Откровенный разговор.
2: Основу вашего репертуара составляют джазовые композиции, романсы. С чего начнем сегодня нашу программу?
3: Я вот только что об этом думала и решила, что в моем репертуаре есть песня, я не могу сказать, это хит, потому что, конечно, аудитория исполнителей романсов, она не так велика, как у исполнителей поп-музыки, но по этой песне меня уже на протяжении долгого времени узнают. И вот эта песня, по которой меня уже узнают поклонники жанра романса, поклонники поэзии Анны Андреевны Ахматовой, прозвучала в одной из очень известных программ пару лет назад. И уже даже юное поколение, относительно юное, конечно, но вот не мои ровесники, меня по этой песне могут идентифицировать. Это Анна Ахматова, музыка Златы Раздолиной, песня называется «Колдунья».

0: Прозвучала песня под названием «Колдунья» на волнах Радио России. Я напоминаю, друзья, в эфире дорогая передача, и с нами снова очаровательная Нина Шацкая, заслуженная артистка России. Вы родились в Рыбинске, в музыкальной семье. Ваш отец Аркадий Шацкий руководил джазовым коллективом. Вы никогда не задумывались, что ваша судьба все-таки была предопределена?
1: Дело в том, что, конечно, я об этом часто думала и уверена, что у каждого из нас судьба предопределена. Потому что мои первые шаги были неуверенные в музыке, и папа посчитал, что направить меня вот по своему усмотрению, по своей воле в музыку — это ошибка, что женская участь на сцене очень сложная, и что я должна осознанно принять решение сама, чем я буду заниматься. И я училась на управленца в Петербурге в очень интересном вузе, который просто меня обогащал такой информацией, как я бы сказала, вот как Институт благородных девиц у нас. Это гуманитарный университет профсоюза с блестящим преподавательским составом. Это мировая культура, история мировой литературы, искусствоведение. И уже заканчивая вуз, получая диплом на последнем курсе, я уже поняла, что я должна петь. И тогда поступила в студию мюзик-холла петербургского. Как ни странно, все-таки я доучилась. Я последний год в вузе и в студии мюзик-холла училась одновременно. И, получая диплом, я получила распределение, как-то не странное, в свою же область Ярославля, откуда я была родом, Ярославскую, в областной совет профсоюзов, для того, чтобы работать в туристическом отделе, возглавлять туристический отдел. Это было очень завидное место, но, тем не менее, я не поехала туда. А из-за того, что оно было завидным, и многие хотели заниматься туризмом, меня легко отпустили. Я посвятила всю свою жизнь музыке с тех пор. Но вот тем не менее, кроме пения, самое для меня интересное – это путешествия, это вот эти такие даже, я бы это сказала, экспедиции в дальние края и перемещение в пространстве. Поэтому все предопределено. Видимо, мне суждено было заниматься туризмом или просто путешествовать, не знаю. В общем, я странница. Вот, Диана, мы начинали, когда этот вопрос я вспомнила. Кто еще? Я странница. Мне просто нравится перемещаться в пространстве.
0: В детстве, юности были ли какие-либо увлечения, не связанные с творчеством?
1: Они все равно, наверное, условно были с ним связаны, потому что мне очень нравилось вязать, вышивать и что-то делать собственными руками, рукодельничать. И папа был всегда против мой. Он считал, что вот такие пассивные занятия, они могут спровоцировать лишний вес. Ну, вот такое. Хотел, чтобы я активно занималась танцами, требовал, чтобы я занималась языками иностранными. А он очень сильно влиял на меня, отец. И поэтому вот танцами очень увлекалась. Танцы и рукоделие. Кстати, к рукоделию сейчас стала опять возвращаться. Как ни странно, вдруг обнаружила несколько таких магазинов, в которых вот все для рукоделия, мимоходом. Зацепилась за вязание, зацепилась за какие-то сейчас бижутерию можно самой сделать.
0: И это тоже такое высказывание, да. Своеобразное, да. Творческая составляющая, искусство.
1: И вернулась опять к этим вот занятием. Времени мало, но когда есть время, получаю огромное удовольствие от этого.
0: Здорово, потому что опять танцы – это ритм. Где ритм? В музыке. То есть это настолько взаимосвязано, и я не удивляюсь. Очевидно, что любовь к музыке, талант передался вам от отца. Вот какие способности унаследовали от мамы?
1: Мама удивительная женщина. Папу очень любили, но он мог вызывать разные эмоции у людей. Он был очень таким доброжелательным человеком, но спорным в каких-то поступках. Вот мама, будучи всегда на руководящей должности, довольно сложный женский коллектив, она очень много лет руководила Дворцом культуры. Я не знаю людей, которые бы к ней относились неоднозначно с любовью. То есть мама всегда в самом сложном коллективе, в самой сложной ситуации могла быть на высоте, обладая женской харизмой яркой и мужеством руководителя. Вот это поразительное сочетание. И при этом Не было же тогда принято иметь домработниц и каких-то помощников по хозяйству. Только
0: да.
1: какие-то очень крупные чиновники могли себе это позволить, богатые люди, артисты, может быть, в Москве известные. Мы жили в маленьком городе, в Рыбинске. Мама была очень занята на работе. При этом у нас всегда был полон дом гостей, и мы всегда были очень вкусно накормлены, был порядок дома. Вот, наверное, от мамы пришло умение успевать очень много в жизни и быть широкой. Мама очень широкая. Вот у нас в семье было принято, что если это как на Востоке, если что-то моей подруге нравилось в детстве, какая-то игрушка, мама мне говорила, подари. Мама всегда готова была поделиться последним. Мама очень щедрая, и до сих пор, когда мы отмечаем мамины праздники, у нее собираются гостей побольше, чем у меня. Съезжаются из разных городов. Вот мы всей семьей жили в Рыбинске, потом мама период недолгий работала в Угличе, и сейчас с братом в Ярославле, все в одной области. И на ее праздники собираются очень много людей, многие мои ровесники, кто начинал под ее руководством работать, мои друзья, наши с братом друзья зовут маму мама Таня. И всегда, если нас не оказывается под боком, там всегда есть какие-то наши близкие, кто всегда придут на помощь. Мы можем, вот я живу в Москве, брат может с детьми уехать, но вот мама всегда под крылом наших близких. Вот такой она удивительный человек.
0: Во многих интервью вы говорите, что в детстве вас мало хвалили. Отец часто критиковал. Это как-то повлияло на вас?
1: Психологи говорят, что есть разные типы людей, что одним необходима жесткая критика для мотивации, а другим поддержка и похвала. Чрезмерная, может быть. Я не знаю, я, конечно, бы своего ребенка, у меня, к сожалению, нет детей. Но у меня есть племянники, которых я очень люблю. Мне кажется, что жесткий подход не совсем правильный. Для меня очень, у меня очень много времени потом ушло на борьбу с такой заниженной самооценкой. При этом я понимаю, что если бы отец так жестко меня вот в какое-то русло не заталкивал, не руководил мной, то из меня вряд ли получилось бы что-то. Ну, я, скорее всего, может быть, я была бы счастлива в семейной жизни, в детях. Я бы вышла замуж, я бы вот так вышивала, вязала, готовила. Я очень люблю готовить, кстати. Занималась бы детьми, и в этом была бы счастлива. Но он считал, что я должна заниматься музыкой, что мне Бог очень много дал, и что зарывать этот талант, который у меня довольно долго просыпался, большой грех. Поэтому не знаю. Вот отца нет, и я до сих пор, я хочу ему доказать что-то, я к чему-то стремлюсь, делаю проекты, я живу по его наказам, как он всегда говорил, что надо ставить перед собой на первый взгляд недостижимую планку, чтобы это вот ощущение было, что этого не добиться никогда, но надо к этому стремиться, и тогда можно и до этой планки дойти, но если даже она недостижима, то все равно результаты получаются очень высокими. Поэтому, ну, я, безусловно, отцу очень благодарна. У меня очень интересная, яркая жизнь. И мне кажется, что я во многом даже поднялась выше, чем он.
0: Дорогие друзья, мы очень здорово общаемся с Ниной Шацкой, но все-таки наши слушатели не простят, если мы не услышим еще одну песню в исполнении Нины Шацкой. Объявляйте, что сейчас будет.
1: Это, опять же, такая современная обработка старинного романса, который завоевал просто весь мир. Романс, вывезенный Александром Вертинским в Европу в начале прошлого века и сыгранный в легком джазовом фанке «Дорога длинная».

0: Только что прозвучала песня, которую мы очень любим, «Дорога длинную» в исполнении Нины Шацкой на волнах Радио России. В какой момент девушка из джаза увлеклась романсом?
1: Дело в том, что это все происходило параллельно. Мне, конечно, хотелось петь джаз, а получались романсы на тот момент. И я занималась параллельно и той, и другой программой, пока однажды не стало уже очевидно, что они слились в какую-то... Очень часто я слышу от поклонников классического романса, что я их неправильно романсы пою. Так людям кажется. И, к счастью, вот у меня непроизвольно это все начало получаться в начале 90-х. И публика, которая приходила, зная меня, они приходили на один концерт, и одни хотели романсы, другие хотели джаз. Поэтому это просто время, Диана. Вот время распорядилось.
0: Диктует.
1: Да, так что да. В моем лице просто смешались. У меня получился коктейль. Я себя не смогла разделить. И вот романсы звучат с ароматом джаза.
0: И это хороший синтез. Вы соединили, вы объединили джаз и романс. И я еще раз повторюсь, что это очень хороший, классный, удивительный синтез музыкальный. Вот джаз, романс и ваш удивительный голос. Еще такой момент, я хочу, чтобы вот на это обратили внимание музыканты. Мне кажется, что у каждого исполнителя свое прочтение, по-своему понимает ту или иную песню, музыку.
1: Но считается же, что в рождении песни три автора. Автор музыки, автор стихов. Я думаю, что, наверное, нынешнее время уже внесло коррективы, наверное, уже 4, потому что аранжировщик существует. И, конечно, исполнитель. Исполнитель ровно на тех же правах, мне кажется, рождает песню, потому что как он ее интерпретирует, очень зависит от исполнителя.
0: У вас с Ольгой Кабо несколько совместных работ. Как родилась идея о создании спектакля?
1: Дело в том, что со Златой мы познакомились еще в 1988 году в Петербурге. Я закончила вуз, я искала себя, я пришла в класс к педагогу заниматься вокалом и познакомилась с концертмейстером, тоже молодая была, совсем женщина уже, правда, мама нескольких деток, Злата. И она предложила мне спеть вот несколько романсов, а затем реквием. И я просто заболела этой музыкой. Мне кажется, что в тот период заложился какой-то фундамент моей всей жизни, потому что вот эта поэзия ахматовская, она меня перекроила. Потом мы со Златой потерялись. Она эмигрировала, и я мечтала петь эти песни, но как-то я там пару песен помнила, а нот не было. И я Злату искала, потом мы нашлись. Потом я записала эти 10 баллад с оркестром кинематографии в студии Мосфильма. И когда уже этот диск был готов, было понятно, что должно что-то быть большее. Однажды мы с Ольгой встретились на кинофестивале, разговорились, оказалось, что у нее есть программа, посвященная поэзии Серебряного века. И мы решили сделать что-то общее. Уже был готов музыкальный материал. Мы предложили Дому музыки, спектакль которого не было. И его очень быстро как-то захотели. И судьба нас вынудила мгновенно просто его подготовить. Оля уже работала с Юлией Жоновой, дочкой Георгия Степановича Жонова, великого артиста нашего. А Юля прекрасный режиссер, и она нам, собственно, все три спектакля сделала. Первым был «Ахматовский», затем мы решили обратиться к поэзии Марины Ивановны Цветаевой, и уже искали композитора. Очень оказалось сложно, потому что Дом музыки нас вновь поддержал, дали нам дату в Светлановском зале, а спектакля не было. То есть была только идея, и мы никак не могли найти музыку, потому что существовала, конечно, возможность взять уже существующие песни на стихи Цветаевой, их как бы подогнать, объединить с поэзией. Но очень хотелось авторской музыки. Я с разными говорила композиторами, известными уже мэтрами. Тех, кого очень хотелось, они были заняты, не успевали. Кто-то отказывался от работы с поэзией Цветаевской. Многие ее очень боятся, Марину Ивановну. Я тогда обратилась ко всем друзьям, говорю, слушайте, дайте какого-нибудь молодого человека. Кто-то же должен писать музыку такую. И однажды мне пришло письмо. Молодой человек совсем, на тот момент ему было 25 лет, Дмитрий Селипанов, я не знала, кто он, прислал мне песню по почте. Я ее открыла, и у меня мороз побежал. Знаете, мурашки.
0: Да.
1: Я поняла, что я нашла своего композитора. И Дима за полтора месяца написал 14 произведений. Вообще, это чудо. при том, что он их в каких-то ситуациях менял, когда мне было неудобно, и гармонию, и мелодию. Мы договорились, что если я не дышу этой музыкой, то мы ее не переделываем, чтобы не тратить время, что только мелкие какие-то правки. И вот Дима мог мне прислать... Вообще, я сейчас это понимаю, что это чистое чудо, потому что он мог мне прислать утром одну песню, я говорила: Дим, ну это не мое. И он мне к вечеру присылал что-то другое совершенно, ну вот незначительное вносил, правки, знаете, они для меня были незначительные, а для композитора всегда это же ребенок такой вот про песня. И меня поймут, наверное, только вот профессионалы, чтобы композитор легко шел на уступки и говорил, что да, давайте поменяем. Это тоже особая мудрость и умение. Вот Дима такой. Затем он сам, что тоже сейчас очень редко бывает, он сам оркестровал, аранжировал все эти песни для симфонического оркестра. И на сегодняшний день это мой любимый проект. Невероятная музыка. Причем за это время вот Дима стал известным кинокомпозитором. Он написал музыку к фильму «Лед», за что получил «Золотого орла». Фильм, которому он написал музыку, о Бродском, получил ТЭФИ. Коллектор, которому Дима написал музыку, да, тоже широко известен.
0: Да.
1: Дима стал дирижером и аранжировщиком симфонических версий Антона Беляева группы «Термейтс». То есть это такой, это такая глыба. А я познакомилась с молодым мальчиком начинающим, и я счастлива, что в моей биографии есть вот эта наша встреча и наша музыка. Ну, я уже говорила, что помимо того, что он блестящий композитор, он еще великолепный пианист. Часто очень мы с ним концертируем вдвоем, на нем вот вся эта музыка держится, но с новым дыханием она, он видит ее иначе.
0: Вы спели огромное количество песен. Можете ли вы назвать одну или несколько, которые вызывают наиболее яркое чувство?
1: Это песни, связанные, конечно, с поэзией, с Ахматовой, с Цветаевой, песни, которые были специально для меня написаны, но их много. Я, честно говоря, не могу на одной остановиться, на какой-то. Я пою двухчасовые концерты, часто это в сопровождении просто фортепиано. Иногда я слышу вопросы, что неужели ходят люди и два часа слушают голос в сопровождении фортепиано, что как,
0: это
1: неужели
0: это
1: можно вынести? Вот много таких, к счастью, еще осталось в нашей стране людей. И я составляю программу, где-то 22-24 вещи звучат, и они все, как правило, вот те, которые меня будоражат, и эмоциями от исполнения которых я могу поделиться с залом, и обычно очень явно я чувствую ответ. Вот одна из песен, которую я услышала в глубоком детстве, была маленькая девочка, из каждого окна, буквально из каждого окна, тогда звучали песни из пластинки Давида Тухманова «Полна моей памяти». Все песни были написаны на стихи выдающихся поэтов, и российских, русских, и западные переводы, и это были настоящие шедевры. Вот когда мы берем в программу какую-нибудь очень известную вещь, и кажется, что уже ничего с ней невозможно нового придумать, вдруг рождается абсолютно новое произведение, в основе которого лежит вот какой-то шедевр. И в мою жизнь ахматовские стихи вошли вот именно с той песней, о которой я сейчас думаю. Это Давид Тухманов, Анна Ахматова, «Смятение». У нас получилась версия, совершенно не похожая на авторскую, очень интересная. Но вот так возвращаются песни из детства, которые на меня произвели очень сильное впечатление.
0: Может, тогда ее и послушаем?
1: Да.

0: Только что прозвучала песня «Смятение» в исполнении Нины Шацкой на волнах Радио России. В эфире «Дорогая передача». Я ваша покорная слуга Диана Гурцкая. И я не просто так говорю, что у нас всегда очень интересная, познавательная программа с Ниной Шацкой. И мне это очень нравится. Вы не представляете, какое я получаю сейчас удовольствие от того, что я общаюсь с этим удивительным человеком. То, что вы профессиональная путешественница, это ни для кого не секрет. А вот с чего начался этот увлекательный этап в вашей жизни?
1: Я поехала, ну, я вообще всегда любила ездить, но для меня, я думаю, как для большинства женщин все-таки, может, мужчин иначе как-то сложен характер. Для меня путешествие это было море обязательно, а шезлонг. И я могла неделю, 10 дней, 2 недели не выходить за территорию отеля. Меня невозможно было поднять, оторвать от этого солнца. Я спала, всегда очень поправлялась в этих поездках, в отпусках. И если бы мне сказали, что я могу встать до рассвета, потому я была такая абсолютная сова, которая ложится под утро и встает уже по возможности, конечно, если не надо куда-то ехать на работу. Я могла там до 11 часов спать. И вот однажды я поехала с друзьями впервые. Я видела, как путешествуют уже мои друзья, как они много ездят в Африку. Мне казалось вообще, что это что-то невероятное. Однажды я поехала за компанию на 21 день. Мы поехали по Индокитаю. Пришли мы к этой поездке. Вот то, о чем я хочу рассказать. Я выбралась на такой отдых пляжный. Это был Таиланд, один из маленьких островов, который тогда только начинал, это было лет, наверное, 15-17 назад уже, которые только начинали популяризировать. И получилось, что в январе такая погода не самая удачная. И мне так хотелось этого солнца, я за ним приехала, я так хотела отдохнуть. У меня были тогда возможности очень небольшие. И вот я выбралась на какие-то 10 дней, наскребла этих себе небольшую сумму, оторвав от записи песен, от каких-то костюмов, от того, что мне хотелось совершенствоваться в профессии. Вот я прилетаю, а солнца нет. И ливень. И я выхожу на берег, сажусь, вдруг выходит солнце, освещает такое мутное море, потому что дождь и песок стекает в воду. И вдруг я испытываю чувство счастья. Такое вот от этого воздуха, от того, что озон в воздухе, морской этой капустой пахнет, солнце, вода. И я понимаю, что я счастлива. А чего же я счастлива? Мы же знаем, это был такой расцвет периода потребительского вот такого потребление очень активного. Я думаю, чего я счастлива? Я в каком-то не том отеле, в который я хотела. Мне нет солнца, мне ничего. Почему? И я поняла, что я счастлива вот в этом мире, когда нет цивилизации, когда ты просто видишь этот эти волны, воздух. И я начала путешествовать. Потихоньку я стала стремиться, а потом, когда уже я попала в эту поездку с друзьями по Индокитаю, и где у нас вот 12 перелетов было за 3 недели, и приходилось вставать на рассвете, чтобы увидеть как можно больше, каждый день мы перемещались, куда-то переезжали, я вернулась, понимая, что это то, к чему я хочу стремиться, что я хочу проводить свободное время в таких поездках. Я началась другая, я родилась другой из меня. Вот как будто я жила долгое время в яйце, в скорлупе, и вот как птенец изнутри проклевывается, во мне проснулся другой человек. У меня стал гораздо шире кругозор. Я не люблю слово толерантность, оно мне не нравится, потому что оно очень много смыслов в себе хранит. Но я стала допускать инаковость в людях, которые вокруг меня. Потому что для нас существует жесткая норма, черное и белое. Вот я стала гораздо к людям, я принимаю их такими, какими они есть.
0: Марк Твен писал: «Путешествие гибельно для предрассудков, фанатизма и ограниченности. Поэтому многим людям они так остро необходимы. Что они дают вам?»
1: Мне энергию. Я заряжаюсь в прямом смысле слова. Я получаю информацию какую-то, которую получает мое подсознание, не напрямую, да, вот интеллект. Я получаю информацию, которую потом перерабатываю и могу в другом виде, в виде другой энергии со сцены отдать в зал. И я очень люблю свои концерты, когда я понимаю по умолчанию, аудитории по паузам, которые возникают, что, ну, я живу не зря. Вот эта моя информация, полученная во время путешествия, она приносит какую-то, ну, что-то дает людям. И я счастлива в этот момент. Счастье.
0: Счастье. Как правило, когда мы путешествуем, мы привозим из той или иной страны какие-то, ну, вещи, частичку этого места. А вот вы привозили какие-то сувениры?
1: Это ужасно. Раньше я привозила их в огромных количествах, и в итоге это все превращалось в такие пылесборники, и некуда уже было ставить. Я себе просто приказала в приказном порядке покупать только маленькие какие-то вещи, очень такие незначительные, которые, вот как мне кажется, олицетворяют страну. Какую-нибудь маленькую фигурку, маленькую совсем шкатулочку. То есть не вот чемоданами маленькими. Они так как-то у меня даже на одной полочке размещаются. Да, вот из Аргентины, из розового камушка, таких двух пингвинчиков, допустим. Там из Мадагаскара, из дерева, из красного выпиленный такой бабабчик. Ну, какие-то такие точечные вещи, которые мне очень нравятся.
0: Это как память, да?
1: Да.
0: И вы смотрите на них и как-то возвращаетесь в это место, так?
1: Вот из азиатских стран было легко везти, потому что там вот это как ковроплетение изумительное, и можно было из всех регионов какой-то маленький коврик прихватить, которому всегда дома найдется место.
0: Конечно, да. Раз мы заговорили о путешествиях, давайте ненадолго вернемся в детство. Вот ваш отец гастролировал. Вы просили, как в сказке «Аленький цветочек», привезти что-то,
1: да,
0: необычное?
1: Во-первых, я его просила всегда взять меня с собой. Я его умоляла. Папин оркестр был в составе первой самой делегации на острова Зеленого мыса, откуда вот Цезаря и Вора.
0: Угу.
1: Боже мой, он мне даже, это был мой 10 класс, и он меня даже готов был взять с уроков, но очень маленькая была делегация, у него было 10 вокалистов, и он мне сказал: я объявлю конкурс внутри коллектива, если ты сможешь обойти всех этих певцов, я тебя возьму честно. Ну, я, конечно, не справилась. И когда он ездил, я всегда ждала чего-то необыкновенного. Это были какие-то... Вот с Кубы он привез мне такую смешную рубашку, которая здесь, конечно...
0: Разноцветности.
1: Да. Здесь нам этого всего не хватало. И она была настолько для меня дорогая и очень долго носила. Но вообще-то он отовсюду вез виниловые пластинки тогда. И все деньги тратил именно на них. И когда я стала подрастать и стала просить джинсы и кроссовки, вот этого он не привозил. Он мне говорил: знаешь, вот выйдешь замуж, пусть тебе муж возит, я не тряпичник, я музыкант, я хочу вкладывать все деньги в музыку. У нас было вот так принято в семье.
0: Ваша книга о путешествиях называется «Жажда жизни», то есть о стремлении к новому, интересному. А вот бывали ли в жизни такие моменты, когда жизнь не казалась уж такой яркой?
1: Ну, конечно, Дианочка, у нас, когда это происходит каждый раз, когда заканчивается какой-то новый проект, которому ты посвящаешь многое долго времени, когда ты сначала ищешь возможность, это же, ну, никуда от этого не деться. Любой творческий проект, да, духовный, воздушный, да, неосязаемый, он требует материальных вложений, которые где-то надо взять и заработать или найти каких-то спонсоров, я не знаю, людей, которым будут заинтересованы с тобой вместе создать или спектакли, как наши с Олей Кабо, Ахматовский, Цветаевский. Для этого надо заплатить авторам, написать аранжировки, прийти в студию с оркестром, нанять оркестр. То есть это все требует огромных средств. И когда ты этот проект осиливаешь, показываешь его, отдаешь его, когда он от тебя уходит, наступает момент очень вот такой опустошенности, когда ты совершенно внутри пуст. Хочется, уже начинает рождаться что-то новое, и ты понимаешь, что это опять потребует огромных сил. Это вот сложный бывает момент.
0: И в завершении что мы послушаем?
1: Замечательную песню «Сердце на снегу», которая тоже, в которой вдохнули новую аранжировку, новую музыку, и она очень солнечная, она звучит, несмотря на то, что песня о том, что «Сердце на снегу», звучит она с латинскими, цыганскими мелодиями, очень позитивно.

0: Дорогие друзья, прозвучала песня «Сердце на снегу». Нина была сегодня у нас в гостях вместе с нами на волнах Радио России.
1: Дорогие друзья, будьте счастливы.
0: Берегите друг друга, любите друг друга. Все зависит от нас. Это говорю вам я, Диана Гурцкая. Пока. Люблю вас.
2: Дорогая передача. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
3: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
4: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
2: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: У микрофона Кирилл Лушников
6: и Юлия Содикова.
5: Мы ведущие утреннего шоу на Радио России Ставрополье.
7: Все бегают, кричат где-то на фоне, что-то горит, полыхает синим пламенем. Вот это самое интересное.
5: Живое общение в прямом эфире с гостями и слушателями.
8: Больше всего на свете я люблю кефир. Кефир очень помогает от сердца.
6: Каждое буднее утро оперативная информация, интересные гости, актуальные интервью.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
10: Радость или грусть нас ждут потом.
9: Мелодии каждому знакомы из детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Каждую пятницу авторы ведущей программы «Аурум Нутили» Дмитрий Чернов приглашают послушать и оценить новую музыку современной России.
11: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
12: С 5 класса мечтала о своей группе.
11: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
2: «Аурум и Нутили». Слушайте в пятницу в 21:10 по Москве и в 14:10 по времени Южно-Сахалинска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
13: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
14: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
15: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
2: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин провел совещание о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в Старобельске. Группировка российских войск «Юг» взяла под контроль Тихоновку в ДНР. Украина по ошибке направила ударные беспилотники в сторону Финляндии. Далее подробно. Наказание для преступников, устроивших теракт в Старобельске, будет неотвратимым. Об этом заявил Владимир Путин во время совещания о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта. Как подчеркнул президент, необходимо сделать все, чтобы поддержать пострадавших и семьи погибших студентов.
2: С максимальным вниманием отнестись к каждому человеку, к каждой семье, столкнувшейся с этой трагедией. Еще раз хочу выразить самые искренние соболезнования семьям, которые понесли такую невосполнимую утрату, потеряли самое дорогое, что есть у каждой семьи, у каждого человека, потеряли своих детей и внуков. Повторяю, надо сделать все, чтобы людей поддержать. Знаю, что воспитанники Старобельского колледжа были переведены на дистанционный режим обучения. Все они должны завершить плановый учебный год, пройти аттестацию, а выпускники получить дипломы. Пригласил не случайно и генерального прокурора, и председателя Следственного комитета. Просил бы вас дать свои оценки произошедшему и доложить о том, как идет работа по выявлению этих преступников. Все они должны получить заслуженное наказание. И оно будет неотвратимым.
1: Как отметил Владимир Путин, атака не была случайной. Выжившие подростки рассказали, что беспилотники долго кружили над ними и били прицельно.
2: Похоже, что сознательно, именно сознательно совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже в Старобельске. И вот сейчас в Геничинске киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений. Придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор. Ладно, мы еще сейчас поговорим в закрытом режиме. Спасибо.
1: Сегодня Владимир Путин в торжественной обстановке в Кремле вручил ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава» и поздравил россиян с Международным днем защиты детей, отметив особую роль крепких семейных союзов в воспитании подрастающего поколения.
3: Торжественная церемония проходит в Международный день защиты детей. И хочу от всей души поздравить всех с этим праздником. К нему в нашей стране всегда особое, очень теплое отношение. Его любят и считают своим и дети, и взрослые. Все, для кого значима забота о будущем подрастающем поколении. Многодетные семьи, которые находятся в этом зале, ярко олицетворяют такую заботу. Родители в них щедро одаряют каждого ребенка самым главным – своей любовью и поддержкой. Делают все для того, чтобы их сыновья и их дочери выросли хорошими людьми, достойными гражданами России. Конечно, такое внимание к детям, участие в их судьбе требует напряженного каждодневного труда, особенно в таких действительно больших семьях, как ваши. И награды, которые сегодня будут вручены, прежде всего, знак глубокой признательности к вашей, без всякого преувеличения, благородной, нужной для страны миссии.
1: Президент провел рабочую встречу в Кремле с Марией Львовой-Беловой. Президент отметил, что федеральные и региональные меры поддержки семей в России должны быть целевыми и эффективными. Владимир Путин продлил срок полномочий Львовой-Беловой на посту детского омбудсмена еще на 5 лет, говорится в указе главы государства. Также Владимир Путин провел встречу с руководителем фонда «Круг добра» протоиереем Александром Ткаченко.
4: Я хотел рассказать вам, что фонд вносит свой вклад в реализацию права ребенка на жизнь и здоровье. С начала работы фонда уже более 30 тысяч детей получили помощь. Недавно прозвучали последние школьные звонки, и среди тех детей, которые закончили 9-11 класс, 1500 детей, получающих лекарства от фонда. Они пишут письма в фонд, пишут родители. В этой книге представлено более 300 писем, которые только в прошлом году направили нам родители.
1: Президент заявил, что власти будут поддерживать в переезде в Россию тех, кто разделяет традиционные ценности. Группировка российских войск «Юг» взяла под контроль Тихоновку в ДНР, сообщили в Минобороны. ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы, сказано в сообщении ведомства. Группировка войск «Восток» продвигается в глубину обороны ВСУ. Подразделения войск «Центр» за сутки в зоне СВО заняли более выгодные рубежи и позиции. Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю. Украина по ошибке направила ударные беспилотники в сторону Финляндии. Об этом сообщает «Хельсинская газета» со ссылкой на свои источники. Согласно информации издания, киевские власти сами уведомили Хельсинки о том, что дроны со взрывчатыми веществами были случайно направлены в финское воздушное пространство. В связи с инцидентом Министерство внутренних дел Финляндии экстренно рекомендовало жителям региона Уусима укрыться в помещениях из-за возможной угрозы атаки с воздуха. Это предупреждение касалось примерно 1,5 миллиона человек, и в результате воздушное сообщение было временно приостановлено. Издание подчеркивает, что ударные беспилотники обычно программируются на координаты цели, но могут давать сбои. Тем не менее, как указывается в статье, беспилотники так и не пересекли границу воздушного пространства Финляндии. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. Впервые с 2013 года восьмерки сильнейших второго в сезоне турнира «Большого шлема» открытого чемпионата Франции оказались три россиянки. В понедельник в матчах четвертого раунда 25-я сейная Диана Шнайдер прошла Мэдисон Кис 6-3, 3-6, 6-0, а 22-я сейная Анна Калинская выбила экс-россиянку, ныне представительницу Австрии, Потапову 6-4, 2-6, 7-6. Следующей соперницей Калинской будет 114-я ракетка мира Майя Хвалинска. Напомню, ранее в четвертьфинал пробилась еще одна наша теннисистка Мира Андреева, которая за выход в полуфинал сыграет с Сараной Кырсти. Футбол. ЦСКА утвердил Дмитрия Гдесамова в должности главного тренера команды. Контракт с 39-летним специалистом подписан на 2 года с опцией продления еще на 2. Быть тренером ЦСКА – это огромная честь и привилегия. Я хотел бы поблагодарить руководство за предоставленный шанс. ЦСКА – мой дом, и мы сделаем все для процветания армейского клуба, заявил Гдесамов. «Зенит» близок к подписанию нового контракта до 30-го года с 26-летним полузащитником Максимом Глушенковым, сообщает инсайдер Иван Карпов. Отмечается, что по новому контракту зарплата Глушенкова вырастет с 15 до 20 миллионов рублей в месяц. Продление договора с Глушенковым вызвано в том числе и тем, что у игрока был вариант с одним из клубов Саудовской Аравии. А новый контракт с «Зенитом» будет предусматривать бонус за лояльность в размере 300 миллионов рублей. Клуб континентальной хоккейной лиги «Шанхайские драконы» объявил об уходе 22 игроков, у которых истекли контракты сроком на один сезон. Напомню, в минувшем сезоне Шанхай занял 9-е место в западной конференции КХЛ и не смог пробиться в плей-офф. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Завтра во вторник, 2 июня, в Магадане плюс 10, плюс 12, облачно с прояснениями, без осадков. В Екатеринбурге плюс 19, плюс 21, переменная облачность, пройдут кратковременные дожди. В Красноярске плюс 22, плюс 24, небольшая облачность, без осадков. В Калининграде плюс 21, плюс 23, облачно с прояснениями, кратковременные дожди. В Самаре плюс 16, плюс 18, облачно с прояснениями, кратковременные дожди. В Ярославле плюс 18, плюс 20, облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. В Краснодаре плюс 22, плюс 24, переменная облачность, небольшие дожди. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков. Ночью плюс 8, плюс 10, днем в городе на Неве плюс 21, плюс 23. В Москве переменная облачность, без осадков. Ночью плюс 9, плюс 11, днем в столице плюс 19, плюс 21.

0: Джек Лондон. Морской волк. Часть первая.
1: Не знаю, как и с чего начать. Иногда в шутку обвиняю во всем случившемся Чарли Ферресета. В долине Мил, под сенью горы Тамальпаис, у него была дача. Но он приезжал туда только зимой и отдыхал за чтением Ницше и Шопенгауэра. Если бы не моя привычка приезжать к нему каждую субботу в полдень и оставаться у него до утра следующего понедельника, то это чрезвычайное утро не застало бы меня в волнах бухты Сан-Франциско. И не потому это произошло, что я сел на плохое судно. Нет. Мартинес был новый пароходик и совершал всего четвертый или пятый рейс между Саусалито и Сан-Франциско. Опасность таилась в густом тумане, который обволакивал бухту, и о коварстве которого я, как сухопутный житель, мало знал. Вспоминаю спокойную радость, с какой я уселся на верхней палубе у лоцманской рубки, и как туман захватил мое воображение своей таинственностью. Какой-то краснолицый пассажир проковылял взад и вперед по палубе и стал рядом со мной, широко расставив ноги, с выражением явного удовольствия на лице.
2: От такой мерзкой погоды недолго и посидеть.
1: Не думаю, что тут требуется особое напряжение. Кажется, дело просто как дважды два четыре.

0: Вы слышите?
1: Слышу.
2: Оно доставило меня на берег.
3: А во время войны у Адольфа был друг, с которым они, приняв роды на убегающей телеге от немцев, остались с ребенком на руках и поползли с ним на сторону немцев, где блеяла коза, вот, чтобы кормить ребенка, потому что женщина умерла. И, значит, когда достали они эту козу, оказался козел. Вот. Это папа после этого говорил: ты пиши много интересного в жизни.
1: Хорошо, да. Ты стал говорить, но не договорил. Две девушки, я помню, пошли вы обедать, и вот, очевидно, кто-то напал, типа медведя.
3: Нет, они, была ночь, они уплыли с Кареном куда-то, а я что-то не хотел плавать, хотя я плавал профессионально немножко. Да, и говорю: ребят, нет ответа. Я разбегаюсь, левая толчковая, я любил так. И вот это движение, в Сочи я его на гастролях с Адольфом разучил, так сказать. С пацанами мы разбегались, и в девятую волну, то есть в пустой песок, она должна подплыть, только туда прыгаешь и с волной отплываешь. Такой фокус был пацанами. Ага, и вот это меня спасло, потому что вскользь я... Нет, это был Днепр.
4: Там стекло было или что там было?
5: Да нет, он вошел в песок.
3: Дно, как Чарли Чаплин. Я встал по помидоры воды. Они меня смотрят, врачи, когда приехали. Я говорю: ребята, шейте. У меня вечером завтра спектакль.
4: Кошмар.
3: Я говорю: я вам расскажу анекдот. Я говорю: ну, да. Он: не смеши, у меня шприц крит. Дергается.
1: Володь, на самом деле мне очень твой рассказ понравился. И вообще отдельное тебе спасибо. Я знаю, что ты интервью не даешь никому, как-то сдержанно. А тут вдруг неожиданно пришел, и зря ты переживаешь. Прекрасный рассказ. Мне очень понравился.
3: Спасибо.
1: Так, перейдем тогда к Игорю. Игорь, расскажи, пожалуйста, с чего ты начинал? Непонятно, правда, о чем ты будешь говорить, потому что ты артист цирка, ты журналист, ты телеведущий. Ты спортсмен.
5: Так вы все сказали, что же, уже вроде все, и говорить не надо.
1: А скажи тогда, с чего начинал? Вот ты родился, маленький такой еще был, волосики были на голове.
5: С 12 лет стоял на пропате. Трамвай, щипачи, а я, мне скидывали кошелек. С этого я начинал.
1: Первые деньги пошли оттуда.
5: Да. Вырос я в Москве, учился в одной школе с Леней Якубовичем, друг моего детства. Ходили танцевать в сад имени Бауна, хватали девчонок за попки. Ну, все нормально было. Мама мечтала, чтобы я был космонавтом. Я не любил учиться, двоечник. Но рядом с нами был, к несчастью, техникум космического приборостроения. Мама продала, так как я учился очень плохо, мама продала кашемировый плащ, дала взятку. Я, короче, стал студентом. Но закончил техникум с отличием. Мама мечтала, чтобы я был бы, если не космонавтом, то конструктором. Рядом с нами МВТУ. Но, на несчастье, я в это время уже занимался борьбой. И только что появившийся такой вид спорта, как потом Юрий Владимирович Николин сказал, бодибилдинг. И я как-то так пришел туда, и у меня что-то как-то сложилось. Как будто бы даже был там как бы самым первым, и, ну, по крайней мере, не последним. Познакомился с дамой. Дама фривольная была. Оказалась женой выдающегося артиста цирка. Она говорит: что ты здесь делаешь? Я к тому времени уже имел шею 48 сантиметров, бицепс 50. Ну, дурила полный, ну, совершенно. То есть, мне казалось, что все мое и так далее. Короче, меня приводят в цирк, дают мне по тем временам сумасшедшие деньги, 200 рублей. Через полгода еду за рубеж в Америку. 67-й год, на 7 месяцев в Америку. В Нью-Йорке есть Madison Square Garden, самый большой спортивный комплекс. И я... У нас был первый город Провиденс, а второй был Нью-Йорк. И я, значит, стою около этого здания. Меня колбасит, я плачу, стою. То есть, ну, я не понимаю, что со мной в жизни произошло. Подходит сзади Юрий Владимирович Никулин, говорит: ну вот видишь, мальчик, куда тебе привел твой бодибилдинг. Вот, ну, акробат, самый шикарный труппе акробатов. Владимир Давейко, народный артист Советского Союза, лауреат государственной премии, летчик с первого по последний день войны, боевой летчик, и народный артист акробат. Естественно, смотрю на него с придыханием. Что-то вроде стало получаться даже.

0: неплохо. Ну, а шея и бицепс, они мешали как бы вот думать фривольно. Хотелось бы любви и славы. Персональный номер, естественно, силовой жонглёр. Короче говоря, я, значит, в это время познакомился с дамой, с девушкой Таня Филатова, дочка младшая, дочка Валентина Ивановича Филатова, народный артист Советского Союза, лучшего дрессировщика мира, мисс Медведями. Никогда не хотел быть дрессировщиком медведя, боялся, ну, не было интереса, очень любил бицепсы. Дурило такое.
1: Свои, ну, причем бицепсы.
0: Но другие большие с уважением к ним относился. И придя в цирк, 1969 год, город Сочи, мы уезжаем в Люксембург, и в программе работает аттракцион народного артиста Советского Союза Вальтера Михайловича Запашина. Это вот отец сегодняшних
1: ребят. Отец братьев, да, Запашина. Да, да, да.
0: Угу. На всю жизнь запомнил, я стою у цирка, это Шапито тогда еще было, не было в Сочи. Шапито, он берет меня за руку, смотрит мне в глаза, говорит, пойдем. Короче, ведет меня в вольер, там сидит кошка, килограмм 300, наверное. А по дороге он взял кусок мяса, там килограмм 30, наверное. И он, не спрашивая меня, заглянув мне в глаза, и увидел весь мой ливер тухлый. Я уже весь, я все анализы сдал в штаны. Заводит меня туда, и кошка, естественным образом, он идет на нее, кошка пятится. А я, значит, за ним так, ну, так кошка так смотрит, кто на десерт сегодня. Подходим к стенке, он говорит «оф», кошка становит «оф», а он держит в руках кусок мяса. А по всему это не просто высший класс дрессуры, это супердрессура. Когда кошка видит мясо, не двигается и не делает никаких агрессивных движений, это говорит о том, что она научена правильно. Потом он кладет мясо на землю, жри. Кошка опускается, ест мясо, а мы выходим. Это был мой первый урок дрессуры.
1: Опыт дрессировщика.
0: Да, даже не опыт. Это он по ушам мне надавал так, что, в общем-то, проходит время, я уже в женихах. Валентин Иванович Филатов, приезжая в город Львов, гостиница цирка и цирк в одном здании. Утром идет беседа по поводу свадебной фиесты. Ну, и потом, в это время начинается цирковое представление. И Филатов, значит, говорит, слушай, ну, пойдем вниз. Он хотел посмотреть на мой жим-жим, знакомить тебя буду. Подходим к медвежатнику, где сидят медведи, и, естественным образом, их готовят к работе служащие. И около медвежатника огромное количество людей, и что-то происходит такое. В это время из медвежатника выносят человека с рваной мошонкой. Да, и его носят, ну, уже санитар несут, значит. А стоит женщина, она вытирает руки о фартук и кричит, ну, что у Лёшки, как там, с хозяйством все в порядке? Она говорит, да, ну, ладно, пойду тогда на кухню, у меня там котлет. Это жена его. Это мой был второй урок дрессуры. Я понял, что я никогда, ну, никогда я не буду заниматься медведями. Это просто. И третий момент, который послужил мне каким-то, ну, входом в цирк, это 70-й год, город Санкт-Петербург. Мы работаем в программе. В программе работает с нами вместе Мстислав Запашин. Это младший брат Вальтера и, естественно, дядя этих ребят. Для меня он был всегда, ну, таким супергероем. Он акробат, гимнаст, воздушный гимнаст. Он дрессировщик кошек, он дрессировщик слонов. Ну, талантливейший человек. Просто я на него просто молился. И в выходной день в это время появилась такая приблуда, как называется шведский стол. И в Санкт-Петербурге, гостиница европейская, этот стол туда стоил завтрак рубль 10, а обед 2,50. И к тому же там баня была. Баня стоила десятка час. Это очень дорого было, попасть невозможно было. Но мы все-таки четвером пошли туда. В это время у меня в Европейской жил друг Василий Ливанов. Василий Борисович, тот, который Шерлока Холмса сыграл. Это только-только начинался снимать первый сериал Шерлока Холмса. Пришел к нам Вася, но он с нами не побыл долго, он ушел. То есть мы остались в бане одни, четвером моемся. Там, значит, цикл, по-моему, 2 часа был, значит, 20 рублей мы заплатили. Значит, принесли, естественно, выпить, закусить. Что и делали, значит, моемся, паримся, моемся, паримся. И в это время выходит администратор, мальчишка такой, Сереженька, как сейчас помню, голубенькие глазки такой, хи-хи-хи-хи. А он говорит, знаете, у вас уже срок закончился, а там уважаемые люди ждут. Как сейчас помню, Славка на него посмотрел, Мстислав, он говорит, ну и мы не приблудные, если толковые, чем мы поговорим, значит. Ну, приходят два быка огромных таких, дерзких. Ну, по тем временам, это, правда, не 90-е, 70-е, но эти люди были тогда всегда. У них огромные пакеты с харчами. Ну, естественно, ребята, может... Ну, я говорю, ну, давайте, чего, говорит, ну, не нести же домой эти пакеты. Короче, мы начинаем париться. Паримся, значит, народный артист Советского Союза Валентин Иванович Филатов немножко принял, он уже как-то плохо себя чувствовал, я по тем временам совсем не пил. А мы со Славкой вроде как-то очень так в здоровом состоянии. И надо же было ему подойти к своему пальто и посмотреть костюм, и посмотреть, сколько времени. И он не находит часы. Лезет в другой карман, не находит деньги. И мы понимаем, что какая-то такая несимпатичная ситуация. Мы понимаем, что вот эти пришельцы и так далее, и так далее. Ну, естественно, мы позвали мальчика того, кого. Вот он, естественно, раскололся. И эти два мужчины сопротивлялись. Но наши доводы были убедительны. Значит, мы одного раздели наголо, дали ему, правда, простыню и попросили, чтобы он пошел, принес все, что забрал. А второго Слава, значит, взял за правое ухо, повернул его в правую сторону, сломал ему хрящик этот, одел на него портки, и вот, вот в таком состоянии он бросил его в парилку, и, естественно, мы добили своего начальства. Когда мы уходили, сказали, что, пожалуйста, не говорите, зато вы всегда, и всегда мы вам рады. Вот вхождение в цирк мое было такое.
1: Прекрасное вхождение. Значит, вначале силовой акробат, а потом...
0: Нет, сперва акробат. Акробат, потом силовой жонглёр, а потом, естественно, дрессировщик медведей.
1: А дрессировщиком сколько лет был?
0: Да недолго, 24 года.
1: А вот спустя долгие-долгие годы, когда ты прекратил уже с животными общаться, тебе не кажется, что животных вообще не надо дрессировать, их надо вывести за пределы цирка, пускай живут своей жизнью? Нет такого?
0: И да, и нет. Я, может, сейчас покажусь слишком героическим, но все, что я добился от животных, в частности, с медведями, я добился того, что ни один зритель никогда не видел того, что ему плохо. Это труд, помноженный в десятикратный, чем я мог бы добиться, это через палку и кормежку. Если это делать, то я с медведями не один день работал. И у меня не было никаких неприятностей с медведями. То есть, несомненно, мне везло в поисках медведей. Много медведей у меня было. Лучше, хуже. Но если медведь не шел на трюк, я никогда его дальше не пускал. Он должен остановиться на полпути, потому что он не подходит к цирку. Если он вызывал агрессию, ту, которая, ну, недопустима, а требовала, естественно, от меня какой-то жесткости, соответствующим образом я вел себя совсем по-другому. То есть все медведи, которые у меня работали, я не хочу сказать, что они были все ангелы, но медведи есть медведи.
1: То есть любовью брал.
0: И рациональность и профессионализм.
1: Так, друзья мои, этот разговор мы продолжим в одной из следующих программ. Напоминаю, на студии были народный артист России, актер театра и кино Владимир Адольфович Ильин, скульптор, народный художник России, академик Александр Юлианович Рукавишников и заслуженный артист России, многолетний артист цирка, популяризатор боевых искусств и восточных единоборств, один из основателей бодибилдинга в России Игорь Филиппович Петрухин. Спасибо вам, ребята.
2: Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
3: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
2: «Куда пойти в Москве?» По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
5: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана. Пойлани, Сундалой, Хлыняли.
4: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. налоговые каникулы на период прохождения службы, компенсацию оплаты услуг ЖКХ, льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
5: Словарь русских говоров Забайкалья.
6: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэм на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны. Посоветуйте доктор. Ваша поддержка здоровья в прямом эфире Радио России.
7: Посоветуйте, доктор. Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
2: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. Посоветуйте доктор с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Астрахани. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин провел совещание о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в Старобельске. Группировка российских войск «Юг» взяла под контроль Тихоновку в ДНР. Более 620 тысяч бюджетных мест выделено российским вузам на 2026-2027 учебный год. Далее подробно. Наказание для преступников, устроивших теракт в Старобельске, будет неотвратимым. Об этом заявил Владимир Путин во время совещания о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта. Генеральный прокурор России Александр Гуцан сообщил президенту, что установлены имена офицеров ВСУ, отдавших приказ атаковать колледж.
2: 27 мая текущего года в качестве обвиняемых по делу привлечены командир 114-й отдельной бригады беспилотных сил Украины Тицы Мадьяра Клименко, командующий силами беспилотных систем ВСУ Броуди, начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины Иващенко. Кроме того, на контроле результата доследственной проверки в отношении должностных лиц, ответственных за работу систем ПВО. В порядке надзора будет дана оценка работы экстренных служб по объявлению угрозы ракетной опасности и ППВА.
1: Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что один мальчик находится в крайне тяжелом состоянии. С врачами Луганской республиканской больницы постоянно ведутся телемедицинские консультации.
3: Сейчас у нас в лечебных учреждениях находится 7 человек. Постоянно мы ведем телемедицинские консультации, в том числе этому мальчику, который находится в крайне тяжелом состоянии, но, к сожалению, госпитализировать в Москву его пока невозможно, поэтому посредством такого рода консультаций корректируем по необходимости и консультируем врачей из Луганской республиканской больницы. Кроме того, тем ребятам, которым нужна будет реабилитация, мы, естественно, такую реабилитацию организуем и направим их в наши федеральные реабилитационные центры. Также я хотела
4: сказать... А вот мальчику, который в тяжелом состоянии. Да. А туда-то мы можем как-то какую-то технику привести необходимую, специалистов дополнительно. Нет, туда, на место.
3: Работают наши специалисты.
4: Работают на месте.
1: Владимир Путин подчеркнул, что киевская верхушка сознательно совершает тяжелейшие преступления против детей и подростков в педагогическом колледже в Старобельске, решила открыть новую страницу в череде своих преступлений и придать новое качество конфликта в целом. «Наказание для преступников, устроивших теракт в Старобельске, будет неотвратимым», — заявил президент.
4: Похоже, что сознательно совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже Старобельске. И вот сейчас в Геничинске киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений. Придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор. Ладно, мы еще сейчас поговорим в закрытом режиме. Спасибо.
1: В результате налета вражеских БПЛА на Старобельск погибли 21 человек, 45 получили различные ранения. На месте трагедии побывали журналисты из различных стран мира, кроме представителей BBC и CNN. Представители СМИ, увидев произошедшее в Старобельске, дали свою оценку чудовищной трагедии. Выезд в Старобельск организовал МИД России. Напомню, в ЕС решили проигнорировать террористический акт киевского режима в Старобельске. Традиционные семейные ценности пытаются отменить в целом ряде стран. Россия рада принять и поддержать тех, кто переезжает в страну для их сохранения, указал Владимир Путин на церемонии вручения ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава» в Кремле. По словам президента, власти стремятся создать все условия для того, чтобы многодетных семей в России было как можно больше. И государство продолжит работу по всем направлениям, которые значимы для российских семей.
5: Это качественное современное образование, здравоохранение, в том числе детское, разумеется. В самом широком смысле комфортная среда для жизни в городах и поселках. И, конечно, возможности для развития и самореализации для того, чтобы каждый ребенок мог найти дело, занятие, в котором по максимуму раскрывают свои его способности. Добиться таких результатов, которыми будут гордиться и родители, и вся страна.
1: Президент отметил, что многодетные родители в России щедро одаривают детей заботой и поддержкой. Делают все для того, чтобы их сыновья и их дочери выросли хорошими людьми, достойными гражданами России. А в ходе встречи с уполномоченной по правам ребенка Марией Львовой-Беловой Владимир Путин отметил, что федеральные и региональные меры поддержки семей в России должны быть целевыми и эффективными. Президент подчеркнул, что задачей государства является выстраивание мер поддержки таким образом, чтобы семьи в России были счастливы. Подразделения Южной группировки российских войск освободили населенный пункт Тихоновка Донецкой Народной Республики, говорится в сообщении Минобороны. Группировки войск «Север», «Центр», «Запад» и «Восток» за сутки улучшили положение по переднему краю. Суточные потери ВСУ составили 1335 военнослужащих. Более 620 тысяч бюджетных мест выделено российским вузам на 2026-2027 учебный год. Это превышает показатель прошлого года, сообщил глава Миноборнауки России Валерий Фальков. Всего выделено в этом году 620 тысяч 480 бюджетных мест. И мы продолжаем курс на увеличение количества бюджетных мест. Их чуть больше, чем в 2025 году, сказал Фальков. Приемная кампания в российских вузах продлится с 20 июня по 15 августа. На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести. Спорт.
6: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. Впервые с 2013 года восьмерки сильнейших второго в сезоне турнира «Большого шлема» Ролан-Гаррос оказались три россиянки. В понедельник в матчах четвертого раунда Диана Шнайдер прошла Мэдисон Кис 6-3-3-6-6-0, а Анна Калинская выбила экс-россиянку, ныне представительницу Австрии, Потапову 6-4-2-6-7-6. Напомню, ранее в четвертьфинал пробилась еще одна наша теннисистка Мира Андреева. Футбол. Полузащитник «Спартака» Эзекиэль Барк отказался продлевать контракт с московским клубом, который предлагал аргентинцу 4 миллиона евро за сезон, сообщил агент Тимур Гурцкая. А издание «Аргуэла Роха» сообщает о том, что Барка продолжит карьеру в «Индепендиенте». Аргентинский клуб планирует арендовать полузащитника у «Спартака» с опцией выкупа, и переговоры находятся на очень продвинутой стадии. Информация ряда СМИ о достижении договоренности по переходу полузащитника Алексея Батракова из «Локомотива» в ПСЖ не соответствует действительности, пишет «Спортэкспресс». Продвижения по этому трансферу в последние три недели нет. Французский клуб сообщал о том, что планирует провести переговоры после финала Лиги чемпионов, однако с тех пор на связь с представителями 20-летнего Батракова не выходил. Дмитрий Квартальнов назначен на пост главного тренера хоккейного «Локомотива», который стал вакантным после того, как экс-наставник команды Боб Хардли завершил карьеру, завоевав в минувшем сезоне Кубок Гагарина. Квартальнов уже возглавлял «Локомотив» с 17 по 19 год. Также отмечу, что в новом сезоне Боб Хардли будет консультантом «Локомотива». В завершении смешанного единоборства промоушен UFC официально анонсировал следующий бой бывшего чемпиона в полутяжелом весе россиянина Магомеда Анкалаева. 25 июля на турнире в Абу-Даби он проведет поединок с американцем Халилом Раундри-младшим. Этот бой станет главным событием вечера. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Завтра во вторник, 2 июня, в Магадане плюс 10, плюс 12, облачно с прояснениями, без осадков. В Архангельске плюс 10, плюс 12, облачно с прояснениями, кратковременные дожди. В Воронеже плюс 20, плюс 22, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков, ночью плюс 8, плюс 10, днем в городе на Неве плюс 21, плюс 23. В Москве переменная облачность, без осадков, ночью плюс 9, плюс 11, днем в столице плюс 19, плюс 21.

Здравствуйте, в эфире «Экзотика», у микрофона, как всегда, Андрей Борисов. Сегодня в нашей программе бывший лидер лондонской группы Snaker Pimps Крис Коннор, ныне выступающий под псевдонимом IMX, немецкий сингер-сонграйтер Константин Гропер и его проект Get Well Soon, шотландский электронный дуэт Boards of Canada и мастера винтажного рока и ретро-психоделии ливерпульский ансамбль The Coral. А открывает нашу очередную встречу композиция «Тихий ветер» британско-французского проекта System 7.

System 7 Steel Wind из альбома Flower of Life, выпущенного лейблом AWF Records. Бывшие участники легендарной группы Gong, британский гитарист Стив Хилдж и французская певица и клавишница Микке Джаради создали свой техно-эмбиент проект System 7 в конце 80-х на волне бурного развития электронной музыки и клубной культуры. System 7 были одной из первых техногрупп, игравших вживую, и вскоре стали важной частью андеграундной танцевальной сцены Лондона. С талантливым дуэтом активно сотрудничали многие известные музыканты и диджеи, такие как Пол Окенфолд, Карл Крейг, Лоран Гарнье, Дерек Мэй, Алекс Паттерсон и Юф. Но этого участникам System 7 оказалось недостаточно. В 2005-м Хилдж и Жаради запускают ориентированный чиллаут и даунтемпо параллельный проект Mirror System, в рамках которого исследуют более мягкое романтическое звучание, создавая тонкое кружево из мечтательной электроники, минималистичных технохаус-ритмов и элегантных гитарных партий.

0: Это был британско-французский электронный дуэт System 7. Прозвучала композиция «Ла Катрина» из нового альбома «Цветок жизни».
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: А наш обзор продолжает бывший лидер культовой британской группы Snaker Pimps Крис Коннор, но не предпочитающий жить в Америке и выступающий под псевдонимом IMX. Предлагаю вашему вниманию композицию «Искусственная невинность».

IMX Artificial Innocence из мини-альбома Unmask EP, изданного лейблом Unfall Production. Вдоволь поэкспериментировав с акустическим звучанием и модульными синтезаторами, Крис Корнер все же вернулся к тому, что у него получается лучше всего, а именно к созданию ярких и трагичных песен, пронизанных фирменной меланхолией и печалью о судьбах современного мира.

Это был основатель культовой лондонской группы Snaker Pimps Крис Коннор, выступающий под псевдонимом IMX. Прозвучала песня Radical Self-Love, радикальная любовь к себе, из нового мини-альбома Unmasked EP. А наш обзор продолжает берлинский коллектив Get Well Soon с композицией I Want to Hold On.

Get Well Soon Терезы Уолдо из альбома Minus the Magic, выпущенного Scarlet Beast Records. Get Well Soon – это даже не группа, а целый оркестр со струнными и духовыми, в котором играют немецкие, ирландские и швейцарские музыканты. Главное действующее лицо ансамбля – 43-летний немецкий певец, поэт, мультиинструменталист и композитор Константин Гропер. Коллектив исполняет сложную, богатую нюансами музыку, в которой органично соединяются элементы инди-рока, фолка, прогрессива, неоклассики и электроники.

Это был немецкий сингер-сонграйтер Константин Группер и его проект «Get Well Soon». Прозвучала песня «Окей» из нового альбома «Без магии». А у нас на очереди легендарный шотландский электронный дуэт «Boards of Canada» с композицией «Слово становится плотью».

Not the company.

Борс оф Канада – The World Becomes Flesh из долгожданного альбома Inferno, выпущенного лейблом Warp. Родные братья Майкл Сэндисон и Маркус Эоин начинали экспериментировать с электроникой еще на заре 80-х, а к концу 90-х превратились в одну из самых уважаемых и влиятельных групп направления Intelligent Dance Music, или сокращенно IDM, и стали флагманом британского оплота прогрессивной электроники музыкального издательства Warp. Новый альбом дуэта, которого поклонникам пришлось ждать долгие 13 лет, прекрасный образец фирменного стиля шотландских электронщиков.

0: Это был электронный дуэт из Эдинбурга «Boards of Canada». Прозвучал трек под названием «You Retreat in Time and Space» – «Вы отступаете во времени и пространстве» из нового альбома «Inferno».
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: И завершает наш еженедельный обзор продолжающие традиции классического рока, фолка и психоделии конца 60-х, начала 70-х ливерпульская группа The Coral с песней «Пересекая пески».

The Coral – Crossing the Sands из нового альбома 388, выпущенного лейблом Run On Records. Ну а наше время незаметно подошло к концу. Мне осталось лишь попрощаться и пожелать всем хорошего настроения. С вами был Андрей Борисов. До встречи через неделю. А на прощание прозвучит еще одна песня ливерпульской группы The Coral. Она называется Let the Music Play – Пусть играет музыка.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Наказание для преступников, устроивших теракт в Старобельске, будет неотвратимым. Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды многодетным семьям. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не будет вводить визы для граждан России. Далее подробно. Владимир Путин провел совещание о ходе расследования теракта в Старобельске и мерах поддержки пострадавших. Президент назвал удар по колледжу кровавым преступлением, совершенным украинской хунтой, и потребовал информации о том, как идет лечение раненых и как идут выплаты компенсаций.
2: Хочу обсудить сегодня с вами и пригласил для этого вопрос о том, как оказывается помощь и поддержка родственников погибших и пострадавшим от кровавого преступления, которое было совершено украинской хунтой 22 мая в городе Старобельске Луганской области. Хотел бы послушать, как организована помощь семьям. Известно, что в результате этого преступления погиб 21 воспитанник и 42 получили ранения Старобельского колледжа. Прошу доложить, как осуществляются выплаты, компенсации, как идет лечение, реабилитация раненых. Знаю, что на месте и психологи работают. Вот хотел бы все это в комплексе с вами обсудить. А также послушать и губернатора, руководителя муниципального образования, что, может быть, нужно сделать дополнительно по линии правительства, других структур, самой республики, чтобы людям помочь, поддержать людей.
1: В совещании приняли участие генпрокурор Александр Гуцан, вице-премьер

о тех экспедициях, научных, конечно, да, но которые, знаете, для обывателя очень интересны, потому что это путешествие, это экзотика, это открытие новых земель, это трудности, это опасности. То есть, одним словом, это приключение и адреналин, да? Встречи с дикими какими-то белыми медведями, не знаю, льды или, наоборот, жаркие страны. То есть приключения. Но мы с вами говорим об экспедиции, которая тоже была наполнена, конечно, приключениями, авантюрами. Но мы говорим прежде всего об экспедиции научной, которая отправилась, как тогда говорили, на юг России, а по сути в Новороссию и Крым с исключительно важной целью, а именно изучение залежей месторождений каменного угля. А мы с вами должны понимать, что тогда, 30-е годы, 40-е годы, это начало эпохи пара, ну или развитие уже эпохи паровых двигателей. И отсюда потребность в новых источниках топлива. И этим источником являлся каменный уголь прежде всего и нефть. И вот именно для разработки, для научного изучения запасов каменного угля была снаряжена экспедиция в южные российские земли, в Новороссию и Крым в 1837 году. И эта экспедиция была организована русским дипломатом, меценатом, предпринимателем, благотворителем Анатолием Николаевичем Демидовым, которому, подчеркну, на тот момент было всего 24 года. То есть это, ну, мальчишка, да? Это совсем молодой человек, но который уже задумал, организовал, профинансировал вот такое грандиозное мероприятие. Вы сказали, что экспедиция, о которой забыли, да? Может быть, люди, конечно, в массе своей ничего не знают об этой экспедиции. Они не слышали даже об имени Анатолия Демидова. Но слова «Новороссия» знает сейчас, слово «Новороссия» знает весь мир. Донецкий угольный бассейн, это сочетание, знает весь мир. И начало освоению, промышленному освоению этих земель было положено именно в ходе этой, подчеркиваю, международной русско-французской научной экспедиции, которая длилась 2 года. То есть это не просто экспедиция 1837 года, это экспедиция, которая длилась до 1839 года, когда из Франции и из России отправятся две такие большие группы ученых, ну, там было 22 человека, причем самых разных специальностей, и одна будет как раз действовать в районе Дона и Донца, а вторая группа под руководством самого Анатолия Демидова отправится в Крым для изучения как раз территории Крыма. Причем эта экспедиция, она имела ведь четкую такую, да, научную цель. Это не просто вот запись всего того, что вижу, да, в целом вот описание, а здесь была четко проработанная и продуманная программа. Ну, конечно, Анатолий Демидов — это человек, который проживал за границей. Так получилось, да, он дипломат, его отец уже жил за границей, страдая от болезней. У него самого было много проблем со здоровьем. Но в то время дипломатам, молодым дипломатам, которые работали за границей, было непросто, потому что Николай считал их бездельниками, император Николай. Ну и вообще, надо сказать, что Анатолий Демидов тогда находился в состоянии бессрочного отпуска, как раз по состоянию болезни. Но он хотел, что называется, легализовать свое проживание в Европе. При этом мы должны понимать, да, что человек может жить за границей, может жить в Европе, но при этом быть абсолютным патриотом

0: и человеком, преданным своему отечеству. Но Демидову нужен был вот действительно какой-то такой масштабнейший, грандиозный проект, который бы показал императору Николаю, что даже проживая за границей, во Франции или в Италии, во Флоренции, он приносит пользу. Он приносит пользу России, он приносит пользу науке. И вот так в душе, в сознании Анатолия Демидова и, я бы сказала, наверное, его друга, князя Григория Волконского, который был придворным, влиятельным человеком, и они были дружны с детства, вот возникает эта идея организации российско-французской или русско-французской научной экспедиции в Новороссию и Крым с целью изучения экономического промышленного потенциала этого региона. А мы же должны понимать, что Демидовы — это Тула, это Нижний Новгород, это Урал, то есть это как раз производство металлургическое. То есть это то, в чем Анатоль разбирался, что он понимал. Потому что это не человек, вот знаете, вот мажор, да, представитель золотой молодежи, который живет свое удовольствие, и кроме красивой жизни его ничего не интересует. Анатоля интересовало как раз, он был человеком дела. И вот именно дело, деятельность. Вот он, знаете, он такой homo virtuoso, человек эпохи Возрождения. Вирту не в плане средневекового понимания, как добродетель, а вот доблесть, энергия, такая кипучая жизнь. Вот я бы сказала, это такой вот фаустовский тип личности, да, говоря терминологией Шпенглера. Вот вечное движение какая-то, борьба. Вот это было ему необходимо, и как раз вот эта экспедиция, она ему предоставляла вот такие возможности.
1: Наталья Петровна, а правильно я понимаю, что если мы проследим за хронологией и этой экспедиции, и той его деятельности Анатолия Николаевича, что это фактически происходило одновременно с его проектом вот тех информационных войн, информационной деятельности, которая разведка Российской империи, Николай I и его самые ближайшие сподвижники осуществляли по идее Анатолия Николаевича в самом сердце Западной Европы, в Париже. То есть фактически он и на Северном Донце, он и в будущем Донбассе путешествует, он одновременно издает эти материалы в Париже, то есть он везде, по сути дела, этот мальчишка, как вы его представили, он везде. А как вообще это было возможно с точки зрения, ну, вот отношения императора к этому всему? Вот ему показали идею этого совершенно молодого человека. Как вообще начиналась эта экспедиция? Потому что одно дело, когда друзья детства Анатолий Николаевич Демидов и Григорий Петрович Волконский задумали это дело, но другое дело вывести его на государственный уровень.
0: Совершенно верно вы ставите вопрос. И во всем, наверное, что связано с деятельностью Анатолия Демидова, с одной стороны, всегда это его личная инициатива, и это вот его такая харизма, да, его пассионарность. Он вот такой настоящий двигатель всего. Но вот для того, чтобы такие грандиозные замыслы были реализованы, будь то экспедиция на юг России, будь то публикация статей во французской прессе, мы должны понимать, что это все было осуществлено по высочайшему разрешению, которое было получено от государя и императора. И вообще все это происходило с санкцией российских властей, как и вот эта экспедиция на юг России, публикации про русских статей он же занялся еще раньше, да, уже с первой половины 30-х годов 19 века, когда он проживал в Париже, и вот тогда он уже предложил этот проект графу Бенкендорфу, да, и потом он к нему вернется. Понятно, что когда начинаются экспедиции, все его силы были поглощены именно этим проектом. Но потом, по возвращении во Францию, он как раз продолжит работу по формированию позитивного образа России во французской прессе, и плюс он будет очень много сил прилагать для того, чтобы донести до научной, до широкой общественности о результатах экспедиций. То есть он будет заниматься публикацией работы об экспедиции, о чем мы поговорим. Но экспедиция, она действительно очень хорошо была подготовлена, и это не просто был какой-то план вот такой иллюзорный, который возник в сознании Анатолия Демидова и князя Волконского, это была именно продуманная программа действий. В частности, к этой экспедиции был подключен горный инженер граф Альдегонт, это Шарль Альдегонт, Сент-Альдегонт, но на русский манер его звали Карл Францевич, потому что долгие годы этот человек, а это военный и горный инженер, он состоял на русской службе с 1828 по 1840 годы. И вот как раз, что интересно, именно по инициативе этого человека, графа Альдегонда, был создан у нас в России, в Петербурге, и корпус горных инженеров. То есть, понимаете, какого высокого уровня были люди. И вот как раз граф Альдегонд, он должен был вести Анатолия Демидова в курс дела, рассказать о выгодах подобного предприятия, как писал князь Волконский, который считал, что вот такой проект, он подходит и его другу, потому что он понимал, что Анатолий — это человек такой очень активный, деятельный, и здесь он будет предоставлен сам себе, он будет сам всем этим процессом руководить, хотя я скажу, что он не один был, да, руководитель, он был таким организатором, но будет и научный руководитель вот этой компании. Кроме того, граф Альдегонт, он должен был отправиться как раз тогда в Англию, во Францию, в Италию. То есть происходил такой сбор опыта, важных каких-то сведений, ну, собирание информации о том вообще, вот, как все это можно производить. Сам граф Альдегонт со своей стороны тоже очень серьезно отнесся к этой экспедиции. Ну и, допустим, сохранилась переписка графа Альдегонда с управляющим Санкт-Петербургской конторой Демидовых, министром финансов, представителем Российской империи в Стокгольме, в которой как раз обсуждались вот эти проекты и потенциал возможной экспедиции.
1: А, Наталья Петровна, я правильно понимаю, что это для нас, ныне живущих, Донецкий бассейн и Новороссия – это непрерывная просто городская застройка, это крайне густозаселенный район, это огромная масса населения, измученная войной, но идущая к победе, но мы тогда, когда отправилась экспедиция, это было совсем другое. Это, ну, по сути дела, дикие степи, какие-то овраги, то есть, по сути дела, ну, по-нашему мы бы сказали, пустыня, где никаких придорожных кафе и никаких тебе трасс, по которых мы можем мчаться с ветерком. Это было все наоборот. Но именно открытие этой экспедиции привели к тому, что жизнь этого региона и всей империи перевернулась навсегда.
0: Конечно, то есть, как и ситуация с Крымом, да, после присоединения Крыма к Российской империи, история Крыма, да, она начинается как бы заново. И этот такой, ну, в какой-то степени действительно дикий и заброшенный край превращается со временем в такое цветущее, интенсивно развивающееся место. Вот то же самое было связано и с этой землей, с новой России. И у Демидова, кстати, будут конфликты с местным населением, и об этом мы поговорим, да, потому что они будут воспринимать вот эту такую непонятную делегацию в синих французских мундиров королевской горной школы, знаете, каково, как еретиков. И об этом я скажу. Демидов так и будет Николая писать, что нас воспринимают как каких-то еретиков, как нехристей. А это же очень показательно, да, что даже в то время, в XIX веке, свой-чужой люди прежде всего определяют по отношению к религиозной принадлежности, да, и это какие-то непонятные французы. Одно дело французы в Петербурге, да, а другое дело французы в степях. Понятно, что это отношение совершенно другое, публика там не салоны светские в степях, там другой народ. Ну, с этим, конечно, с этими проблемами Демидов столкнется, и о них он будет говорить, докладывать государю-императору. Но ведь императору было доложено еще и до начала этой экспедиции. И как раз князь Григорий Волконский, он в одном из писем сообщал Анатолию, что, вот он писал, прежде всего, я тебе скажу, что император как никогда заинтересован в твоем проекте эксплуатации каменного угля, особенно с тех пор, как он мог убедиться в выгодных результатах освоения южных областей России. То есть император Николай, он проявил вот самый такой глубокий интерес к этой экспедиции, дал свое согласие на совместные российско-французские изыскания. Ну и, как писал князь Волконский, соответствующие распоряжения были отданы и Министерству финансов, и Министерству иностранных дел, потому что это именно проект международный. Ну и уже сам Анатоль Демидов впоследствии в 1853 году в предисловии к русскому изданию «Работы о путешествии», о публикациях мы еще поговорим, вот он как раз эту историю сообщал, да, рассказывал о том, что было получено императорское разрешение, и что начальство трех губерний, по которым экспедиция должна была проходить, они получили распоряжение вот оказывать самое такое высокое покровительство. И поэтому Демидов и пишет, да, что они находили поддержку, ну, со стороны местного руководства. Хотя, конечно, были и сложности еще какого рода. Их озвучил министров финансов, граф Конкрин. Вот он выражал опасения, что иностранцы, которые находились в составе экспедиции, они могли, как он писал, предоставлять недостоверные сведения о России. Мы знаем, что в то время в Европе, во-первых, были смутные представления о России, а во-вторых, действительно недостоверные, часто откровенно такие неприязненные. И Конкрин опасался, что иностранцы, которые окажутся не в центре России, да, не в Петербурге, не в Москве, они увидят другую Россию, вот неустроенную, неразвитую, ну и будут формировать такое негативное общественное мнение в Европе. Демидов, кстати, с этим был не согласен, и он как раз заверял министра, что не совсем такая ситуация на юге, что прогресс цивилизации, как он писал, настолько высок там, что российское правительство могло гордиться своими южными провинциями и смело представить их на обозрение Европы. В какой-то степени, конечно, Демидов, может быть, и идеализировал, да, ситуацию, но он прекрасно понимал, кого он с собой везет. А это же не просто вот какие-то ученые, да? Это все люди, которые были лично ему хорошо знакомы, это друзья. Это его друзья, это его товарищи, и он понимал, что эти люди ничего плохого не напишут. Ну, а, собственно, о научном руководстве, я думаю, мы еще поговорим.
1: Ну, графа Конкрина можно понять, потому что в своей книге «Русофобия. Изобретение страха» вы рассказываете, что буквально в 1836 году, за год до начала экспедиции, англичане и английская пресса изобретает слово «русофобия», и отнюдь не на пустом месте. Вообще Европа бурлит, и вот на этом информационном фоне удается привлечь ведущих европейских ученых для того, чтобы пройти по неосвоенным территориям Российской империи и предоставить государю-императору, ну, по сути дела, бесценный подарок. Да и не только Николаю Первому, всем нам. Мы понимаем, что такое Новороссия, что такое и не только уголь, и не только нефть. То, что они обнаружат, это, по сути, навсегда, как я уже два раза сказал, перевернет судьбу всей нашей Родины. В данном случае вот эти совершенно молодые ребята, друзья, товарищи, авантюристы. Ведь можно представить, ну, Анатоль Демидов, он знается и с юными герцогами, он прекрасно общается со всей элитой Западной Европы, но он, тем не менее, буквально засучивает рукава и не боится, и отправляется в эту экспедицию. Вот насколько она была организована, эта экспедиция, как она начиналась, как она проходила, расскажите, пожалуйста.
0: Да, это действительно не просто такое путешествие, да, в карете, а это действительно серьезное полевое исследование. Ну, хотя я подчеркиваю, что сам Демидов, он отправляется в Крым, да, и полгода проведет в Крыму. А вот что касается экспедиции в районе в изысканиях каменноугольных Дона и Донца, то здесь эта экспедиция осуществлялась под руководством очень известного французского ученого, профессора Парижской горной школы Фредерика Лёпле, который взял на себя научное главное руководство. Но он был не только геологом, он был еще и социологом, и потом Демидов будет его как раз привлекать к работе своих предприятий уже на Урале. И, собственно, Лёпле, он еще известен своей концепцией социального патернализма, то есть патернализма предпринимателей в отношении своих рабочих. Вот то, что как раз Демидовы будут активно практиковать во все времена, да, то есть забота о рабочих, улучшение условий их жизни. То есть это здесь тоже такое и демидовское начало, да, исконное, и научный подход, который будет реализовывать Фредерик Люпле. Сам Анатоль, он тоже летом 1737 года отправился из Парижа в сопровождении двух своих друзей, художников, Агюста Рафе и Луи Агюста Сенсона. А мы должны понимать, что Анатоль — это человек, который был теснейшим образом связан с искусством, с художниками-романтиками, которым он оказывал покровительство. Это вот такая вот молодежь, да, яркая, талантливая. И ему импонировал вот такой настрой этих людей, романтический склад души, и сам он был романтиком. И, кстати, Рафе и Сенсон, они ведь будут с ним связаны на протяжении всей его жизни. И потом, например, уже в годы Крымской войны Агюст Рафе, он будет ездить с секретарем Демидова Октавом Жанне Спанвилем по Франции, Великобритании, оказывая помощь военнопленным русским, которые там будут находиться. Ну и Луи Агюст Сенсон, он будет тоже секретарем даже Демидова на протяжении долгого времени. А почему? И там было много художников. А почему художники? А мы же должны понимать, что это время, когда еще не была изобретена фотография. Вот в 1740 году, когда французская экспедиция во главе с принцем Жуанвильским, сыном короля Луи Филиппа, отправится на Святую Елену на остров, для того, чтобы привезти оттуда прах Наполеона, вот тогда уже возьмут с собой дагерротипный аппарат, он уже будет создан, но правда его растрясут, по дороге там он как-то выйдет из строя, в общем, его не смогут собрать, и у нас нет посмертных фотографий Наполеона, а могли бы быть, потому что он вот очень хорошо сохранился, ну, по сведению тех людей, которые были отправлены на экспедицию. Фотографа нет, фотографий нет, поэтому художники, они выполняли вот ту важнейшую функцию, которую потом станут выполнять фотографы. И благодаря вот наличию там большого количества, ну или достаточного количества художников, Рафе, кстати, сделает прекрасные зарисовки и всех участников экспедиции, знаменитые портреты. Вот будет составлено очень подробное описание этого края. Будут составлены чертежи, схемы, то есть абсолютное такое научное описание будет составлено. Ну, а вообще, как я уже сказала, из Парижа в Россию отправились 22 человека. Ну, еще была группа из Петербурга отправлена параллельно. И это топографы, это химики, это палеонтологи, это медики, это штейгеры. То есть это вот горные мастера, да, те люди, которые работают непосредственно в шахтах. Ну, например, вот был известный геолог Амадей Гюо, биолог и медик Левелье, ботаник и натуралист Луи Руссо, Анри Маленво, геолог, инженер Леон Лалан. Из наших отечественных известных специалистов был зоолог, ботаник и палеонтолог Александр Давыдович Нордман. То есть очень такой представительный научный состав экспедиции. Люди самых разных специальностей для того, чтобы вот подробнейшим, детальным образом изучить этот регион.
1: Вы знаете, Наталья Петровна, когда вы об этом рассказываете, я вспоминаю один из своих любимейших романов Жюля Верна «Дети капитана Гранта», где мы вспоминаем знаменитого такого Паганелли, который все знает, следит за всеми публикациями, он набит географическими, ботаническими и прочими знаниями, он рассказывает об окружающем мире, ведь фактически это происходит как раз в те годы, когда еще молодой Жюль Верн только набирался опыта, он еще только вот придет чуть позже к своему такому разнообразному подходу к описанию географических открытий. Вот они, французы, вот они, русские. Жюль Верн еще не болен русофобией, он заболеет и позднее, но тем не менее, вот они, Паганелли, реальные ученые, которые из Франции и России отправляются исследовать эти края. Я видел карту этого путешествия, карту тех, то, что представлено и в Русском географическом обществе в наши дни, подробная карта этой экспедиции, меня потряс масштаб ее. По сути, под руководством Люпле они буквально на ножках прошли гигантские территории. Сейчас на самолете тяжело облететь эту гигантскую территорию, а они ножками прошли буквально каждый овраг, каждый ручей, каждый буерак, чтобы там исследовать, что же там под этой вековой, что же там под этой травой, под этими кустами все спрятано. Тогда же никто не знал даже масштабов сокровищ и полезных ископаемых, которые в этих, подчеркиваю, неосвоенных землях таятся.
0: Совершенно верно. Но, знаете, вот никто не знал, но вот буквально несколько лет назад, два года назад, в 2024 году на русском языке было опубликовано новое издание работы о путешествии в Южную Россию, или в Новороссию и Крым. И издание это было подготовлено нашим известным историком, переводчиком, журналистом Михаилом Григорьевичем Талалаем. А предисловие к этому изданию написал потомок, да, Демидовский, через Павла Павловича Демидова, президент Европейской Демидовской ассоциации, господин Александр Тесо Демидов, человек необычайно увлеченный истории своего рода, который очень много делает для сохранения демидовского наследия. И вот как раз Александр Тесо Демидов в своем предисловии справедливо совершенно отмечает, что Демидов, Анатоль, он как раз понимал, он смотрел в будущее, и он видел как раз, догадывался, да, предполагал, вот именно предполагал богатый потенциал этого края и прозорливо как-то так вот понимал, да, о том, что здесь есть богатые месторождения каменного угля, нефти, за которыми стоит будущее. То есть это вот как раз и была главная цель экспедиции. Не просто Паганель, да, вот с очком бегает, бабочек ловит, такой непутевый какой-то ученый, да, а здесь это серьезнейшие ученые, у которых были четко определенные цели. Не просто так вот, да, а вдруг чего найдем. Они уже знали, что они хотят найти, а когда есть четкое понимание, вот что мы ищем, то, конечно, уже все идет по-другому. Но вообще Александр Тесо Демидов сравнивает вот эти экспедиции Анатоля, в том числе, например, с наполеоновской экспедицией в Египет, да, знаменитый восточный поход, восточная экспедиция, но куда Наполеон взял с собой значительное количество ученых, и, кстати, как раз в научном отношении эта экспедиция была удачной, да, не военным, а в научной, положив начало египтологии, и мы можем вспомнить знаменитый лозунг Наполеона «Мулов и ученых в центр», да, как самую такую важную часть его армии, ну, потому что они тоже все равно и животные, да, средства передвижения, и ученые. Но для Наполеона вот эта научная часть, это составляющая просто, да, одна. Главное для него было другим. У Демидова это действительно сугубо такая научная экспедиция. Александр Тесло-Демидов даже считает, что Анатоль был страстным поклонником Наполеона. И здесь он вот некое такое подражение, может быть, даже, да, он хочет повторить этот путь. Ну, возможно, это и так, но Анатолия, конечно, были прежде всего важны вот эти экономические исследования, ну и плюс, конечно, он хотел заслужить или получить высочайшее одобрение.
1: А давайте, Наталья Петровна, мы об этом продолжим после небольшого перерыва, потому что я думаю, что вся история и России, и Европы, и рода Демидовых, она вот и заключается в таких счастливых открытиях. Но об этом мы поговорим через несколько секунд, уважаемые радиослушатели. Не переключайтесь. Дальше будет только интереснее.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Это наш специальный проект «Николаевская Россия», в котой мы говорим о России первой половины XIX века. Мы говорим о той России, которая зачастую нам неведома. И сегодня мы отправились, уважаемые радиослушатели, в уникальную экспедицию 1837 года по будущей Новороссии, по будущим землям Донбасса, который нам сегодня известен как крайне развитая индустриальная русская территория. Мы знаем об этом всем, но мы не представляем о том, что эти земли были малоизвестны. Что это была за экспедиция, как она навсегда изменила нашу страну, об этом всем нам рассказывает наш добрый друг, доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории Института общественных наук Президентской академии, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, ответственный секретарь научного совета Российского военно-исторического общества Наталья Петровна Таньшина. Наталья Петровна, вы рассказывали о том, что в эту экспедицию отправились друзья всевозможных специальностей, и ботаники, и палеонтологи, и геологи, и физики, химики, которых собрал Анатолий Николаевич Демидов, но они отнюдь не были паганелями с сачком. И я вспоминаю вот эту историю, ведь даже начало рода Демидовых, когда Петр I, на которого так хотел быть похожим Анатолий Николаевич Демидов, отправил предка всех Демидовых на Урал. И те-то тоже на вот этом чутье, природном чутье, открывали залежи и руд, и открывали новые места, где строили и строили заводы. Очень по-демидовски получилась эта экспедиция.
2: Ну, Анатоль был действительно достойным продолжателем традиций своего рода. И девиз знаменитый демидовский «делами, не словами, акта нон верба» — это же как раз абсолютно такой анатолевский стиль жизни, да? Стиль поведения, образ действий. Поэтому и результаты были очень достойными. Хотя, конечно, были и проблемы. И, к слову говоря, уже в сентябре 1837 года из Одессы Анатоль направил императору отчет о путешествии, об экспедиции. И вот в этом отчете Анатолий Николаевич сообщал не только об успехах, но и о проблемах, подчеркивая, что для достижения результатов были необходимы личные протекции и твердая воля государя, императора. И он писал Николаю: «Доброй воли казачьих атаманов было недостаточно для того, чтобы нивелировать недоброжелательный настрой населения, не понимавшего цели моих работ и воспринимавшего нас как еретиков». То есть местные люди просто не понимали, что это вот эти странные какие-то иностранцы там вот пытаются сделать. То есть действительно, как каких-то магов, чародеев, там, да, колдунов, еретиков их воспринимали. Кроме того, Демидов писал об острой нехватке рабочих рук для проведения изысканий, и он прямо об этом сообщал Николаю. Вот он, например, писал: «Луганский завод, на который мне было позволено рассчитывать, снабжает меня рабочими только нехотя и на условиях, которые ставят меня в зависимость от благосклонности его директора, который, кажется, не понимает своих обязательств по отношению ко мне. И поэтому, — продолжал Демидов, — необходима как раз энергичная помощь императора для того, чтобы он мог завершить свой проект. А просьба его заключалась в чем? Демидов писал Николаю: «Соответственно, я прошу, чтобы Луганский завод снабжал меня необходимым числом рабочих, которые должны работать за счет моих расходов». И вот это слово, сочетание «моих расходов», подчеркнуто в тексте. «Иначе в настоящей ситуации у директора есть возможность остановить все мои работы под предлогом того, что рабочие нужны в Луганске». То есть он просит о чем? Чтобы ему были предоставлены рабочие руки, и этим рабочим он сам платил зарплату, но нужна была помощь государя, иначе просто он оказывался в ситуации, когда ему не хватало элементарного, не хватало рабочих рук. Ну и кроме того, он писал, что помощь государя нужна для того, чтобы донские казаки, они убедились в государственной важности экспедиции Демидова, чтобы они поняли, что это не вот какое-то такое развлекательное, да, мероприятие, иностранцы приехали, что-то тут веселятся, а это дело государственной важности. Еще есть интересное очень письмо, которое было написано Демидову никем иным, как графом Воронцовым. Михаил Семенович Воронцов. Воронцов. Тогда он еще граф, это потом он станет уже князем и светлейшим князем, а он ведь был генерал-губернатор Новороссии и Бессарабии. И вот как раз в письме от августа 1839 года Воронцов сообщал Демидову, что он общался с его как раз служащими, с его сотрудниками по поводу месторождений каменного угля. Воронцов вообще с очень большим энтузиазмом отнесся к перспективам разработки угля на Тамане, производства железа. И вот очень важную такую фразу мы встречаем в этом письме графа Воронцова. Он писал: «Даже если мы платим немного дороже за транспортировку, теперь у нас есть национальный уголь». И вот это вот национальный уголь в тексте, в письме, которое адресовано Демидову, подчеркнуто красным карандашом. То есть и Воронцов четко осознавал важность разработки именно национального каменного угля. Кроме того, он говорил, что необходимо строить литейные заводы в Одессе как для ее собственных нужд, так и для нужд региона. То есть речь идет именно об экономическом освоении и о промышленном развитии южных провинций Российской империи.
1: Получается, что без мощи будущего Донецкого угольного бассейна и залежей открытых экспедиций Анатолия Демидова не было бы ни верфей Николаева, ни русского флота на Черном море, ни такой мощи Одессы, которая расцвела. То есть фактически это была основа промышленного освоения гигантской территории. И об этом, об этой экспедиции, как вы уже сказали, Наталья Петровна, все-таки за ее и ходом, и за ее результатами ревниво следили в Европе. Отчеты поступали, за ней смотрели. Им это вызывало достаточно такую, я бы сказал, возможно, даже русофобскую реакцию, потому что что это? Россия укрепляется. А почему результаты этой экспедиции, прежде всего, были опубликованы на Западе, да еще на французском языке?
2: Да, действительно, уже вот в 1837 году экспедиция, подчеркиваю, продолжалась 2 года, да, до 1939 года. Но сам Анатоль вместе со своими друзьями отправляется в Париж, где целый штат помощников занимался тем, что составляли отчеты об этой экспедиции. И сначала работа о путешествии отдельными частями публиковалась в главной французской газете «Le Journal des Débats», и там статьи появлялись на протяжении 1837-38 годов. Было опубликовано 4 статьи, а уже в 1938 году эта работа была опубликована во Франции в виде отдельной книги под названием «Очерк путешествия в Южную Россию и Крым в 1837 году». Спустя 2 года выходит еще одна работа, как раз украшенная рисунками Огюста Рафе. Потом появляется 4-томное издание с аналогичным названием, и работа публиковалась с посвящением государю Николаю Первому. Вот вопрос о том, почему книга на французском, да, он иногда по-разному трактуется учеными. И иногда можно встретить мнение, и, кстати, первым его озвучил секретарь Демидова, ну, в более поздние годы, Ашиль Гале де Кюльтюр, который говорил о том, что вот якобы работа была опубликована на французском языке, издана во Франции, основу составляли французские ученые, и поэтому эта работа не нашла благосклонности со стороны государя-императора. Я думаю, здесь все не так однозначно. Потому что, во-первых, мы знаем, что сама экспедиция, она осуществлялась под непосредственным патронажем государя-императора, да, и Николай сначала одобрил эту экспедицию, потом Демидов отправляет отчеты об этой экспедиции Николаю, он пишет неоднократно Николаю именно научные такие записки с обоснованием, чертежами, со схемами, вот с результатами экспедиции. То, что работа была опубликована на французском языке, а потом она будет опубликована и на русском, например, в 1753-м, ну и на французском тоже. То есть это много изданий этой книги на разных языках. И более того, Демидов будет очень серьезно озабочен тем, чтобы не просто издать эту книгу, а чтобы ее распространить. И она поступит в ведущие научные библиотеки, в ведущие университеты, ведущие академии. То есть он будет этим сам заниматься. А вот то, что на французском языке изначально, я не вижу в этом какой-то проблемы или подтверждения негативной реакции Николая. Да? Николай, во-первых, одобрен. Во-вторых, тогда французский язык — это язык международного общения. И весь дворянский мир, да, вся элита, весь научный мир, все читали по-французски. Мы даже с вами говорили, русофобия, она вот так получилась, да, что именно французы стали в этом деле такими большими и специалистами, и распространителями, потому что все читали французские книги, все ориентировались на Францию как на интеллектуальный такой центр. И поэтому логично, мне кажется, очень логично, что эта работа была написана по-французски, потому что как раз было важно ознакомить не просто российскую общественность, все русские ученые это все читали по-французски, а важно было познакомить европейскую, а тогда это мировую общественность с достижениями русской науки. И в целом, наверное, необходимо отметить, что в научных кругах результаты этой экспедиции были оценены очень высоко. Анатолий Демидов стал почетным членом множества академий, научных обществ. Более того, в его честь был назван даже камень под названием «Минерал», новый минерал под названием «Демидовит». Более того, в 1746 году он стал лауреатом организованной им и его братом знаменитой Демидовской премии, но от денежного вознаграждения в 5000 рублей ассигнациями он отказался.
1: Я думаю, что и о результатах этой экспедиции, о том, как вообще развивалась Российская империя в 30-е и 40-е годы 19 века, возможно, недооцененные нами сегодня живущими, мы поговорим в следующий раз. Наталья Петровна, я благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
2: До свидания. Спасибо большое.

0: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны.
2: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения.

ведения службы, компенсацию оплаты услуг ЖКХ, льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин провел совещание о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в Старобельске. Традиционные семейные ценности – важнейшие вещи, которые объединяют российское общество. Россельхознадзор сегодняшнего дня вводит временное ограничение на ввоз косточковых плодов из Армении. Далее подробно. Наказание для преступников, устроивших теракт в Старобельске, будет неотвратимым. Об этом заявил Владимир Путин во время совещания о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта. Как подчеркнул президент, необходимо сделать все, чтобы поддержать пострадавших и семьи погибших студентов.
2: С максимальным вниманием отнестись к каждому человеку, к каждой семье, столкнувшейся с этой трагедией. Еще раз хочу выразить самые искренние соболезнования семьям, которые понесли такую невосполнимую утрату, потеряли самое дорогое, что есть у каждой семьи, у каждого человека, потеряли своих детей и внуков. Повторяю, надо сделать все, чтобы людей поддержать. Знаю, что воспитанники Старобельского колледжа были переведены на дистанционный режим обучения. Все они должны завершить плановый учебный год, пройти аттестацию, а выпускники получить дипломы. Пригласил не случайно и генерального прокурора, и председателя Следственного комитета. Просил бы вас дать свои оценки произошедшему и доложить о том, как идет работа по выявлению этих преступников. Все они должны получить заслуженное наказание. И оно будет неотвратимым.
1: Как отметил Владимир Путин, атака не была случайной. Выжившие подростки рассказали, что беспилотники долго кружили над ними и били прицельно.
2: Похоже, что сознательно совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже Старобельске, вот сейчас в Геничинске, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор. Ладно, мы еще сейчас поговорим в закрытом режиме. Спасибо.
1: Напомню, в результате налета вражеских БПЛА на Старобельск погиб 21 человек, 45 получили различные ранения. Традиционные семейные ценности – важнейшие вещи, которые объединяют российское общество, заявил Владимир Путин на церемонии вручения орденов «Мать-героиня» и «Родительская слава» в Кремле. Глава государства отметил, что в целом ряде стран традиционные ценности сейчас пытаются отменить. Президент подчеркнул, что власти будут поддерживать в переезде в Россию тех, кто разделяет традиционные ценности.
3: Своим жизненным выбором вы вновь доказываете, нет ничего важнее подлинных семейных ценностей. Именно они дают самую надежную опору, и нет для человека счастья большего, чем быть родителем. Изо дня в день видеть, как познают мир, взрослеют дети. Сбережение традиционных семейных устоев, защита детства, уважение к старшим, к родительскому труду – все это важнейшие вещи, которые объединяют наше общество. Передаются из поколения в поколение, помогают нам вместе уверенно

0: идти вперед. Вот это поддержка, все это правильно я говорю. Я с вами вижу, что со мной согласны. Особенно отмечу и то, что в целом ряде стран, к сожалению, традиционные семейные ценности фактически пытаются отменить. И мы будем оказывать поддержку тем, кто, столкнувшись с таким давлением, приезжает жить, работать, воспитывать детей именно в Россию. Добро пожаловать!
1: Глава государства назвал многодетные семьи настоящим родительским счастьем и выразил уверенность, что их пример станет для многих вдохновляющим. В День защиты детей Владимир Путин встретился с руководителем фонда поддержки детей с тяжелыми заболеваниями «Круг добра» протоиереем Александром Ткаченко. Глава государства заявил, что фонд «Круг добра» эффективно решает задачи, для которых создавался. Кроме того, президент провел встречу с уполномоченным в России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Путин продлил на 5 лет срок ее полномочий. Владимир Путин присвоил 67-й зенитной ракетной ордена Жукова бригаде почетное наименование «Мелитопольская». Бригада проявила массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество в ходе боевых действий по защите Отечества и государственных интересов, говорится в указе президента. Подразделениями Южной группировки российских войск освобожден населенный пункт Тихоновка Донецкой Народной Республики, говорится в сообщении Минобороны. Группировки войск «Север», «Центр», «Запад» и «Восток» за сутки улучшили положение по переднему краю. Суточные потери в ВСУ составили 1335 военнослужащих. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России поражены цеха производства, места подготовки и площадки запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объекты энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в ВСУ. Также ударами поражены пункты временной дислокации ВСУ в 137 районах, говорится в сводке Минобороны. Россельхознадзор с сегодняшнего дня вводит временное ограничение на ввоз косточковых плодов, вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов, а также винограда из Армении. Будет ограничен и транзит этой продукции в страны ЕАЭС, Евразийского экономического союза. Россельхознадзор фиксирует участившиеся случаи нарушений при поставках армянских фруктов в Россию. Продукция не соответствует фитосанитарным требованиям ЕАЭС и России. Ранее 22 мая Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России армянской минеральной воды «Джермук». В тот же день Россельхознадзор ввел временное ограничение на ввоз цветов из Армении. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Спорт.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. Впервые с 2013 года восьмерки сильнейших второго в сезоне турнира «Большого шлема» Ролан-Гаррос оказались 3 россиянки. В понедельник в матчах 4-го раунда Диана Шнайдер прошла Мэдисон Кис 6-3-3-6-6-0, а Анна Калинская выбила экс-россиянку, ныне представительницу Австрии, Потапову 6-4-2-6-7-6. Напомню, ранее в четвертьфинал пробилась еще одна наша теннисистка Мира Андреева. Футбол. Полузащитник «Спартака» Эзекиэль Барк отказался продлевать контракт с московским клубом, который предлагал аргентинцу 4 миллиона евро за сезон, сообщил агент Тимур Гурцкая. А издание «Аргуэла Роха» сообщает о том, что Барка продолжит карьеру в «Индепендиенте». Аргентинский клуб планирует арендовать полузащитника у «Спартака» с опцией выкупа, и переговоры находятся на очень продвинутой стадии. Информация ряда СМИ о достижении договоренности по переходу полузащитника Алексея Батракова из «Локомотива» в ПСЖ не соответствует действительности, пишет «Спортэкспресс». Продвижения по этому трансферу в последние 3 недели нет. Французский клуб сообщал о том, что планирует провести переговоры после финала Лиги чемпионов, однако с тех пор на связь с представителями 20-летнего Батракова не выходил. Дмитрий Квартальнов назначен на пост главного тренера хоккейного «Локомотива», который стал вакантным после того, как экс-наставник команды Боб Хардли завершил карьеру, завоевав в минувшем сезоне Кубок Гагарина. Квартальнов уже возглавлял «Локомотив» с 17 по 19 год. Также отмечу, что в новом сезоне Боб Хардли будет консультантом «Локомотива». В завершении смешанного единоборства промоушен UFC официально анонсировал следующий бой бывшего чемпиона в полутяжелом весе россиянина Магомеда Анкалаева. 25 июля на турнире в Абу-Даби он проведет поединок с американцем Халилом Раундтри-младшим. Этот бой станет главным событием вечера. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня во вторник, 2 июня, в Южно-Сахалинске плюс 23, плюс 25, переменная облачность, без осадков. В Мурманске плюс 12, плюс 14, переменная облачность, также без осадков. В Нижнем Новгороде плюс 16, плюс 18, переменная облачность, без осадков. В Нальчике плюс 19, плюс 21, переменная облачность, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков, ночью плюс 8, плюс 10, днем в городе на Неве плюс 21, плюс 23. В Москве переменная облачность без осадков, днем в столице плюс 19, плюс 21.

0: Полевая почта Радио России.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Полевая почта Радио России». Это программа для тех, кто сейчас работает в зоне специальной военной операции и их родных. Координаты для связи с программой вы слышите в эфире нашей станции. Сегодня я вам их напомню. Наш сегодняшний гость, вам уже знаком, это писатель, историк, преподаватель Константин Кусмауль. Мы беседовали с нашим гостем про украинский миф, про то, что так можно называть, и какое он оказывает влияние на общество и вообще на все, что происходит на Украине. А сегодняшняя наша тема — это украинские националистические организации. И темы эти, в общем, связанные. Потому что в основе тех мифов, тех странных баек, стоит, на мой взгляд, гипертрофированное возвеличивание украинской нации, которое приводит к тому, что появляются подобные обвинения. И, как я понял, в общем, это мое такое дилетантское предположение, оно не слишком далеко от реального положения вещей. Константин, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, правда ли?
2: Ну, смотрите, здесь очень интересно, как рождается вообще целая структура вот этих вот гражданских организаций националистического характера в современной Украине, откуда она появилась вообще, и вот можно проследить их хронологию появления, да, начиная там с начала 20 века, как минимум, и увидеть очень удивительную вещь, что все, что происходило в начале 20 века и сейчас, это все правопреемники друг друга. И более того, они не просто правопреемники, а некоторые организации до сих пор существуют. Либо сами по себе в оригинальном варианте на Украине, либо как какие-нибудь аватары националистические тех организаций, которые были в первой половине 20 века. Вот предлагаю об этом поговорить, проследить их связь и корни. Да, корни, конечно, лежат в Германии, в нацистской Германии, в вообще мифологизации и так далее.
1: То есть все эти организации создавались по образу и подобию?
2: Да, это совершенно правда, по образу и подобию, несмотря на то, что большинство из них имеют штаб, мы тоже про это поговорим, штаб-квартиры, офисы, целые здания зарегистрировали в Минюсте США и в Министерстве юстиции Канады, тоже поговорим, почему именно даже больше Канада, хотя и США тоже, это мы все тоже расскажем, но происходили они, конечно, из тех нелегких времен 20-30-х годов, тоже, вот, скажем, упомянем.
1: Ну и так, из чего мы начнем?
2: Ну, я думаю, что вот помните прошлую программу про украинские мифы, вот это все нелепость. Мы начинали с Альфреда Розенберга, нацистского преступника, Бонзе, да, и так далее. Именно он, собственно говоря, первый начал закладывать идею мифологического сознания, националистического, которое замешано на таком вот диком вареве мифов и расовой концепции. И, естественно, мы говорим о 30-х годах, 30-е годы, 20-е годы. Это период, когда часть, ну, что там говорить, после Первой мировой войны, если уж так копнуть чуть-чуть поглубже, в Европе существовала национальная проблема очень серьезная, и существовали национальные государства, которые стремились к национальной независимости, да, и вообще вот этот вот триумф национализма, пока еще тогда не нацизма, он, конечно, существовал, это были 20-е годы и начало 30-х, потом появился нацизм, и вот как раз, если говорить о стремлении большого количества прото-государств и прото-этнических образований к национальной независимости, они все подпитывались вот определенной мифологией. И, конечно, законодательным мод была фашистская уже к тому времени, после 1933 года, Германия. Розенберг пишет свою книгу, которая запрещена в России, там называется она «Миф 20 века». Это такое дикое варево из нескольких вариантов мифов. Миф расы, арийский миф, миф крови и так далее. И

0: ту вареной трески и
1: делить с ней почести, которые я
2: с родителей. Это для нас
3: время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
4: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин провел совещание о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в Старобельске. Группировка российских войск «Южная» освободила Тихоновку в ДНР. Основной период ОГЭ в 2026 году начнется сегодня, 2 июня. Далее подробно. Наказание для преступников, устроивших теракт в Старобельске, будет неотвратимым. Об этом заявил Владимир Путин во время совещания о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта. Как подчеркнул президент, необходимо сделать все, чтобы поддержать пострадавших и семьи погибших студентов.
5: С максимальным вниманием отнестись к каждому человеку, к каждой семье, столкнувшейся с этой трагедией. Еще раз хочу выразить самые искренние соболезнования семьям, которые понесли такую невосполнимую утрату, потеряли самое дорогое, что есть у каждой семьи, у каждого человека, потеряли своих детей и внуков. Повторяю, надо сделать все, чтобы людей поддержать. Знаю, что воспитанники Старобельского колледжа были переведены на дистанционный режим обучения. Все они должны завершить плановый учебный год, пройти аттестацию, а выпускники получить дипломы. Пригласил не случайно и генерального прокурора, и председателя Следственного комитета. Просил бы вас дать свои оценки произошедшего и доложить о том, как идет работа по выявлению этих преступников. Все они должны получить заслуженное наказание. И оно будет неотвратимым.
4: Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что один мальчик находится в крайне тяжелом состоянии. С врачами Луганской республиканской больницы постоянно ведутся телемедицинские консультации.
6: Мы ведем телемедицинские консультации, в том числе по тому мальчику, который находится в крайне тяжелом состоянии. Но, к сожалению, госпитализировать в Москву его пока невозможно, поэтому посредством такого рода консультаций корректируем по необходимости и консультируем врачей из Луганской республиканской больницы.
5: А вот мальчику, который в тяжелом состоянии, туда-то мы можем как-то какую-то технику привести необходимую, специалистов дополнительно?
6: Туда, на место.
4: Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин доложил президенту, что установлены типы БПЛА, наиболее часто используемые вооруженными силами Украины.
7: Мы задокументировали факты применения БПЛА модели «Лорд» Швейцария, «Стика» Австралия, иных разведных БПЛА иностранного производства. На местах их падения и взрывов, где мы проводили следственные действия, изъяты комплектующие стран НАТО, США, Великобритании, Германии, Италии, Чехии, Турции и прибалтийских стран.
4: Генеральный прокурор Александр Гуцан сообщил, что установлены имена офицеров ВСУ, отдавших приказ атаковать колледж.
8: 27 мая текущего года в качестве обвиняемых по делу привлечены командир 114-й отдельной бригады беспилотных сил Украины «Птица Мадьяра Клименко», командующий силами беспилотных систем ВСУ «Броуди», начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины Иващенко. Кроме того, на контроле результата доследственной проверки в отношении должностных лиц, ответственных за работу систем ПВО. В порядке надзора будет дана оценка работы экстренных служб по объявлению угрозы ракетной опасности и ППВА.
4: Как отметил Владимир Путин, атака не была случайной. Выжившие подростки рассказали, что беспилотники долго кружили над ними и били прицельно.
5: Похоже, что сознательно, именно сознательно совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже Старобельске, и вот сейчас в Геничинске киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор. Ладно, мы еще сейчас поговорим в закрытом режиме. Спасибо.
4: Напомню, в результате налета вражеских БПЛА на Старобельск